виновником греха и виновником спасения. Освящаю хлеб и вино на алтаре Твоем и питаю ими душу свою. Пусть глумятся горделивые до конца времен. Не постыжусь я желания своего питаться Тобой, хлеб животворящий мой. Кланяюсь алтарю каменному, дабы научиться мне видеть всю вселенную алтарем Бога Всевышнего. Питаюсь освященными на алтаре Твоем хлебом и вином, дабы научиться мне видеть во всем, что вкушаю Твое святое тело и святую кровь Твою. Молюсь со всеми тварями Твоими и за тварей всех, чтобы научиться мне смирению пред Тобою, чтобы суметь высказать всю тайну моей любви к Тебе, любовь всеобъемлющая».

0: Светлое радио. Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки, видя чудо, уже как бы не видим его.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний композитора Микаэла Теривердиева «Я просто живу». 1947 год. Грузия. Тбилиси. У нашего сапожника Сурена, что сидел в подвале в маленькой каморке, заставленной старыми башмаками, была большая семья. Он много работал, чтобы ее прокормить. Это был удивительно спокойный человек, смирившийся со всем, с нищетой, со своей судьбой, а главное, с отсутствием каких-либо надежд. Впрочем, может быть, я это додумываю сейчас для себя. Может быть, он и не ждал ничего, ничего не требуя от жизни. Он тихо напевал старинные армянские песни. Любимая его песня «Ах, любовь, любовь». Если он не пел, то молчал. Он никогда не назначал цену за свою работу, брал то, что ему давали. Люди вели себя по отношению к нему удивительно порядочно. Даже те, что были бедны, давали ему порой больше, чем стоила его работа. Голоса

свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Семья Ивана сидела без хлеба. Шел 1922 год. После Октябрьской революции и Гражданской войны в стране начался страшный голод. Люди были вынуждены отдавать скупщикам за горсть муки или зерна свои драгоценности и семейные реликвии. Ванина мама рано овдовела и осталась одна растить восьмерых. А теперь ситуация была по-настоящему катастрофической. В доме не осталось ни крошки хлеба, и выменять его было не на что. Когда от голода у детей начала кружиться голова, мать собрала их в своей комнате и решительно объявила: «Единственная наша ценность – это икона Божьей Матери Знамение. Завтра я обменяю ее на хлеб. Скупщики пообещали целых 2 фунта. Бог простит», – твердым голосом добавила она. «А детей без хлеба оставлять нельзя». Ване было 12, и сколько он себя помнил, икона Божьей Матери всегда находилась в доме. По вечерам он молился перед ней. Мысли о том, что завтра ее отдадут чужим людям, и он больше никогда не увидит этот прекрасный образ Царицы Небесной, вызывала у Вани слезы. Полночи он проплакал перед иконой, а когда, наконец, заснул, ему приснилось, что Матерь Божья уходит из их маленького домика. Наутро он рассказал свой сон маме. Она лишь вздохнула. Когда пришли скупщики, Ваня забрался на печку и со страхом прислушивался к разговору. И вдруг услышал тихий, но непреклонный мамин голос. «Простите ради Бога, но мы передумали. Икону я не отдам». Сердце Вани так и подпрыгнуло от радости. Как не уговаривали скупщики мать, какие блага не сулили, она стояла на своем. Скупщики ушли ни с чем. А к обеду нежданно-негаданно пришел Ванин дядя. Он принес муки и пшена, которые каким-то чудом сумел достать через своих знакомых, бывших, как и он сам, купцов. Семья была спасена от голода. Спустя годы Ваня стал священником, а потом принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре. Там и далеко за его пределами отца Иоанна Крестьянкина знали как мудрого старца, всегда полагавшегося на Божью волю и верившего, что Господь не оставит в беде верующих в Него. «Не нужно спешить», — говорил он. «Прежде чем думать о завтрашнем дне, нужно постараться увидеть волю Божию в настоящий момент. И не только увидеть, надо еще и иметь непоколебимую решимость ее исполнить».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Вы наверняка обращали внимание, что на Пасху Христову на крестный ход всегда приходит очень много народу. Некоторые даже ни на литургии не остаются, ни о вере ничего толком не знают. Но точно знают, что Христос воскрес, о чем и радостно возглашают вслед за священником. «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!» Почему так? Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. Душа человека жаждет вечной счастливой жизни, ищет ее. И потому к светлой заутрине так стремятся люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто своим сознанием далек от христианской религии. Идут они сюда не просто посмотреть на торжественность христианской службы. Их душа, данная Богом каждому человеку при его рождении, тянется к свету незаходимого солнца правды, стремится к истине. А верующие люди в эту святую ночь с особой силой ощущают преизобильно излившуюся светлую радость воскресения Христова. И неудивительно, воскресение Христа – это основа нашей веры. Это нерушимая опора нашей земной жизни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Иоанн. Далеко даже не всегда 3-4 часа глубокой ночи в сутки всецело принадлежат отцу Иоанну. Весьма часто он проводит их в вагоне железной дороги, в карете, а иногда и совершенно не спит. Какой гигантский труд! И этот труд ему приходится нести не в течение какого-либо одного дня или нескольких дней, а в течение целых месяцев, годов, десятилетий. Невольно мне вспомнились в эти минуты наши постоянные жалобы на нервы, недосыпание, недоедание, на пресловутое переутомление. По моему глубокому убеждению, уже одна эта многотрудная жизнь отца Иоанна сама по себе представляет собой величайшее чудо. Только человек благодатный может выносить в течение стольких лет такую массу непрерывного труда, напряжения, столь много всевозможных лишений. О, если бы нам в течение всей нашей жизни сделать хотя бы сотую часть того, что делает отец Иоанн! О, как мы были бы счастливы тогда! Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Приезжающие в город Елец туристы часто слышат от экскурсоводов фамилию купца Заусайлова. В исторической части города людям показывают фабрику Заусайлова, ясли Заусайлова, ботанический сад Заусайлова. Александр Заусайлов действительно был человеком редкого ума и таланта. Ему принадлежала табачная фабрика, он занимался виноделием, владел ягодными и фруктовыми плантациями. Заусайлов трудился на собственных предприятиях круглыми сутками, отправлял свои вина, по качеству не уступавшие французским, к царскому столу, зарабатывал огромные деньги и четвертую часть капиталов тратил на благотворительность. При табачной фабрике купец построил здание, в котором открыл ясли-приют для детей, чьи родители были заняты на производстве. Полсотни малышей находились под неусыпным присмотром нянь и получали все необходимое для нормального развития. Разумеется, ясли были бесплатными. Все расходы взял на себя Заусайлов. Ботанический сад Александра Николаевича – один из самых значимых его подарков родному городу. Экзотические фруктовые деревья цвели в огромной стеклянной оранжерее. По дорожкам сада бродили павлины, а в пруду плавали белые лебеди. Великолепие сада довершал каменный грот с беседкой. Лучшего места для прогулок, детских игр и свиданий в городе не было. На собственные средства Заусайлов построил в Ельце церковь во имя святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского. Закладка храма состоялась в 1909 году. Возвели его в рекордные сроки, всего за год и 3 месяца. Чтобы работы не прекращались и в холодное время года, над стройкой натянули огромный шатер, который круглосуточно отапливался. На открытие церкви прибыл брат императора Николая II, великий князь Михаил. Разубранный национальными флагами и несколькими въездными арками, Елец встретил высокого гостя криками «Ура!» несметных масс народа, писал очевидец тех событий. Храм изумил присутствующих на празднике своей красотой. Золотыми огоньками переливались стены и купола. Цветные витражи словно манили в сказку. Ажурные царские врата были отлиты из серебра. Иконостас и иконы, люстры и подсвечники Заусайлов привез из Москвы. Но больше всего поразил воображение собравшихся купольный крест. Выполненный из стекла, он сверкал на солнце, как бриллиант, а по ночам его освещали электрические лампы. В народе крест сразу прозвали «хрустальным». Рядом с церковью Заусайлов выстроил дом, в котором открыл приют для стариков. Здание возводилось по проекту художника Васнецова и напоминало терем с высокой башней. Имя Заусайлова не сходило с уст горожан. Он много времени посвящал исправительной колонии для малолетних преступников, выстроил в Ельце водопроводную башню, входил в комитет организации «Красного креста». Но порой становился и героем курьезных историй. Когда у Александра Николаевича, почетного гражданина Ельца, появился первый в городе легковой автомобиль, местная дума запретила ему ездить по улицам, ссылаясь на то, что лошади будут пугаться шума мотора. Законопослушный автолюбитель предписание выполнил. Заусайлов умер в 1915 году, всего 55 лет от роду. Но память о благотворителе жива. В 2003-м в Ельце был установлен бронзовый бюст Александра Николаевича.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии вместо молитвы «Достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе, Тя, Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды Твои были девственны, Бог произошел из Твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми». Поэтому мы все величаем Тебя, Богородица. В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком. Он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции – таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
2: Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Некий пастух вел такую чистую жизнь, что стал пастырем людей. В одном большом городе он был избран епископом. И по своему великому смирению, даже в своем высоком сане, этот старец продолжал пасти овец. Однажды в полночь к его овчарне подкрались воры, чтобы украсть овец. Но Бог, хранящий пастыря, сохранил и овец. Какой-то невидимой силой воры были связаны возле овчарни. На рассвете к ним подошел епископ и, увидев воров со связанными руками, догадался обо всем, что случилось. Сотворив молитву, он развязал воров, после чего долго убеждал их, чтобы они впредь старались жить честными трудами. А на прощание подарил им одну овцу и сказал с любовью, чтобы не подумали, будто вы даром всю ночь стерегли мою овчарню.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете. Шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатые в твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатые в твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатые в твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатые в Твоих.

0: Радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: В тихую погоду, в солнечные ясные дни выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний сестры милосердия Зинаиды Макиевской-Зубок, 1918 год. Я поступила на курсы сестер милосердия военного времени и в конце года была назначена в лазарет для военнопленных австрийцев. Лазарет помещался за городом, между Ростовом и Нахичеванью. Работая в лазарете для военнопленных, я все свое свободное время посвящала перевязочному пункту добровольческой армии. Перед уходом добровольческой армии из Ростова срочно отправляли больных и раненых казаков и офицеров в новочеркасские госпитали. Сестра милосердия Женя и я отправили одного офицера лейб-гвардейского полка, полковника Богуцкого, в Новочеркасск. Доктор Нефедова слышала о нем. Когда красные подошли к ее палате, она уже знала о расправах и, задержав их на пороге, спросила, что они хотят. «Я вас не могу впустить в палату, потому что она для сыпно-тифозных, и здесь лежат больные тифом», — сказал доктор. Но они ей ответили, что им известно, что здесь лежит полковник, и они хотят его забрать. Доктор предупредила, что у полковника и у других больных очень опасная стадия заболевания, и тот, кто притронется к ним, неминуемо заразится. Красные ушли, обещая прийти за ним, когда он выздоровеет, и приказали ей сообщить об этом. Таким образом, эта добрая и геройская душа, рискуя собственной жизнью, спасла не только полковника, но и других офицеров, которые находились в ее палате, потому что в ней не было ни одного сыпно-тифозного. Позже, уже в 1919 году, я видела полковника Богуцкого в Ростове.

0: тех, кто хочет верить.
1: О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Вот уже месяц отец Иоанн находился в тюрьме на Лубянке. Чекисты пришли к нему ночью, устроили обыск, а потом, ничего не объясняя, в черном воронке увезли на Лубянку. Хотя отцу Иоанну и так все было понятно. Шел 1950 год, и жизнь советского священнослужителя была беспокойной и опасной. Церковь подвергалась страшным гонениям. Верующих ссылали в лагеря, а во многих храмах имелся осведомитель. А то и несколько. Отца Иоанна вызывали на мучительно долгие допросы, надеясь вырвать признание в антисоветской агитации. На одном из них, когда от усталости священник уже начал терять нить идущего по одному и тому же кругу разговора, следователь, словно бы, между прочим, сказал: «А сейчас сюда придут товарищи, которые дали против вас показания. Проведем очную ставку». Дверь камеры распахнулась, и на пороге появился священник, несколько лет прослуживший на приходе вместе с отцом Иоанном. Увидев родное лицо, арестованный радостно вскочил, крепко обнял доносчика и расцеловал его. От неожиданности тот рухнул в обморок. Ни тюрьма, ни лагерь не сломили горячей веры отца Иоанна. И о доносчике он вспоминал без тени злобы и обиды. И даже написал письмо своим прихожанам, в котором просил ни в коем случае ему не мстить. Вскоре отец Иоанн принял монашеский постриг и стал жить в Псково-Печерском монастыре. Всех, кто приходил к нему за советом, старец Иоанн Крестьянкин принимал с любовью и говорил: «Молитесь за врагов ваших, и вы почувствуете, как легко станет у вас на душе. Простите с любовью обидчика и врага, и двери радости распахнутся для вас».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Наверное, у многих из нас было так, что мы желали человеку, совершившему грех или обидевшему нас, Божьего наказания. А уж когда видели, что Бог нашего обидчика и правда наказал, то нашей радости не было предела. А то, что человеку в этот момент нужно помочь или хотя бы посочувствовать, нам и в голову не приходило. Всегда надо помнить, что Господь любит и обиженного, и обидчика. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Бог наказывает, а я должен сострадать? Да, этого желает наказывающий. Он сам не радуется, когда наказывает, но тоже весьма скорбит. Если же и сам наказывающий не радуется, не радуйся и ты. Но скажешь, когда наказывает справедливо, то, конечно, не надо скорбеть. Надо скорбеть о том, что они сделались достойными наказания».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

заболела. Слабость, температура повышенная постоянно. Словом, какой-то воспалительный процесс. А что конкретно, понять не могут. Заподозрили начальную стадию туберкулеза. И вот решили мы всей семьей переехать в Крым. Прилетели в Симферополь. И вот повезли меня послушаться у хорошего доктора. Он в военном госпитале принимал, на бульваре Франко, как сейчас помню. И вот заводит меня в кабинет. И вдруг я вижу Валентин Феликсович, святитель Лука, в рясе, с панагией. Все как положено. Я, знаете, чуть сознание не потеряла, просто онемела, стою и не знаю, как себя вести. А он меня не узнает, да и не смотрит в лицо, чем-то занят своим, карточку просматривает. Прочел имя, фамилию, и вдруг говорит таким голосом изменившимся: «Юлочка, это ты, что ли?» Но меня тут прорвало. Разревелась, бросилась к нему на шею. А он, представляете, сам расплакался, обнял меня, гладит по голове и приговаривает: «Юлочка, девочка ты моя, да что же ты? Мы ведь друзья с тобой, войну прошли, помнишь?» «Помню, помню, а сама плачу». Все опешили просто. Медсестра стоит, понять ничего не может, но потом объяснились. Все заохали, заахали. Вот так мы с Валентином Феликсовичем встретились снова. И потом я еще к нему приходила не раз туда, где он жил, на Курчатова. Общались много. Вы знаете, я человек от церкви далекий. Ну что поделаешь, так уж меня воспитали. Но в Бога я верую. А Валентин Феликсович для меня — это, может быть, самый дорогой человек на свете. Я даже не знаю, как это вам объяснить. Голоса.

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: Сегодня имя Людвига Нобеля в России почти забыто. В отличие от имени Альфреда Нобеля, создателя динамита, газовой горелки и холодильного аппарата. А между тем, динамитный король, как называли Альфреда, приходился младшим братом Людвигу. И именно в честь Людвига в 1888 году он учредил первую в мире Нобелевскую премию. Изобретатель, нефтепромышленник и благотворитель Людвиг Нобель считал себя гражданином России. Почти всю свою жизнь он провел в Петербурге, куда в поисках лучшей доли в 1838 году

0: переехал из Стокгольма его отец. Город на Неве оценил талант шведского предпринимателя. Нобель-старший открыл механическую фирму, разбогател, купил дом и вызвал к себе жену и сыновей. Людвигу было тогда 11 лет. Мальчик получил блестящее домашнее образование и особенно преуспел в точных науках. В 1870 году Людвиг основал машиностроительный завод. На нем выполняли гражданские и военные заказы, создавали станки, оружие, выпускали рельсы для первой в России железной дороги. Продукция завода была известна всей Европе. Император Александр II пожаловал Людвигу право изображать на изделиях предприятия государственный герб. Заинтересовавшись новым для себя нефтяным бизнесом, Людвиг преуспел еще больше. Он открыл в Баку товарищество нефтяного производства братьев Нобель, построил первый нефтепровод в стране и изобрел нефтеналивные суда – танкеры. Но не только предпринимательством занимался Людвиг Эммануилович. Один из самых богатых людей России, он 40% своих доходов отдавал на благотворительные нужды. Поддерживал науку, искусство, образование и здравоохранение. Нобель усердно заботился о рабочих и служащих своих предприятий и, по сути, создал цивилизованный, социально ориентированный бизнес. По словам самого Людвига Эммануиловича, он хотел сделать людей, которые работают у него, участниками в достигнутых результатах, имеющими право делить с ним и доходы. Неудивительно поэтому, что каждый рабочий Людвига Эммануиловича дорожил своей службой, хотя бы он был, как выражались современники, последней спицей в грандиозной колеснице, сооруженной Нобелем. Людвиг Эммануилович открывал при своих предприятиях столовые и школы, библиотеки, общежития и больницы. Под Баку выстроил целый городок для служащих нефтяного производства. Изящные строения в византийском стиле утопали в садах. На территорию провели электричество, наладили телефонную связь. В домиках работали вентиляция и холодильные аппараты. Из кранов текла чистая вода, которую ежедневно привозили с Волги. А каждой весной в городок доставляли 800 тонн льда, которого хватало до лета. В 1866 году Людвиг Эммануилович стал одним из учредителей Императорского русского технического общества и долгие годы жертвовал крупные суммы на научные исследования. Зная о том, что в стране остро стоит проблема профессиональных рабочих кадров, Нобель финансировал деятельность школы железнодорожных мастеров, открыл вечерние курсы для сотрудников своего завода при Самсоневском уездном училище, учредил стипендию для учащихся Петербургской технической школы. Когда Людвиг Эммануилович умер, некрологи о нем напечатали все крупные газеты мира. В одном из них писали, что хотя Нобель и числился шведским подданным, но всю жизнь провел в России и посвятил ей свою замечательную энергию и выдающиеся умственные способности. В память об этом удивительном человеке Русское техническое общество учредило несколько стипендий, золотую медаль и премию его имени.
1: Имена милосердия.

Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
3: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем его образ, а через него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, не рукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
2: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Тимофей родился недоношенным. В первые месяцы жизни мальчику не ставили никаких диагнозов. Но когда в год он так и не начал самостоятельно сидеть, врачи подтвердили у него детский церебральный паралич. Мама Тимофея, Наталья, обратилась за реабилитацией для сына в Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосердие» в Москве. За полтора года занятий там Тимофей научился садиться и ходить без поддержки. Благодаря работе с эрготерапевтом мальчик стал самостоятельно есть, снимать обувь, мыть руки. А после занятий с логопедом заговорил. Все это позволило Тимофею посещать обычный детский сад рядом с домом. Там ему помогает тьютор, но многое мальчик делает уже без помощи взрослых. Больше всего Тимофей любит собирать конструктор, строить башни из кубиков и лепить. А еще мечтает бегать и играть с детьми во дворе. Но пока у него еще не все хорошо с координацией. В центре милосердия в игровой форме Тимофея учат держать баланс тела, ловить мяч и складывать игрушки. Чтобы Тимофей развивался дальше, необходимо продолжать занятия на долгосрочной реабилитации. Эта программа восстановления для детей в медицинском центре «Милосердие» бесплатная и существует на пожертвования неравнодушных людей. Ежемесячно занятия в центре посещают 45 детей с ДЦП, а желающих попасть к специалистам намного больше. Чтобы центр «Милосердие» и дальше помогал ребятам с двигательными нарушениями, поддержите работу проекта на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе – любовь, ибо имя тебе – Троица Единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум мудрость прозорливую, а дух свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя, и ты видишь меня как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу. И ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь. Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. «Есть ли земная любовь?» – спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Всели любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой.

0: Радио «Вера». Антон Чехов, архиерей. Читает Нонна Гришаева.
1: Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника. На главной улице после полудня началось катание на рысаках. Одним словом, было весело.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. Владимир Иванович Немирович Данченко был влюблен в талант Чехова. Он прекрасно чувствовал, что в нем главная внутренняя жизнь образа, так называемый второй план. Не то, что люди говорят, а то, что они думают, то, что скрывается за этими словами. Владимир Иванович ценил у Чехова живое, его простоту и постоянно требовал этого от актеров. Простота, никакого наигрыша, никаких ухищрений. Все это было ново и дико в то время. На первом спектакле «Чайки» слышались свистки и протесты. Какие-то возмущенные зрители вставали и уходили, хлопая дверью. Волновались мы все так, что Владимир Иванович не входил в зрительный зал. А после третьего акта словно плотину прорвало. Гром аплодисментов. Владимир Иванович владел тем, что составляет особенность только русского искусства. Простотой.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крылей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр.

0: мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Солнечный августовский полдень был теплым, но не жарким. Лето заканчивалось. В эти последние погожие деньки архимандрит Иоанн много гулял. Он выходил в небольшую рощу рядом с Псково-Печерским монастырем, в котором уже много лет жил монахом. Почти всегда компанию ему составляли паломники, приехавшие поделиться с отцом Иоанном своими духовными и житейскими проблемами и услышать его неизменно мудрые наставления и советы. Так было и на этот раз. Окруженный людьми, отец Иоанн вышел из рощи на широкий зеленый луг. Невдалеке паслось стадо овец. Завидев незнакомцев, животные предусмотрительно отошли на безопасное расстояние. «Я бы хотел здесь немного помолиться», — обратился отец Иоанн к паломникам. «Ступайте потихоньку назад, а я вас скоро догоню». Он присел на торчащий из земли валун, закрыл глаза и начал молитву. Вдруг отец Иоанн почувствовал, что совсем рядом с ним кто-то шумно дышит. Он открыл глаза и увидел овечку. Единственная из стада, она не побоялась подойти к незнакомому человеку и теперь, словно обрадовавшись тому, что ее наконец-то заметили, стала ласково тереться своей кудрявой головой о бороду и щеки отца Иоанна. Монах растроганно погладил животное, а овечка кротко положила голову на его ладони. Когда отец Иоанн догнал своих спутников, оказалось, что они не успели отойти далеко и все видели. Их восхитила смелость этой овечки и ее искренняя вера в то, что незнакомый человек не причинит ей вреда. Отец Иоанн Крестьянкин, которого эти люди и еще сотни тысяч людей со всех уголков России почитали как мудрого духовного наставника и старца, часто вспоминал эту доверчивую кроткую овечку и говорил: «Вот так и нам с вами следует припасть ко Господу, припасть с любовью, с верой и надеждой. И не посрамит Господь любви нашей, веру укрепит и надежду оправдает».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Иногда люди жалуются на отсутствие радости. Что может обрадовать человека? Иногда мы и сами не знаем, чего хотим. Получим желаемое и радуемся только 5 минут. Потом возникает новое желание. Или вот еще по-другому бывает. Получим желаемое и начинаем плакать от последствий. Потому что только Христова радость вечна. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского. Радость познается от последующей печали. Аще бы кто какой лишился вещи и печалится о том, несомненный знак, что он тую любил вещь. Так и друг друга любимого, муж жены и жена мужа любимого, брат брата любимого лишився печалится. Так как кто любит честь, славу, богатство и мира сего, когда лишится любимого, скорбит, сетует. И так, к чему сердце любовью прилепляется, о том сердце и радуется. И где же чье сокровище, то и сердце его, как учит Христос. И где же есть сокровище ваше, то и сердце ваше будет. Так как кто любит Бога и вечную славу, о Бозе и радуется, то и сердце его есть.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. В воскресенье отец игумен пригласил меня на общую трапезу. По окончании поздней литургии все монахи собрались в огромной трапезной. Как обычно в афонских монастырях, узкой и длинной высокой зале, украшенной живописью. После молитвы и благословения предстоящих яств игумен садится в подобающем окружении, и садимся мы. Особенность трапезы Пантелеимонова монастыря та, что кушанья подаются все одновременно, и монахи придают этому известное значение. Освящается все, что стоит на столе, так что неосвященного никто ничего не ест. На кафедру взошел чтец и начал чтение, а мы стали трапезовать. И тут своими глазами можно было уже убедиться в святой бедности монастыря. Воскресный, то есть улучшенный обед состоял из мисочки рис

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Шведский врач и писатель Аксель Мунте прожил долгую жизнь. Родился он в середине 19 столетия, умер в середине 20-го. И на склоне дней, вспоминая, как на его глазах преобразовывался мир, писал, что основные человеческие ценности – неприходящие. «Мир изменился, но волшебство осталось», – говорил Мунте. А те, кому он помогал долгие годы, волшебником считали его, доктора, который отдавал свою жизнь людям. О том, что у аптекаря Фредерика Мунте из шведского городка Оскарсхамне растет на редкость добрый сын, знали все местные жители. Маленький Аксель любил животных. Он приносил домой больных собак, котов и лечил их. Поэтому никого не удивило, что Аксель решил стать врачом и поступил в университет города Уппсала на медицинский факультет. Но учебу пришлось прервать. У юноши обнаружили серьезную болезнь легких. Спасением мог стать теплый климат и морской воздух. Так 19-летний Аксель оказался на Капри и навсегда полюбил его. Мысль поселиться на этом солнечном острове стала мечтой Мунте. Но прежде чем она осуществилась, он перевелся в Парижский университет и с блеском его окончил. Это были трудные годы, денег на жизнь не хватало. Аксель подрабатывал где только мог. И все же, стоило ему встретить на улице нищего, как все содержимое кошелька Мунте тут же оказывалось в кармане бродяги. Уже открыв практику в Париже и получая приличные гонорары, Аксель бесплатно лечил бедняков. В 1880 году он женился и отправился с супругой в свадебное путешествие на Капри. Поездка длилась целый год, на острове вспыхнула эпидемия тифа, и Аксель включился в борьбу с болезнью. Бесстрашие врача-добровольца потрясло правительство Италии. Мунте наградил.

0: или орденом. Спустя еще год, когда на острове Искья произошло землетрясение, Аксель ринулся спасать людей. А через пару лет, будучи в Лапландии и узнав из газет, что в Неаполе разразилась эпидемия холеры, Монте, не раздумывая, отправился туда. Он знал, что его ждет, и не скрывал, что боится. Ведь заражено было все – воздух, люди, вода, продукты. И все же доктор сутками напролет отвоевывал неаполитанцев у смерти. А чтобы помочь беднякам, у которых не хватало средств на еду и лекарства, Аксель стал писать статьи для шведской прессы. Деньги за них начинающий литератор раздавал неимущим. Ему предложили место врача в Риме. Монте согласился. Все 9 лет, что он прожил в столице Италии, к нему ездили лечиться сливки общества. А он, модный и богатый доктор, открыл бесплатную клинику в самом бедном районе Рима. Когда же землетрясение разрушило город Мессину, похоронив под обломками домов 80 тысяч жителей, Монте опять стал добровольным спасателем. Самоотверженность, с которой он вытаскивал людей из-под завалов, оказывал помощь раненым, находил на улицах брошенных младенцев и отвозил их в монастыри, граничила с героизмом. И снова правительство Италии наградило его медалью. А он лишь недоумевал по этому поводу, считая, что не сделал ничего особенного. Мечта Акселя о жизни на Капри сбылась в 1902 году. Монте купил там участок земли и построил виллу Сан-Микеле. Спустя 27 лет доктор выпустил книгу «Легенда о Сан-Микеле». Ее перевели на 40 языков и считали автобиографическим произведением. Монте же уверял, что никогда не решился бы написать 500 страниц об этой смутной фигуре, как он назвал самого себя. А что касается виллы Сан-Микеле, которую на Капри прозвали «волшебным замком», то она стала прекрасным подарком Швеции. Умирая, Аксель Монте завещал ее своей родине.
1: Имена, имена милосердия. Радио

значит, я живу. Пусть не кончится этот свет. Я люблю, значит, я живу.

Радио «Вера». Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо возлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии говорится, что в начале истории мира человечество представляло собой один народ с одним наречием. Однажды люди сделали открытие: если взять глину, слепить из нее прямоугольник, а затем его обжечь, то получится кирпич. Кирпич – отличный строительный материал, из которого можно построить высокое и крепкое здание. Древние люди решили построить огромную башню. Ее верхушка, по замыслу архитектора, должна была доставать до небес. Господь увидел, что человечество стало жертвой собственной гордости, возомнило себя равным Богу. Тогда Он лишил их единого наречия. Люди утратили средства общения. Строители не понимали друг друга. Они начали ссориться. Грандиозный проект так и остался незавершенным. На месте недостроенной башни возник город, а затем государство под названием Вавилон, что в переводе на русский язык означает «смешение». Впоследствии Господь показал, что в Его власти находится как лишить людей общего языка, так и дать им способность в нужный момент говорить на любом наречии и понимать его. Подобное чудо Бог совершил над апостолами в день Пятидесятницы. Простые рыбаки неожиданно для себя стали говорить на иностранных языках. Об этом событии рассказывает нам Кандак, одно из главных песнопений праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: В день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, Бог послал апостолам, ученикам Спасителя, особую силу. Благодать Божия сошла на апостолов в виде языков пламени. Так на земле была основана Церковь Христова. В день Пятидесятницы апостолы первыми из людей исполнились Святого Духа и послужили посредниками, низведение его на остальных верующих. Кроме того, ученики Христа получили удивительные способности. Например, начали свободно говорить на незнакомых до того языках. Апостолам предстояло проповедовать учение Спасителя разным народам. Разделенное из-за строительства Вавилонской башни, человечество должно было вновь объединиться благодаря служению учеников Спасителя. Вот как об этом говорит Кандак праздника. «Егда снишил языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». В переводе на русский язык этот текст звучит так: «Когда сошел Всевышний и языки смешал, он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа». Церковь, основанная Христом, объединила разные народы и культуры, нашедшие гармонию общения благодаря вере в истинного Бога.
2: Кандак поется в составе и вечернего, и утреннего богослужения в честь праздника Пятидесятницы. Церковь таким образом напоминает прихожанам об очень важной вещи. Православные христиане призваны к пониманию собственного единства в Боге. Единство, которое выше национальных, языковых и культурных отличий. Послушаем Кандак Пятидесятницы в исполнении хора Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Один военачальник, восхищенный беседой со святым старцем, хотел задержать его, когда тот уходил. Но старец ему сказал: «Как рыбы гибнут, когда находятся слишком долго без воды, так и отшельники, если остаются без достаточной причины довольно долго с мирянами, чувствуют, как никнет их благочестие в подобной беседе. Мы должны также поспешно возвращаться в наше уединение, как спешит рыба нырнуть в воду». Такой ответ привел военачальника в восхищение, и он ушел очень довольный.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поразительно, но далеко не всегда религиозность и нравственность совпадают. Хотя, казалось бы, все должно быть иначе. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о ложной, а об истинной религии, соединяющей человека с Богом. Но все, правда, бывает сложно. И об этом мы можем судить по 23 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
9: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
10: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь! Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
9: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
8: Господь Иисус Христос, не сумев достучаться в первые годы земного служения до фарисеев и законников израильских, в конце своей миссии обращается к ним с обличительной речью. В чем же заключалась причина критики со стороны Сына Божьего? Существует довольно распространенное мнение, что оппоненты Христа были просто плохими людьми, лицемерными и коварными, и, собственно, поэтому и противились проповеди Господа Иисуса. На самом деле все обстояло сложнее. Фарисеи и законники, как некое религиозное сословие, появились не на пустом месте. Вероучительная элита ветхозаветного Израиля образовалась в годы Вавилонского плена, периода насильственного переселения древних иудеев из исторической Палестины на земли Вавилона, современного Ирака. И именно там, в условиях несвободы и агрессивного влияния языческого окружения, и возникло движение книжников-законников и фарисеев. Эти люди взяли на себя благородную миссию сохранить истинную веру, не дать соплеменникам раствориться в идолопоклоннической среде. Фарисеи и законники разъясняли, комментировали, популяризировали закон Моисея, а потом стали добавлять к нему свои собственные постановления. Так появился Талмуд и в целом обширное иудейское предание. Его постепенно сделали, по сути, обязательным для соблюдения. А сами создатели данной традиции тоже не сразу, но все же возомнили себя иудеями первого сорта, проще говоря, поддались гордости. И именно за гордость обличает Христос фарисеев и книжников. Сын Божий, среди прочего, говорит следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Обращает на себя внимание слово «лицемеры». В оригинале стоит слово, которое можно перевести на русский так: «артисты, актеры, лицедеи». Религиозная элита древнего Израиля любила молиться на показ, совершать милостыню тоже на показ, подчеркивая свое особое благочестие. Еще одна деталь. Христос говорит, что фарисеи сами не входят в Царство Божие и другим не дают войти. Что это означает? Речь про деструктивную деятельность учителей израильских в отношении подрыва доверия ко Христу. Законники публично называли Сына Божьего богохульником, тем самым отталкивая от Спасителя олицетворение Царства Божия многих людей. И делали это не потому, что для обвинений были реальные основания, а потому что Христа ненавидели. Тоже не просто так. Фарисеи видели в Спасителе угрозу для себя, считали, что могут потерять уважение и почтение народа. Но легко корять людей, которые жили давным-давно на иной земле. Значительно сложнее заглянуть внутрь себя, потому что велика опасность увидеть нечто, что роднит нас в печальном смысле с оппонентами Христа. Ведь, к сожалению, почти каждый может вспомнить случаи, когда те или иные религиозные традиции служили ширмой для маскировки сердечной нечистоты. Просит тебя, например, кто-то о помощи, а ты говоришь: «Ой, брат, сегодня праздник, приходи завтра, тогда помогу». Или: «Знаешь, брат, сейчас пост, покормить тебя никак не могу». Так вот, Христос прямо говорит, что такое благочестие Господу не угодно. Правоверие обязательно должно соединяться с праводеланием, в основании которого лежит милосердие, великодушие, любовь. Если же в корне целеполагания находится гордость, лицемерие и зацикленность на внешней форме, то ничего хорошего не выйдет. Царство Божие для тех, кто так себя ведет, так живет, окажется закрытым. Не потому что Господь жесток, а потому что рай только для чистого, честного и любящего сердца, не омраченного никакой ложью лицемерия.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Антон Макарский.
2: Сергей Климкович. Литературные эскизы. Родом из детства. Выбежишь рано утром из дома. Солнце только поднимается над лугом. Ветер свежий и легкий, пахнет травой и влагой. И кажется, что весь мир новый, только что родившийся. И ты новый, и люди. В доме тепло, и запах в нем особенный, родной. Пахнет печью, пылью и свежим хлебом. В саду прохладно и таинственно. Остатки тумана не сдаются, прячутся от солнца под кронами деревьев. Утро предвещает тихий, теплый и добрый день.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 10 августа, день празднования в честь Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». О современных духовных ориентирах председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов.
2: Современные духовные ориентиры вызывают вопрос, а чем они для христианина должны отличаться от несовременных. Христианство по замыслу, по заданности, потому что мы должны исполнять, предполагает главным вневременность. Заповеди нам даны одни и те же навсегда. Но вот если нужно не убивать, не воровать, не завидовать, относиться с почитанием к родителям, то это в 21-м столетии точно так же верно, как в 15-м, 5-м или в апостольский век. Это не значит, что контекст эпохи не должен нами учитываться. Хотя бы потому, что в каждую эпоху возникают и новые благоприобретения, и новые искушения. Наш информационный век, добродетель воздержания и связанные с ней духовное упражнение и ориентиры, как здесь сказано, может выражаться не только, а в иной раз не столько в том, чтобы чего-то не съесть или не выпить, хотя не выпить нужно лишнего точно, а в том, чтобы в первую очередь удержать себя от излишнего погружения в информационный поток. Не допустить того, чтобы то, что по ту сторону экрана или на экране, стало для тебя более значимым, чем то, что происходит в твоей реальной жизни. Чтобы те люди, которыми ты реально соприкасаешься, здесь и сейчас, в семье, на работе, в месте, где ты учишься, в транспорте, в котором ты едешь, были для тебя больше, чем те, которые фигурируют в качестве интернет-персонажей.
0: Актуальная тема.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
0: Светлые истории на радио «Вера».
8: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться историями, которые приключались в разных монастырях. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В жизни не бывает безвыходных ситуаций. Конечно, в одиночку мы не всегда можем справиться с трудностями, но с Божьей помощью способны пережить любые беды. В августе 2018 года в Новороссийске произошло настоящее чудо. Муж и жена сумели выжить 5 дней, дрейфуя на лодке в открытом море, без воды и еды. Супруги Михаил и Надежда купили себе резиновую лодку и решили на ней отправиться на рыбалку. Погода была хорошая, пара вышла в море. Отплыли не слишком далеко от берега, так, чтобы люди были на виду. Внезапно поднялся ветер. Он дул со стороны берега, и порывы были довольно сильные. Михаил и Надежда решили не рисковать и вернуться обратно. Грести получалось с трудом. Вместе с течением и ветром лодку стало относить в открытое море. Супруги отчаянно пытались привлечь внимание людей, остававшихся на берегу, но все попытки оказались тщетны. Воды и еды у них с собой не было, ведь Михаил и Надежда рассчитывали пробыть в море не так много времени, поэтому ничего не взяли. Как рассказывали сами герои этой истории, ночью было особенно страшно. Холодно, да еще и волны порой поднимались очень большие, сильно раскачивали лодку. Супруги ждали, пока наступит утро, а днем напротив, изнемогали от жары. Кожа сильно обгорела. Когда Михаил и Надежда видели проплывающие корабли, изо всех сил кричали и махали им. Но никто не замечал измученную пару. Спустя несколько дней муж с женой сильно ослабели. Было очень страшно. Обессилевшие супруги лежали в лодке и просто молились. И на 5-е сутки произошло чудо. В полдень их заметил экипаж греческого судна. Команда доложила об этом своему капитану, Христосу Константинидису, который распорядился доставить пострадавших на корабль и оказать им медицинскую помощь. Михаил и Надежда говорят, что самое главное, оказавшись в стрессовой ситуации, не впадать в панику, делать все, что возможно, молиться и верить в помощь Бога. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен входили в число первых диаконов церкви. В одной из книг Нового Завета «Деяния апостолов» рассказывается, что 12 апостолов избрали из числа 70 учеников Спасителя 7 диаконов. Диаконы стали помощниками апостолов. Прохор вначале сопровождал апостола Петра, а потом был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с евангелистом Прохор последовал в ссылку на остров Патмос. Там он записал «Апокалипсис» или «Откровение Божие», бывшее апостолу Иоанну, о конечных судьбах мира. Он принял мученическую кончину в Антиохии. Никанор был казнен в Иерусалиме вместе с первыми христианскими мучениками в середине 30-х годов I века. Тимон проповедовал христианство в Аравии, а Пармен – в Македонии. Оба также приняли смерть, но не отреклись от веры. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. В этот день мы чествуем святых апостолов из числа 70 учеников Иисуса Христа и обращаемся к ним с молитвой. Святые Прохор, Никанор, Тимон и Пармен. Молите Бога о нас.

Композиция «Сказки гуляют по свету» появилась в репертуаре Валентины Толкуновой в 1981 году. Певица услышала мелодию в финале кинофильма «Оленья охота», музыку к которому написал композитор Евгений Птичкин. Пронзительная кинолента о жизни ребят из детского дома в оккупированном фашистами белорусском городе, основанная на реальных событиях, поразила певицу до глубины души. А мелодия долго не выходила из головы. Толкунова попросила поэта Михаила Плецковского написать на нее стихи. Так в репертуаре певицы появилась песня, полная надежды и веры, то, что добро всегда побеждает.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Поддержать близкого родного человека – это естественная потребность любящего сердца. Но как научиться это делать правильно и, самое главное, в нужный момент? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ибо писах вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь приму».
3: «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих».
2: «Яко Христово благоухание есть мы Богови в спасаемых и в погибающих».
1: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел описывает две ситуации. Первая связана с христианской общиной Коринфа. Павел упоминает о человеке, который согрешил, был наказан и принес покаяние. Апостол умоляет коринфян простить этого человека и оказать ему любовь. Одним словом, поддержать, чтобы он, как выражается Павел, не был поглощен чрезмерную печалью. Это же слово «поглощен» встречается в одном из посланий апостола Петра, который пишет: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так Павел намекает на то, что непрощение окружающих может вергнуть человека в пучину уныния и отчаяния и стать для него пастью сатаны. И лишь наша поддержка спасает его от этой участи. Вторая ситуация, о которой вспоминает апостол, это случай в Троаде. Павел пришел в этот город для проповеди, и он пишет, что для этого дела отверста была дверь Господом. То есть внешние обстоятельства складывались для этого максимально благоприятно. Однако Павел не встретил здесь того, кого очень хотел встретить, своего товарища Тита. В результате, как сам он пишет о себе: «Я не имел покоя духу моему». Поэтому и проповедь Евангелия в Троаде идет не по намеченному плану. Павел переживает. Он не знает, где Тит, не знает, почему он не пришел, не знает, что с ним случилось. И далее ключевой момент. Апостол не погружается в уныние и отчаяние. Он просто смиренно принимает происходящее и направляется в Македонию, чтобы там продолжить свою миссию. Даже несмотря на то, что в Троаде у него вроде бы как не получилось исполнить задуманное, он остается.

0: поступает с собой точно так же, как призывает поступать с коринфским братом. Он утешает и поддерживает себя. Каким же образом? Павел принимает утешение и поддержку от Бога, проявляет к нему доверие. Словно говорит: «Здесь не получилось, но ты лучше знаешь, что я должен сделать». Такое доверие Творцу сразу же привлекает в его душу благодать и отгоняет от нее тревогу и тоску. Так апостол на собственном примере показывает нам, с чего начинается настоящая поддержка ближнего. «Если я не научился успокаивать себя тем, что припоручаю свою жизнь Творцу, позволяя ему вести себя дальше даже тогда, когда мои планы рушатся, мои слова поддержки будут малоэффективными. В них не будет ощущаться моего собственного опыта доверия и припоручения». Такой опыт и призывает нас приобретать апостол Павел. Ведь лишь в том случае мы будем способны исполнить главную заповедь Спасителя, который говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Будучи музыкантом, мне за свою жизнь пришлось переиграть множество разной музыки. Большая часть исполняемых произведений мне нравилась, но были и такие, которые приходилось разучивать ради технических или конкурсных целей. Эти пьесы я играла без особого восторга и мечтала поскорее от них отделаться. Хотя зачастую музыка была очень хороша, просто не под мой вкус. Однажды преподаватель задал мне разучить интермеццо немецкого композитора Йоганнеса Брамса. Я прекрасно отношусь к Брамсу и очень люблю многие его произведения, но именно эта пьеса казалась мне странной и надуманной. В голове я выстраивала совершенно иные гармонии и мелодические обороты, которые считала более логичными. Немного злилась на композитора, что он

0: сочинил по-другому. Несовпадение оригинала и моих собственных представлений сильно раздражало, хотя я понимала, как это неправильно. «Ну, пиши музыку сама, раз такая умная», — мысленно говорила я себе, осознавая при этом, что мне никогда не достичь уровня Брамса, которого я так нещадно критиковала. А потом случилось маленькое чудо. Когда я хорошо выучила нотный текст и начала играть пьесу свободно, мне вдруг открылась ее удивительная красота, заключавшаяся как раз в этой непохожести на мои звуковые шаблоны. Если бы интермеццо сочинила я, основываясь на своих банальных идеях, оно бы вышло посредственным и безликим, а Брамс превратил его в маленькую жемчужину, которая переживет века. Эта пьеса навела меня еще на одну, более глубокую мысль. Ведь в жизни мы также мысленно выстраиваем схемы и сценарии, придумывая, как должно сложиться наше будущее. Но очень часто эти схемы основываются на ложном опыте, взятом из книг и фильмов. А когда обстоятельства выстраиваются иначе, мы сетуем на это несовпадение желаемого с действительным, которое кажется нам несправедливым. Однако именно в нем и заключается Божий промысел, роль Господа как Творца и величайшего композитора жизни. Возможно, нам никогда не откроется, почему Господь повел нас той или иной дорогой. Но бывает и так, что спустя какое-то время мозаика событий выстраивается в единую картину, где так очевидны смысл, логичность, гармония. И пришедшее осознание оказывается удивительным и прекрасным.
1: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 10 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую Умиление. Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия, что значит «путеводительница», по преданию была написана святым евангелистом Лукой. Он создал ее во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Константинополе хранилась во Влахернском храме. На Русь икона попала вместе с Анной, дочерью греческого императора Константина IX. Она стала женой Всеволода, сына Ярослава Мудрого, а ее сын Владимир Мономах перенес образ в Смоленскую соборную церковь. На протяжении XIV и XV века Смоленск находился под влиянием Великого княжества Литовского. Празднование 10 августа было установлено в 1525 году в память о возвращении Смоленского княжества России. Со смоленской иконой Одигитрия связано множество событий русской истории. В 1238 году глаз от образа вдохновил воина Меркурия проникнуть в стан Батыя и сразиться с врагами. В 1812 году, накануне Бородинского сражения, русские войска благословляли смоленской иконой Божией Матери.
1: По словам преподобного Силуана Афонского, «Богородица любовью Своей объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя смоленский образ Божией Матери, мы молим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В московском Измайловском парке, неподалеку от станции метро «Партизанская», среди берез и ясеней стоит гранитный обелиск. На нем высечено всего два слова – имя и фамилия. Наташа Кочуевская. Это памятник мужеству и самопожертвованию 20-летней москвички, которая отдала жизнь за родную землю. Наташа родилась в 1922 году в артистической семье. Ее мать, актриса Александра Леонидовна Спирова, выступала на сценах ведущих столичных театров. Семейную традицию решила продолжить и Наташа. После школы она поступила на актерский факультет Государственного института театрального искусства. Наташа успела окончить лишь первый курс. Началась Великая Отечественная война. Многие парни-однокурсники отправились на передовую. Девушки и Наташа в их числе рыли окопы, дежурили по ночам на крышах зданий, гасили зажигательные бомбы. Наталья окончила медицинские и снайперские курсы, просилась на фронт. Но из военкомата хрупкую девушку отправили домой. Тогда Наташа организовала студенческую самодеятельную концертную бригаду. Зимой 1941-го выезжали в Подмосковье на линию обороны. Выступали перед ранеными бойцами в московских госпиталях. В одном из них она познакомилась с молодым командиром партизанского отряда из Белоруссии, Павлом Кочуевским. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились. Павел восстановился после ранения и отправился на фронт. На следующий день после его отъезда Наташа вновь пришла в военкомат. Конечно, она хотела бы воевать рядом с мужем. Но Наташу Кочуевскую распределили в другую часть – санинструктором 34-й гвардейской стрелковой дивизии. В сентябре 1942-го Наталья вместе с однополчанами оказалась на сталинградских рубежах, в степях Калмыкии. Шли тяжелые бои. Девушка под вражеским огнем перевязывала раненых, вытаскивала их на себе с поля боя. Во время редких затишей Наташа вела дневник. Однажды она записала в нем такие строки. «Каждый человек для чего-то на свет родился. Один, чтобы всю жизнь полезное дело творить. Другой, чтобы только один раз встать во весь рост и крикнуть «Вперед!». Это ничего, что он мало прожил. Важно, что он сделал. Важно, что в общую книгу людскую ляжет пусть даже одна его безымянная запятая. Надеюсь, и я смогу поставить свою запятую». Сделать это Наташе Кочуевской довелось очень скоро. 20 ноября 1942 года возле калмыцкого поселка Хулхута ее отряд попал в окружение. Было много раненых. Наталья перевязывала товарищей, одновременно отстреливаясь. Но вражеские автоматчики сумели окружить блиндаж. В нем было 20 обессиленных бойцов. Наташа вышла из блиндажа, отвлекая внимание фашистов на себя. В руке у нее была граната. Девушка выждала, пока немцы подошли к ней совсем близко, а потом бросила гранату. Наташа Кочуевская погибла, уничтожив несколько фашистских солдат, и ценой собственной жизни спасла раненых однополчан. В 1970 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «Наташа». Ее написала мать героической медсестры, Александра Леонидовна Спирова. На страницах произведения есть строки из письма Наташи Кочуевской, которое она отправила матери с фронта. «Мамочка, ты жди меня. Мы своей любовью сбережем друг друга. И в день общей радости мы снова с тобой увидимся. И будем уже всегда, всегда с тобой вместе».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поразительно, но далеко не всегда религиозность и нравственность совпадают. Хотя, казалось бы, все должно быть иначе. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о ложной, а об истинной религии, соединяющей человека с Богом. Но все, правда, бывает сложно. И об этом мы можем судить по 23 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь! Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
1: Господь Иисус Христос, не сумев достучаться в первые годы земного служения до фарисеев и законников израильских, в конце своей миссии обращается к ним с обличительной речью. В чем же заключалась причина критики со стороны Сына Божьего? Существует довольно распространенное мнение, что оппоненты Христа были просто плохими людьми, лицемерными и коварными, и, собственно, поэтому и противились проповеди Господа Иисуса. На самом деле все обстояло сложнее. Фарисеи и законники, как некое религиозное сословие, появились не на пустом месте. Вероучительная элита ветхозаветного Израиля образовалась в годы Вавилонского плена, периода насильственного переселения древних иудеев из исторической Палестины на земли Вавилона, современного Ирака. И именно там, в условиях несвободы и агрессивного влияния языческого окружения, и возникло движение книжников-законников и фарисеев. Эти люди взяли на себя благородную миссию сохранить истинную веру, не дать соплеменникам раствориться в идолопоклоннической среде. Фарисеи и законники разъясняли, комментировали, популяризировали закон Моисея, а потом стали добавлять к нему свои собственные постановления. Так появился Талмуд и в целом обширное иудейское предание. Его постепенно сделали, по сути, обязательным для соблюдения. А сами создатели данной традиции тоже не сразу, но все же возомнили себя иудеями первого сорта, проще говоря, поддались гордости. И именно за гордость обличает Христос фарисеев и книжников. Сын Божий, среди прочего, говорит следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Обращает на себя внимание слово «лицемеры». В оригинале стоит слово, которое можно перевести на русский так – «артисты», «актеры», «лицедеи». Религиозная элита древнего Израиля любила молиться на показ, совершать милостыню тоже на показ, подчеркивая свое особое благочестие. Еще одна деталь. Христос говорит, что фарисеи сами не входят в Царство Божие и другим не дают войти. Что это означает? речь про деструктивную деятельность учителей израильских в отношении подрыва доверия ко Христу. Законники публично называли Сына Божьего богохульником, тем самым отталкивая от Спасителя олицетворение Царства Божия многих людей. И делали это не потому, что для обвинений были реальные основания, а потому что Христа ненавидели. Тоже не просто так. Фарисеи видели в Спасителе угрозу для себя, считали, что могут потерять уважение и почтение народа. Но легко корять людей, которые жили давным-давно на иной земле. Значительно сложнее заглянуть внутрь себя, потому что велика опасность увидеть нечто, что роднит нас в печальном смысле с оппонентами Христа. Ведь, к сожалению, почти каждый может вспомнить случаи, когда те или иные религиозные традиции служили ширмой для маскировки сердечной нечистоты. Просит тебя, например, кто-то о помощи, а ты говоришь: «Ой, брат, сегодня праздник, приходи завтра, тогда помогу». Или: «Знаешь, брат, сейчас пост, покормить тебя никак не могу». Так вот, Христос прямо говорит, что такое благочестие Господу не угодно. Правоверие обязательно должно соединяться с праводеланием, в основании которого лежит милосердие, великодушие, любовь. Если же в корне целеполагания находится гордость, лицемерие и зацикленность на внешней форме, то ничего хорошего не выйдет. Царство Божие для тех, кто так себя ведет, так живет, окажется закрытым. Не потому, что Господь жесток, а потому, что рай только для чистого, честного и любящего сердца, не омраченного никакой ложью лицемерия.

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: «Горе имеем сердца» – этот богослужебный возглас пастыря, совершающего вместе с церковным народом святую литургию, обращает наш духовный взор в глубины собственного сердца. Именно там и оттуда, по удостоверению псалмопевца Давида, муж разумный полагает восхождение к Богу. Задача христианина в течение дня – отсекать все земные пристрастия суетного рассудка, чтобы не препятствовать бессмертному духу стремляться к источнику духовного света под воздействием божественной благодати.

0: Вера. Актуальная тема.
1: О сохранении внутреннего мира клирик Московского храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке, игумен Филарет Тамбовский.
2: Что такое внутренний мир? Когда-то мне пришлось слушать лекцию профессора Алексея Ильича Осипова. Мне понравился очень простой и лаконичный пример. К игумену Никону пришла старушка, совершенно неграмотная, не умела ни читать, ни писать, и говорит: «Батюшка, у меня какой-то внутренний раздрай, уныние нападает, отчаяние какое-то, я не знаю, что мне делать. Вроде я и в церковь хожу, и вроде бы, так сказать, я все соблюдаю, стараюсь, а вот почему-то у меня нет внутреннего духовного какого-то душевного мира и покоя». Игумен Никон ей сказал простой совет: «Дорогая моя, ты начинаешь день, читай всего 8 слов: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. А после обеда прибавляй: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй меня грешную». Вот это читай постоянно. Пусть у тебя эти молитвы будут в уме и в сердце. И он говорит: «Я примерно через год опять был у отца Никона, его духовника, и увидел эту старушку. Она совершенно была в другом виде, она преобразилась, она радовалась, это было видно и снаружи, и внутри. Она буквально светилась, и она так благодарила батюшку». Он смиренно это воспринял и, как всегда, говорил: «Не нам, а Господу Богу все благодарение и вся слава». Вот что значит эта молитва, эти 8 слов, чудодейственных слов, которые приносят мир в душу даже неграмотному человеку. Поэтому я думаю, что это будет для всех хорошим уроком, пользой и наставлением.
0: Актуальная тема.
3: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
4: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
3: Чтобы эфир светлого радио не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
4: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
3: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: И пусть лето будет радостным и светлым.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает преподаватель в ВУЗе Валерия Петрова.
2: Мой брат спас годовалого ребенка от собак. Мама ребенка оставила его буквально на несколько минут около нашего подъезда. И как раз в это время проходила стая собак. Они почувствовали запах молока и направились в сторону ребенка. Мой брат это увидел, схватил палку и встал перед ребенком. Собаки зарычали, а их было около 5, и начали на него кидаться. Мой брат Иван смог от них отбиться и спасти ребенка. Прошло уже немало времени, и тот ребенок отыскал моего брата и попросил стать его крестным отцом. Ребенок уже вырос и, наконец, решил креститься. Он сказал тогда Ивану: «Ты спас мне жизнь и поэтому готов доверить тебе самое дорогое». Было это безумно приятно за брата, и я очень им горжусь. Добро – это знать, что вокруг тебя есть люди, которые всегда придут на помощь.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 10 августа, церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Святитель Петерим, епископ Тамбовский, в миру Прокопий, родился в середине 17 века в Вязьме. Мальчик получил хорошее образование, был наделен художественным талантом, создавал иконы и пел в церковном хоре. В 21 год он принял монашеский постриг. В 1685 году Петерим стал епископом Тамбовским. Епархия была создана 3 годами ранее. Большую часть населения края составляли племена мордвы, черемисов, мещеры. Они исповедовали язычество. В епархии жило немало татар. Заметной группой населения также были раскольники. Новый епископ горячо взялся за свое дело. В Тамбове вместо ветхой деревянной церкви он построил большой каменный кафедральный собор. Была открыта школа для священнослужителей. Начала работу библиотека духовной литературы. Епископ Петерим лично путешествовал по епархии. Он вникал в нужды приходов, заботился о примирении с церковью раскольников, проповедовал среди иноверцев. Его трудами появился первый в епархии женский монастырь. Настоятельницей стала сестра владыки Петерима. После кончины епископа Тамбовского началось его народное почитание, а в 1914 году владыка Петерим был причислен к лику святых.
4: Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, в защите чистоты веры, в служении спасению своей паствы. Прославляя святителя Петерима, епископа Тамбовского, мы просим его: «Святой праведный Петерим, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим прикасаться к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Хранение ума, говорит старец, блюдение ума, трезвение, внимание, умное делание, умная молитва – это различные наименования одного и того же душевного подвига в различных видоизменениях его. Душевный подвиг переходит в свое время в духовный. Духовный подвиг есть тот же душевный, но уже осененный божественной благодатью. Этот душевный или духовный подвиг отцы определяют так. Внимание есть сердечное непрестанное безмолвие, всегда и непрерывно призывающее Христа Иисуса, Сына Божий и Бога, дышащее им, с ним мужественное, ополчающееся против врагов, исповедующееся ему единому, имеющему власть прощать грехи. Проще сказать, внутренним деланием, умным, душевным деланием, умной молитвой, трезвением, хранением и блюдением ума. Вниманием называется одно и то же благоговейное, тщательное упражнение в молитве Иисусовой. Блаженный Никифор Афонский уподобил эти наименования отрезанной части хлеба, которая, сообразно виду ее, может быть названа и куском, и ломтем, и укрухом. Божественное Писание Ветхого Завета законополагает «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сих бо исходиши живота. Внемлей себе, да не будет слово тайно в сердце твоем беззаконие». Бодрствование над сердцем и очищение его повелевается особенно Новым Заветом. К этому направлены все заповедания Господа. «Очисти прежде, — говорит Господь, — внутреннюю скляницу и блюдо, да будет и внешнее их чисто». Сосудами из хрупкого стекла и малоценной глины Господь назвал здесь человека. Исходящее от человека, то сквернит человека. «Изнутри бо, от сердца человеческого промышления злая исходят». Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьба, лихоимство, обиды, лукавствие, лесть, студодеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая изнутри исходят и сквернят человека. Святой Варсонофий Великий говорит, если внутреннее делание с Богом, то есть осененное божественной благодатью, не поможет человеку, то тщетно подвязатися он наружным, то есть телесным, внешним подвигом. Святой Исаак Сирин говорит, «Не имеющий душевного делания, лишен духовных дарований». В другом слове этот великий наставник христианского подвижничества уподобляет телесные подвиги без подвига, очищение ума, ложеснами бесплодными и сосцами иссохшими. «Они, — сказал святой, — не могут приблизиться к разуму Божию». Святой Исихий Иерусалимский, не имеющий молитвы чистой, говорит, от помыслов не имеет оружия для брани. Говорю о молитве, преснодействующей во внутренности души, о молитве, в которой призванием Христа поражается и опаляется супостат, ратующий тайно. Невозможно очистить сердце и отогнать от него враждебных духов без частого призывания Иисуса Христа. Как невозможно проводить земную жизнь без пищи и питья, так невозможно без хранения ума и чистоты сердца, в чем заключается трезвение и что называется трезвением, достигнуть душе во что-либо духовное или освободиться от мысленного греха. Хотя бы кто страхом вечных мук и понуждал себя не согрешать. Если точно хочешь постыдить стужающие тебе помыслы, безмолвствовать в душевном мире, свободно трезвиться, то есть бодрствовать сердцем, то Иисусова молитва десоединится с дыханием твоим. И увидишь это совершающимся по прошествии немногих дней. Невозможно плавание корабля без воды, и блюдение ума невозможно состояться без трезвения, соединенного со смирением и с непрерывающимся молитвенным подвигом молитвы Иисусовой. Если имеешь желание, о Господи, не только представляться монахом и благим, и кротким, и постоянно соединенным с Богом, если имеешь желание быть истинно таким монахом, всеусильно проходи добродетель, внимая, которая состоит в хранении и блюдении ума, в совершении сердечного безмолвия, в блаженном состоянии души, чуждом мечтательности, что обретается не во многих. Истинно и существенно монах тот, кто исправляет трезвение, и тот истинно исправляет трезвение, кто в сердце монах уединенный, то есть. Такому учению святых отцов служит основанием, как зданию. Краеугольный камень учения самого Господа. «Истинные поклонницы, — возвестил Господь, — поклоняются Отцу духом и истинную, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и же кланяется Ему духом и истинную, да стоит кланяйтесь». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим прикасаться к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Хранение ума, говорит старец, блюдение ума, трезвение, внимание, умное делание, умная молитва – это различные наименования одного и того же душевного подвига в различных видоизменениях его. Душевный подвиг переходит в свое время в духовный. Духовный подвиг есть тот же душевный, но уже осененный божественной благодатью. Этот душевный или духовный подвиг отцы определяют так. Внимание есть сердечное непрестанное безмолвие, всегда и непрерывно призывающее Христа Иисуса, Сына Божий и Бога, дышащее им, с ним мужественное, ополчающееся против врагов, исповедующееся Ему единому, имеющему власть прощать грехи. Проще сказать, внутренним деланием, умным душевным деланием, умную молитвой, трезвением, хранением и блюдением ума. Вниманием называется одно и то же благоговейное, тщательное упражнение в молитве Иисусовой. Блаженный Никифор Афонский уподобил эти наименования отрезанной части хлеба, которая, сообразно виду ее, может быть названа и куском, и ломтем, и укрухом. Божественное Писание Ветхого Завета законополагает: «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сих бо исходиши живота. Внемлей себе, да не будет слово тайно в сердце твоем беззаконие». Бодрствование над сердцем и очищение его повелевается особенно Новым Заветом. К этому направлены все заповедания Господа. «Очисти прежде, — говорит Господь, — внутреннюю стекляницу и блюдо, да будет и внешнее их чисто». Сосудами из хрупкого стекла и малоценной глины Господь назвал здесь человека. Исходящее от человека, то сквернит человека. Изнутри бо от сердца человеческого промышления злая исходят. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьба, лихоимство, обиды, лукавствие, лесть, студодеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая изнутри исходят и сквернят человека. Святой Варсонофий Великий говорит, если внутреннее делание с Богом, то есть осененное божественной благодатью, не поможет человеку, то тщетно подвязатися он наружным, то есть телесным, внешним подвигом. Святой Исаак Сирин говорит, не имеющий душевного делания, лишен духовных дарований. В другом слове, этот великий наставник христианского подвижничества уподобляет телесные подвиги без подвига, очищение ума, ложеснами бесплодными и сосцами иссохшими. Они, сказал святой, не могут приблизиться к разуму Божию. Святой Исихий, Иерусалимский, не имеющий молитвы чистой, говорит, от помыслов не имеет оружия для брани. Говорю о молитве.

0: хотя бы кто страхом вечных мук и понуждал себя не согрешать. Если точно хочешь постыдить стужающие тебе помыслы, безмолвствовать в душевном мире, свободно трезвиться, то есть бодрствовать сердцем, то Иисусова молитва «Да соединится с дыханием твоим», и увидишь это совершающимся по прошествии немногих дней. Невозможно плавание корабля без воды, и блюдение ума невозможно состояться без трезвения, соединенного со смирением и с непрерывающимся молитвенным подвигом молитвы Иисусовой. Если имеешь желание о Господе не только представляться монахом и благим, и кротким, и постоянно соединенным с Богом, если имеешь желание быть истинно таким монахом, всеусильно проходи добродетель, внимая, которая состоит в хранении и блюдении ума, в совершении сердечного безмолвия, в блаженном состоянии души, чуждом мечтательности, что обретается не во многих. Истинно и существенно монах – тот, кто исправляет трезвение, и тот истинно исправляет трезвение, кто в сердце монах уединенный, то есть. Такому учению святых отцов служит основанием, как зданию, краеугольный камень учения самого Господа. «Истинные поклонницы, — возвестил Господь, — поклоняются Отцу Духом и истинную, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и же кланяется Ему Духом и истинную, да стоит кланяйтесь». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Частное мнение.
1: Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах.
0: Частное мнение.
2: Общение с природой обогащает человека физически и духовно. В лесу, у реки, на просторах лугов можно почувствовать прилив сил или спокойствия, отдохнуть от городского ритма, избавиться от суеты в голове, найти умиротворение. А еще это отличная возможность подумать о своей жизни и взглянуть на нее под другим углом. Мы с мужем любим ходить в походы по горным тропам, подниматься к озерам, спускаться в живописные удаленные бухты, любоваться альпийскими лугами. Недавно мы поднялись к горному озеру, расположенному на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это было настоящее приключение. Путь от горного перевала занял чуть более 2 часов в одну сторону. Горные реки переходили вброд, преодолевали препятствия в виде камней, перепрыгивали лужи на проталинах, шли по снегу. Озеро в тот момент еще было покрыто льдом. На высоте только-только начиналась весна. Зато альпийские луга были усыпаны черными тюльпанами и другими первоцветами. Я уходила в горы одним человеком.

0: вернулась другим. В какие-то моменты, когда было трудно, я думала, вот чего мне на месте не сидится. Но в конечной точке нашего маршрута радовалась и благодарила Бога за возможность находиться в самых прекрасных уголках нашего мира. По дороге к озеру я размышляла о том, что жизнь христианина во многом похожа на горную тропу. Чем дальше и выше, тем сложнее. Чаще требуются привалы, остановки, которые помогают восстановить силы, дают возможность оценить пройденный путь. Иногда препятствия кажутся непреодолимыми горными реками, но даже через них есть брод. Нужно только верить в себя, чувствовать поддержку Бога, не бояться намочить ноги. При этом дорога не менее прекрасна и значима, чем конечная цель. Такая радость наполняет, когда понимаешь, что справилась, дошла, и благодарность, что не повернула обратно на полпути. А еще мне было важно, что я не одна на тропе, что есть проводник и поддержка группы. Вместе идти безопаснее и морально проще, меньше страха перед неизвестностью. В жизни христианина роль такой группы играет церковь и община. Вместе они помогают не сбиться с пути, поддерживают в сложных ситуациях и готовы протянуть руку помощи, когда это необходимо. Будем благодарить Бога за возможность общения с братьями и сестрами по вере, за опыт церкви и святых отцов, которым они щедро делятся с нами.
1: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях православный психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Поговорим о том, как построить крепкую семью и почему сейчас молодым людям это часто оказывается сложно. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии кандидат философских наук Никита Синдюков. И разговор пойдет о теме веры и атеизма в размышлениях отца Сергия.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Тамбовской землей. Этот праздник появился в церковном календаре в 1988 году. Он приурочен к Дню памяти святителя Петерима Тамбовского, строителя монастырей и Тамбовского кафедрального собора, выдающегося архипастыря этого края. В сонме тамбовских святых уроженец этого края преподобный Серафим Саровский, святой, который сделал пасхальную радость главным принципом своей жизни. Прославили Тамбовскую землю преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник, преподобный Силуан Афонский. Первый в юности не мог себе представить, что станет монахом, но стал известен всей России как старец Оптинской пустыни. Его духовные наставления были просты и точны в формулировках и разошлись в народе как поговорки. «Надо жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение», — завещал старец. Феофан Затворник выбрал не карьеру ректора духовной академии, а монашеский затвор в обычном монастыре. Там он создал духовные труды, которые вдохновляют христиан и в наши дни. Преподобный Силуан Афонский еще маленьким мальчиком решил искать Бога по всей земле. Нашел он его в глубине своего сердца. На иконах старца изображают в слезах, а в руках преподобного свиток со словами: «Молю Тебя, милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы земли». В соборе Тамбовских святых множество новомучеников, не предавших своей веры в годы гонений. Церковь обращается к ним: «Все святые в земле Тамбовской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Февраля 1626 года царь Михаил Романов венчался с Евдокией Стрешневой. Красавица-невеста то и дело ловила на себе восхищенные взгляды жениха. После бракосочетания свекровь одарила невестку золотым ожерельем с иконой и драгоценными камнями и благословила на долгую счастливую жизнь с Михаилом. Она такой и получилась, вопреки расхожему мнению о том, что жениться по любви не может ни один король. Царь любил супругу, задарил ее украшениями и в знак доверия и благодарности даже преподнес личный жезл, символ власти и знак царственного достоинства. Что и говорить, Михаил умел ценить то, что было даровано ему свыше. Жену он искал долго, в 30 лет все еще оставался холостяком. В 1626 году по стране разнеслась весть о том, что в Кремле пройдут смотрины дочерей дворян и бояр. Потенциальные невесты должны были быть, как писалось в грамотах, ростом, красотой и разумом исполнены. 60 девушек приехали в Москву, собрались в назначенный день в палате. Царь внимательно вглядывался в каждую, тщетно надеясь увидеть не только красивое лицо, но и душу. Он хотел уже отказаться от этой затеи, как вдруг увидел одну из служанок. Она сопровождала на смотринах свою хозяйку и лишился дара речи. Михаил сердцем почувствовал, что красивая девушка добра и простодушна. Мать царя ужаснулась, когда сын сообщил ей, что женится на прислужнице. Умоляла не делать этого, но обычно мягкий Михаил был непреклонен. Он заявил, что его христианский долг – вытащить девушку из семьи, где она, как служанка, кроме обид, ничего не видела. Сразу после свадьбы Евдокия стала хозяйкой царских палат. Не сидела без дела, а занималась хозяйством, управляла селами, принадлежавшими царской семье. Благо, жизнь деревни знала хорошо, держала в своих руках финансы двора. А ведь Евдокия была не только женой, но и матерью 10 детей. На горе родителей 6 младенцев они потеряли. Вырастили 3 дочерей и 1 сына, наследника престола Алексея. Евдокия Лукьяновна тяжело переживала смерть детей. Утешить царицу не умел никто, кроме Михаила Федоровича. Горе сближало супругов. Они были бесконечно преданы друг другу. Ближайшее окружение видело, как взаимная надежность Романовых, их уверенность друг в друге отметали все интриги недоброжелателей. А глубокая вера в Бога защищала супругов, помогала справляться с бедами. Евдокия Лукьяновна подарила мужу то, что он безуспешно искал полжизни – душевный покой и гармонию, на которых изъездится обыкновенное семейное счастье. Кроме того, супруга еще и помогала мужу управлять государством. Михаил Федорович был тихим, болезненным человеком, и когда его одолевали проблемы, он их не решал, а уходил молиться. В такие периоды Евдокия Лукьяновна брала бразды правления в свои руки, тактично оставаясь при этом в тени. Открыто вмешиваться в дела государственного значения и подрывать авторитет мужа она не считала возможным. Всего 1 не дожили Романовы до празднования 20-летия со дня своей свадьбы. Первым от болезни сердца скончался Михаил Федорович. Ему было 49 лет. 37-летняя Евдокия Лукьяновна 5 тосковала по мужу, но пережить разлуку не смогла и тихо ушла вслед за ним. Михаилу Федоровичу и Евдокии Лукьяновне было дано счастье испытать настоящую любовь. Эта любовь, пройдя через многие испытания, положила начало 300-летней династии Романовых.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поразительно, но далеко не всегда религиозность и нравственность совпадают. Хотя, казалось бы, все должно быть иначе. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о ложной, а об истинной религии, соединяющей человека с Богом. Но все, правда, бывает сложно. И об этом мы можем судить по 23 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь! Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
1: Господь Иисус Христос, не сумев достучаться в первые годы земного служения до фарисеев и законников израильских, в конце своей миссии обращается к ним с обличительной речью. В чем же заключалась причина критики со стороны Сына Божьего? Существует довольно распространенное мнение, что оппоненты Христа были просто плохими людьми, лицемерными и коварными, и, собственно, поэтому и противились проповеди Господа Иисуса. На самом деле все обстояло сложнее. Фарисеи и законники, как некое религиозное сословие, появились не на пустом месте. Вероучительная элита ветхозаветного Израиля образовалась в годы Вавилонского плена, периода насильственного переселения древних иудеев из исторической Палестины на земли Вавилона, современного Ирака. И именно там, в условиях несвободы и агрессивного влияния языческого окружения, и возникло движение книжников-законников и фарисеев. Эти люди взяли на себя благородную миссию сохранить истинную веру, не дать соплеменникам раствориться в идолопоклоннической среде. Фарисеи и законники разъясняли, комментировали, популяризировали закон Моисея, а потом стали добавлять к нему свои собственные постановления. Так появился Талмуд и в целом обширное иудейское предание. Его постепенно сделали, по сути, обязательным для соблюдения. А сами создатели данной традиции тоже не сразу, но все же возомнили себя иудеями первого сорта, проще говоря, поддались гордости. И именно за гордость обличает Христос фарисеев и книжников. Сын Божий, среди прочего, говорит следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Обращает на себя внимание слово «лицемеры». В оригинале стоит слово, которое можно перевести на русский так – «артисты», «актеры», «лицедеи». Религиозная элита древнего Израиля любила молиться на показ, совершать милостыню тоже на показ, подчеркивая свое особое благочестие. Еще одна деталь. Христос говорит, что фарисеи сами не входят в Царство Божие и другим не дают войти. Что это означает? Речь про деструктивную деятельность учителей израильских в отношении подрыва доверия ко Христу. Законники публично называли Сына Божьего богохульником, тем самым отталкивая от Спасителя олицетворение Царства Божия многих людей. И делали это не потому, что для обвинений были реальные основания, а потому что Христа ненавидели. Тоже не просто так. Фарисеи видели в Спасителе угрозу для себя, считали, что могут потерять уважение и почтение народа. Но легко корять людей, которые жили давным-давно на иной земле. Значительно сложнее заглянуть внутрь себя, потому что велика опасность увидеть нечто, что роднит нас в печальном смысле с оппонентами Христа. Ведь, к сожалению, почти каждый может вспомнить случаи, когда те или иные религиозные традиции служили ширмой для маскировки сердечной нечистоты. Просит тебя, например, кто-то о помощи, а ты говоришь: «Ой, брат, сегодня праздник, приходи завтра, тогда помогу». Или: «Знаешь, брат, сейчас пост, покормить тебя никак не могу». Так вот, Христос прямо говорит, что такое благочестие Господу не угодно. Правоверие обязательно должно соединяться с праводеланием, в основании которого лежит милосердие, великодушие, любовь. Если же в корне целеполагания находится гордость, лицемерие и зацикленность на внешней форме, то ничего хорошего не выйдет. Царство Божие для тех, кто так себя ведет, так живет, окажется закрытым. Не потому, что Господь жесток, а потому, что рай только для чистого, честного и любящего сердца, не омраченного никакой ложью лицемерия.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Римский философ-стоик Сенека, живший в первом веке, сетовал, что постоянный шум в библиотечном помещении отвлекает от работы. Это удивительно, ведь мы, жители 21-го столетия, привыкли к полной тишине в читальном зале. Однако в древности было повсеместно принято чтение вслух, и не только в библиотеках. Данная традиция восходит еще к древнегреческим произведениям, которые обычно исполнялись на публике. Античные поэмы, трагедии и эпосы читались вслух актерами или профессиональными чтецами, чтобы публика могла понять содержание и насладиться им. Европа в средние века тоже знала такую практику. Исследователи культуры этого периода отмечают, что чтение вслух было чрезвычайно распространенным явлением. В те времена пунктуация еще не была разработана, и смысл текста было гораздо проще уловить при произношении вслух. Читая вместе, люди лучше понимали написанное и обменивались впечатлениями. На Руси до XVI века тексты писались без промежутков между словами. Представьте, что буквы стояли плотными рядами, без пробелов и деления на слова. Например, такое написание можно увидеть в «Повести временных лет», созданной в XII веке. Понять такой текст при чтении про себя было трудным, поэтому чтение вслух стало необходимостью. Голосом люди подчеркивали границы слов и предложений, чтобы уловить смысл. Ситуация начала меняться с появлением книгопечатания в Европе в середине XV века, а в русском государстве, начиная с XVI столетия. Массовое распространение книг и развитие стандартов пунктуации позволили людям привыкнуть к чтению про себя. Тем не менее, традиция чтения вслух сохранялась еще долгие годы. Ведь зачастую в больших крестьянских или купеческих семьях грамотных людей было немного. И если в доме имелась книга, то в основном Библия. Фрагменты из нее читались для всех, а значит, вслух. Только к 17-18 векам громкое чтение уступило место индивидуальному. Чтение вслух и сейчас интересное и полезное занятие. Иногда, чтобы хорошо понять текст, вникнуть в глубокий смысл, лучше замедлить восприятие таким способом. Попробуйте, и вы удивитесь, как по-новому заиграют слова, как ритмика повествования захватит вас. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 10 августа, день празднования в честь Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». О современных духовных ориентирах председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов.
4: Современные духовные ориентиры вызывают вопрос, а чем они для христианина должны отличаться от несовременных. Христианство по замыслу, по заданности, потому что мы должны исполнять, предполагает главным вневременность. Заповеди нам даны одни и те же навсегда. Но вот если нужно не убивать, не воровать, не завидовать, относиться с почитанием к родителям, то это в 21-м столетии точно так же верно, как в 15-м, 5-м или в апостольский век. Это не значит, что контекст эпохи не должен нами учитываться. Хотя бы потому, что в каждую эпоху возникают и новые благоприобретения, и новые искушения. Наш информационный век – добродетель воздержания и связанные с ней духовные упражнения и ориентиры, как здесь сказано, может выражаться не только, а в иной раз не столько в том, чтобы чего-то не съесть или не выпить, хотя не выпить нужно лишнего точно, а в том, чтобы в первую очередь удержать себя от излишнего погружения в информационный поток. Не допустить того, чтобы то, что по ту сторону экрана или на экране, стало для тебя более значимым, чем то, что происходит в твоей реальной жизни. Чтобы те люди, которыми ты реально соприкасаешься здесь и сейчас, в семье, на работе, в месте, где ты учишься, в транспорте, в котором ты едешь, были для тебя больше, чем те, которые фигурируют в качестве интернет-персонажей.
1: Актуальная тема. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

тебя есть руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно, ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел, где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно, а раз

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В феврале 2021 года в городе Уфе появился первый в России волонтерский центр для бездомных людей под названием «Парикмахер добра». Эта новость убедила меня в том, что один отзывчивый человек может сделать жизнь многих окружающих светлее и добрее. Центр открыла при Никольской вокзальной церкви, так в Уфе называют храм Николая Чудотворца на вокзальной улице, известный в городе стилист, хозяйка собственной школы парикмахерского мастерства Татьяна Овсянникова. Несколько дней в неделю она не только делает прически людям, живущим на улице, но и бесплатно обучает всех желающих своему ремеслу. До этого целый год Татьяна стригла бездомных в коридоре Никольского храма, но там было тесно и неудобно и для мастера, и для клиентов. Однажды настоятель храма, протоиерей Павел Тихонов, предложил Татьяне занять небольшую пустующую комнату. А потом случилось чудо. Точнее, произошли сразу два чудесных события. Коллега подарил ей специализированное парикмахерское оборудование на три места. И социальный проект «Парикмахер добра» выиграл грант главы администрации Уфы. Этих денег хватило на ремонт нового помещения. Татьяна сама находит клиентов. По утрам приходит к Никольскому храму, где бездомным раздают горячую еду, и предлагает бесплатно подстричь или побрить каждого. Если после этого в парикмахерскую приходит несколько человек, это большая удача. Парикмахер заметила, у бродяги, который решается на стрижку, есть надежда что-то изменить кардинально. Хотите получить новую профессию и начать новую жизнь? Этот вопрос Татьяна Овсянникова задает каждому бездомному клиенту. Те, кто соглашается, становятся волонтерами, осваивают азы и тонкости мастерства и получают сертификат, позволяющий работать парикмахером. Несколько лет назад, еще до появления парикмахерской для бездомных, врачи поставили Татьяне неутешительный диагноз, опасный для жизни. Молодая женщина не замкнулась в своей беде, а занялась благотворительностью. Ездила с коллегами в детский дом, школу-интернат для особенных детей, в дом престарелых, делать модные прически, а также преподавала основы своей профессии одиноким мамам и выпускникам детских домов. Думая о других людях, Татьяна забывала о собственных переживаниях, и ее болезнь постепенно отступила. Меня это обрадовало, но совсем не удивило. Рука помощи, протянутая Татьяной Овсянниковой незнакомым людям, стала палочкой-выручалочкой для нее самой. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 10 августа, церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Преподобный Павел Ксеропотамский в миру Прокопий был сыном императора Михаила I. Тот впоследствии сложил в себя царское достоинство и принял иночество. Прокопий получил блестящее образование и был одним из образованнейших людей своего времени. Он стал автором нескольких богословских произведений и молитвенных гимнов, канонов. Но почетное положение в свете и слава не увлекали Прокопия. Он предпочел уйти на Афон, где восстановил древний монастырь Ксеропотам и принял постриг с именем Павел. С его кельи началась современная история Афона и его обителей. Из скромности Павел никому не открывал своего прошлого и не показывал образованность. Слава об отшельнике быстро разнеслась по краю. К нему стали собираться другие иноки, ждавшие духовного наставления от подвижника. Но тот отказался возглавить монастырь и продолжал жизнь отшельника. Однажды константинопольский император Роман упросил Павла прибыть в столицу. Подвижнику устроили пышную встречу. Но смиренный монах явился ко двору в разорванной рясе. По молитвам Павла тяжко болевший император получил исцеление. Но Павел не прельстился роскошью двора. Он покинул столицу и вернулся в Ксеропотам. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали. Но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге, и умом они не хотели оторваться от памяти Божьей. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Мы чествуем преподобного Павла Ксеропотамского и надеемся на его молитвенную помощь. Святой преподобный Павел, моли Бога о нас. –

0: Инна Гоф стихи писала с детства. Сохранились ее первые робкие строки, написанные во время Великой Отечественной войны. 14-летней девочкой она работала няней в Томском госпитале для раненых. Трудности военного тыла закалили характер Инны, помогли понять ценность жизни, научили отличать настоящее от фальшивого. Наверное, поэтому ранние стихи девушки отличались и содержательностью, и глубиной. В 1945 году Инна Гоф отправила свои произведения на творческий конкурс в Московский литературный институт. Ее приняли на семинар поэта Михаила Светлова. Однако вскоре студентка сочла, что ей ближе проза, и перешла на курс Константина Паустовского. Инна мастерски овладела жанрами повести и рассказа. У нее выходили книги. Продолжала она писать и стихи, но не публиковала их. Доступ к заветной тетрадке имел только супруг писательницы, поэт-песенник Константин Ваншенкин. Он решился показать тексты Инны композиторам, с которыми сотрудничал, и встретил горячий отклик. Постоянный соавтор Константина Яковлевича, композитор Ян Френкель, оценил стихи Инны Гоф и стал писать на них музыку. Одно из первых произведений этого творческого союза – «Ветер северный, умеренный до сильного» – песня о любви, над которой не властно расстояние. В 1968 году она прозвучала в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Голубые гитары». И всем, кто читал прозу Инны Гоф, стало очевидно, что она еще и тонкий, самобытный поэт.
1: И зачем с тобою было нам знакомиться? Не забыть вовек теперь мне взгляда синего.

0: Сфера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Поддержать близкого родного человека – это естественная потребность любящего сердца. Но как научиться это делать правильно и, самое главное, в нужный момент? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ибо писах вам сие исте, да не пришед скорбь на скорбь приму».
3: «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих».
2: «Яко Христово благоухание есть мы Богови в спасаемых и в погибающих».
1: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел описывает две ситуации. Первая связана с христианской общиной Коринфа. Павел упоминает о человеке, который согрешил, был наказан и принес покаяние. Апостол умоляет коринфян простить этого человека и оказать ему любовь. Одним словом, поддержать, чтобы он, как выражается Павел, не был поглощен чрезмерную печалью. Это же слово «поглощен» встречается в одном из посланий апостола Петра, который пишет: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так Павел намекает на то, что непрощение окружающих может вергнуть человека в пучину уныния и отчаяния и стать для него пастью сатаны. И лишь наша поддержка спасает его от этой участи. Вторая ситуация, о которой вспоминает апостол, это случай в Троаде. Павел пришел в этот город для проповеди, и он пишет, что для этого дела отверста была дверь Господом. То есть внешние обстоятельства складывались для этого максимально благоприятно. Однако Павел не встретил здесь того, кого очень хотел встретить, своего товарища Тита. В результате, как сам он пишет о себе: «Я не имел покоя духу моему». Поэтому и проповедь Евангелия в Троаде идет не по намеченному плану. Павел переживает. Он не знает, где Тит, не знает, почему он не пришел, не знает, что с ним случилось. И далее ключевой момент. Апостол не погружается в уныние и отчаяние. Он просто смиренно принимает происходящее и направляется в Македонию, чтобы там продолжить свою миссию. Даже несмотря на то, что в Троаде у него вроде бы как не получилось исполнить задуманное, он остается открытым Богу, доверяет ему и позволяет ему вести себя дальше. Поэтому он и произносит слова «благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Всегда, то есть и в наших удачах, и даже в наших неудачах. В этой ситуации Павел становится живым примером того, о чем он пишет коринфянам. Он говорит: «Не дайте грешнику быть поглощенным отчаянием, поддержите его». А в Троаде он сам оказывается в ситуации,

0: ближнего. Если я не научился успокаивать себя тем, что препоручаю свою жизнь Творцу, позволяя ему вести себя дальше даже тогда, когда мои планы рушатся, мои слова поддержки будут малоэффективными. В них не будет ощущаться моего собственного опыта доверия и препоручения. Такой опыт и призывает нас приобретать апостол Павел. Ведь лишь в том случае мы будем способны исполнить главную заповедь Спасителя, который говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Кубасов, публицист, гид паломнической службы Валаамского монастыря.
0: Частное мнение.
2: В этом году очередной раз трудился я в паломнической службе Спасо-Преображенского мужского Валаамского монастыря. Знаменитая обитель с тысячелетней историей. Русский северный Афон, остров Валаам. Святое место, дивная природа. Едут россияне сюда со всех концов страны. Кто из любопытства, кто осознанно, кто уже не впервые. Кого только не встретишь здесь. И все разные. И каждый со своей верой, со своими представлениями о церкви, о монастырской жизни, о Боге. Бывают среди гостей и атеисты. Но что-то происходит, и мы, гиды, становимся порой свидетелями замечательных перемен в душах приезжающих сюда людей. Простой пример тому. С утра встречаю группу гостей, сошедшую с круизного теплохода, и мы отправляемся по маршруту. Лесная монастырская дорога, на которой туристы слушают мой рассказ о прошлом и настоящем обители, о ее подвижниках, ведет в очередной скит. Говоря простым языком, в небольшой филиал монастыря. Гости с теплохода негромко делятся между собой эмоциями, любуясь окружающим девственным лесом, красотой природы. Кто-то задает вопросы. Вот и небольшая деревянная церквушка показалась. Подходим. Двери открыты.

0: Храм совсем маленький. В центре на аналое образ Пресвятой Богородицы, получивший название Каневской. История ее появления уводит нас в XIV век, на святую гору Афон, откуда она и прибыла однажды на Ладогу. Каждый молится Божьей Матери как может. Гости ставят свечи, пишут записки о поминовении, на выходе пьют святую воду. И кому-то не хочется покидать эти невысокие своды, а кто-то уже заждался на дворе у храма. Завершаю свой рассказ об этом месте на выходе. Привожу примеры помощи и исцелений по молитвам к только что посещенному образу. Тишина и покой вокруг. Люди делятся эмоциями, фотографируются на фоне небольшого озера, возле которого стоит церквушка. Каждый погружен в свои мысли. И вдруг ко мне обращается пожилой мужчина из группы. «А вы знаете, сегодня я услышал самое главное для себя. Нужно не только верить в Бога, но и верить Богу, доверять Ему свою жизнь». До этого мужчина всю дорогу молчал и, как показалось мне в начале маршрута, с недоверием слушал экскурсовода. И вот что-то произошло. Именно здесь и сейчас. «Да, совершенно верно», — согласился я. «Это и есть самое главное. Для всех нас», — уже про себя подумал я. «И для каждого лично. Ведь Господь всегда рядом, рядом святые. Экскурсии туристов по святым местам – только средство, возможность для кого-то услышать его в своем сердце. Но выбор остается за каждым».
1: Частное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую Умиление. Серафима Дивеевская икона Божией Матери, именуемая Умиление, принадлежала преподобному Серафиму Саровскому. Образ всегда был при старце. И в его монашеской келье, и в чаще леса, когда святой Серафим был отшельником. Когда он стал принимать паломников, икона тоже была рядом. Перед образом Пресвятой Богородицы всегда горела лампада. Старец брал елей из нее и помазывал больных. Вскоре, по милости Царицы Небесной, те получали исцеление. У подвижника было свое имя для иконы – «Всех радости радость». Так, в поэтичной форме, он высказал свое отношение к Пречистой Деве Марии, которая не раз являлась своему избранному слуге. Преподобный Серафим проводил часы на коленях перед этой иконой в молитве к Небесной Владычице. Перед этим образом он скончался в 1833 году. После смерти праведника икону передали сестрам Дивеевской обители. После революции икону от поругания скрывали у себя верующие. С 1991 года святыня находится в резиденции Патриарха Московского и всея Руси. Раз в год, в праздник похвалы Пресвятой Богородицы, образ выносят в Патриарший Богоявленский собор для всеобщего поклонения верующим. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, мы просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Кто стал первым русским императором? Ответ на вопросы школьной программы большинство наверняка вспомнит. Конечно же, Петр I. До 1721 года он был царем, а после начал именоваться более громким титулом. Эпохальное событие случилось буквально через 3 месяца после грандиозной победы России над Швецией в Северной войне и заключением Ништадтского мирного договора. Русское царство тогда было мощным государством, имело собственный флот и сильную армию, а теперь еще и присоединило некоторые территории Прибалтики и Финляндии, вернуло выход к Балтийскому морю. Титул государя должен был отражать и подчеркивать возросшую мощь царства российского. Бытует мнение, что новый титул Петр взял из любви ко всему западному, особенно немецкому. Ведь императором в то время именовался лишь один европейский монарх. Правитель государства, которое называлось «Священная Римская империя германской нации». Однако Петр копнул глубже. Дело в том, что по факту Россия давно была империей. Еще Иван III в 15 столетии объединил разрозненные княжества в единое русское государство и не случайно поместил на его герб и флаг двуглавого орла, византийский символ императорской власти. А когда император Священной Римской империи Фридрих III предложил Ивану получить от него королевский титул, великий князь московский отказался и категорично заявил: «Мы, Божией милостью, государи на своей земле изначало. Поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы». Другой император Священной Римской империи, Максимилиан I, в официальном письме, грамоте к русскому государю Василию III, уже прямо назвал его императорским титулом «Цесарь» и отметил, что такое высокое достоинство всероссийским монархам надлежит. Надо полагать, что совсем не случайно в 1718 году, незадолго до принятия императорского титула, Петр I приказал эту грамоту широко обнародовать. Таким образом, он, вероятно, хотел особо отметить, что не слепо берет пример с Европы, а подчеркивает независимость России от западного политического мира. Более того, уравнивая свой титул со званием высшего правителя западноевропейского мира, Петр I фактически заявил о том, что Русь становится новым самостоятельным центром христианства в Европе. Так считает ведущий научный сотрудник Российской академии наук, доктор исторических наук Ольга Агеева. Церемония провозглашения Петра I императором состоялась в ноябре 1721 года. Она прошла в Троицком соборе Санкт-Петербурга. После божественной литургии князь Александр Меньшиков вручил государю официальный документ о подношении нового титула. В Адмиралтействе палили из пушек. Люди на улицах кричали «Виват!». Так описывает это событие военный историк первой половины XIX века Александр Корцов. Открылась важная страница мировой истории. В мире появилась новая христианская империя.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Игорь Фомин.
3: Мы очень круто можем изменить жизнь любого человека, даже если один раз с ним столкнулись. Просто даже на улице, просто даже отношения около подъезда, просто даже вот как ты там поздороваешься. Я был в одной очень интересной семье. Сидели, разговаривали, у них 11 детей. И глава семьи, он абсолютно со всеми здоровается. Ну и около их дома, значит, есть стоянка, у него тоже там подаренная машина от правительства Москвы, вот была такая акция. И около дома, естественно, негде было поставить, а там продавались места. Он не смог купить, потому что это очень дорого там было. Ну и ставил, где попал. И звонок в дверь, приходит, говорит, какой-то сосед. И друг говорит: вы знаете, мы продаем квартиру, продаваться она будет долго, мы не торопимся, мы за хорошую цену, говорит, у нас есть место. Ставьте, пожалуйста, говорит, на наше место машину. Он говорит: да что вы, неудобно, там то да сё, вдруг вам надо будет показать еще что-то. Он говорит: нет, ставьте, говорит, вы такой, говорит, очень внимательный, говорит, приветливый человек. Я говорю: ну, вы с ним как-то до этого общались? Он говорит: нет, никогда, говорит, только в лифте, здрасте, до свидания. Вот что делать, только поздороваться даже с незнакомым человеком. Только частные примеры в нашей жизни имеют какой-то вес. Мы не собираем стадионы, толпы людей и не пытаемся их, скажем так, заставить поздороваться или как-то со всеми сразу познакомиться. Вы же прекрасно понимаете, что вы едете в метро, увидели человека, который улыбается, и у вас в душе стало хорошо. Потому что вы в какой-то момент скажете: что это он улыбается, да? И так все плохо и серо на душе. А когда-то это вас растопит. Жизнь состоит вот из этих маленьких кирпичиков, частностей. И этого бояться не надо.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поразительно, но далеко не всегда религиозность и нравственность совпадают. Хотя, казалось бы, все должно быть иначе. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о ложной, а об истинной религии, соединяющей человека с Богом. Но все, правда, бывает сложно. И об этом мы можем судить по 23 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь! Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
1: Господь Иисус Христос, не сумев достучаться в первые годы земного служения до фарисеев и законников израильских, в конце своей миссии обращается к ним с обличительной речью. В чем же заключалась причина критики со стороны Сына Божьего? Существует довольно распространенное мнение, что оппоненты Христа были просто плохими людьми, лицемерными и коварными, и, собственно, поэтому и противились проповеди Господа Иисуса. На самом деле все обстояло сложнее. Фарисеи и законники, как некое религиозное сословие, появились не на пустом месте. Вероучительная элита ветхозаветного Израиля образовалась в годы Вавилонского плена, периода насильственного переселения древних иудеев из исторической Палестины на земли Вавилона, современного Ирака. И именно там, в условиях несвободы и агрессивного влияния языческого окружения, и возникло движение книжников-законников и фарисеев. Эти люди взяли на себя благородную миссию сохранить истинную веру, не дать соплеменникам раствориться в идолопоклоннической среде. Фарисеи и законники разъясняли, комментировали, популяризировали закон Моисея, а потом стали добавлять к нему свои собственные постановления. Так появился Талмуд и в целом обширное иудейское предание. Его постепенно сделали, по сути, обязательным для соблюдения. А сами создатели данной традиции тоже не сразу, но все же возомнили себя иудеями первого сорта, проще говоря, поддались гордости. И именно за гордость обличает Христос фарисеев и книжников. Сын Божий, среди прочего, говорит следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Обращает на себя внимание слово «лицемеры». В оригинале стоит слово, которое можно перевести на русский так – «артисты», «актеры», «лицедеи». Религиозная элита древнего Израиля любила молиться на показ, совершать милостыню тоже на показ, подчеркивая свое особое благочестие. Еще одна деталь. Христос говорит, что фарисеи сами не входят в Царство Божие и другим не дают войти. Что это означает? Речь про деструктивную деятельность учителей израильских в отношении подрыва доверия ко Христу. Законники публично называли Сына Божьего богохульником, тем самым отталкивая от Спасителя олицетворение Царства Божия многих людей. И делали это не потому, что для обвинений были реальные основания, а потому что Христа ненавидели. Тоже не просто так. Фарисеи видели в Спасителе угрозу для себя, считали, что могут потерять уважение и почтение народа. Но легко укорять людей, которые жили давным-давно на иной земле. Значительно сложнее заглянуть внутрь себя, потому что велика опасность увидеть нечто, что роднит нас в печальном смысле с оппонентами Христа. Ведь, к сожалению, почти каждый может вспомнить случаи, когда те или иные религиозные традиции служили ширмой для маскировки сердечной нечистоты. Просит тебя, например, кто-то о помощи, а ты говоришь: «Ой, брат, сегодня праздник, приходи завтра, тогда помогу». Или: «Знаешь, брат, сейчас пост, покормить тебя никак не могу». Так вот, Христос прямо говорит, что такое благочестие Господу не угодно. Правоверие обязательно должно соединяться с праводеланием, в основании которого лежит милосердие, великодушие, любовь. Если же в корне целеполагания находится гордость, лицемерие и зацикленность на внешней форме, то ничего хорошего не выйдет. Царство Божие для тех, кто так себя ведет, так живет, окажется закрытым. Не потому что Господь жесток, а потому что рай только для чистого, честного и любящего сердца, не омраченного никакой ложью лицемерия.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
1: Клим Полеха. Литературные эскизы. Покрыть дно. Понедельник. Утро. Первый рабочий день после отпуска. Как же хочется отмотать время назад. Вернуться туда, на дачу, к речке, к лесу, где мы еще позавчера собирали чернику. Эх, приезжаю в офис, открываю электронную почту и вижу, что за две недели мне пришло более 100 писем. На разбор уйдет весь день и, скорее всего, придется задержаться допоздна. Но тут на телефон приходит сообщение. Жена отправила видео, которое сняла два дня назад. На нем я объясняю сыновьям, как нужно собирать ягоды. «Главное – покрыть дно», – говорю я на видео. «А дальше дело пойдет быстрее. Меня так бабушка учила в детстве». А еще она произносила «Слава Богу» через каждую горсть ягод. И тут мне в голову приходит идея. Я решаю проверить эту теорию на практике с письмами. Предположим, если я разберу 10% от общего числа писем, это будет значить, что дно покрыто. А такая задача уже не кажется неподъемной. И вот проходит всего полчаса. Готово! Еще час, и я сам себе не верю, разобрана треть писем. К обеду больше половины, а на последнее письмо я ответил в 14:05. Вот тебе, бабушка, и покрытое дно. Вот уж действительно. Слава Богу.

0: Актуальная тема.
1: О сохранении внутреннего мира клирик Московского храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке, игумен Филарет Тамбовский.
2: Что такое внутренний мир? Когда-то мне пришлось слушать лекцию профессора Алексея Ильича Осипова. Мне понравился очень простой и лаконичный пример. К игумену Никону пришла старушка, совершенно неграмотная, не умела ни читать, ни писать, и говорит: «Батюшка, у меня какой-то внутренний раздрай, уныние нападает, отчаяние какое-то, я не знаю, что мне делать. Вроде я и в церковь хожу, и вроде бы, так сказать, я все соблюдаю, стараюсь, а вот почему-то у меня нет внутреннего духовного какого-то душевного мира и покоя». Игумен Никон ей сказал простой совет: «Дорогая моя, ты начинаешь день, читай всего 8 слов: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. А после обеда прибавляй: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй меня грешную. Вот это читай постоянно, пусть у тебя эти молитвы будут в уме и в сердце». И он говорит: «Я примерно через год опять был у отца Никона, его духовника, и увидел эту старушку. Она совершенно была в другом виде, она преобразилась, она радовалась, это было видно и снаружи, и внутри. Она буквально светилась, и она так благодарила батюшку». Он смиренно это воспринял и, как всегда, говорил: «Не нам, а Господу Богу все благодарение и вся слава». Вот что значит эта молитва, эти 8 слов, чудодейственных слов, которые приносят мир в душу даже неграмотному человеку. Поэтому я думаю, что это будет для всех хорошим уроком, пользой и наставлением.
0: Актуальная тема.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает общественный деятель, координатор движения 40-40 Андрей Кормухин.
2: Однажды с нами, с нашей многодетной семьей, произошла чудная история. Тогда мы жили не очень богато. На тот момент у нас с супругой было 6 детей, и мы с ней мечтали поехать отдохнуть. Но поездка достаточно дорогая. На юг, на море это всегда связано с различными сложностями. И мы начали с зимы еще мечтать. Как же нам вот так вот скопить денег? Но как-то все не получалось. Однажды мы, рассматривая возможности поехать на юг, нашли путевку, которая стоила вот на нашу большую семью с 6 детьми, по-моему, она стоила порядка 100 тысяч рублей. И мы, понимая, что нам таких денег никогда там не заработать, но тем не менее, мы же имели право помечтать. Вот мы с супругой и думали, ну, когда-нибудь мы позволим себе такую поездку на юг. И однажды вдруг раздается звонок. Меня тогда не было дома, трубку берет моя жена. Ее спрашивают: «Алло, это Ольга?» Она говорит: «Да, это Ольга». «Ну, вы мама 6 детей». Она говорит: «Да, я мама 6 детей». «А вы бы не могли выйти на улицу? Там стоит машина, там водитель Алексей, вы к нему подойдите, у него для вас посылка». Ольга подошла к машине, Алексей передает пакет. Ольга смотрит в пакет, там деньги. Она в растерянности, она говорит: «За что? Как?» Она говорит: «Вы не спрашиваете. Дело в том, что мы заехали в ваш муниципалитет, спросили про многодетные семьи, какие вот нам дали вашу семью, мы нашли вас». Она говорит: «Как?» Она говорит: «Мы хотим просто вам помочь. Вот вам деньги». У Алексея в машине стояли иконки. Она говорит: «За кого молиться?» Она говорит: «Ну, помолитесь за Светлану и Алексея». Она пришла домой, вся в растерянности. И какое же было ее удивление, когда в этом пакете оказалось 100 тысяч рублей. У нас даже не было никаких сомнений, мы поехали с детьми в этот год отдыхать на море. Вот такая чудная история произошла с нами. Поэтому давайте помогать людям. Это делает людей счастливыми.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 10 августа, церковь чествует смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит «путеводительница», по преданию была написана святым евангелистом Лукой. Он создал ее во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Константинополе хранилась во Влахернском храме. На Русь икона попала вместе с Анной, дочерью греческого императора Константина IX. Она стала женой Всеволода, сына Ярослава Мудрого, а ее сын Владимир Мономах перенес образ в Смоленскую соборную церковь. На протяжении XIV и XV века Смоленск находился под влиянием Великого княжества Литовского. Празднование 10 августа было установлено в 1525 году в память о возвращении Смоленского княжества России. Со смоленской иконой Одигитрия связано множество событий русской истории. В 1238 году глаз от образа вдохновил воина Меркурия проникнуть в стан Батыя и сразиться с врагами. В 1812 году, накануне Бородинского сражения, русские войска благословляли смоленской иконой Божией Матери. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью Своею объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя смоленский образ Божией Матери, мы молим Пречистую Деву. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1893 году 20-летний Сергей Рахманинов решил издать сборник романсов на стихи русских поэтов. Но молодой композитор был настолько требователен к себе, что долго сомневался, достойны ли его произведения публикации. Пересмотрев свои ранние сочинения и дописав несколько новых романсов, Рахманинов все же завершил работу над сборником. Каждый из 6 романсов композитор посвятил кому-то из близких друзей. Например, миниатюра на стихи Михаила Янова «Утро» адресована Юрию Сахновскому, музыканту, служившему регентом церковного хора. Возможно, поэтому в музыке романса сочетаются светлая лирика и внутренняя сосредоточенность. Образы зари и утренней росы, которую поэт сравнивает с алмазными слезами, тонко перекликаются со спокойной, прозрачной музыкой. «Утро» — одно из ранних произведений Рахманинова. Уже здесь проявились черты, которые позднее станут важной частью его стиля. Певучая мелодия, тонкая эмоциональность и особое внимание к музыкальному настроению. «Утро» из цикла 6 романсов Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Елены Зарембы и Антонины Кодобновой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Поддержать близкого родного человека – это естественная потребность любящего сердца. Но как научиться это делать правильно и, самое главное, в нужный момент? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ибо писах вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь приму».
3: «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих».
2: «Яко Христово благоухание есть мы Богови в спасаемых и в погибающих».
1: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел описывает две ситуации. Первая связана с христианской общиной Коринфа. Павел упоминает о человеке, который согрешил, был наказан и принес покаяние. Апостол умоляет коринфян простить этого человека и оказать ему любовь. Одним словом, поддержать, чтобы он, как выражается Павел, не был поглощен чрезмерную печалью. Это же слово «поглощен» встречается в одном из посланий апостола Петра, который пишет: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так Павел намекает на то, что непрощение окружающих может вергнуть человека в пучину уныния и отчаяния и стать для него пастью сатаны. И лишь наша поддержка спасает его от этой участи. Вторая ситуация, о которой вспоминает апостол, это случай в Троаде. Павел пришел в этот город для проповеди, и он пишет, что для этого дела отверста была дверь Господом. То есть внешние обстоятельства складывались для этого максимально благоприятно. Однако Павел не встретил здесь того, кого очень хотел встретить, своего товарища Тита. В результате, как сам он пишет о себе: «Я не имел покоя духу моему». Поэтому и проповедь Евангелия в Троаде идет не по намеченному плану. Павел переживает. Он не знает, где Тит, не знает, почему он не пришел, не знает, что с ним случилось. И далее ключевой момент. Апостол не погружается в уныние и отчаяние. Он просто смиренно принимает происходящее и направляется в Македонию, чтобы там продолжить свою миссию. Даже несмотря на то, что в Троаде у него вроде бы как не получилось исполнить задуманное, он остается открытым Богу, доверяет ему и позволяет ему вести себя дальше. Поэтому он и произносит слова «благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Всегда, то есть и в наших удачах, и даже в наших неудачах. В этой ситуации Павел становится живым примером того, о чем он пишет коринфянам. Он говорит: «Не дайте грешнику быть поглощенным отчаянием, поддержите его». А в Троаде он сам оказывается в ситуации, когда его может поглотить беспокойство. И он поступает с собой точно так же, как призывает поступать с коринфским братом. Он утешает и поддерживает себя. Каким же образом? Павел принимает утешение и поддержку от Бога, проявляет к нему доверие. Словно говорит: «Здесь не получилось, но ты лучше знаешь, что я должен сделать». Такое доверие Творцу сразу же привлекает в его душу благодать и отгоняет от нее тревогу

0: заповедь Спасителя, который говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Апостольские чтения.

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, друзья. С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело

0: Частное мнение.
1: Елизавета Бернас. Певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Многие говорят, что первый год материнства самый сложный. В моем случае эти слова оказались правдивыми. Но вместе со сложностью я чувствовала невероятную поддержку и утешение, которые посылает Господь. И одним из таких ярких моментов я хотела бы поделиться. Естественно, я представляла себе материнство розовым и безоблачным. Да, бывают сложные дети, но меня это не коснется. Представляла спокойную и умиротворенную картину. Буду сидеть с подружками в кафе, пока малыш спит. Буду всегда содержать дом в чистоте и готовить полезную еду. А еще мы с мужем всегда будем понимать друг друга и никогда не ссориться. Но в итоге пришлось столкнуться с бессонными ночами, плохим дневным сном, полным отсутствием личного времени и пространства. В одну из таких минут усталости, недосыпа, Господь и посылает каждой маме удивительное утешение – первую улыбку малыша. Наверное, нет в мире слов, которые могли бы описать, какое счастье испытывает мама, когда впервые ее видит. И нет уже усталости, и недосып куда-то ушел. Как же мудро Ты, Господи, все устроил. Как же Ты все продумал в нашей жизни. Как Ты заботишься о нас. Ты рядом, никогда меня не оставлял. Всего лишь улыбка, такое привычное для нас действие. Но как оно изменило мою жизнь. Дочке уже 3 года. А я вновь и вновь вспоминаю эту первую, еще беззубую улыбку, ставшую для меня невероятным напоминанием о Божьей любви к нам.
0: Частное мнение.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
0: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться историями, которые приключались в разных монастырях. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую Умиление. Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен входили в число первых диаконов Церкви. В одной из книг Нового Завета «Деяния апостолов» рассказывается, что 12 апостолов избрали из числа 70 учеников Спасителя 7 диаконов. Диаконы стали помощниками апостолов. Прохор вначале сопровождал апостола Петра, а потом был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с евангелистом Прохор последовал в ссылку на остров Патмос. Там он записал «Апокалипсис» или «Откровение Божие», бывшее апостолу Иоанну, о конечных судьбах мира. Он принял мученическую кончину в Антиохии. Никанор был казнен в Иерусалиме вместе с первыми христианскими мучениками в середине 30-х годов первого века. Тимон проповедовал христианство в Аравии, а Пармен — в Македонии. Оба также приняли смерть, но не отреклись от веры. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили свои жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. В этот день мы чествуем святых апостолов из числа 70 учеников Иисуса Христа и обращаемся к ним с молитвой. Святые Прохор, Никанор, Тимон и Пармен, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Танец Анны Павловой слагался у нее в душе. Так утверждал Виктор Дандре, импресарио и близкий друг одной из известнейших балерин 20-го столетия. Анна Павлова и сама часто любила повторять, что балет — это не техника, а душа. Ане было 8, когда она впервые попала в Мариинский театр. Мама привела ее на балет «Спящая красавица». Павлова вспоминала, как при первых звуках оркестра ее сердце затрепетало, а когда появились танцоры, Аня забыла обо всем на свете. После спектакля по дороге домой девочка сказала матери: «Я стану балериной». Ее мечта сбылась в 1899 году. Сразу после окончания императорской театральной школы Павлова была зачислена в труппу Мариинки. Ко вчерашней ученице быстро пришел успех. Она виртуозно исполняла главные партии в таких сложных спектаклях, как «Жизель», «Эсмеральда», «Лебединое озеро». На сцене Анна не просто демонстрировала отточенные фуэте и па де буре. В движениях она стремилась выразить переживания своих персонажей и отразить глубину их внутреннего мира. Пресса писала об особом языке танца Павловой. Благодарные зрители понимали этот язык с полуслова. Танцор Лаврентий Новиков, сценический партнер Анны Павловой, вспоминал: «Обаяние ее личности было настолько велико, что в каком бы танце Павлова ни появлялась, она производила на публику неизгладимое впечатление». Особенной популярностью пользовалась хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь», которую специально для Анны в 1907 году поставил ее бывший однокурсник, балетмейстер Михаил Фокин. Впервые Павлова представила «Лебедя» в Петербурге на большом благотворительном спектакле. Композиция буквально ошеломила публику и на долгие годы стала визитной карточкой балерины. Анну называли «пушинкой», «феей», «хрупким стебельком». Но внутри у нее был железный стержень воли, силы духа и жертвенности. Балерина могла выйти на сцену с высокой температурой, и ни один человек даже не догадывался о ее состоянии. Импресарио Виктор Дандре вспоминал, что Анна Павлова обладала редким для артиста свойством. Ей не кружил голову успех. Павловой аплодировали в лучших театрах Европы, а она оставалась скромной, доброй, благодарной и отзывчивой. Редкое благотворительное мероприятие обходилось без участия балерины. В Петербурге она давала концерты в поддержку бедных, жертвовала гонорары на бесплатные больницы и школы для неимущих и сирот. С началом Первой мировой войны Анна Павлова уехала за рубеж. Там она продолжила благотворительную деятельность. Балерина выступала в пользу Красного Креста. Особую заботу проявляла она о соотечественниках. В пригороде Парижа, Сен-Клу, Анна купила большой дом, в котором открыла приют для русских детей-сирот. Еще один детский приют и бесплатную школу танцев для девочек Павлова устроила в собственном лондонском имении Ivy House. До конца жизни она самостоятельно поддерживала оба приюта, а воспитанниц считала своими детьми и заботилась о них как о родных. Павлова говорила, что все, чего она желает в этой жизни, нести людям радость. «В этом мое призвание. Этого от меня хочет Бог», утверждала она.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поразительно, но далеко не всегда религиозность и нравственность совпадают. Хотя, казалось бы, все должно быть иначе. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о ложной, а об истинной религии, соединяющей человека с Богом. Но все, правда, бывает сложно. И об этом мы можем судить по 23 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь! Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
1: Господь Иисус Христос, не сумев достучаться в первые годы земного служения до фарисеев и законников израильских, в конце своей миссии обращается к ним с обличительной речью. В чем же заключалась причина критики со стороны Сына Божьего? Существует довольно распространенное мнение, что оппоненты Христа были просто плохими людьми, лицемерными и коварными, и, собственно, поэтому и противились проповеди Господа Иисуса. На самом деле все обстояло сложнее. Фарисеи и законники, как некое религиозное сословие, появились не на пустом месте. Вероучительная элита ветхозаветного Израиля образовалась в годы Вавилонского плена, периода насильственного переселения древних иудеев из исторической Палестины на земли Вавилона, современного Ирака. И именно там, в условиях несвободы и агрессивного влияния языческого окружения, и возникло движение книжников-законников и фарисеев. Эти люди взяли на себя благородную миссию сохранить истинную веру, не дать соплеменникам раствориться в идолопоклоннической среде. Фарисеи и законники разъясняли, комментировали, популяризировали закон Моисея, а потом стали добавлять к нему свои собственные постановления. Так появился Талмуд и в целом обширное иудейское предание. Его постепенно сделали, по сути, обязательным для соблюдения. А сами создатели данной традиции тоже не сразу, но все же возомнили себя иудеями первого сорта, проще говоря, поддались гордости. И именно за гордость обличает Христос фарисеев и книжников. Сын Божий, среди прочего, говорит следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Обращает на себя внимание слово «лицемеры». В оригинале стоит слово, которое можно перевести на русский так – «артисты», «актеры», «лицедеи». Религиозная элита древнего Израиля любила молиться на показ, совершать милостыню тоже на показ, подчеркивая свое особое благочестие. Еще одна деталь. Христос говорит, что фарисеи сами не входят в Царство Божие и другим не дают войти. Что это означает? речь про деструктивную деятельность учителей израильских в отношении подрыва доверия ко Христу. Законники публично называли Сына Божьего богохульником, тем самым отталкивая от Спасителя олицетворение Царства Божия многих людей. И делали это не потому, что для обвинений были реальные основания, а потому что Христа ненавидели. Тоже не просто так. Фарисеи видели в Спасителе угрозу для себя, считали, что могут потерять уважение и почтение народа. Но легко укорять людей, которые жили давным-давно на иной земле, значительно сложнее заглянуть внутрь себя, потому что велика опасность увидеть нечто, что роднит нас в печальном смысле с оппонентами Христа. Ведь, к сожалению, почти каждый может вспомнить случаи, когда те или иные религиозные традиции служили ширмой для маскировки сердечной нечистоты. Просит тебя, например, кто-то о помощи, а ты говоришь: «Ой, брат, сегодня праздник, приходи завтра, тогда помогу». Или: «Знаешь, брат, сейчас пост, покормить тебя никак не могу». Так вот, Христос прямо говорит, что такое благочестие Господу не угодно. Правоверие обязательно должно соединяться с праводеланием, в основании которого лежит милосердие, великодушие, любовь. Если же в корне целеполагания находится гордость, лицемерие и зацикленность на внешней форме, то ничего хорошего не выйдет. Царство Божие для тех, кто так себя ведет, так живет, окажется закрытым. Не потому что Господь жесток, а потому что рай только для чистого, честного и любящего сердца, не омраченного никакой ложью лицемерия.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: «Горе имеем сердца» – этот богослужебный возглас пастыря, совершающего вместе с церковным народом святую литургию, обращает наш духовный взор в глубины собственного сердца. Именно там и оттуда, по удостоверению псалмопевца Давида, муж разумный полагает восхождение к Богу. Задача христианина в течение дня – отсекать все земные пристрастия суетного рассудка, чтобы не препятствовать бессмертному духу стремляться к источнику духовного света под воздействием божественной благодати.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 10 августа, день празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». О современных духовных ориентирах председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов.
2: Современные духовные ориентиры вызывают вопрос, а чем они для христианина должны отличаться от несовременных. Христианство по замыслу, по заданности, потому что мы должны исполнять, предполагает главным вневременность. Заповеди нам даны одни и те же навсегда. Но вот если нужно не убивать, не воровать, не завидовать, относиться с почитанием к родителям, то это в 21-м столетии точно так же верно, как в 15-м, 5-м или в апостольский век. Это не значит, что контекст эпохи не должен нами учитываться. Хотя бы потому, что в каждую эпоху возникают и новые благоприобретения, и новые искушения. Наш информационный век, добродетель воздержания и связанные с ней духовное упражнение и ориентиры, как здесь сказано, может выражаться не только, в иной раз не столько в том, чтобы чего-то не съесть или не выпить, хотя не выпить нужно лишнего точно, а в том, чтобы в первую очередь удержать себя от излишнего погружения в информационный поток. Не допустить того, чтобы то, что по ту сторону экрана или на экране, стало для тебя более значимым, чем то, что происходит в твоей реальной жизни. Чтобы те люди, которыми ты реально соприкасаешься, здесь и сейчас, в семье, на работе, в месте, где ты учишься, в транспорте, в котором ты едешь, были для тебя больше, чем те, которые фигурируют в качестве интернет-персонажей.
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях православный психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Поговорим о том, как построить крепкую семью и почему сейчас молодым людям это часто оказывается сложно. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии кандидат философских наук Никита Синдюков. И разговор пойдет о теме веры и атеизма в размышлениях отца Сергия.
0: «Светлый вечер» на «Светлом радио».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В одной из социальных сетей я увидела необычные фотографии. Красивая пара молодоженов во время свадебного торжества позирует на фоне детских игрушек. Их такое множество, что помещение напоминает небольшой магазин. А когда прочитала об Алине и Александре Крахмаловых, так звали этих новобрачных из города Стародуб Брянской области, захотела рассказать вам о них. Для бракосочетания Крахмаловы выбрали особенную дату – 4 ноября, праздник Казанской иконы Божией Матери. И само торжество получилось необычным. Жених с невестой заранее отказались от цветов и свадебных подарков для себя, но попросили гостей принести игрушки и детские книги. Таким образом, Алина и Александр задумали порадовать тяжело больных малышей. Все собранные подарки, а их оказалось немало, молодожены отвезли в благотворительный фонд «Ванечка», который с 2013 года помогает юным пациентам с онкогематологическими заболеваниями. Алина Крахмалова знает о тяжелых болезнях не понаслышке. Несколько лет назад врачи диагностировали у ее младшей сестры Маши онкологическое заболевание, и девочка стала одной из первых подопечных брянского фонда «Ванечка». А в преддверии собственной свадьбы Алина решила, в свою очередь, сделать приятное тем детям, которые сегодня борются с болезнью и проходят непростое лечение. «Я надеюсь, что наши подарки улучшат настроение заболевших мальчиков и девочек, не позволят им плакать или скучать, и улыбка будет чаще появляться на их лицах», сказала молодая женщина журналистам. Ее будущий муж Александр с радостью поддержал это начинание. Сотрудники благотворительного фонда «Ванечка» тепло поблагодарили Крахмаловых за милосердие и, конечно, поздравили с созданием семьи. Пусть ваша совместная жизнь будет наполнена счастьем и благополучием, теплом и уютом. Храни Господь вас и ваших близких. Думаю, что не только я, но и наши слушатели присоединятся к этим добрым пожеланиям. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Адигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Святитель Петерим, епископ Тамбовский, в миру Прокопий, родился в середине 17 века в Вязьме. Мальчик получил хорошее образование, был наделен художественным талантом, создавал иконы и пел в церковном хоре. В 21 год он принял монашеский постриг. В 1685 году Петерим стал епископом Тамбовским. Епархия была создана тремя годами ранее. Большую часть населения края составляли племена мордвы, черемисов, мещеры. Они исповедовали язычество. В епархии жило немало татар. Заметной группой населения также были раскольники. Новый епископ горячо взялся за свое дело. В Тамбове вместо ветхой деревянной церкви он построил большой каменный кафедральный собор. Была открыта школа для священнослужителей. Начала работу библиотека духовной литературы. Епископ Петерим лично путешествовал по епархии. Он вникал в нужды приходов, заботился о примирении с церковью раскольников, проповедовал среди иноверцев. Его трудами появился первый в епархии женский монастырь. Настоятельницей стала сестра владыки Петерима. После кончины епископа Тамбовского началось его народное почитание, а в 1914 году владыка Петерим был причислен к лику святых.
3: Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское служение.
2: Его смысл в учительстве, в защите чистоты веры, в служении, спасению своей паствы. Прославляя святителя Петерима, епископа Тамбовского, мы просим его: «Святой праведный Петерим, моли Бога о нас».

1977 году на экраны вышел фильм Владимира Грамматикова «Усатый нянь». Лента о вчерашнем школьнике Кеше Четвергове, легкомысленном и безответственном молодом человеке. Чтобы перевоспитать парня, его определили на работу в детский сад. Картину о том, как малыши превратили трудного ребенка во взрослого человека, зрители с удовольствием смотрят и в наши дни. А главная музыкальная тема из этого фильма – вокалист в исполнении актера Сергея Проханова и юной певицы Оли Рождественской – ушла в народ и, так сказать, зажила собственной жизнью. Вокалист из фильма «Усатый нянь» написал композитор Алексей Рыбников. Он говорил, что хотел буквально в нескольких нотах выразить главную идею – радость от соприкосновения с детством. И действительно, эта добрая, светлая музыка без слов в одно мгновение переносит нас в мир детства.

0: Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Поддержать близкого родного человека – это естественная потребность любящего сердца. Но как научиться это делать правильно и, самое главное, в нужный момент? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ибо писах вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь приму».
3: «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих.
2: Яко Христово благоухание есть мы Богови в спасаемых и в погибающих.
1: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел описывает две ситуации. Первая связана с христианской общиной Коринфа. Павел упоминает о человеке, который согрешил, был наказан и принес покаяние. Апостол умоляет коринфян простить этого человека и оказать ему любовь. Одним словом, поддержать, чтобы он, как выражается Павел, не был поглощен чрезмерную печалью. Это же слово «поглощен» встречается в одном из посланий апостола Петра, который пишет: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так Павел намекает на то, что непрощение окружающих может вергнуть человека в пучину уныния и отчаяния и стать для него пастью сатаны. И лишь наша поддержка спасает его от этой участи. Вторая ситуация, о которой вспоминает апостол, это случай в Троаде. Павел пришел в этот город для проповеди, и он пишет, что для этого дела отверста была дверь Господом. То есть внешние обстоятельства складывались для этого максимально благоприятно. Однако Павел не встретил здесь того, кого очень хотел встретить, своего товарища Тита. В результате, как сам он пишет о себе: «Я не имел покоя духу моему». Поэтому и проповедь Евангелия в Троаде идет не по намеченному плану. Павел переживает. Он не знает, где Тит, не знает, почему он не пришел, не знает, что с ним случилось. И далее ключевой момент. Апостол не погружается в уныние и отчаяние. Он просто смиренно принимает происходящее и направляется в Македонию, чтобы там продолжить свою миссию. Даже несмотря на то, что в Троаде у него вроде бы как не получилось исполнить задуманное, он остается открытым Богу, доверяет ему и позволяет ему вести себя дальше. Поэтому он и произносит слова «благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Всегда, то есть и в наших удачах, и даже в наших неудачах. В этой ситуации Павел становится живым примером того, о чем он пишет коринфянам. Он говорит: «Не дайте грешнику быть поглощенным отчаянием, поддержите его». А в Троаде он сам оказывается в ситуации, когда его может поглотить беспокойство. И он поступает с собой точно так же, как призывает поступать с коринфским братом. Он утешает и поддерживает себя. Каким же образом? Павел принимает утешение и поддержку от Бога, проявляет к нему доверие. Словно говорит: «Здесь не получилось, но ты лучше знаешь, что я должен сделать». Такое доверие Творцу сразу же привлекает в его душу благодать и отгоняет от нее тревогу и тоску. Так апостол

0: который говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Гилева, проектный менеджер, организатор мероприятий.
0: Частное мнение.
2: Господь подарил мне несколько встреч и разговоров с удивительным человеком, владыкой Августином. На тот период епископом Городецким и Ветлужским. Одна из них круто перевернула мое представление о браке. В тот день мы разговаривали за чашкой чая и подошли к вопросу, почему же я такая, как говорится, активистка, спортсменка, да и просто красавица, в свои без малого 33 года до сих пор не замужем. На тот момент в моей голове четко сформировалась картина, каким должен быть мой спутник жизни. Я озвучила по списку все свои требования к потенциальному мужу и отцу моих детей. И тут владыка охладил меня с виду простым вопросом. «А ты как считаешь, сама-то соответствуешь всем тем требованиям, что предъявляешь к будущему супругу?» Меня будто кто-то встряхнул. До этого разговора я не задумывалась о том, что сама

0: Идей должна обладать теми добродетелями, которые ищу в другом человеке. Но я была настолько далека от желаемой реальности, пелена с глаз спала, и я начала видеть свои грехи. Словно эпизоды из кино пролетали перед глазами сцены из жизни, где я вела себя высокомерно, обижалась и обижала близких людей, требовала от других внимания к себе, но была крайне скупа на проявление заботы о ближних. Героиня моего фильма оказалась эдакой эгоистичной потребительницей, которая живет только для себя, и кому-то еще рядом с ней просто нет места. Зрелище не из приятных. Но оно дало новую мотивацию. Теперь я была настроена уже не на поиск, а на работу над собой. Стала отслеживать не то, как ко мне относятся, а как я отношусь к людям. И появилась потребность отдавать, а не получать. Теперь мне более понятен глубокий смысл первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И теперь я эти строки соотношу не с поведением потенциальных женихов, а со своим отношением к людям.
1: Частное мнение.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение – каждый день на радио «Вера».

Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую Умиление. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Тамбовской землей. Этот праздник появился в церковном календаре в 1988 году. Он приурочен к дню памяти святителя Петерима Тамбовского, строителя монастырей и Тамбовского кафедрального собора, выдающегося архипастыря этого края. В сонме тамбовских святых уроженец этого края преподобный Серафим Саровский, святой, который сделал пасхальную радость главным принципом своей жизни. Прославили Тамбовскую землю преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник, преподобный Силуан Афонский. Первый в юности не мог себе представить, что станет монахом, но стал известен всей России как старец Оптинской пустыни. Его духовные наставления были просты и точны в формулировках и разошлись в народе как поговорки. «Надо жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение», – завещал старец. Феофан Затворник выбрал не карьеру ректора духовной академии, а монашеский затвор в обычном монастыре. Там он создал духовные труды, которые вдохновляют христиан и в наши дни. Преподобный Силуан Афонский еще маленьким мальчиком решил искать Бога по всей земле. Нашел он его в глубине своего сердца. На иконах старца изображают в слезах, а в руках преподобного свиток со словами «Молю Тебя, милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы земли». В соборе Тамбовских святых множество новомучеников, не предавших своей веры в годы гонений. Церковь обращается к ним. «Все святые в земле Тамбовской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: В неблагополучных семьях дети отрываются от родителей, как листочки от засохшего дерева. У любящих отцов и матерей крепкая связь с детьми, и сохраняется она до самой старости. Так и сыновья Кирилла и Марии Радонежских не покидали их, хотя давно выбрали жизненный путь или обзавелись собственными семьями. В Ростове боярина Кирилла и его жену Марию знали как очень благочестивых людей. Они поселились в деревне, недалеко от города, опасаясь городских соблазнов. Отправляясь в Ростов по делам, Кирилл точно знал, как его встретят вечером, когда он вернется. У ворот будет стоять его жена Мария, ожидая мужа. У нее в ногах будут вертеться трое сыновей – Стефан, Варфоломей и Петр. Каждый подпрыгивая как можно выше, чтобы первым увидеть, как отец подъезжает к деревне. Поэтому Кирилл торопился закончить дела, чтобы скорее оказаться дома. Мария всегда спокойно отпускала мужа в город. Она не боялась супружеской измены. Они с Кириллом поженились рано, и за годы совместной жизни их души успели так сродниться, что супруги уже не мыслили себя по отдельности. Они вместе ходили в церковь, соблюдали посты и приглашали к себе странников. Даже проведя несколько часов в разлуке, Кирилл и Мария спешили при встрече сразу же поделиться друг с другом тем, чем занимались. Супруги были счастливы жить простой жизнью. Но скоро их коснулась беда, и Кирилл потерял все свое состояние. Когда ему предложили переселиться в Московское княжество и поступить на службу к другому князю, он пришел к Марии советоваться. Переехать в те времена было намного сложнее, чем в наши дни, но жена и дети доверились Кириллу. Из трех сыновей двое уже женились, однако бросить родителей им казалось немыслимым. Остался с ними и средний сын, Варфоломей. Он с детства просил дозволения стать монахом, но родители просили подождать, пока они не состарятся и не умрут. Послушный Варфоломей, искренне любящий отца и мать, последовал за ними в Радонеж. Он еще не знал, что однажды этот город даст ему имя, и скромный юноша Варфоломей станет известен как святой Сергий Радонежский. Состарившись, Кирилл и Мария оставили мирскую суету и ушли в Ходьковский Покровский монастырь, который был одновременно мужским и женским. Приняв постриг, они взяли на себя монашеский подвиг, который стал венцом их благочестивой семейной жизни. Духовная связь Кирилла и Марии с детьми не прерывалась, становилась все более крепкой. Стефан, недавно похоронивший жену, присоединился к родителям и стал за ними ухаживать. Трудился в обители и Варфоломей, постоянно навещал отца и мать и третий сын, Петр. Незадолго до своей кончины Кирилл и Мария приняли схиму и взяли на себя особо строгие монашеские обеты. Прожив тяжелую, но счастливую жизнь, Кирилл и Мария умирали на руках у родных и любимых людей. Они сумели сохранить крепкую и дружную семью, которая дала миру трех святых монахов. В 1992 году, когда праздновалось 600-летие со дня представления их сына, святого преподобного Сергия Радонежского, схемонахи Кирилл и Мария Радонежские были прославлены Русской Православной Церковью в лике святых.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поразительно, но далеко не всегда религиозность и нравственность совпадают. Хотя, казалось бы, все должно быть иначе. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о ложной, а об истинной религии, соединяющей человека с Богом. Но все, правда, бывает сложно. И об этом мы можем судить по 23 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь! Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
1: Господь Иисус Христос, не сумев достучаться в первые годы земного служения до фарисеев и законников израильских, в конце своей миссии обращается к ним с обличительной речью. В чем же заключалась причина критики со стороны Сына Божьего? Существует довольно распространенное мнение, что оппоненты Христа были просто плохими людьми, лицемерными и коварными, и, собственно, поэтому и противились проповеди Господа Иисуса. На самом деле все обстояло сложнее. Фарисеи и законники, как некое религиозное сословие, появились не на пустом месте. Вероучительная элита ветхозаветного Израиля образовалась в годы Вавилонского плена, периода насильственного переселения древних иудеев из исторической Палестины на земли Вавилона, современного Ирака. И именно там, в условиях несвободы и агрессивного влияния языческого окружения, и возникло движение книжников-законников и фарисеев. Эти люди взяли на себя благородную миссию сохранить истинную веру, не дать соплеменникам раствориться в идолопоклоннической среде. Фарисеи и законники разъясняли, комментировали, популяризировали закон Моисея, а потом стали добавлять к нему свои собственные постановления. Так появился Талмуд и в целом обширное иудейское предание. Его постепенно сделали, по сути, обязательным для соблюдения. А сами создатели данной традиции тоже не сразу, но все же возомнили себя иудеями первого сорта, проще говоря, поддались гордости. И именно за гордость обличает Христос фарисеев и книжников. Сын Божий, среди прочего, говорит следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Обращает на себя внимание слово «лицемеры». В оригинале стоит слово, которое можно перевести на русский так – «артисты», «актеры», «лицедеи». Религиозная элита древнего Израиля любила молиться на показ, совершать милостыню тоже на показ, подчеркивая свое особое благочестие. Еще одна деталь. Христос говорит, что фарисеи сами не входят в Царство Божие и другим не дают войти. Что это означает? Речь про деструктивную деятельность учителей израильских в отношении подрыва доверия ко Христу. Законники публично называли Сына Божьего богохульником, тем самым отталкивая от Спасителя олицетворение Царства Божия многих людей. И делали это не потому, что для обвинений были реальные основания, а потому что Христа ненавидели. Тоже не просто так. Фарисеи видели в Спасителе угрозу для себя, считали, что могут потерять уважение и почтение народа. Но легко укорять людей, которые жили давным-давно на иной земле. Значительно сложнее заглянуть внутрь себя, потому что велика опасность увидеть нечто, что роднит нас в печальном смысле с оппонентами Христа. Ведь, к сожалению, почти каждый может вспомнить случаи, когда те или иные религиозные традиции служили ширмой для маскировки сердечной нечистоты. Просит тебя, например, кто-то о помощи, а ты говоришь: «Ой, брат, сегодня праздник, приходи завтра, тогда помогу». Или: «Знаешь, брат, сейчас пост, покормить тебя никак не могу». Так вот, Христос прямо говорит, что такое благочестие Господу не угодно. Правоверие обязательно должно соединяться с праводеланием, в основании которого лежит милосердие, великодушие, любовь. Если же в корне целеполагания находится гордость, лицемерие и зацикленность на внешней форме, то ничего хорошего не выйдет. Царство Божие для тех, кто так себя ведет, так живет, окажется закрытым. Не потому что Господь жесток, а потому что рай только для чистого, честного и любящего сердца, не омраченного никакой ложью лицемерия.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Когда мы говорим «сумрак», «сумятица» или «кумекать», мы и не думаем о том, что произносим слова с древнейшими приставками. Правда, уже устаревшими. Так называют приставки и другие морфемы, которые не порождают новых слов, а просто сохранились в языке. Подобных приставок у нас немало. Одна из них – приставка «па». Первоначально она означала сходство, неполноценность или приближение к чему-то. Например, пасынок – ребенок супруга от предыдущего брака. Или пагрусть – гриб, похожий на грусть, но не являющийся им. Она помогала обозначить подобие или ограничить признак. В старых словарях можно встретить такие устаревшие слова, как «паубед» – полдник, или «паужин» – перекус между обедом и ужином. Еще одна редкая приставка – «су». Она тоже обозначала сходство или близость к чему-то. Например, «суглинок» – грунт, похожий на глину. Или «сумятица» – беспорядок, замешательство. А также «сутолока», «сумрак», «сугроб» – все они содержат архаичную морфему «су». Среди других устаревших приставок интересны «тре», сохранившиеся, например, в слове «трезвон», и «преди», известное в слове «предисловие». Давай покумекаем, говорим мы, предлагая обдумать какой-нибудь вопрос. Приставка «ку» сохранилась не только в «кумекать», но и в словах «кудри» и «кудель», то есть «локон». Еще одна редкая морфема «сн» встречается в глаголе «снедать», что значит «есть», и в существительном «снеть». А в переносном значении «терзать», «мучить» мы сталкиваемся с этим словом в литературе. Например, у Пушкина в сказке о царе Салтане сын царя, Гвидон, говорит: «Грусть, тоска меня снедает, одолела молодца, видеть я б хотел отца». Встречается слово «снедает» и у Беллы Ахмадулиной, которая любила возвышенную книжную лексику. «Для бездны не внове, что вхожи в нее пустяки, без них был бы мелок ее умозрительный омут, но бездн охранитель мне вход возбраняет в стихи, снедают меня и никак написаться не могут». Язык ничего не сохраняет просто так. Хотя перечисленные мной приставки являются архаичными, но все же существуют в современной речи, придавая ей колорит и историческую глубину. С вами была Нина Резник.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: Монастыри и храмы Ставрополья.
6: Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Уникальность церквей в их архитектуре или истории. Иногда и в том, и в другом. В Черкесске существует именно такая церковь. Она называется Покровской, освящена в честь Пресвятой Богородицы, считающейся защитницей и покровительницей казаков. История сакрального сооружения несколько столетий была неразрывно связана с ними, проживавшими на речке Хопер. Станица тут возникла в результате основания казаками новых земель. Позже отсюда происходило заселение Кубани и будущего Ставропольского края. Церковь была построена в 1730 году из черного дуба на берегу реки Хопер в одноименной казачьей станице, где простояла 99 лет. В 1829 году церковь была перенесена на Кавказ в губернский город Ставрополь и поставлена на возвышенном месте, где стоял большой крест с надписью. Здесь в 1767 году был Суворов. Здесь церковь простояла с 1829 года по 1831. В 1831 году казаки станицы Ставропольской на своих плечах пешим ходом в разобранном виде по бревнышку с пением и молитвами перенесли церковь из Ставрополя в станицу Баталпашинскую, ныне город Черкесск, и установили в центре, рядом с Николаевским собором. Позже церковь была перенесена на новое место, где находится и по настоящий день. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
5: Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает Зоя Некрасова, основатель и руководитель кофейни.
1: Я приехала в Петербург к на тот момент еще не мужу, но молодому человеку. И я помню, что я пришла на вокзал. Мой муж сейчас уже должен был меня встретить, но у меня сел телефон. Как я не пыталась его зарядить, что я не пыталась сделать. В общем, ситуация какая-то провальная совершенно. Это Питер, это большой вокзал. Я не понимаю, где мой муж, что вообще происходит. У меня создается паника в голове. Ну, в общем, примерно полчаса я бродила по вокзалу в поисках Максима, и я совершенно отчаялась. Присела и начала молиться про себя. Потом я увидела рядом какой-то ларек с продажей телефонов. Я подошла к этому ларьку, просто начала присматривать уже какой-то кнопочный телефон, чтобы позвонить. Молодой человек, продавец, говорит, а зачем эта марка телефонов? Я ему объяснила ситуацию, и он просто мне протягивает телефон, говорит, слушайте, на что вы так? Позвоните вот сейчас просто, да, узнаете, где ваш человек. В тот момент для меня это было такое спасение просто. Я этому человеку была настолько благодарна. Разумеется, Максим нашелся. И вот, например, для себя, что я подчеркнула, что разные ситуации бывают жизненные, и периодически мы вот просто не замечаем каких-то моментов. Человеку могут мир перевернуть, если мы там ему руку протянем. И с того момента я начала больше как-то обращать внимание на такие немасштабные ситуации. Просто человеку попить дать вовремя, в очереди пропустить. Я вот на самом деле рекомендую всем больше обращать внимание на какие-то такие незначительные ситуации. И понимание должно складываться того, что в какой-то момент в этой ситуации можешь оказаться ты.

Вы слушаете радио «Вера». Вера. Сегодня, 10 августа, Церковь чествует смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Преподобный Павел Ксеропотамский, в миру Прокопий, был сыном императора Михаила I. Тот впоследствии сложил в себя царское достоинство и принял иночество. Прокопий получил блестящее образование и был одним из образованнейших людей своего времени. Он стал автором нескольких богословских произведений и молитвенных гимнов, канонов. Но почетное положение в свете и слава не увлекали Прокопия. Он предпочел уйти на Афон, где восстановил древний монастырь Ксеропотам и принял постриг с именем Павел. С его кельи началась современная история Афона и его обителей. Из скромности Павел никому не открывал своего прошлого и не показывал образованность. Слава об отшельнике быстро разнеслась по краю. К нему стали собираться другие иноки, ждавшие духовного наставления от подвижника. Но тот отказался возглавить монастырь и продолжал жизнь отшельника. Однажды константинопольский император Роман упросил Павла прибыть в столицу. Подвижнику устроили пышную встречу. Но смиренный монах явился ко двору в разорванной рясе. По молитвам Павла тяжко болевший император получил исцеление. Но Павел не прельстился роскошью двора. Он покинул столицу и вернулся в Ксеропотам. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали. Но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге, и умом они не хотели оторваться от памяти Божьей. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Мы чествуем преподобного Павла Ксеропотамского и надеемся на его молитвенную помощь. Святой преподобный Павел, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1890 году Петр Ильич Чайковский получает заказ от дирекции императорских театров на создание одноактной оперы и двухактного балета. Оба произведения планировалось показать в рамках одного театрального вечера. В свободной выборе сюжета композитор обращается к сказкам о любви, способной преодолеть любое зло и несчастье. Так на свет появились опера о слепой девушке Иоланта и балет о заколдованном принце Щелкунчик. Премьера обоих сочинений состоялась в 1892 году, но еще раньше, на концерте Русского музыкального общества, Чайковский показал публике отдельные фрагменты балета. Композиции имели успех и впоследствии стали исполняться как самостоятельная сюита, то есть цикл из нескольких пьес. В эту сюиту, помимо увертюры, вошли танцы, изображающие культуру и традиции разных стран. Некоторые танцы, например, арабский или китайский, имеют четкое определение своей национальной принадлежности. А другие же выписывают некий обобщенный образ. К последним относится танец пастушков, где музыка создает легкие, изящные образы юноши и девушки, которые танцуют, будто играя на дудочках. В наше время балет «Щелкунчик» стал постоянным спутником рождественских и новогодних праздников. Чайковский создал в нем атмосферу зимней сказки, ожидание чуда, предвкушение торжества. А музыка из оркестровой сюиты, в том числе танец пастушков, превратилась в один из символов святочных дней. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер Даниэль Райскин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Поддержать близкого родного человека – это естественная потребность любящего сердца. Но как научиться это делать правильно и, самое главное, в нужный момент? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ибо писах вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь приму».
3: «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих».
2: «Яко Христово благоухание есть мы Богови в спасаемых и в погибающих».
1: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел описывает две ситуации. Первая связана с христианской общиной Коринфа. Павел упоминает о человеке, который согрешил, был наказан и принес покаяние. Апостол умоляет коринфян простить этого человека и оказать ему любовь. Одним словом, поддержать, чтобы он, как выражается Павел, не был поглощен чрезмерную печалью. Это же слово «поглощен» встречается в одном из посланий апостола Петра, который пишет: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так Павел намекает на то, что непрощение окружающих может вергнуть человека в пучину уныния и отчаяния и стать для него пастью сатаны. И лишь наша поддержка спасает его от этой участи. Вторая ситуация, о которой вспоминает апостол, это случай в Троаде. Павел пришел в этот город для проповеди, и он пишет, что для этого дела отверста была дверь Господом. То есть внешние обстоятельства складывались для этого максимально благоприятно. Однако Павел не встретил здесь того, кого очень хотел встретить, своего товарища Тита. В результате, как сам он пишет о себе: «Я не имел покоя духу моему». Поэтому и проповедь Евангелия в Троаде идет не по намеченному плану. Павел переживает. Он не знает, где Тит, не знает, почему он не пришел, не знает, что с ним случилось. И далее ключевой момент. Апостол не погружается в уныние и отчаяние. Он просто смиренно принимает происходящее и направляется в Македонию, чтобы там продолжить свою миссию. Даже несмотря на то, что в Троаде у него вроде бы как не получилось исполнить задуманное, он остается открытым Богу, доверяет ему и позволяет ему вести себя дальше. Поэтому он и произносит слова «благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Всегда, то есть и в наших удачах, и даже в наших неудачах. В этой ситуации Павел становится живым примером того, о чем он пишет коринфянам. Он говорит: «Не дайте грешнику быть поглощенным отчаянием, поддержите его». А в Троаде он сам оказывается в ситуации, когда его может поглотить беспокойство. И он поступает с собой точно так же, как призывает поступать с коринфским братом. Он утешает и поддерживает себя. Каким же образом? Павел принимает утешение и поддержку от Бога, проявляет к нему доверие. Словно говорит: «Здесь не получилось, но ты лучше знаешь, что я должен сделать». Такое доверие Творцу сразу же привлекает в его душу благодать и отгоняет от нее тревогу и тоску. Так апостол на собственном примере показывает нам, с чего начинается настоящая поддержка ближнего. «Если я не научился успокаивать себя тем, что припоручаю свою жизнь Творцу, позволяя ему вести себя дальше даже тогда, когда мои планы рушатся, мои слова поддержки будут малоэффективными. В них не будет ощущаться моего собственного опыта доверия и припоручения». Такой опыт и призывает нас приобретать апостол Павел. Ведь лишь в том случае мы будем способны исполнить главную заповедь Спасителя, который говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя».
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог, востоковед.
0: Частное мнение.
2: В молодости я принадлежала субкультуре хиппи, поэтому любила гулять по Старому Арбату, где собирались мои единомышленники. Именно на Арбате я познакомилась с художником Айдаром, романтиком и просто ярким, талантливым человеком. Он рисовал меня, как сам говорил, для своего портфолио. Мы много времени проводили вместе. И однажды Айдар рассказал о горе, которое пережил совсем недавно. У него умерла жена. Как могла, я старалась сочувствовать и поддерживать своего друга. Рассказывала разные истории из жизни, чтобы отвлечь от горестных мыслей. Слушала его рассказы, сопереживала. К сожалению, мне мало что удалось изменить. Айдар мог улыбаться, даже смеяться. Но горькие складки у губ и добрые, но печальные глаза выдавали глубинную тоску. Он не мог справиться с болью от потери любимого человека. Прошло время. В институте, где я училась, началась сессия. Нужно было много заниматься. Гулять времени почти не оставалось. А если удавалось изредка выбираться на Арбат, Айдара я там не встречала. Скорее всего, его просто не было в Москве. Через несколько месяцев, уже летом, мы пошли гулять с друзьями на Арбат. И не может быть! Айдар! Айдар, как я рада тебя видеть! Кинулась я к старому другу. Я больше не Айдар. Я Иоанн. Как так? Крестился. Теперь я православный христианин. Я искренне обрадовалась за него, хоть и не была сама крещена. Интуитивно знала, чувствовала, что Бог рядом, главное – найти его. Мы снова гуляли, беседовали, просто сидели в одном из многочисленных переулков Арбата. И я заметила, что в глазах теперь уже у Иоанна больше нет боли и горечи, что были раньше. Друг мой успокоился, как будто просветлел, начал всем вдруг помогать, со всех заступаться. Я увидела на примере Иоанна, что такое истинное утешение. Ведь я делала все возможное, старалась согреть его душу, даже молилась своими словами, не принадлежа ни к одной из религий. Но душа Иоанна исцелилась только тогда, когда он встретился с Богом, принял крещение. Господь сам стал для него настоящей любовью и утешением. Это такая большая радость. Слава Богу за все.
0: Частное мнение. Радио.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Серафима Дивеевская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», принадлежала преподобному Серафиму Саровскому. Образ всегда был при старце. И в его монашеской келье, и в чаще леса, когда святой Серафим был отшельником. Когда он стал принимать паломников, икона тоже была рядом. Перед образом Пресвятой Богородицы всегда горела лампада. Старец брал елей из нее и помазывал больных. Вскоре, по милости Царицы Небесной, те получали исцеление. У подвижника было свое имя для иконы – «Всех радости радость». Так, в поэтичной форме, он высказал свое отношение к Пречистой Деве Марии, которая не раз являлась своему избранному слуге. Преподобный Серафим проводил часы на коленях перед этой иконой в молитве к Небесной Владычице. Перед этим образом он скончался в 1833 году. После смерти праведника икону передали сестрам Дивеевской обители. После революции икону от поругания скрывали у себя верующие. С 1991 года святыня находится в резиденции Патриарха Московского и всея Руси. Раз в год, в праздник похвалы Пресвятой Богородицы, образ выносят в Патриарший Богоявленский собор для всеобщего поклонения верующим. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, мы просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В то время как Васко да Гама только мыслил о возможности найти путь к полуострову Индостан, наш тверитянин уже купечествовал на его берегу, писал Николай Карамзин в своей знаменитой «Истории государства российского». Именно он в 19 столетии первым обнаружил в архиве Троицы Сергиевой Лавры записки тверского купца Афанасия Никитина, знаменитые путевые заметки, получившие впоследствии название «Хождение за три моря». В отличие от португальского первопроходца, Афанасий Никитин о подобном путешествии не мечтал. Отправиться в столь долгий и опасный путь его вынудили обстоятельства. В 1468 году один из торговых кораблей Никитина, шедший в Астрахань, затонул в Волге. На другое судно напали разбойники и разграбили его. Афанасий остался без товара. На его приобретение купец брал в долг большую сумму, которую теперь выплатить не мог. Дома Никитина неминуемо ждала бы долговая тюрьма. Поэтому он решил заработать, чтобы вернуть долг. И задумал попытать счастье в Азии, где, по слухам, многие товары можно было приобрести очень дешево. Как истинно верующий христианин, в такое путешествие Афанасий не мог отправиться без благословения. Об этом он сам говорит в «Хождении за три моря». «И пришел в Калязин монастырь к святой живоначальной Троице. У игумена и святой братии получил благословение». В 1469 году Никитин достиг Индии. Он побывал на ее юго-западных землях, в Раджастане, Гуджарате и Махараштре. С досадой Афанасий сообщает в своих записках, что в Индии для русской земли товара нет. Вокруг все непривычное – специи, масла, благовония. Купца заинтересовали фарфор и алмазы. Но они стоили больших денег, а у Никитина их почти не осталось. По некоторым из его записей историки сделали вывод, что купцу приходилось питаться подаянием. А чтобы элементарно остаться в живых – притвориться странствующим дервишем, мусульманским отшельником. Но даже в таких условиях Никитин не отступился от Христа. «Другого никакого имени не призывал», – пишет Афанасий. В Махараштре дервиши Никитина разоблачили. Правитель узнал, что Афанасий – русский христианин, и отобрал у него единственное имущество – жеребца. Правда, пообещал вернуть и дать в придачу 1000 золотых, если Никитин примет ислам. Если же нет, пригрозил смертью. Искушение было сильное, но Афанасий выстоял и был готов умереть за веру. Спастись ему помог казначей хана. Он убедил правителя не обращать Афанасия в ислам и отпустить. Подобное купцу придется пережить еще не раз. Текст «Хождение за три моря» пронизан слезными мольбами Никитина к Богу о том, чтобы Господь помог сохранить истинную веру. Несмотря ни на что, русскому купцу это удалось. «Прошло 4 Пасхи, как я в Бессерменской земле, а христианство я не оставил», — сообщает Никитин. О том, что он оставался верующим православным христианином, красноречиво свидетельствуют такие, например, переживания Никитина. Не имея в путешествии церковного календаря, в какой-то момент он сбился со счета и не мог узнать, когда начинаются православные посты, поэтому постился по мусульманскому обычаю. На обратном пути в Россию Афанасий сокрушается о том, что это наверняка зачтется ему на небесах как большой грех. «Хождение за три моря» продлилось 6 лет и стало примером мужества простого русского человека. Духовный подвиг Афанасия Никитина через века продолжает восхищать не только его соотечественников, но и жителей страны, в которой он претерпел немало испытаний. В 2002 году в индийском городе Ривданда был установлен памятник стойкому вере тверскому купцу.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Игорь Фомин.
3: Мы очень круто можем изменить жизнь любого человека, даже если один раз с ним столкнулись. Просто даже на улице, просто даже отношения около подъезда, просто даже вот как ты там поздороваешься. Я был в одной очень интересной семье. Сидели, разговаривали, у них 11 детей. И глава семьи, он абсолютно со всеми здоровается. Ну и около их дома, значит, есть стоянка, у него тоже там подаренная машина от правительства Москвы, вот была такая акция. И около дома, естественно, негде было поставить, а там продавались места. Он не смог купить, потому что это очень дорого там было. Ну и ставил, где попал. И звонок в дверь, приходит, говорит, какой-то сосед. И друг говорит: вы знаете, мы продаем квартиру, продаваться она будет долго, мы не торопимся, мы за хорошую цену, говорит, у нас есть место. Ставьте, пожалуйста, говорит, на наше место машину. Он говорит: да что вы, неудобно там то да сё, вдруг вам надо будет показать еще что-то. Он говорит: нет, ставьте, говорит, вы такой, говорит, очень внимательный, говорит, приветливый человек. Я говорю: ну, вы с ним как-то до этого общались? Он говорит: нет, никогда, говорит, только в лифте, здрасте, до свидания. Вот что делать, только поздороваться даже с незнакомым человеком. Только частные примеры в нашей жизни имеют какой-то вес. Мы не собираем стадионы, толпы людей и не пытаемся их, скажем так, заставить поздороваться или как-то со всеми сразу познакомиться. Вы же прекрасно понимаете, что вы едете в метро, увидели человека, который улыбается, и у вас в душе стало хорошо. Потому что вы в какой-то момент скажете: что это он улыбается, да? И так все плохо и серо на душе. А когда-то это вас растопит. Жизнь состоит вот из этих маленьких кирпичиков, частностей. И этого бояться не надо.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве. 1953 год». Всякий раз, когда я уже повзрослев, думала о гибели моей мамы, безнадежная жалость меня изматывала. Я стала молиться. Просто своими словами просила Господа Бога согреть ее душу, принять к себе, пожалеть, простить. И как в детстве в больнице моя физическая боль слушалась молитвы и исчезала, так и теперь душевная боль теряла остроту. Я чувствовала, что молитва что-то меняет во мне и вне меня. Пришло ощущение какого-то теплого контакта, словно молитва — это мост через пропасть времени и пространства, разъединившую меня с человеком, с которым я очень тесно связана. Я не была настоящей верующей. Я еще только размышляла о вере. Рассуждала я так: предположим, там за гробом ничего нет. Тогда моя молитва ничего не значит. Тогда это средство для успокоения себя. А если есть? 2000 лет люди молятся в церквах о упокоении. Что же это? Вековая привычка? Темное заблуждение? Невероятно живучее. Если существует хотя бы крошечная возможность, даже тень возможности как-то облегчить ту мамину участь, послать ей весть о том, что я ее люблю, как же я могу не воспользоваться этой возможностью?
0: Голоса

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, а израильский царь Давид точно единобожие исповедовал?
2: Безусловно, Алексей Сергеевич, а почему вы вдруг в этом усомнились?
1: Да я тут в одной книжке эпиграф странный увидел. Вот смотрите. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Причем «тебя» и «тебе» вот тут, смотрите, с большой буквы написано. То есть имеется в виду не человек, а Бог. И подпись 137-й псалом Давида. Но разве такое возможно, чтобы монотеист славил Бога перед богами? Скажите, может, это вообще не из псалтыри строчка?
2: Да нет, это действительно начало 137-го псалма. Вот только перевод, который вы прочитали, встречается довольно редко.
1: А он что, неверный?
2: Верный. Более того, самый близкий к первоисточнику – древнееврейской псалтыри. Однако в греческом, латинском, а позднее в церковнославянском переложениях псалтыри используется другой вариант. «Прославлю тебя, Господи, всем сердцем моим, и перед ангелами воспою тебя». Надо полагать, переводчики изложили текст царя Давида именно в таком виде, чтобы у читателей не возникло недоумения, подобного вашему.
1: Но вы так и не объяснили, Андрей Борисович, что ж это за боги такие, перед которыми псалмопевец славит Творца Вселенной?
2: Тут возможны варианты толкований. Высказывалось мнение, что псалмопевец славит Создателя Вселенной среди языческих идолов, башков, чтобы показать их ничтожность. В этом случае слово «боги» здесь уместно было бы взять в кавычки.
1: А в русском переводе какой вариант используется?
2: Русских переводов немало. В тех, что опираются на древнееврейский оригинал, а это в первую очередь синодальный текст, использовано выражение «перед богами». Авторы, работавшие с греческим переложением, например, Евгения Бирюкова, сочли, что правильнее будет говорить «перед ангелами». А вообще, знаете, коллега, это не настолько важно.
1: Что не настолько важно?
2: А кого именно Давид под богами подразумевает? 137-й псалом – это дерзновенное свидетельство о Боге, произнесенное, что называется, невзирая на лица. Пламенный царь израильский – не побоялся бы исповедовать свою веру ни перед земными чинами, ни перед небесными ангелами, ни перед духами злобы поднебесной и теми, кто им поклоняется.
1: А эта песнь какому-то конкретному событию посвящена?
2: Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. В надписании псалма сказано лишь, что он принадлежит Давиду. А жизнь этого человека, как мы помним, была невероятно насыщена и испытаниями, и чудесами. А значит, и причин славить Бога у него было немало. Но есть в этом псалме удивительная строка, которая, как мне кажется, помогает понять подлинный его смысл. Вот послушайте. «Поклонюсь перед святым храмом твоим, и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего».
1: Как вы говорите? «Возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Что-то я опять не понимаю, о чем речь идет.
2: Толкователи предлагают нам под именами Бога подразумевать характеристики, которые дают Творцу люди. А значит, слово Создателя гораздо значительнее, чем все человеческие представления о нем. Считается, что царь Давид написал 137-й псалом после того, как получил от Бога некую важную весть. Вероятнее всего, речь идет об обещании, что из рода царя и псалмопевца произойдет Мессия, спаситель человечества. «В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость», говорит Давид после того, как получил на свое молитвенное обращение отрадный, животворящий отклик обет.
1: Все-таки потрясающий он человек, царь Давид. А были ли еще в земной истории правители столь же отзывчивые к Слову Божьему?
2: Ну, нельзя сказать, что таких не было. Достаточно вспомнить равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь 1000 с небольшим лет назад. Конечно, его чудесное преображение из страстного и жестокого тирана в человека мудрого и милостивого нельзя назвать иначе, как чудом. И псалмопевец подчеркивает, что на пути власть имущих к Богу гордость может стоять непреодолимым препятствием. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Однако Давид верит, что и эта преграда рухнет, если правители, подобные ему самому, услышат слова Бога. «Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня».
1: Получается, что царь Давид не видел своей заслуги в том, что он был таким горячо верующим. Он и веру свою воспринимает как подарок от Бога.
2: Точно. И Давид счастлив в этом. Он всю жизнь ведет себя по отношению к Богу как преданный любящий сын, готовый помогать отцу во всем, невзирая на опасности. Это радостное послушание возлюбленному Создателю для псалмопевца важнее всего на свете. В его душе не остается места для самолюбования и сомнений. Послушайте, как отразил это состояние поэт Наум Басовский в своем переводе 137-го псалма. «И если в беде окажусь неожиданно я, ты справишься с нею, и ярость врагов одолеет десница твоя, и я уцелею. Но если однажды я все-таки лягу на щит во вражеском стане, ко мне, милосердный, Господь за меня завершит благие деяния».
1: Да, слушаешь эти строки, и горько становится, что у меня не получится так чувствовать и так жить. Очень уж давлеет скепсис и ироническое отношение ко всему окружающему. Как кислота выжигает в душе все живое.
2: Ну, коллега, если вы жалеете об этом, значит, еще не все живое выжжено иронией. Ищите и обрящите. Господь всегда готов идти навстречу ищущему сердцу. Неспроста же выдержка из 137-го псалма в качестве эпиграфа вам на глаза попалась.
3: «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй».

0: Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия, что значит «путеводительница», по преданию была написана святым евангелистом Лукой. Он создал ее во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Константинополе хранилась во Влахернском храме. На Русь икона попала вместе с Анной, дочерью греческого императора Константина IX. Она стала женой Всеволода, сына Ярослава Мудрого, а ее сын Владимир Мономах перенес образ в Смоленскую соборную церковь. На протяжении XIV и XV века Смоленск находился под влиянием Великого княжества Литовского. Празднование 10 августа было установлено в 1525 году в память о возвращении Смоленского княжества России. Со смоленской иконой Одигитрия связано множество событий русской истории. В 1238 году глаз от образа вдохновил воина Меркурия проникнуть в стан Батыя и сразиться с врагами. В 1812 году, накануне Бородинского сражения, русские войска благословляли смоленской иконой Божией Матери.
1: По словам преподобного Силуана Афонского, «Богородица любовью своей объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя смоленский образ Божией Матери, мы молим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас».
2: Радио «Вера».

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться историями, которые приключались в разных монастырях. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00. Свидание с шедевром.
2: Ванечка, как хорошо, что ты частенько приходишь к нам в Третьяковскую галерею.
3: Это все благодаря вам, Маргарита Константиновна. Просто в какой-то момент я увлекся живописью, и теперь каждый раз здесь, в галерее, что-то новое для себя нахожу. Вот, например, смотрите, какая работа интересная. Мальчишки рыбу ловят. Я на нее раньше внимания не обращал, а сегодня вдруг увидел.
2: Это картина Илариона Прянишникова «Ребятишки, рыбачки». Художник написал ее в 80-х годах 19 века.
3: Кажется, детали не прорисованы, а изображение живое, яркое. В погожий летний денек деревенские ребятишки ловят рыбу. Один стоит прямо в воде с удочкой, ждет клева. Другие заглядывают в деревянную катку, оценивают улов, похоже. А еще две девочки стоят немного поодаль.
2: Они внимательно наблюдают за происходящим. И у каждого персонажа прослеживается свой характер. Посмотри внимательно. Что мы можем сказать о героях этого полотна?
3: Вот, например, мальчик с удочкой в руках – серьезный и настойчивый. Мальчишка в желтой рубахе, что смотрит в катку – любопытный товарищ. А девочки, что издалека смотрят – робкие – несмелые.
2: Верно рассуждаешь, Ваня. Такие выводы можно сделать лишь по каким-то едва уловимым деталям. Помнишь, первое, что ты сказал, увидев картину? Что детали ее не прорисованы. Конечно, ведь это эскиз, созданный художником перед написанием финального полотна, где уже четко определена композиция и прописаны детали.
3: А где же финальное полотно?
2: Оно хранится в Ивановском художественном музее. И название у него такое же – «Ребятишки-рыбачки». Надо сказать, что жизнь крестьянских девчонок и мальчишек очень волновала Илариона Прянишникова. У художника очень много работ, посвященных детской теме.
3: Да уж, видно, что изображать детвору – это его конек.
2: А все благодаря уникальным творческим способностям мастера. Он был весьма наблюдательным и чутким к настроениям окружающих людей. И старался использовать свои наблюдения при создании героев.
3: А еще, судя по всему, он был добрым и светлым человеком.
2: Ты прав, Ваня. Он прекрасно ладил с детьми, хотя своих детей они с супругой не имели. Воспитывали приемную сироту. И вообще жизнь художника была непростой. Он очень много трудился. Даже для того, чтобы закончить обучение в художественном училище, ему пришлось долго работать мальчиком. То есть официантом в чайной лавке.
3: Целеустремленный человек и талантливый живописец. Смотрите, как он мастерски изобразил пейзаж, на фоне которого ребята рыбачат.
2: Ты хорошо подметил, Ваня. Это еще одна сильная сторона художника Илариона Прянишникова. Помимо того, что он чутко примечал и изображал характеры героев, он их помещал в полноценное пейзажное пространство. Иными словами, окружающий ландшафт в его работах не фон, а значимый художественный элемент.
3: Природа на картине мне очень нравится. Сочная зеленая листва на деревьях, лужок, залитый солнцем, и вода, прозрачная, переливающаяся всеми красками.
2: И все выглядит таким живым и радостным.
3: Точно. Таким радостным, что мне захотелось присоединиться к этой босоногой детворе на картине Илариона Прянишникова «Ребятишки-рыбачки». И вместе порыбачить.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Мир – это круг, где центр – это Бог. Радиусы же – пути жизни человеческой.
1: Эта геометрическая и вместе с тем богословская метафора принадлежит Авве Дорофею Гасскому, палестинскому подвижнику VI века. В книге «Поучение» преподобный Дорофей говорит о необходимости единства между христианами. Он пишет: «Чем более кто соединяется с ближним, тем более соединяется он с Богом». И развивает тему. Чтобы вам яснее понять силу сказанного, предложу вам сравнение. Представьте себе круг, начерченный на земле, середина которого называется центром, а прямые линии, идущие от центра к окружности, — радиусами. Предположите, что круг этот есть мир, а центр круга — Бог. Радиусы же, идущие от окружности к центру, — пути жизни человеческой. Насколько люди входят внутрь круга, приближаясь к Богу, настолько становятся ближе и к Богу, и друг ко другу. Также разумейте и об удалении. После такого иносказания Авва Дорофей высказывается уже прямо. «Если возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Нему, столько соединяемся любовью и с ближним. И сколько соединяемся с ближним, столько и с Богом».
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В Сербии есть древний монастырь XIII века. По названию реки, на берегу которой расположен, этот монастырь именуется Витовница. С обителью неразрывно связано имя подвижника и старца конца XX – начала XXI века архимандрита Фадея Витовницкого. Вокруг проницательного, внимательного и отзывчивого отца Фадея всегда собирались люди. Старец скончался в 2003 году, но и сегодня каждый из нас может обратиться к нему и получить совет и успокоение. Достаточно открыть сборник духовного наследия архимандрита Фадея Витовницкого, книгу, которая называется «Зерна добромыслия». Как утверждают те, кто близко знал отца Фадея, сам он никогда не думал о том, чтобы написать и издать книгу. Но те, кого батюшка утешил в трудную минуту, с кем просто поговорил по душам, запоминали его мудрые слова, а потом записывали. Благодаря этим людям сегодня и мы можем прикоснуться к духовной сокровищнице старца. Его слова по-прежнему звучат живо, сердечно и задушевно, доверительно и тепло. Удивительно, что разрозненные записи многих лет в итоге сложились в цельную по своей внутренней идее книгу. В первой ее главе мы найдем уникальный словарь батюшки Фадея. Привычные вроде бы слова, но истинное значение многих из них сегодня либо забыто, либо искажено. Старец лаконично и ясно объясняет, что такое любовь, брак, зависть, прелесть, грех и покаяние. Почему нельзя держать в себе обиды, зачем нужно смирение. Вторую главу книги составили изречения святых отцов, народные пословицы и крылатые фразы, которые часто повторял в своих беседах отец Фадей. Старец произносил их не для красного словца. Простые, но мудрые в своей простоте, эти фразы ярко иллюстрировали суть, которую батюшка хотел донести до своих собеседников. «Чистое сердце Бога видит, а нечистое всего стыдится». «Кто смирен и кроток, у того нет врагов». «Какие у нас мысли, такая и жизнь». В третьей главе собраны житейские истории, рассказанные отцом Фадеем. Старец часто использовал их для того, чтобы тактично, не задевая человека, показать ему причину его несчастья или недоумения. Так, например, он рассказал забавный и поучительный случай из жизни знакомого священника. Однажды этот батюшка пошел к прихожанину осветить дом, а у того была злющая немецкая овчарка размером с теленка. Батюшка подходит к калитке, открывает, а собака сорвалась с привязи и бежит прямиком на гостя. Все, кто там был, замерли, ожидая беды. А священник вдруг раскрыл собаке объятия. Овчарка подбежала, поставила батюшке лапы на плечи и стала лизать ему лицо. В своих рассказах и наставлениях архимандрит Фадей Витовницкий дает читателям возможность посмотреть на себя со стороны, объясняет то, что может показаться непонятным, подсказывает, что стоит в себе изменить, исправить и усовершенствовать. В последних главах сборника «Зерна добромыслия» об архимандрите Фадее вспоминают люди, которые близко и хорошо его знали. В этих воспоминаниях неприметный с виду старичок в старом подряснике, который встречает паломников у монастырской гостиницы и благословляет их. И за этой неприметностью, за простотой, невероятная сила духа и молитвы. Она явственно ощущается в словах и наставлениях архимандрита Фадея Витовницкого, которые мы найдем на страницах книги «Зерна добромыслия». С вами была программа

Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 210 000 рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции – как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша Алена Рыпова.

0: Кроме того, вы можете помочь Радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Святитель Стефан Великопермский родился в середине XIV века в городе Великий Устюг Ростовского княжества в семье священника. Еще мальчиком по церковным книгам выучился грамоте, прочел Евангелие и всем сердцем полюбил Спасителя. Стефан скорбел о людях, не просвещенных светом христианской веры, а их было немало в окрестностях Великого Устюга. Город граничил с обширными пермскими землями, где проживали язычники, зыряне и пермяки. Приняв монашеский постриг, Стефан отправился к ним с проповедью. Поначалу идолопоклонники встретили подвижника враждебно. Подстрекаемые жрецами, они не раз пытались убить проповедника. Но кротость и бесстрашие Стефана обезоружили недоброжелателей. К его речам стали прислушиваться. С каждым годом христиан на пермских землях становилось все больше. Подвижник составил зырянскую азбуку и перевел Евангелие и несколько богослужебных книг. В 1383 году Стефана возвели в сан епископа. Святитель возглавил созданную им пермскую епархию. Он организовал строительство храмов и монастырей. Открывал школы, в которых зыряне изучали Слово Божие на родном языке. 13 лет святитель горячо заботился о своей пастве. В неурожайные годы он покупал хлеб в других губерниях и кормил голодных. Когда епископ скончался, земля пермская, по слову летописца, горько плакала о своем апостоле. В XVI веке церковь прославила святителя Стефана Великопермского в лике святых.
2: Радио «Вера» в Перми можно слушать на частоте 95 FM.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете
5: у нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
8: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
9: Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Поддержать близкого родного человека – это естественная потребность любящего сердца. Но как научиться это делать правильно и, самое главное, в нужный момент? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
11: «Ибо писах вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь приему».
12: «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих.
11: Яко Христово благоухание есть мы Богови в спасаемых и в погибающих.
10: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел описывает две ситуации. Первая связана с христианской общиной Коринфа. Павел упоминает о человеке, который согрешил, был наказан и принес покаяние. Апостол умоляет коринфян простить этого человека и оказать ему любовь. Одним словом, поддержать, чтобы он, как выражается Павел, не был поглощен чрезмерную печалью. Это же слово «поглощен» встречается в одном из посланий апостола Петра, который пишет: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так Павел намекает на то, что непрощение окружающих может вергнуть человека в пучину уныния и отчаяния и стать для него пастью сатаны. И лишь наша поддержка спасает его от этой участи. Вторая ситуация, о которой вспоминает апостол, это случай в Троаде. Павел пришел в этот город для проповеди, и он пишет, что для этого дела отверста была дверь Господом. То есть внешние обстоятельства складывались для этого максимально благоприятно. Однако Павел не встретил здесь того, кого очень хотел встретить, своего товарища Тита. В результате, как сам он пишет о себе, «я не имел покоя духу моему». Поэтому и проповедь Евангелия в Троаде идет не по намеченному плану. Павел переживает. Он не знает, где Тит, не знает, почему он не пришел, не знает, что с ним случилось. И далее ключевой момент. Апостол не погружается в уныние и отчаяние. Он просто смиренно принимает происходящее и направляется в Македонию, чтобы там продолжить свою миссию. Даже несмотря на то, что в Троаде у него вроде бы как не получилось исполнить задуманное, он остается открытым Богу, доверяет ему и позволяет ему вести себя дальше. Поэтому он и произносит слова «благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Всегда, то есть и в наших удачах, и даже в наших неудачах. В этой ситуации Павел становится живым примером того, о чем он пишет коринфянам. Он говорит: «Не дайте грешнику быть поглощенным отчаянием, поддержите его». А в Троаде он сам оказывается в ситуации, когда его может поглотить беспокойство. И он поступает с собой точно так же, как призывает поступать с коринфским братом. Он утешает и поддерживает себя. Каким же образом? Павел принимает утешение и поддержку от Бога, проявляет к нему доверие. Словно говорит: «Здесь не получилось, но ты лучше знаешь, что я должен сделать». Такое доверие Творцу сразу же привлекает в его душу благодать и отгоняет от нее тревогу и тоску. Так апостол на собственном примере показывает нам, с чего начинается настоящая поддержка ближнего. «Если я не научился успокаивать себя тем, что припоручаю свою жизнь Творцу, позволяя ему вести себя дальше даже тогда, когда мои планы рушатся, мои слова поддержки будут малоэффективными. В них не будет ощущаться моего собственного опыта доверия и припоручения». Такой опыт и призывает нас приобретать апостол Павел. Ведь лишь в том случае мы будем способны исполнить главную заповедь Спасителя, который говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя».
0: Апостольские

Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Цивилизация в реальном смысле этого понятия состоит не в умножении, а в сознательном и добровольном сокращении желаний. Николай Гарин-Михайловский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Когда Всеволод Мейерхольд, поздравляя Ивана Павлова с 80-летием, написал, что его успешные открытия в науке помогли навсегда разделаться с таким понятием, как душа, Павлов, сдержанно поблагодарив за поздравление, закончил свое ответное письмо так: «А что касается вопроса о душе, то давайте не будем спешить».
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Супрасельский Благовещенский монастырь или Супрасельская лавра – главный монастырь Польской православной церкви, расположенный на востоке Польши, почти на границе с Белоруссией. Монастырь был основан в XV веке и пережил немало трудных испытаний. То его захватывали католики, то опустошали коммунисты. Новейший период существования Супрасельской лавры начался в 1996 году, когда польское государство вернуло монастырь православной церкви. Супрасельская лавра известна не только благодаря своей многострадальной истории. Здесь, например, были найдены два уникальных древних документа. Супрасельская рукопись, одна из древнейших рукописей на старославянском языке, и Супрасельская летопись, сборник летописных текстов первой половины XVI века. Ежегодно 10 августа Супрасельская лавра становится центром паломничества для многих тысяч православных поляков, россиян, белорусов, украинцев. Причиной этому служит великая святыня, которая здесь хранится – Супрасельская икона Божией Матери. Супрасельская икона является списком копий со Смоленской иконы Богородицы. Список Смоленской иконы, впоследствии прозванный Супрасельской, доставили в монастырь из Руси в начале XVI века. Супрасельская икона была написана в греческом стиле на доске размером 2,5 на 1,5 метра. Уже в XVII веке зафиксировано множество чудес, которые стали происходить после молитв перед иконой. В 1915 году, во время Первой мировой войны, Супрасельскую икону эвакуировали из монастыря из-за наступления немецких войск. В Супрасель икона больше не вернулась, ее дальнейшая судьба до сих пор неизвестна. В настоящее время в лавре хранится копия иконы, выполненная в XIX веке. Сегодня данная икона почитается ничуть не меньше оригинала. От нее также получают исцеление люди, причем благодатная помощь приходит и к неправославным христианам. Ежегодно 10 августа почтить Супрасельскую икону в одноименную лавру съезжается огромное количество паломников. Они прибывают в монастырь как поодиночке, так и группами в рамках масштабных крестных ходов. Многодневные крестные ходы стартуют из Варшавы, Белостока, Вроцлава и других польских городов. В одном только крестном ходе Белосток-Супрасель ежегодно принимают участие до 2000 человек. Кроме того, в Супрасель паломники уже традиционно добираются в рамках особых православных велопробегов и сплавов на байдарках. Все паломники стараются прибыть к вечернему богослужению, потому что в ходе него Супрасельская икона торжественно обносится вокруг обители. Помолившись, паломники устраивают палаточный городок вокруг лавры. Всю ночь здесь звучит пение молитв, посвященных Божьей Матери. Многие паломники вовсе не спят. Они отправляются на панихиду по умершим супрасельским монахам, которая совершается в пещерах-катакомбах, служащих монастырским кладбищем. С половины четвертого утра в лавре начинается служение литургии. Три литургии одна за другой служатся в храмах монастыря. После последней литургии также совершается крестный ход с Супрасельской иконой. По окончании богослужебных торжеств братья монастыря угощают паломников нехитрой едой с монастырской кухни, которой радуются все без исключения. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о польской Супрасельской лавре и празднике в честь чудотворной Супрасельской иконы Богородицы, который в ней ежегодно проводится.

0: Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен входили в число первых диаконов Церкви. В одной из книг Нового Завета «Деяния апостолов» рассказывается, что 12 апостолов избрали из числа 70 учеников Спасителя 7 диаконов. Диаконы стали помощниками апостолов. Прохор вначале сопровождал апостола Петра, а потом был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с евангелистом Прохор последовал в ссылку на остров Патмос. Там он записал «Апокалипсис» или «Откровение Божие», бывшее апостолу Иоанну, о конечных судьбах мира. Он принял мученическую кончину в Антиохии. Никанор был казнен в Иерусалиме вместе с первыми христианскими мучениками в середине 30-х годов первого века. Тимон проповедовал христианство в Аравии, а Пармен — в Македонии. Оба также приняли смерть, но не отреклись от веры. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. В этот день мы чествуем святых апостолов из числа 70 учеников Иисуса Христа и обращаемся к ним с молитвой. Святые Прохор, Никанор, Тимон и Пармен, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
3: Святые в литературе.
4: «Как уверовал, как возгорелся любовью Христовой», вопрошал в XI веке митрополит Иларион в сочинении «Слова о законе и благодати», поражаясь превращению князя-язычника Владимира в ревностного христианина. Многие историки и писатели выдвигали свои версии, что же послужило толчком к обращению князя Владимира, крестителя Руси. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о равноапостольном князе Владимире и романе Михаила Загоскина «Аскольдова могила». Место действия – Киев. Время действия – 10-й, начало 11 века по Рождестве Христовом. Исторический роман Михаила Загоскина «Аскольдова могила» переносит нас во времена княжения на Руси великого князя Владимира Святославовича. Одним из героев романа является киевский князь Владимир. Вот каким на страницах романа «Аскольдова могила» предстает перед нами Владимир, выезжающий на охоту со своей свитой.
5: «Впереди ехал на вороном коне рослый муж в самом цвете и силе лет своих. Густой локон волос, вырываясь из-под высокой меховой шапки, упадал на левое плечо его. С первого взгляда можно было догадаться, что на этом выразительном лице приветливая улыбка должна была обворожить каждого, и одно движение бровей, от которого высокое чело его покрывалось морщинами, приводит в трепет целые народы.
4: Но что-то невесел в последнее время был великий князь. Какие-то мысли его тревожат. Перестал он советоваться с языческими жрецами, видеть их не хочет, не устраивает праздников на холме, где сам же велел поставить языческого идола, деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами. Однажды во время охоты Владимир забрался в лесную чащу и угодил в лапы разъяренного медведя. Хорошо, что поблизости оказался молодой рыбак по имени Дулеп, киевский христианин, который спас великого князя от гибели ценой своей жизни. Перед смертью израненный Дулеп обличает князя-язычника от лица киевских христиан. Есть у Дулеба и личная обида на князя Владимира. Зачем тот завел себе множество жен и собирает в свой гарем самых красивых девушек? В числе будущих наложниц князя чуть не оказалась Любаша, невеста Дулеба.
5: Владимир молчал. Ему известны были доселе одни укоризны собственной его совести, и в первый раз еще неподкупный голос истины достиг до ушей его. Оскорбленная гордость самодержавного владыки и благородные чувства души, омраченные злодеяниями, но способный ко всему великому, волновали грудь его.
4: Встреча с чистым жертвенным юношей произвела переворот в душе князя Владимира. Перед смертью Дулеп прощает князя, и Владимир впервые задумывается о силе христианской веры. Князь Владимир велит с почестями похоронить в Киеве Дулеба и, к изумлению подданных, диктует своему помощнику Святораду новый указ.
5: «Святорад, в нашем великом Киеве есть христиане. Отыщи их, пусть они справят тризну по обычаю своему над могилой этого юноши. Он был их единоверец. И с этого числа я повелеваю тебе великокняжеским моим словом охранять христиан от всякого утеснения, зла и обиды. Я дозволяю им строить храмы и молиться в них по своему закону о моем здравии и благоденствии всего княжества русского».
4: Талант русского писателя первой половины XIX века Михаила Николаевича Загоскина ценили такие известные литераторы, как Александр Пушкин, Вальтер Скотт, Проспер Мэриме. В романе Михаила Загоскина «Аскольдова могила» показано, каким непростым был путь киевского князя Владимира Святославовича к свету Христовой истины. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
3: Прообразы. Святые в литературе. Радио.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Кто не умеет сам смириться, того впоследствии будут смирять люди. А кого не смирят люди, того смирит Бог. Преподобный Антоний Оптинский.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В богословии существует термин «синергия», то есть сотрудничество Бога и человека в деле спасения души. Неожиданную и яркую иллюстрацию синергии создает Александр Милентьевич Волков. Он известен в основном как автор цикла повестей о приключениях в волшебной стране маленькой Элли Смит. Об одной из них, которая называется «Деревянные солдаты Урфина Джуса», и пойдет сегодня речь. Элли, благополучно вернувшаяся год назад домой, внезапно получает весточку из волшебной страны. Ее друзья в беде. Элли и ее дядя, бывалый моряк Чарли Блэк, отправляются в долгий и опасный путь, который едва не завершается катастрофой. Дело в том, что злая колдунья Гингема некогда расставила вокруг волшебной страны магические черные камни. Элли и дядя Чарли попались в западню Гингемы. Когда они пытаются уйти от черного камня, первая сотня шагов дается запросто, а дальше, словно невидимая пружина, растягиваясь до предела, в конце концов заставляет их вернуться. Хитрая ловушка. Вроде и иллюзия свободы есть, но и гибель у камня в конце концов обеспечена. Спасает Элли и дядю Чарли волшебный виноград, который принесла ворона. На нее, как на жительницу волшебной страны, магия камня не распространялась. Съев по пригоршне ягод, они получают свободу и сразу уходят от черного камня. Так в тексте Волкова проступает очертание богословской аллегории. Спасение героев происходит с помощью винограда. Черный камень греха не отпускает человека, и одних личных усилий для того, чтобы разорвать с ним связь, не хватает. Помощь мы получаем только от Христа. Не случайно Элли и дядя Чарли получают силу именно от винограда. В Евангелии Христос именует себя виноградной лозой.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях православный психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Поговорим о том, как построить крепкую семью и почему сейчас молодым людям это часто оказывается сложно. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии кандидат философских наук Никита Синдюков. И разговор пойдет о теме веры и атеизма в размышлениях отца Сергия.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Евангелие. День за днем.
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поразительно, но далеко не всегда религиозность и нравственность совпадают. Хотя, казалось бы, все должно быть иначе. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о ложной, а об истинной религии, соединяющей человека с Богом. Но все, правда, бывает сложно. И об этом мы можем судить по 23 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
3: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
4: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемер

0: долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
1: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: Господь Иисус Христос, не сумев достучаться в первые годы земного служения до фарисеев и законников израильских, в конце своей миссии обращается к ним с обличительной речью. В чем же заключалась причина критики со стороны Сына Божьего? Существует довольно распространенное мнение, что оппоненты Христа были просто плохими людьми, лицемерными и коварными, и, собственно, поэтому и противились проповеди Господа Иисуса. На самом деле все обстояло сложнее. Фарисеи и законники, как некое религиозное сословие, появились не на пустом месте. Вероучительная элита ветхозаветного Израиля образовалась в годы Вавилонского плена, периода насильственного переселения древних иудеев из исторической Палестины на земли Вавилона, современного Ирака. И именно там, в условиях несвободы и агрессивного влияния языческого окружения, и возникло движение книжников-законников и фарисеев. Эти люди взяли на себя благородную миссию сохранить истинную веру, не дать соплеменникам раствориться в идолопоклоннической среде. Фарисеи и законники разъясняли, комментировали, популяризировали закон Моисея, а потом стали добавлять к нему свои собственные постановления. Так появился Талмуд и в целом обширное иудейское предание. Его постепенно сделали, по сути, обязательным для соблюдения. А сами создатели данной традиции тоже не сразу, но все же возомнили себя иудеями первого сорта, проще говоря, поддались гордости. И именно за гордость обличает Христос фарисеев и книжников. Сын Божий, среди прочего, говорит следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Обращает на себя внимание слово «лицемеры». В оригинале стоит слово, которое можно перевести на русский так: «артисты, актеры, лицедеи». Религиозная элита древнего Израиля любила молиться на показ, совершать милостыню тоже на показ, подчеркивая свое особое благочестие. Еще одна деталь. Христос говорит, что фарисеи сами не входят в Царство Божие и другим не дают войти. Что это означает? Речь про деструктивную деятельность учителей израильских в отношении подрыва доверия ко Христу. Законники публично называли Сына Божьего богохульником, тем самым отталкивая от Спасителя олицетворение Царства Божия многих людей. И делали это не потому, что для обвинений были реальные основания, а потому что Христа ненавидели. Тоже не просто так. Фарисеи видели в Спасителе угрозу для себя, считали, что могут потерять уважение и почтение народа. Но легко укорять людей, которые жили давным-давно на иной земле, значительно сложнее заглянуть внутрь себя, потому что велика опасность увидеть нечто, что роднит нас в печальном смысле с оппонентами Христа. Ведь, к сожалению, почти каждый может вспомнить случаи, когда те или иные религиозные традиции служили ширмой для маскировки сердечной нечистоты. Просит тебя, например, кто-то о помощи, а ты говоришь: «Ой, брат, сегодня праздник, приходи завтра, тогда помогу». Или: «Знаешь, брат, сейчас пост, покормить тебя никак не могу». Так вот, Христос прямо говорит, что такое благочестие Господу не угодно. Правоверие обязательно должно соединяться с праводеланием, в основании которого лежит милосердие, великодушие, любовь. Если же в корне целеполагания находится гордость, лицемерие и зацикленность на внешней форме, то ничего хорошего не выйдет. Царство Божие для тех, кто так себя ведет, так живет, окажется закрытым. Не потому что Господь жесток, а потому что рай только для чистого, честного и любящего сердца, не омраченного никакой ложью лицемерия.
3: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий приехал в столицу Греции с Афона. В пригороде Афин он собирался построить новый монастырь, а на время строительства был назначен настоятелем в храм святого Герасима при центральной афинской поликлинике. И поликлиника, и храм находились на оживленной улице. Рядом располагался музыкальный магазин, хозяин которого, чтобы привлечь покупателей, каждое утро на всю громкость заводил пластинки. Музыку было слышно в храме даже за закрытыми дверями. В таких обстоятельствах привыкшему к торжественному безмолвию Святой Горы отцу Порфирию было сложно сосредоточиться во время богослужений. Однажды, после службы, отец Порфирий нашел в храме тетрадь. Это оказались школьные конспекты по физике, которые забыл сын одного из прихожан. Монах открыл тетрадку и зачитался. Особенно понравилась ему тема «Волны и их распространение». «Если в воду бросить камешек, от него пойдут круги. Это механическая волна», — прочитал отец Порфирий. И тут его словно осенило. «А ведь если рядом бросить камень побольше, то волна от него будет сильнее и заглушит первую», — подумал он и решил, что его камнем, то есть ответом на посторонний шум, будет постоянная усиленная молитва. На следующий день за божественной литургией он молился, позабыв об окружающем. Духовные волны молитвы захлестнули все остальное. Музыка из соседнего магазина отца Порфирия с тех пор больше не раздражала. Великий святой нашего времени, афонский старец Порфирий Ковсоколевит, называл молитву выключателем, зажигающим в сердцах людей свет Христа. Где-то стоит электрогенератор, а здесь, в комнате, есть лампочка. Но если мы не нажмем на выключатель, то лампочка не загорится, и мы останемся в темноте. Точно так же есть Христос и есть наша душа. Но если мы не нажмем на выключатель, если не будем молиться, то не увидим свет Христов.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

Радио «Вера». Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков –

Радио «Вера». Светлое радио. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Книга притчей Соломоновых.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка». Записки православного миссионера. В 1908 году в далекой северной окраине Камчатской области, на берегах Охотского моря, я исполнял свой пасторско-миссионерский долг, просвещая язычников-шаманистов верой Христовой. Над многими гижигинскими коряками, тунгусами и чукчами, подготовленными мной для достойного просвещения Христовой православной верой, я совершал таинство святого крещения. В большой толпе крещаемых подошел ко мне гигантский коряк-язычник и заявил, что он тоже желает креститься, считая себя вполне подготовленным для принятия таинства. Я в порядке очереди крестил его, дав православное имя Илия, кратко пояснив житие святого пророка Божия. Больше этого Илию я не видел, поскольку пасторская миссионерская жизнь требовала постоянных разъездов. Но по милости Божией сложилось так, что через 52 года он, будучи уже иеромонахом Кириаком, разыскал меня и в 1960 году написал мне письмо. «Когда вы, молодым священником, приехали к нам в Гижигу, я хорошо помню. Мне было уже 35 лет, и я был такой отчаянный вор и пройдоха. Ведь я остался сиротой лет 6. Колонисты-купцы воспитали меня побоями в своих факториях. Когда вы приехали к нам, разговору у нас, туземцев, было много о вас. Особенно ненавидели вас шаманы. И я, окаянный, захотел над вами посмеяться, ради забавы принять от вас крещение. Вы дали мне имя Илия. И это мое надругательство над вами обернулось взаправду. Что-то светлое осенило весь мой разум. Буквально я переродился духовно в несколько дней, и мне так сильно захотелось быть таким же, как вы».
0: Голоса

0: глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Возникало ли у вас когда-нибудь ощущение, что Господь будто не слышит ваши молитвы? У меня так бывало. Помню, однажды просила Бога о чем-то сокровенном. Во что бы то ни стало, хотелось добиться своего, но результатов не было. И это желание настолько захватило меня, что в какой-то момент оно сменилось чувством опустошения. Руки опустились, и я перестала молиться. «Неужели Господь не слышит меня?» – спросила я знакомого священника. И он объяснил мне, что не все, о чем мы просим, угодно Богу. Что-то является для нас неполезным, и Отец Небесный ограждает нас от этого, как неразумных детей. А еще батюшка рассказал мне о молитве, которой к Господу обращался ветхозаветный пророк Давид в то время, когда его преследовал жестокий царь Саул. В ней очень ярко звучит мольба пророка о том, чтобы Господь услышал его. Это обращение вошло в состав 4 псалмов ветхозаветной книги «Псалтырь» – 116-го псалма, 129-го, 140-го и 141-го. Уже в христианские времена их фрагменты вошли в состав вечернего богослужения в виде стихов, предваряющих исполнение богослужебных песнопений, которые называются «стихирами». Стихиры же, в свою очередь, именуются так потому, что поются за богослужением после стихов из Священного Писания. В богослужебный устав этот блок песнопений вошел под названием «Стихиры на Господе воззвах». Количество исполняемых стихир может быть разным, но это всегда четное число – от 2 до 10. Во время будничных вечерних богослужений обычно поются первые 2 стихиры с предваряющими их стихами из Псалтыри. Давайте поразмышляем над текстом стихов из Псалтыри, предваряющих стихиры на Господе воззвах, и послушаем их в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первый стих в переводе на русский язык звучит так. «Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли глас умоления моего, когда я взываю к Тебе. Услышь меня, Господи». Вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Господи, воззвах к Тебе, услыши меня, вонми глас умоления моего, внегда воззвать ими к Тебе. Услыши меня, Господи». Давайте послушаем первый стих из Псалтыри, предваряющий пение стихир.

Когда во время богослужения хор поет стихи из псалтыри, священник или диакон совершают кождение храма. Это действо иллюстрирует слова псалма, которые содержатся во втором стихе, предваряющем пение стихир. В переводе на русский язык этот стих звучит так: «Да направится молитва моя, как фимиам, то есть кадильный дым, пред лицо Твое, возношение рук моих, как жертва вечерняя. Услышь меня, Господи». Вот как этот фрагмент звучит по-церковнославянски. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Услыши меня, Господи». Давайте послушаем второй стих, предваряющий пение стихир «На Господе воззвах».

Когда мы с батюшкой говорили о том, слышит ли Бог наши молитвы, из его уст прозвучала еще одна очень важная и простая мысль. Господь слышит нас всегда. Наоборот, это мы его порой перестаем слышать. Замыкаемся на себе, на своем «хочу». «А что делать, чтобы услышать Бога?» – спросила я. Батюшка ответил: «Когда просишь его о чем-то, добавляй: но пусть на все будет твоя святая воля, Господи». Так я с тех пор и поступаю. Давайте еще раз послушаем стихи, предваряющие пение стихир «На Господе воззвах» в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Одигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Святитель Петерим, епископ Тамбовский, в миру Прокопий, родился в середине 17 века в Вязьме. Мальчик получил хорошее образование, был наделен художественным талантом, создавал иконы и пел в церковном хоре. В 21 год он принял монашеский постриг. В 1685 году Петерим стал епископом Тамбовским. Епархия была создана 3 годами ранее. Большую часть населения края составляли племена мордвы, черемисов, мещеры. Они исповедовали язычество. В епархии жило немало татар. Заметной группой населения также были раскольники. Новый епископ горячо взялся за свое дело. В Тамбове вместо ветхой деревянной церкви он построил большой каменный кафедральный собор. Была открыта школа для священнослужителей. Начала работу библиотека духовной литературы. Епископ Петерим лично путешествовал по епархии. Он вникал в нужды приходов, заботился о примирении с церковью раскольников, проповедовал среди иноверцев. Его трудами появился первый в епархии женский монастырь. Настоятельницей стала сестра владыки Петерима. После кончины епископа Тамбовского началось его народное почитание, а в 1914 году владыка Петерим был причислен к лику святых.
1: Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, в защите чистоты веры, в служении спасению своей паствы. Прославляя святителя Петерима, епископа Тамбовского, мы просим его: «Святой праведный Петерим, моли Бога о нас».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Недалеко от женского Свято-Георгиевского монастыря находится храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках. В комплекс входят 2 храма, 4 часовни и 22-метровая статуя Христа. Выше нее в стране нет. Из-за величественного монумента место в шутку называют Рио-де-Кавказ по аналогии с бразильским городом Рио-де-Жанейро, где находится 38-метровая статуя Христа. Храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках очень большой и продолжает расширяться, претендуя на звание крупнейшего центра паломничества в южной части России. Огромная статуя Иисуса Христа стоит в пригороде Ессентуков с 2013 года. Монумент устанавливали по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. Больше года образ делали из белой мраморной крошки на частные пожертвования. Эскиз подготовил художник Александр Крейдин. Мастерами выступили братья Виктор и Юрий Жоглины. А сам храмовый комплекс Петра и Павла основали намного раньше, еще в начале 2000-х. До сих пор работы по его благоустройству не завершились. В будущем есть замысел создать на этом месте сооружение по подобию святынь Иерусалима. Вся территория вокруг храма Петра и Павла очень похожа на местность Святой Земли. Может сложиться ощущение, что комплекс изначально делали на лад Иерусалима. посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
5: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Краски России.
7: Машенька, здравствуй.
8: Здравствуйте, Андрей Борисович.
7: Ты с книгой что читаешь?
8: Я историю учу. Денек такой солнечный, решила посидеть с учебником в парке. Присаживайтесь и вы, Андрей Борисович.
7: О, спасибо, Машенька. И правда, погода замечательная. А что вам задали?
8: Параграф про Троицкую осаду. Мы сейчас смутное время проходим. Оказывается, Троица Сергиева Лавра в начале 17 века была не только монастырем, но и неприступной крепостью. Больше года польские и литовские сторонники самозванца Лжедмитрия II ее осаждали. Несколько раз пытались штурмовать, но так и не смогли одолеть.
7: Да, Машенька, это был первый за время смуты решительный отпор иноземным захватчикам, который поднял боевой дух русского народа и вселил в людей веру в победу. Обороне Троицы Сергиевой Лавры посвящали полотна художники в разные эпохи. Но хочу тебе сказать, что не только в смутное время стены обители преподобного Сергия защищали Москву. Лавра стала мощной крепостью на пути врага и во время Великой Отечественной войны.
8: Как интересно! Я не знала. А есть на эту тему сюжеты у каких-нибудь живописцев?
7: Конечно! Например, у замечательного художника и, кстати, поэта Павла Александровича Радимова. Он запечатлел святые врата Троицы Сергиевой Лавры в 1943 году. Картина так и называется «Вход в Лавру». Это полотно – яркое свидетельство того, что пережила обитель Сергия Радонежского в годы Великой Отечественной.
8: Ой, как хочется посмотреть на картину.
7: Она выставлена в Музее изобразительных искусств Республики Карелия в городе Петрозаводске. Но мы с тобой можем поискать ее в интернете. Сейчас попробуем. Во, нашел.
8: Так выглядели главные ворота в Лавру? Облетевшая побелка, кирпич виднеется повсюду. Фреска над входом почти стерта или закрашена. Мы недавно ездили с классом на экскурсию в Сергиев Посад, были в Лавре. Там сейчас красота. Даже не верится, что когда-то было вот так.
7: Да, Великая Отечественная отразилась на том облике Лавры, который запечатлел на своей картине Павел Радимов. Как ты верно заметила, Машенька, фреска на вратах частично закрашена. Закрасили тогда и купола всех лаврских храмов. Башни и колокольню затянули маскировочными сетями.
8: А зачем?
7: Чтобы они не стали ориентиром для вражеской авиации. Ведь Сергиев Посад, или Загорск, как он тогда назывался в 1941 году, стал прифронтовым городом. Фашисты стояли на подступах к Москве.
8: И Троица Сергиева Лавра снова не дала им пройти?
7: Лавра стала мощным оборонительным рубежом. Жители города устроили на монастырской стене огневые точки. С лаврской колокольни солдаты круглосуточно наблюдали за вражескими самолетами. В подвалах оборудовали бомбоубежища. А в здании Московской духовной академии, которая находится на территории Лавры, открыли военный госпиталь.
8: А что было потом?
7: В ноябре 1941-го немцы подошли очень близко к Загорску. Враг был всего примерно в 30 километрах к западу, в районе Дмитрова. Однако навстречу фашистам из Загорска выдвинулись наши бойцы. Они разбили группировку немцев на подступах к городу. Символично, что после победы в 1946 году началось возрождение Лавры. Ее вновь открыли для верующих.
8: Андрей Борисович, посмотрите. Святые врата на картине «Вход в лавру» художник Павел Радимов изобразил залитыми светом.
7: И врата, и все пространство вокруг. Как будто сам преподобный Сергий Радонежский, молитвенник за русскую землю. Приглядись, его фигуру можно различить на полузакрашенной фреске. Благословляет защитников города. Как когда-то благословил он московского князя Дмитрия Донского на битву с ордынцами.
8: Андрей Борисович, спасибо, что показали мне эту замечательную картину. Благодаря ей и вашему рассказу я столько нового узнала.
7: Ну что ж, желаю тебе, Машенька, получить 5 по истории.
9: Картину Павла Радимова «Загорск. Вход в лавру» можно увидеть в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.
2: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Случается, что христиане отчаиваются, когда впадают в один и тот же грех. Особенно тяжело бывает, когда человек долго борется с какой-то своей страстью, и ему даже кажется, что он достиг определенного успеха. Но вдруг снова происходит падение, и кажется, нет никаких сил подняться. Но и в таких обстоятельствах нельзя терять веры в Бога, в Его помощь. Хочу поделиться с вами наставлением архимандрита Ефрема Филофейского. «Не малодушествуйте, не теряйте мужества. Порой святая кормилица, благодать Божия, оставляет нас, и мы скатываемся в легкомысленные и неподобающие помыслы и слова, дабы смириться и не помышлять о себе высоко, но познать свою немощь, что без благодати Божией мы не можем сотворить никакого добра».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Архимандрит Наум Байбородин – духовник Троицы Сергиевой Лавры, один из последних лаврских старцев конца XX – начала XXI века. Он был наставником не только для монахов, но и для мирян. По его молитвам многие получали исцеление от болезней, а мудрые и прозорливые духовные советы батюшки помогали людям изменить свою жизнь. Среди духовных чад старца существовала поговорка «Наум, наставь на ум». Любил поговорки и сам старец. «Они не лозунг и не плакат, а звучат, как колокол и набат», — говорил он. Батюшка выписывал цитаты из Священного Писания, творений святых отцов церкви, притчей, словаря Даля и просто понравившиеся ему чьи-либо изречения в особую тетрадь. Короткие и емкие эти цитаты он использовал в своих проповедях. Часто звучали они и в его повседневной речи. Спустя несколько лет после кончины архимандрита Наума Байбородина эти записи были изданы отдельной книгой с поэтичным заголовком «Хвала преданию. Притчи, советы, на загадки-ответы, откровения для спасения и поговорки для вразумления». Цитаты удобно расположены в алфавитном порядке. Большинство из них очень просты по форме и на первый взгляд могут показаться прописными истинами. Но стоит внимательнее вчитаться в эти слова, и можно только поражаться тому, какую глубину они в себе заключают. Вот, например, такая поговорка. «Ища себе прибыли, другому не желай погибели». Что это, как неосмысленная народным сознанием одна из заповедей, данных Богом Моисею на скрижалях? В цитатах из книги архимандрита Наума Байбородина «Хвала преданию» много простых, но очень дельных советов. «Не торопись, сперва Богу помолись. Не хвались, пока люди не похвалят. Обманом не разбогатеешь, а обеднеешь. Идя дорогой, молись умом Богу». А те, кто знал старца Наума, вспоминают, что чаще всего он повторял простое, но всеобъемлющее поучение. «Во всей своей жизни, в любом деле, нужно руководствоваться принципом. Во славу Божию, по воле Божией, для спасения души своей и ближних». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио «Вера».
2: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лука.

0: Светлое радио. Часть речи. Павел Мельников-Печерский. Отрывок из книги «В лесах». «В скитах гулянкам места нет», — твердят старицы белицам. «От Бога они отводят, к бесам же на погубу приводят. То враг Божий тем позором людей научил, да погубит их в вечной муке, в гиене огненной».
1: «Гиена огненная» — этими словами обозначают вечные посмертные мучения. Изначально гиена или геном — название глубокого и узкого оврага на южной стороне Иерусалима. Язычники совершали здесь человеческие жертвоприношения. Позднее это место стало городской свалкой. Чтобы уничтожить зловоние и предотвратить распространение болезни, тут постоянно жгли огонь. Гиена стала для израильтян олицетворением ужаса и отвращения, тем местом, где в буквальном смысле червь не умирает и огонь не угасает. Христос в своих проповедях упоминает гиену как образ ада, в который человек может попасть по своим грехам.

0: Радио «Вера». География веры.
1: В центре города Вышний Волочок, что в Тверской области, быстротечная река Цна соединяется с обводным каналом и образует остров. Когда-то он назывался Отмойным, а сейчас именуется Богоявленским, в честь храма, который здесь находится. Величественную каменную церковь построили в начале 19 века. В закладке ее первого камня участвовали тверской генерал-губернатор принц Георгий Альденбургский и его супруга Екатерина Павловна, сестра императора Александра I. Присутствие августейших особ подчеркивало значимость события для города. В 1814 году Богоявленский собор был освящен. Спустя полвека здание перестроили, и оно приобрело тот облик, что любим горожанами и поныне. В воскресные и праздничные дни православные собираются под древними сводами, чтобы помолиться и поклониться чтимым святыням. Это чудотворный список Казанской иконы Божией Матери и деревянная скульптура святителя Николая Мирликийского.
2: Радио «Вера» в Вышнем Волочке можно слушать на частоте 104,5 FM.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». На радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
0: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Поддержать близкого родного человека – это естественная потребность любящего сердца. Но как научиться это делать правильно и, самое главное, в нужный момент? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Ибо писах вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь приму».
4: «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих.
3: Яко Христово благоухание есть мы Богови в спасаемых и в погибающих.
2: В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел описывает две ситуации. Первая связана с христианской общиной Коринфа. Павел упоминает о человеке, который согрешил, был наказан и принес покаяние. Апостол умоляет коринфян простить этого человека и оказать ему любовь. Одним словом, поддержать, чтобы он, как выражается Павел, не был поглощен чрезмерную печалью. Это же слово «поглощен» встречается в одном из посланий апостола Петра, который пишет: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так Павел намекает на то, что непрощение окружающих может вергнуть человека в пучину уныния и отчаяния и стать для него пастью сатаны. И лишь наша поддержка спасает его от этой участи. Вторая ситуация, о которой вспоминает апостол, это случай в Троаде. Павел пришел в этот город для проповеди, и он пишет, что для этого дела отверста была дверь Господом. То есть внешние обстоятельства складывались для этого максимально благоприятно. Однако Павел не встретил здесь того, кого очень хотел встретить, своего товарища Тита. В результате, как сам он пишет о себе, «я не имел покоя духу моему». Поэтому и проповедь Евангелия в Троаде идет не по намеченному плану. Павел переживает. Он не знает, где Тит, не знает, почему он не пришел, не знает, что с ним случилось. И далее ключевой момент. Апостол не погружается в уныние и отчаяние. Он просто смиренно принимает происходящее и направляется в Македонию, чтобы там продолжить свою миссию. Даже несмотря на то, что в Троаде у него вроде бы как не получилось исполнить задуманное, он остается открытым Богу, доверяет Ему и позволяет Ему вести себя дальше. Поэтому он и произносит слова «благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Всегда, то есть и в наших удачах, и даже в наших неудачах. В этой ситуации Павел становится живым примером того, о чем он пишет Коринфянам. Он говорит: «Не дайте грешнику быть поглощенным отчаянием, поддержите его». А в Троаде он сам оказывается в ситуации, когда его может поглотить беспокойство. И он поступает с собой точно так же, как призывает поступать с коринфским братом. Он утешает и поддерживает себя. Каким же образом? Павел принимает утешение и поддержку от Бога, проявляет к нему доверие. Словно говорит: «Здесь не получилось, но ты лучше знаешь, что я должен сделать». Такое доверие Творцу сразу же привлекает в его душу благодать и отгоняет от нее тревогу и тоску. Так апостол на собственном примере показывает нам, с чего начинается настоящая поддержка ближнего. «Если я не научился успокаивать себя тем, что припоручаю свою жизнь Творцу, позволяя ему вести себя дальше даже тогда, когда мои планы рушатся, мои слова поддержки будут малоэффективными. В них не будет ощущаться моего собственного опыта доверия и припоручения». Такой опыт и призывает нас приобретать апостол Павел. Ведь лишь в том случае мы будем способны исполнить главную заповедь Спасителя, который говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя».
0: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: Курский коренной образ Божией Матери обрели во время монгольского нашествия в XIII веке. В то бедственное время многие русские селения были разорены варварами. Этой горестной участи не избежал и Курск. Сожженный город много лет стоял безлюдным. В его окрестностях охотились на зверей. 8 сентября 1295 года в праздник Рождества Богородицы один из охотников заметил возле дерева у самых корней небольшую доску с написанным на ней образом Богородицы. Он поднял икону и там, где она лежала, забил родник. Охотник рассказал о необычайном происшествии своим товарищам. Они, сообща, в скором времени построили часовню в честь образа Божьей Матери на месте его явления. Жители ближайших поселков, узнав об обретенной святыне, устремились к ней. Люди молились Богородице перед ее иконой, и многие получали то, в чем нуждались. Больные выздоравливали, скорбящие утешались, терпящие нужду обретали благополучие. О чудотворном образе узнал рыльский князь Василий Шемяка. Правитель приказал перенести реликвию в свой город, и его повеление было исполнено. При этом князь не посчитал нужным выйти вместе с народом за городские ворота, чтобы встретить икону, и внезапно был поражен слепотой. Василий посчитал свою болезнь наказанием за неблаговейное отношение к святыне. Князь покаялся перед людьми в своем небрежении, и зрение вернулось к нему. Шемяка выстроил в Рыльске церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы и поместил в ней чудотворную икону. Но по воле Божией Матери святыня чудесным образом перенеслась к месту своего обретения, в часовню, выстроенную охотниками. Спустя 3 столетия там был основан монастырь Рождества Богородицы – Курская коренная пустынь. Эта обитель действует и в наши дни.
0: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
2: Тебе с горячею мольбою я прибегаю, Боже мой, не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи, прости душевные томления и песни грустные мои, прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное, как море, с его страстями укротит.

Радио «Вера». Светлое радио. Христианское бессмертие – это жизнь без смерти, а вовсе не жизнь после смерти. Петр Чаадаев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя своей матери Марии Гоголь. 10 августа 1846 года. Бельгия, город Остенде. Благодарю вас за то, что вы пишете мне подробно и не отговариваетесь ни гостями, ни увеселениями. Скажу вам, однако же, то, что вы бываете весьма часто под влиянием несколько разгоряченных впечатлений. Этот за вами грех водится, моя почтенная маменька, и я вам должен это напомнить. Вы все вещи принимаете в большем виде, чем они есть, и ничего не в силах принимать равнодушно, а потому и жизнь ваша есть еще до сих пор какое-то беспрерывное душевное беспокойство. Молитесь Богу в такую минуту, когда почувствуете в себе беспокойство, это лучшее средство. После молитвы в такое время уясняется вдруг наш взгляд. Распаленное состояние проходит, и всякая вещь является в своем надлежащем виде. Мысленно вас обнимаю, ваш сын Николай Гоголь.
0: Голоса.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. 13 век до Рождества Христова. У иудейского народа, томящегося в египетском плену уже несколько сотен лет, появилась надежда. Пророк Моисей, еврей, воспитанный при дворе фараона, взял на себя миссию ходатайствовать перед монархом о свободе для своих соплеменников. Библейский праведник предостерегал правителя, что удержание иудеев в плену обернется для Египта чередой бедствий. Однако фараон игнорировал предупреждение пророка, раз за разом подставляя своих подданных под очередной удар Божьей кары. Фараон не отпустил евреев, когда реки по всей стране обратились в кровь. Он остался непоколебимым и после того, как Египет повсеместно заполонили жабы. Следующими казнями, третьей и четвертой, стали насекомые. Сначала в воздухе стало буквально нечем дышать из-за обилия неких мошек. Это произошло после того, как брат пророка Моисея Аарон стукнул своим жезлом о землю. В книге «Исход» говорится, что именно после этого удара вся египетская земля покрылась мелкими мошками. Затем мухи, которых Библия именует пёсями, заполонили все пределы страны, кроме той области, где жили евреи. Пёси и мухи нещадно жалили людей и животных, и спастись от них было невозможно ни в каком помещении, даже и в царском дворце. Когда группа европейских ученых во главе с американским эпидемиологом Джоном Маром попытались найти рациональное объяснение египетским казням, нашествие мошек и пёсих мух вызвало определенные затруднения. Дело в том, что в древности не существовало классификации насекомых, и можно было только догадываться, о каких именно мухах повествует книга «Исход». К исследованиям были привлечены директор музея энтомологии Миссисипи Ричард Браун и директор отдела по исследованию болезней животных Министерства сельского хозяйства США Роджер Брис. Их гипотеза прозвучала весьма неожиданно.
1: То обстоятельство, что мошки появились в воздухе Египта именно после того, как Аарон ударил жезлом о землю, заставляет предположить, что речь шла о так называемых куликоидах. Это определенный вид комаров, которые способны откладывать яйца не только во влажную среду, но и в сухую пыль. После удара о землю они поднялись в воздух. Куликоиды имеют весьма малый размер, поэтому их вполне можно назвать мошками. Эти необычайно агрессивные комары питаются минеральными остатками разлагающихся организмов. Такой пищей для куликоидов оказалась богата египетская земля после взрыва популяции жаб, которое произошло чуть раньше, а затем их массовой гибели из-за засухи и отсутствия достаточного количества чистой воды.
0: А что же имеется в виду под пёсими мухами? Греческий философ Филон Александрийский, родившийся в первом веке до Рождества Христова, писал: «Насекомое, послужившее орудием четвертой египетской казни, совмещало свойства мух и собак, отличалось лютостью и неотвязчивостью. Издали, как стрела, неслось оно на человека или животное и, стремительно нападая, впивалось жалом в тело и как бы прилипало к нему». Под такое описание подходит овод. Это насекомое, личинки которого паразитируют в телах крупных млекопитающих. Оводы откладывают яйца под кожу животных. В жару эти насекомые ведут себя очень агрессивно.
1: Интересно, что у оводов существует дополнительный оригинальный механизм размножения. Они летят вместо массового скопления комаров, аккуратно откладывают яйца на спины комариных самок, и те, преследуя свои жертвы, заодно способствуют распространению оводов. Если верно предположение о том, что наказанием, которое предшествовало пёсьим мухам, были именно комары-куликоиды, то можно предположить, что именно они способствовали массовому нашествию оводов.
0: Ученые так и не дали объяснения, каким образом от нашествия насекомых могло уберечься поселение, где жили евреи. Это место расположено в 150 километрах от земель фараона. Оводы способны преодолевать и гораздо большее расстояние. Очевидно, мы должны признать, что народ Моисея находился под защитой Бога, и только это обстоятельство спасло его от египетских казней. Не верится? Фараон тоже отказывался поверить, и история показала, что подражать ему в этом не стоит.
2: Тайны Библии. Научные факты и книги.
0: Радио «Вера».

0: Сегодня, 10 августа, Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Адигитрия, и вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Также в этот день Церковь чтит Серафима Дивеевскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Тамбовской землей. Этот праздник появился в церковном календаре в 1988 году. Он приурочен к дню памяти святителя Петерима Тамбовского, строителя монастырей и Тамбовского кафедрального собора, выдающегося архипастыря этого края. В сонме тамбовских святых уроженец этого края преподобный Серафим Саровский, святой, который сделал пасхальную радость главным принципом своей жизни. Прославили Тамбовскую землю преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник, преподобный Силуан Афонский. Первый в юности не мог себе представить, что станет монахом, но стал известен всей России как старец Оптинской пустыни. Его духовные наставления были просты и точны в формулировках и разошлись в народе как поговорки. «Надо жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение», — завещал старец. Феофан Затворник выбрал не карьеру ректора духовной академии, а монашеский затвор в обычном монастыре. Там он создал духовные труды, которые вдохновляют христиан и в наши дни. Преподобный Силуан Афонский еще маленьким мальчиком решил искать Бога по всей земле. Нашел он его в глубине своего сердца. На иконах старца изображают в слезах, а в руках преподобного свиток со словами: «Молю Тебя, милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы земли». В соборе Тамбовских святых множество новомучеников, не предавших своей веры в годы гонений. Церковь обращается к ним. «Все святые в земле Тамбовской просиявшие, молите Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Святитель Аполлинарий был учеником самого апостола Петра. Он путешествовал вместе с апостолом по Антиохии, был свидетелем его проповеди и тех чудес, которые Бог совершал по молитве Петра. Но прошло время, и Петр увидел, что его ученик уже хорошо образован и крепок в вере. Тогда апостол возложил руки на Аполлинария, посвятил его в епископы и благословил возглавить церковь в итальянском городе Равенне. Как ни тяжело было Аполлинарию расставаться с учителем, он беспрекословно подчинился и отправился в Италию. Приехав в Равенну, Аполлинарий помолился и вошел в первый же дом, который попался на его пути. Разговорившись с хозяином дома, епископ узнал, что у того есть сын, слепой от рождения. Мужчина пригласил странника поужинать вместе, и едва Аполлинарий вошел в дом, как мальчик прозрел. Этим чудом Господь будто приветствовал равенского епископа на земле, где ему предстояло нести служение. А благодарный отец вместе со всей семьей принял крещение, стал христианином и верным помощником Аполлинария. Об этом исцелении узнал городской военачальник Трибун, у которого вот уже несколько лет жена лежала парализованной. Он попросил ночью тайно привести к нему епископа.
1: «Я очень рад, о искусный врач, что ты согласился посетить мой дом. Что может быть приятнее для жаждущего, чем студеная вода?»
2: «Ты прав. Я могу утолить твою жажду. Но я не врач и не знаю иного лекарства, кроме имени Иисуса».
1: «Кто это? И какая сила в его имени, что и слепые прозревают?»
2: «Это Бог и Творец мира. Призови сюда всех воинов, которые в твоей власти, и у них на глазах ты познаешь силу его имени».
3: «Немедленно созвать всех воинов!»
2: «Проводи нас к постели больной».
0: И епископ, и воины вошли в комнату несчастной женщины. Аполлинарий кратко помолился, а затем протянул больной руку со словами:
2: «Именем Господа Иисуса Христа, встань!»
1: «Любимая, ты ходишь.
3: Всю жизнь я буду служить Богу, который тебя исцелил».
0: Трибун вместе со всеми своими воинами принял крещение. Он выделил в своем доме комнату, где Аполлинарий смог устроить храм. Каждый день епископ совершал там службу и проповедовал. Слава о чудотворце скоро облетела всю округу, и горожане стали приходить послушать Аполлинария. Многие из них крестились, двое пожелали стать священниками, а шестеро – диаконами. Так созидалась церковь в Равенне. Это благоденствие длилось 12 лет. О том, что в городе сильно увеличилось число христиан, узнал градоправитель. Он велел привести Аполлинария на суд. Римская империя в это время была языческим государством и видела угрозу в любой другой религии, которая не признавала римских богов. Епископ же смело исповедовал перед правителем свою веру, называя всех языческих богов мертвыми истуканами. Жрецы, которые присутствовали на суде, пришли в неистовство. Христианина сильно избили и чуть живого бросили умирать на морском берегу. Глубокой ночью ученики нашли страдальца и спрятали в бедной рыбацкой хижине. Там Аполлинарий выздоровел и остался жить. Его еще несколько раз призывали в Равенну исцелять знатных горожан, и он никогда не отказывал. Но часто его визиты в город оканчивались плачевно. Жрецы люто ненавидели христиан и настраивали народ против Аполлинария. Они даже написали донос императору с просьбой выслать из их земель христианского волхва. Император мудро ответил, что их боги могут сами постоять за себя и не нуждаются в его защите. Время гонения на христиан еще не пришло. Но святитель все же принял мученическую смерть. Однажды, когда он шел из города, на него напала разъяренная толпа, подстрекаемая жрецами. Святителю предложили отречься от Христа, угрожая смертью. Он же ответил, что будет рад умереть за это драгоценное имя, имя Бога, ставшего человеком. Тогда горожане без жалости стали избивать пожилого человека, который принес их городу столько добра, и забили его до смерти. 28 лет возглавлял святитель Аполлинарий Равенскую церковь и под конец жизни утвердил ее своей кровью. Ведь только тот может доказать, что его убеждения истинны, кто не побоится отдать за них жизнь.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Будь дальше от тех, кто много рассуждает. Будь ближе к тем, кто больше молчит. Старец Силуан Афонский.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В классической русской литературе есть замечательное описание переживаний героев во время литургии. К ним относится рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Причащение». Наступила Страстная Седмица. Страстной называется «Последняя неделя перед Пасхой», посвященная воспоминанию крестных страданий Спасителя. Маленький мальчик готовится к причастию. Он радуется. Скоро Пасха. В ребячьем нетерпении разбрасывает лопатой тающий снег. Пусть быстрее уйдет зима, пусть скорее настанет весна. Наутро, в Великий Четверг, день воспоминания Тайной Вечери Спасителя, мальчик с родителями идет на литургию. Там он всем сердцем переживает богослужение, молится и трепетно ждет, войдет ли в его сердце Христос, сотворит ли себе в нем обитель. Причастившись, мальчик слышит в себе тихую радость. Святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник IV века, говорил, что таинство тела и крови Христовых делает для нас землю небом. Именно это и происходит с маленьким героем рассказа «Причащение», когда он замечает, что мир на весь день стал для него небесно-тихим, преисполненным светом, а сам он ходит словно по мягким пуховым тканям облакам. Завершается рассказ пронзительной деталью. И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцу. Пускай доживал бы крохотные свои дни. В этой художественной детали перекличка с преподобным Исааком Сириным, подвижником VII века. Он говорил о сердце милующем, которое бывает охвачено печалью о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о всех. Маленький герой рассказа «Причащение» испытал это состояние. Любовь ко всему живому родилась в его сердце как дар Христа, как плод святого причастия.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
3: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поразительно, но далеко не всегда религиозность и нравственность совпадают. Хотя, казалось бы, все должно быть иначе. Во всяком случае, тогда, когда речь идет не о ложной, а об истинной религии, соединяющей человека с Богом. Но все, правда, бывает сложно. И об этом мы можем судить по 23 главе Евангелия от Матфея, отрывок из которой читается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
4: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
5: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь! Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся

0: Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
1: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: Господь Иисус Христос, не сумев достучаться в первые годы земного служения до фарисеев и законников израильских, в конце своей миссии обращается к ним с обличительной речью. В чем же заключалась причина критики со стороны Сына Божьего? Существует довольно распространенное мнение, что оппоненты Христа были просто плохими людьми, лицемерными и коварными, и, собственно, поэтому и противились проповеди Господа Иисуса. На самом деле все обстояло сложнее. Фарисеи и законники, как некое религиозное сословие, появились не на пустом месте. Вероучительная элита ветхозаветного Израиля образовалась в годы Вавилонского плена, периода насильственного переселения древних иудеев из исторической Палестины на земли Вавилона, современного Ирака. И именно там, в условиях несвободы и агрессивного влияния языческого окружения, и возникло движение книжников-законников и фарисеев. Эти люди взяли на себя благородную миссию сохранить истинную веру, не дать соплеменникам раствориться в идолопоклоннической среде. Фарисеи и законники разъясняли, комментировали, популяризировали закон Моисея, а потом стали добавлять к нему свои собственные постановления. Так появился Талмуд и в целом обширное иудейское предание. Его постепенно сделали, по сути, обязательным для соблюдения. А сами создатели данной традиции тоже не сразу, но все же возомнили себя иудеями первого сорта, проще говоря, поддались гордости. И именно за гордость обличает Христос фарисеев и книжников. Сын Божий, среди прочего, говорит следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Обращает на себя внимание слово «лицемеры». В оригинале стоит слово, которое можно перевести на русский так: «артисты, актеры, лицедеи». Религиозная элита древнего Израиля любила молиться на показ, совершать милостыню тоже на показ, подчеркивая свое особое благочестие. Еще одна деталь. Христос говорит, что фарисеи сами не входят в Царство Божие и другим не дают войти. Что это означает? Речь про деструктивную деятельность учителей израильских в отношении подрыва доверия ко Христу. Законники публично называли Сына Божьего богохульником, тем самым отталкивая от Спасителя олицетворение Царства Божия многих людей. И делали это не потому, что для обвинений были реальные основания, а потому что Христа ненавидели. Тоже не просто так. Фарисеи видели в Спасителе угрозу для себя, считали, что могут потерять уважение и почтение народа. Но легко корять людей, которые жили давным-давно на иной земле. Значительно сложнее заглянуть внутрь себя, потому что велика опасность увидеть нечто, что роднит нас в печальном смысле с оппонентами Христа. Ведь, к сожалению, почти каждый может вспомнить случаи, когда те или иные религиозные традиции служили ширмой для маскировки сердечной нечистоты. Просит тебя, например, кто-то о помощи, а ты говоришь: «Ой, брат, сегодня праздник, приходи завтра, тогда помогу». Или: «Знаешь, брат, сейчас пост, покормить тебя никак не могу». Так вот, Христос прямо говорит, что такое благочестие Господу не угодно. Правоверие обязательно должно соединяться с праводеланием, в основании которого лежит милосердие, великодушие, любовь. Если же в корне целеполагания находится гордость, лицемерие и зацикленность на внешней форме, то ничего хорошего не выйдет. Царство Божие для тех, кто так себя ведет, так живет, окажется закрытым. Не потому что Господь жесток, а потому что рай только для чистого, честного и любящего сердца, не омраченного никакой ложью лицемерия.

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Соловецкий.
1: Над Анзером, одним из Соловецких островов, занималась заря. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но вокруг уже начало светлеть. Монах Иов, живший на острове в уединенной келье, читал утренние молитвы. С колокольни, расположенного неподалеку Анзерского Свято-Троицкого скита, донесся благовест. Звонили к раннему утреннему богослужению. Иов собрался выйти из кельи, чтобы отправиться в скит на богослужение, как вдруг услышал за окном странный шум. Опасаясь, что в гости пожаловал дикий зверь, монах решил немного подождать. Поживиться у него во дворе было нечем. Зверь наверняка скоро это поймет и уйдет во свояси. Иов снова стал на молитву, но вдруг услышал человеческую речь. Прямо под окном кто-то говорил хриплым шепотом. «Сейчас он уйдет», — донеслось до монаха. «Слышите колокол? В скиту начинается служба. Он там долго пробудет. Ну, а мы тем временем поглядим, не припрятано ли у него здесь золотишко». Иов сразу понял. Речь шла о нем самом, а под окном его кельи сидели, притаившись, разбойники. Никакого золота у монаха, разумеется, не было. Но разве объяснишь это ворам? И монах стал молиться еще усерднее. Только не о себе, а о разбойниках. «Господи, — просил он, — вразуми рабов твоих, отведи их от греха». Когда спустя некоторое время Иов вышел из кельи, взору его предстала поразительная картина. Разбойники лежали возле крыльца и мирно, словно младенцы, спали. «Велика твоя сила, Господи!» – перекрестившись, промолвил монах и зашагал по тропинке, ведущей в скит. Дела задержали Иова в скиту на несколько дней. Когда же он вернулся в свою келью, то нашел разбойников все так же мирно спящими на пороге. Монах изумленно ахнул. А разбойники вдруг зашевелились и открыли глаза. Но подняться с земли не смогли, так как сильно ослабли. Лежа у ног монаха, они раскаялись в своем намерении и попросили разрешения работать в скиту, дав обещание оставить свой разбойничий промысел. «О всяком человеке Господь попечение имеет и дивными путями людей ко спасению приводит», — говорил Иов Соловецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Соловецкий.

0: Радио «Вера».
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою. И взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю. Юлия Жадовская.

Вера. Светлое радио. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора, но тем, чем повелевает закон духовный, то есть терпением, молитвой и мысленной надеждой. Преподобный Марк Подвижник.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве. 1953 год». «Всякий раз, когда я уже повзрослев, думала о гибели моей мамы, безнадежная жалость меня изматывала. Я стала молиться. Просто своими словами просила Господа Бога согреть ее душу, принять к себе, пожалеть, простить». И как в детстве в больнице моя физическая боль слушалась молитвы и исчезала, так и теперь душевная боль теряла остроту. Я чувствовала, что молитва что-то меняет во мне и вне меня. Пришло ощущение какого-то теплого контакта, словно молитва — это мост через пропасть времени и пространства, разъединившую меня с человеком, с которым я очень тесно связана. Я не была настоящей верующей. Я еще только размышляла о вере. Рассуждала я так: предположим, там за гробом ничего нет. Тогда моя молитва ничего не значит. Тогда это средство для успокоения себя. А если есть? 2000 лет люди молятся в церквах о упокоении. Что же это? Вековая привычка? Темное заблуждение? Невероятно живучее. Если существует хотя бы крошечная возможность, даже тень возможности как-то облегчить ту мамину участь, послать ей весть о том, что я ее люблю, как же я могу не воспользоваться этой возможностью?
0: Голоса времени. Радио.

0: Светлое радио. На струнах псалтыри.
1: О, Николай.
2: Здравствуйте.
1: Как нам везет в последнее время на встрече. Очень рад тебя видеть.
2: Это не везение, Андрей Борисович. Я вас специально дожидаюсь.
1: Да? У вас с Дашей все благополучно?
2: Все замечательно. Мы ребеночка ждем. И как только Даша почувствовала себя в положении, я решил, что должен как-то особенно молиться о ее здоровье. И ее, и малыша. А тут узнал, что псалтырь, оказывается, можно читать не только за упокой, но и о здравии. И стал прочитывать каждый день по нескольку псалмов. И знаете, что обнаружил? Оказывается, в псалтыри есть одинаковые песни. Я имею в виду 13-й псалом, о котором мы с вами беседовали когда-то, и...
1: И 52-й?
2: Да, точно. Вы тоже обратили внимание?
1: Конечно, и не я один. Сходство этих песней очевидное. Однако есть у них и отличия.
2: Правда? Я не заметил. А какие?
1: Ну, во-первых, они различаются по надписанию, краткому предисловию, которое предшествует каждому псалму. 13-й написан «В конец псалом Давида».
2: Угу.
1: А в 52-м добавлено, что это поучение, а также здесь мы читаем загадочное «На Маелефе».
2: И что же эти слова обозначают?
1: Сейчас многие специалисты считают, что это просто название определенного инструмента, на коем псалом следует исполнять, или мотива, на который он поется.
2: Да.
1: Причем одни настаивают, что это мелодия радостная, а другие, что скорбная. Поскольку слово это можно перевести как ликование, а можно как болезнь, нравственное нечестие.
2: По смыслу псалма скорее подходит надписание про болезнь, да?
1: Потому что в 52-м псалме, так же, как и в 13-м, рассказывается о том, что человечество поражено неверием в Бога.
2: Ну да, там описана эпидемия безумия.
1: Действительно похоже. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и мерзки стали в беззакониях, нет творящих добро. Бог преклонился с небес к сынам человеческим. Да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога. Все уклонились от истины, все непотребными стали. Нет творящего добро, нет ни единого. Ну, Коль, вспомни окончание этого псалма. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог из плена народ свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль. Эти строки вполне могут указывать на то, что псалом нужно петь с ликованием. Так что эта песня – головокружительные качели от отчаяния до несомненной надежды на Бога, от скорби до радости.
2: А про какой плен говорит псалмопевец? Ведь во время его царствования еврейский народ благополучно жил в Израиле.
1: У ученых есть версия, что эти строки были написаны позднее, в 6 веке до нашей эры, в то время, когда еврейский народ был насильственно переселен в Вавилон. Вавилонский правитель Навуходоносор II разрушил Иерусалимский храм, построенный сыном Давида, царем Соломоном. Но иудеи верили, что Господь не оставит Сион и оттуда пошлет им спасение и избавление.
2: А зачем более поздние авторы стали бы так зеркально дописывать два псалма Давида? Наверное, это все-таки полностью его произведение. Но что он тогда имел в виду под пленом?
1: Чтобы на твой вопрос ответить, нужно опять вспомнить надписание. И 13-й, и 52-й псалмы предваряют надпись «В конец». Иные толкователи утверждают, что это всего лишь указание исполнять песнь по окончанию субботы или другого праздника. Но многие исследователи псалтыри видят в этом надписании и символический смысл. Говорят, что это пророчество, относящееся к концу времен, то есть ко времени пришествия Христа на землю. И если согласиться с ними, тогда понятно, что Давид имел в виду освобождение людей из плена греха и смерти.
2: А в самих текстах 13-го и 52-го псалмов есть какие-то отличия?
1: Есть. Если в 13-м Давид говорит, что люди стали мирски в делах своих, а в некоторых переводах – в начинаниях своих, то в 52-м он еще жестче описывает их нечестие – стали мирски в беззакониях своих. В 13-м псалмопевец скорбит о том, что нет творящих благостыни, то есть служащих добру в полном, абсолютном смысле. То в 52-м он не видит среди живущих на земле творящих хоть какое-то благо. В 13-м Давид так описывает наказание беззаконников, поедающих народ как хлеб. «Устрашились они, когда не было страха, ибо оставил их Господь, помогающий роду праведных». 52-й опять звучит радикальней. «Устрашились они, когда не было страха, ибо рассыпал Бог кости льстецов. Посрамлены они, ибо их унизил Бог».
2: Можно подумать, что Давид долгое время наблюдал за окружающими его людьми и убедился в том, что с годами человечество не становится лучше.
1: Скорее всего, так и было. Именно поэтому он написал два столь схожих псалма. В первом описаны впечатления человека молодого, а во втором – умудренного жизнью. Недаром же только 52-й отмечен как поучение.
2: Да, вот если б я к вам не зашел, так и думал бы, что два псалма – это просто какое-то недоразумение, нечаянное совпадение. А вот как все оказалось. И разница в этих песнях существенная, и смысл в повторении глубокий. Спасибо вам. Простите уж, что столько времени отнял.
1: Псалтырь, Коль, это как бездонный колодец с живой водой. Сколько ни черпай, дна не достанешь. И чем больше пьешь, тем больше хочется. А ко мне ты в любое время забегай, не стесняйся. Всегда рад побеседовать с единомышленником.
3: Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их.
0: Радио «Вера».

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться историями, которые приключались в разных монастырях. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.
2: Наденька, посмотри-ка вот на эту картину. Это же настоящий кроссворд.
3: Володя, ты так любишь кроссворды, что даже в Третьяковской галерее его нашел. Удивительный ты у меня человек.
2: А как же называется эта работа? Дмитрий Плавинский. Слово. Какая необычная картина. На ней написаны древнерусские слова. Множество слов. А строчки расположены вертикально и горизонтально. Они пересекаются, похоже на какой-то древний свиток.
3: Вот бы спросить у кого-нибудь, что за работа такая загадочная. Простите, вы, кажется, сотрудница галереи. Вы не могли бы рассказать нам об этой картине?
4: Здравствуйте. Да, я работаю в Третьяковской галерее. Вас заинтересовала картина Дмитрия Плавинского «Слово», как я вижу. С радостью расскажу вам о ней. Художник написал ее в 1967 году. В основе композиции лежит первая строчка из Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это написано по-церковнославянски. Видите в центре картины? «Искони без Слова, и Слово бе от Бога, и Бог без Слова».
3: Да, вот эта строчка. Я вижу ее. Кажется, что она светится.
4: Вы верно подметили. Художник добился такого эффекта с помощью художественных приемов. Посмотрите, он использует оттенки приглушенного коричневого. В живописи этот цвет называется сепия, а также золотистого и темно-серого, контрастно выделяя, высветляя отдельные фразы. Кажется, что текст проявляется буквально из глубины истории.
2: Да, и вот эти трещины в красочном слое по периметру картины создают эффект древности.
4: И это тоже мастер делает намеренно. Он имитирует устаревшие и стертые места, создает фактуру на поверхности полотна так, чтобы оно напоминало древнюю берестяную грамоту. Таким образом, он погружает нас, зрителей, в мудрость веков, размышляет вместе с нами о том, как зарождалось человечество, с чего все начиналось, заставляет задуматься о вечных вопросах.
3: Картина Плавинского напоминает мне археологические раскопки, когда миллиметр за миллиметром ученые открывают слои разных культур.
2: Наденька, а помнишь ли ты, как мы в юности, когда учились в геолого-разведочном, были с тобой в турпоходе под Новгородом? И познакомились с группой студентов-археологов, которые там практику проходили, участвовали в раскопках.
3: А, и правда, как давно это было. Они даже привлекали нас в качестве помощников.
4: Как раз под Новгородом, а еще в Ярославле и Пскове, бывал в экспедициях и художник Дмитрий Плавинский, прежде чем написать картину «Слово». Он собирал там палеографический материал, исследовал славянскую письменность, исторические документы, древние артефакты. Его волновало это. Таким образом, он выстраивал свою систему ценностей, миропонимания, связи между прошлым и настоящим.
3: То есть, получается, в этой работе художник делится с нами своими открытиями?
4: Именно так. Он нашел первоисточник всего сущего в Боге. Об этом говорит нам строка из Евангелия от Иоанна, которую мастер взял за основу своего произведения. То есть для Плавинского в какой-то момент стало очевидным, что в основе бытия Господь Иисус Христос, Слово Божие, что мы все и весь мир – суть божественного замысла.
2: Но все-таки письменность появилась позже, чем возник мир, разве не так? Что-то в мое мировоззрение эта строка из Евангелия пока не укладывается.
4: Под словом «в Евангелии от Иоанна» понимается Христос. Господь – основа всего. И тех добрых чувств, которые объединяют людей.
2: Господь и нас соединил в том самом турпоходе.
3: Никогда не забуду тот вечер у костра. Ты пел под гитару, а я смотрела на тебя и чувствовала что-то светлое и доброе.
2: Да, это была точка отсчета нашего пути длиною в жизнь.
4: Как радостно, что работа Дмитрия Плавинского «Слово» вызвала у нас с вами такие теплые чувства. Приходите почаще к нам в Третьяковскую галерею.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Есть такое духовное наблюдение в народе, что Бог не делает все к лучшему. Когда с нами случаются неприятности, мы с Божьей помощью их преодолеваем, то становимся опытнее и мудрее. Когда мы во всем опираемся на Бога, молимся Ему, благодарим Его за все, ходим в храм, исповедуемся и причащаемся, то живем духовной жизнью. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. Духовная жизнь – это труд упорный, нескончаемый на всю жизнь. И в этой борьбе бывают победы и поражения. Но все превозможем, а имени Иисусовым. И горе человеку, когда он вдруг по вражию наущению увидит себя вполне благополучным и довольным.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. На обложке книги протоиерея Александра Каратаева «Единственный слушатель» изображено приоткрытое окно плацкартного вагона с развивающимися от ветра шторками. Более романтичного и притягательного образа, пожалуй, не придумаешь. Действительно, поезд с его перестуком колес и стремительно убегающим куда-то вдаль пейзажем настраивает человека на особый лад. Почему-то становится и радостно, и грустно, и тревожно, и легко одновременно. И можно даже не заметить, как в задушевной беседе вдруг поведаешь кому-нибудь всю свою жизнь. Именно такая атмосфера ощущается с первых же строчек этого небольшого сборника рассказов. Автор разговаривает с читателем простым и ясным языком, не отвлекаясь на нарочито красивые пассажи. Так, словно ему хочется за короткое время рассказать о себе очень многое. О том, как писал свои первые произведения, как работал сельским школьным учителем истории, как снимал документальные фильмы. Но история отца Александра из книги «Единственный слушатель» не просто поток слов, рожденный желанием высказаться. Каждая из них – настоящая маленькая жемчужина, переливающаяся многими оттенками. Так что читаешь и любуешься. Чего стоит один только рассказ «Река Великая». Батюшка пишет о знаменитом Великорецком крестном ходе с чудотворной иконой святителя Николая. И рисует это грандиозное событие так, что читатель то словно бы парит над нескончаемым людским потоком, то вдруг оказывается в самой гуще толпы, с одинаковым энтузиазмом, идущей за иконой и по обочинам трассы, и по лесным тропинкам, полям, а то и по топкому бездорожью. Каждый молится и что-то просит у Николая Чудотворца. Хочет попросить и отец Александр, но никак не может понять, что же ему нужно больше всего. И весь крестный ход думает только об этом. А рядом шагают паломники, такие же уставшие, но счастливые, угощают бутербродами, приглашают сесть отдохнуть на свой коврик. На ночной стоянке находят местечко под крышей. Батюшка понимает. То, чего ему хотелось бы больше всего на свете, у него уже есть. Радость от общения с людьми, от их доброты и готовности помочь. И от возможности самому помочь кому-то из них. Любовь к людям в рассказах отца Александра вообще чувствуется сразу, о чем бы он ни писал. О том, как слушал музыкантов в московском кафе или как ездил на Афон. И это настоящий подарок читателю, который сразу чувствует, что автор любит и его тоже, что именно он для протоиерея Александра Каратаева и есть тот самый единственный слушатель. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Ставрополь – один из крупнейших русских городов на Северном Кавказе. Он был основан в верховьях реки Ташла в конце 18 века. Тогда Российская империя после победоносной войны с Турцией получила обширные земли в Предкавказье. Для их освоения и защиты по указу Екатерины II между городами Азов и Моздок выстроили оборонительную линию из 10 крепостей. Главным сооружением в этой цепи и стал форпост с названием Ставрополь, что переводится с греческого как «город креста». Сначала здесь поселились казаки и солдаты, затем крестьяне из центральных губерний России. В 1785 году станица, образованная вокруг крепости, получила статус города. Здесь построили Троицкую церковь, сначала деревянную, а в 1817 году каменную. Под ее сводами молились гостившие в городе в разное время поэты Александр Пушкин и Александр Грибоедов, композитор Александр Алябьев. В середине XIX века Ставрополь стал центром Кавказской епархии. Первый ее епископ Иеремия Соловьев развернул в городе храмовое строительство. В 1857 году его дело продолжил святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и аскет, ныне прославленный в лике святых. К началу XX века в Ставрополе богослужения совершались в 28 храмах. Лишь один из них, Успенский, оставался действующим после революции 1917 года. В конце 20 века горожане начали восстанавливать разоренные церкви и строить новые. С 2012 года Ставрополь – центр православной метрополии.
1: Радио «Вера» в Ставрополе можно слушать на частоте 93 FM.
2: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях православный психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Поговорим о том, как построить крепкую семью и почему сейчас молодым людям это часто оказывается сложно. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии кандидат философских наук Никита Синдюков. И разговор пойдет о теме веры и атеизма в размышлениях отца Сергия.
3: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
4: В Евангелии от Матфея есть описание предсмертных часов Иисуса Христа. Согласно евангельскому тексту, перед распятием на Голгофе Спасителя истязали римские легионеры. Поливали ему в лицо, другие же ударяли его полонитом. Церковнославянскому слову «ланита» посвящена наша сегодняшняя программа.

0: В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «ланита». Муки, которые пришлось претерпеть Христу, были предсказаны за несколько веков до евангельских событий. В книге пророка Исаии можно найти такие слова: «Я предал хребет мой биющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». И Евангелие, и пророк Исаия указывают, что Христа били именно по ланитам. Данное церковнославянское слово переводится на русский язык как «щека». Спасителя римские легионеры били по лицу, а именно по щекам. Пророк Михей указывает, что эти удары наносились не только руками, но и палками. «Тростью будут бить по ланите судью Израилева». Согласно этимологическому словарю Макса Фасмера, слово «ланита» образовано от старославянского понятия «алнита», которое означает «изогнутая часть тела». Сначала алнитой называли локоть, но затем по какой-то причине алнита преобразовалась в ланиту и получила иной смысл – щека. В русском языке слово «ланита» сегодня не используется, однако ланита обозначает щеку в чешском и словенском языках. Итак, запомним, что церковнославянское слово «ланита» переводится на русский язык как «щека».
1: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Курской области есть городок с приятным слуху названием Обаянь. Имя свое он получил по реке Баянь, в устье которой была в середине 17 века заложена крепость. Но когда идешь по улицам неспешным шагом, кажется, что город нарекли так из-за его обаяния. Обаянь, хоть и маленький, но очень уютный и живописный. Здесь сохранилось множество старинных зданий и целых 8 храмов. Один из них – собор святого благоверного князя Александра Невского. Пятиглавый исполин из красного кирпича с серебристыми куполами встречает нас на улице Луначарского. Храм – памятник архитектуры регионального значения, великолепный образец русско-византийского стиля. От русской архитектуры здесь нарядные кокошники, так называются декоративные элементы на фасаде, напоминающие формой традиционный женский головной убор. От византийской – широкие массивные полусферические купола вместо привычных луковиц. Собор Александра Невского был заложен в память о чудесном спасении императора Александра III и царской семьи при крушении поезда под Харьковом близ станции Борки в октябре 1888 года. Церемония освящения закладного камня состоялась спустя 3 года после этого события, в 1891. Строился храм на частные пожертвования, в основном от городского купечества. Средства поступали нерегулярно, поэтому строительство продвигалось медленно, с большими паузами и завершилось только в 1907 году. В храме создали редкой красоты иконостас – деревянный, четырехъярусный, резной, позолоченный. Богатые горожане пожертвовали церкви серебряные и золотые богослужебные сосуды, оклады для икон и Евангелия с драгоценными камнями. Буквально через несколько лет все это оказалось в руках безбожников во время большевистской кампании по изъятию церковных ценностей. Сам собор власти довольно долго не закрывали, но и его эта участь, увы, не миновала. После закрытия в 1930-х было предпринято несколько попыток взорвать храм, к счастью, неудачных. Какое-то время собор служил зернохранилищем, а в 1984 году в нем разместился молодежный спортивный клуб. Просуществовал он в стенах святыни недолго. Уже в начале 1990-х собор вернули Русской Православной Церкви. Покалеченное здание с разобранным центральным куполом и заложенными кирпичом окнами восстановили. И сегодня он украшает Обаянь в своем первозданном величии.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Из нас, как из дерева, и дубина, и икона, в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Когда Всеволод Мейерхольд, поздравляя Ивана Павлова с 80-летием, написал, что его успешные открытия в науке помогли навсегда разделаться с таким понятием, как душа, Павлов, сдержанно поблагодарив за поздравление, закончил свое ответное письмо так: «А что касается вопроса о душе, то давайте не будем спешить».
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Вы знаете, как в древности христиан отличали от представителей других религий? Если не знаете, расскажу. Открыв какую-нибудь летопись, излагающую историю Древнего Рима, мы найдем такой удивительный факт. Во время эпидемий, нашествия жестоких болезней, города Римской империи были просто переполнены больными, одинокими людьми. Одинокими не потому, что у них никого не было, а потому что больные люди были брошены своими родственниками, которые боялись от них заразиться. Подобные люди были нужны только христианам. Только христиане не убегали, не прятались от болезней, а самоотверженно помогали тем, кому нужна была их помощь. Даже язычники, которые воинственно относились к христианам, признавали, что последователи Христа – самые мужественные и самоотверженные люди. Казалось бы, древние времена прошли, но православные христиане по-прежнему являют миру пример самоотверженного служения во благо всех людей – православных и неправославных. Несколько лет назад на африканском континенте началась очередная жестокая эпидемия. Множество людей оказалось заражено лихорадкой Эбола. Среди тех, кто стал помогать заболевшим, в первую очередь стоит упомянуть не миссию ООН и не другие светские организации, а православное миссионерское братство. Братство было задумано и основано в Греции в 1963 году. Греческая церковь вместе с Православной церковью Африки решили развивать систему гуманитарной помощи бедствующим странам африканского континента. Первоначально братство решило помогать жителям Уганды, особенно тем, кто был болен неизлечимыми болезнями. В 1978 году братство расширило границы своей миссии и стало помогать нуждающимся по всему миру. Но, конечно же, настоящим вызовом для миссионерского братства и для Африканской православной церкви стала сначала эпидемия СПИДа, а затем и лихорадка Эбола. Если говорить о борьбе с ВИЧ-инфекцией, то братство и церковь выбрали для этого принципиально иную позицию, чем все прочие гуманитарные организации. Православные убеждали и убеждают африканцев, что лучшим способом не заболеть СПИДом является целомудренная жизнь, в то время как светские борцы с болезнью продолжают утверждать, что бороться с ВИЧ можно только при помощи средств контрацепции. Те, до кого православным удалось донести свою позицию, смогли избежать страшной болезни. Если говорить о лихорадке Эбола, то и здесь православная церковь смогла помочь жителям Африки. С одной стороны, православные постоянно собирают гуманитарную помощь для семей заболевших. С другой стороны, статистика православного миссионерского братства показывает, повторяется то, что уже было в древности. Православные помогают тяжелобольным, инфицированным людям, а сами не заражаются. И еще, имеются случаи излечения людей после того, как они принимали православное крещение. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, как в наши дни африканские православные борются с различными эпидемиями.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 10 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Немного сохранилось сочинений древнеримских поэтов о христианах, и каждое такое произведение – величайшая ценность для потомков. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Киприане Карфагенском, книге гимнов Аврелия Пруденция. Место действия – город Карфаген в Северной Африке. Время действия – 3 век по Рождестве Христовом. Аврелий Пруденций Клемент. Это звучное имя поэта IV века, который писал на латыни, хорошо известно разве что знатокам поздней античности. А вот современники называли Пруденция христианским Горацием, зачитывались его стихами и аллегорическими поэмами. Особой популярностью пользовался цикл гимнов Пруденция, воспевающий христианских мучеников. Один из них посвящен священномученику Киприану Карфагенскому, пострадавшему за Христа в 3 веке по Рождестве Христовом. Киприан был успешным юристом в Карфагене, крупном городе в Северной Африке. Он был богат, занимал высокое положение в обществе, но однажды Киприан без сожаления все это оставил и посвятил свою жизнь служению Христу. Аврелий Пруденций не понаслышке знал, что это такое – решительно переменить свою прежнюю жизнь. Поэт и сам долгие годы занимал высшие государственные должности при дворе императора Феодосия, а в возрасте 54 лет ушел в монастырь, полностью посвятив себя молитве и литературному творчеству. Вот как пишет Пруденций о разительной перемене в жизни Киприана. В переводе с латыни его гимны для нас звучат как энергичная, ритмизированная проза.
2: Даже и внешний вид его становится иной, чем был прежде. Появляется строгость, обрезываются длинные, не спадающие с головы волосы. Говорит уже юноша скромно, стремится к надежде на спасение, держится руководство веры, живет правдою Христовой, исследует наше учение. И вот вследствие этих похвальных качеств, как достойнейший учитель, возводится даже на епископский престол.
1: По настоятельной просьбе карфагенских христиан Киприан стал епископом. Во второй половине 3 века, во время гонений на христиан римского императора Валериана, епископа Киприана отправили в ссылку в отдаленный городок Курубис. Находясь в изгнании, он и оттуда продолжал управлять карфагенской общиной.
2: Киприан, просвещенный провозвестник учения Христа, убеждает свой народ, чтобы никто не уклонялся от мужественного исповедания, дабы в своей преступной слабости не устрашился пожертвовать собою за веру. Он внушает, что мучения легко переносятся, если иметь в виду вечное будущее, обетованное от Бога мужам доблестным.
1: Понимая, что во времена испытаний верующим как никогда нужна его духовная поддержка, святитель Киприан по своей воле покинул место ссылки и вернулся в Карфаген. Вскоре состоялся суд, на котором Киприан Карфагенский спокойно и твердо отказался принести жертву идолам, после чего был приговорен к усечению мечом. В сочинении «Пруденция» приводится диалог между епископом и проконсулом Карфагена, исполнявшим обязанности судьи.
2: На вопрос об образе жизни Киприан ответил: «Я чту единого Бога, сообщаю людям святые таинства Христа Спасителя». Проконсул на это говорит: «Довольно уже и этого преступления. Он сам признается в вине, отвергая действительность молнии Юпитера. Палачи, приготовьте меч. Пусть Киприан будет усечен мечом».
1: Услышав приговор, святитель Киприан сказал: «Благодарение Богу!» И весь народ в один голос воскликнул: «И мы хотим умереть вместе с ним». Но это не помогло христианам защитить епископа. Судья был неумолим. мученическая кончина Киприана Карфагенского произошла в 258 году. Все эти подробности стали известны благодаря поэту Пруденцию, рассказавшему в своем сочинении о жизни и смерти священномученика Киприана Карфагенского. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В житиях святых найдешь все, что нужно для твоего спасения, и назидание, и утешение.
1: Такую рекомендацию дает в письме к духовной дочери преподобный Варнава Меркулов, иеромонах Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры. Имя получательницы неизвестно. В издании корреспонденции старца она названа сестрой Н, а датировано письмо 4 февраля 1889 года. В ответ на просьбу сестры Н посоветовать ей какое-либо душеполезное чтение, учитывая то, что духовной литературы она раньше интересовалась мало, отец Варнава предлагает ознакомиться с житиями святых. Интересен перечень жизнеописаний, которые старец предлагает прочесть в первую очередь. Павел Фивейский, Сергий Радонежский, Спиридон и Марк Печерские, Филарет Милостивый, Иоанн Милостивый, Мелания Римленко. Вероятнее всего, список составлен с учетом обстоятельств жизни сестры Н. Определить их мы не можем по причине отсутствия в переписке письма от нее, а является, по мнению Варнавы Гефсиманского, универсальным для любого новоначального. «Вот что, возлюбленная моя о Господе», — завершает он письмо, — «почитай-ка, пока жития тех святых, о которых упомянул я, а потом тебе еще напишу. Буди с тобой Божие благословение. Прощай, недостойный Варнава».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как мы относимся к греху? Ответу на этот вопрос посвящен один из эпизодов повести Люси Монтгомери «Энн из Эвенли». Шестилетний Дэви набедокурил. Сказал взрослым, что его сестренка Дора потерялась. Марилла, приютившая и Дэви с сестрой, и 16-летнюю Энн Ширли, главную героиню повести, отправляет мальчика спать без ужина. Энн пытается поговорить с ним по душам и выясняет, что Дэви уже неделю не молится. Намеренно. А все потому, что мальчик однажды услышал, что если он не будет молиться, с ним произойдет нечто страшное. «Наверное, какие-нибудь страшные приключения», – подумал Дэви и перестал молиться в ожидании этих приключений. «Но ничего страшного так и не произошло», – разочарованно говорит он. «Произошло», – отвечает Энн. «То, что меня уложили без ужина?» – удивляется мальчик. «Так это ерунда». «Нет, Дэви, кое-что другое. Действительно страшное. То, что ты солгал, то, как бесчестно поступил с нами, это и есть худшее, что могло с тобой произойти». Притихший Дэви задумывается. Энн одержала маленькую победу. Она научила мальчика видеть беду не в том наказании, которое следует за грехом, а в самом грехе, в том искажении, которое грех неминуемо вносит в душу. И мелочей здесь не бывает. Игуменья Арсения Сибрякова, подвижница благочестия XIX века, писала: «Любой грех оскверняет сердце, расслабляет его, делает порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим». Энн Ширли сумела объяснить Дэви, чем опасен грех, и мальчик в конце главы принимает решение: «Не буду я больше грешить, оно того не стоит».
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Источник.
1: Тормози. Тормози, тормози!
2: Ты цела?
1: Я-то цела.
2: Ну, слава богу.
1: Но ты посмотри, что с нашей машиной.
2: Ну, это не так страшно. Голову пеплом посыпать из-за этого не буду.
3: Посыпать голову пеплом значит находиться в крайней степени отчаяния, переживать сильное горе, сильно сожалеть о чем-то. Дело в том, что у древних народов Ближнего Востока посыпание головы пеплом, пылью и землею было частью ритуального выражения горя. Скорбящий рвал на себе одежды и волосы, надевал рубаху из грубой ткани, подобную мешковине, и посыпал голову пеплом и пылью. Так, например, древнегреческий поэт Гомер описывает горе Ахилла, узнавшего о гибели своего друга Патрокла. «Быстро в обе он руки, схвативши нечистого пепла, голову всю им осыпал и лик осквернил свой прекрасный». Обычай этот существовал и у древних евреев, а потому о нем не раз упоминается в Ветхом Завете. Например, в книге «Эсфирь» рассказывается о том, как персидский царь Артаксеркс, владевший землями от Индии до Эфиопии, по просьбе своего фаворита Амана приказал убить всех евреев на территории своей империи. Узнав об этом, иудей по имени Мардохей разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. А в книге Иова рассказывается о праведнике по имени Иов. Он был непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла. Бог благоволил Иову, и тот имел много детей и многочисленные стада. Иов жил счастливо и славил Бога. Дьявол же считал, что Иов богобоязен только потому, что Бог сохраняет его благополучие. И если лишить Иова того, что он имеет, он проклянет Бога. Тогда Бог позволил дьяволу испытать Иова. Иов лишился всего, что имел, а кроме того заболел проказой и покрылся язвами с головы до ног. Из самого счастливого человека Иов стал самым несчастным. Увидев праведника в таком бедственном состоянии, его друзья возвысили голос свой и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. А что же Иов? Иов ответил жене своей, которая предложила ему похулить Бога из-за свалившихся этих бед. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое не будем принимать?» Дьявол был посрамлен, а Иов за свое терпение щедро вознагражден Господом.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: На злобу дня. У микрофона священник Антоний Скрынников.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжим размышлять о сложной и трагической проблеме подростковых суицидов, о которых мы начали говорить в прошлой программе. Мы все живем в мире мифов. Мне часто говорят на лекциях, что все, кто попадает, только глупые люди, неудачники. Но я знаю случаи, когда все, кто попадали, действующие академики РАН, а одну из сект в городе Ставрополь возглавляет доктор физико-математических наук. Мне говорят, что наркоманами и алкоголиками становятся только бичи и дети из асоциальных семей. Но в наш епархиальный реабилитационный центр попадали чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, экс-прокурор одного из подмосковных городов, владелец сети магазинов в Москве, сын высокопоставленного сотрудника контрразведки. У этих людей было все – деньги, власть, знакомства, но это не помешало им скатиться на самое дно. Таким же опасным мифом является вера в то, что самоубийство чаще всего совершают подростки из неблагополучных семей, где родители – алкоголики или наркоманы. Это даже не миф, это полная глупость. Как показывает неумолимая статистика, дети алкоголиков меньше всего хотят расставаться с жизнью. У них есть непреодолимая тяга к жизни, стремление что-то исправить в своей жизни, потому что перед глазами есть страшный пример самых дорогих и родных людей. Совсем недавно один известный ставропольский тележурналист написал у себя на страничке Facebook, цитирую, «Несколько минут назад я узнал, что у моего московского друга произошла ужасная трагедия. Его 12-летняя дочь покончила жизнь самоубийством. Она росла в достатке, у родителей были хорошие отношения, в школе училась почти на одни пятерки, играла на пианино, хорошо рисовала и мечтала стать учителем». Конец цитаты. Как позже справедливо предположили в комментариях, девочке просто не хватило родительской любви. Родительская любовь – это не только полный с неди холодильник, но и привитие ребенку христианского мировоззрения. Ребенок, воспитанный на основе Евангелия, что бы там ни говорили, более устойчив к перипетиям жизни. Как пример, ребенок, которого с детства воспитывают на классической музыке, который с 5 лет слушает и восхищается бессмертным творчеством Людвига ван Бетховена, Рихарда Вагнера и Игоря Стравинского, вряд ли, повзрослев, станет слушать поэзию колючей проволоки, а голуби летят над нашей зоной. Человек, воспитанный на прекрасном, в том числе на традиционном христианстве, будет более устойчив к жизни. Мы почти 20 лет добивались того, чтобы в среднеобразовательных школах ввели изучение основ традиционных религий. Но либеральные правозащитники с фанатизмом во взгляде доказывали обратное, что русские дети не должны знать основы православия, а татарские дети – основы ислама. В начале 90-х годов самым труднодоступным местом для священника оставалась школа. Нас с распростертыми руками ждали в зонах и колониях, разрешая приходить каждый день. Но в школу просили, в кавычках, не лезть. По сути, нам говорили, пусть ребенок окончит школу, университет, отслужит в армии, потом совершит преступление, и тогда, пожалуйста, работайте с ним сколько угодно. Безусловно, работа с оступившимися людьми важна и нужна. Но не всегда работа с уже устоявшейся во зле личностью может быть эффективной, свидетельством чего является рецидива. Работать нужно в школе, в университете и, прежде всего, конечно же, в семье. Святейший патриарх Кирилл на одном из заседаний патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства сказал следующие слова, которые очень четко ложатся в общую картину наших рассуждений. Цитата. Никакие экономические реформы, никакая модернизация, никакие инвестиции, никакая развитая инфраструктура, никакие высочайшие достижения в области науки и техники, образования, культуры не сделают ничего радикального для изменения к лучшему жизни нашей страны. Если народ наш будет вымирать, мы можем утверждать, что семья в России, на всем постсоветском пространстве, в Европе и во всем мире переживает сегодня тяжелейший кризис. Конец цитаты. На этом наша передача окончена. Мы продолжим говорить на эту тему в следующих выпусках программы. С вами был священник Антоний Скрынников. Сердечно благодарю всех за внимание и желаю помощи Божией.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на радио «Вера». У микрофонов сегодня мои дорогие коллеги Марина Борисова.
2: Добрый вечер.
1: Алла Митрофанова.
3: Здравствуйте.
1: И наш гость, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Добрый вечер, отец Александр.
4: Добрый вечер, дорогие.
1: И я, Наталья Лангамер. Мы сегодня будем рассказывать истории, которые приключились в разных монастырях. Со всеми нами или не с нами. Отец Александр, с вас начинаем. Какие истории вы сегодня расскажете?
4: Вспоминаю свои первые такие посещения монастырей. Я не часто бываю в монастырях, я вообще не часто где-то бываю. Вот, в основном как-то у себя на приходе, большей частью, пребываю. Но вот я помню, 93-й год, мне исполняется 33 года, возраст Иисуса Христа. И я собираюсь свои 33 года встретить в монастыре. Узнаю, куда поехать, кто бы мне куда посоветовал. И я еду в такую Лукьянову пустынь. Это под городом Александровым. Пустынь, где подвязался преподобный Лукьян Александровский. У нас Александровский Успенский монастырь, где подвязался преподобный Корнилий, и Лукьянова пустынь, они связаны между собой, вот, знаете, такими духовными узами. Но Александровский монастырь находится в городе в самом, а пустынь находится достаточно далеко от города. Место такое пустынное, на самом деле. В советские годы там находилось такое учреждение для умственно таких болящих людей, душевно болящих людей. Вот. И в тот период, когда я туда поехал, эта пустынь еще только стала восстанавливаться. Конечно, вот такое древнее, 17 века, это еще такая вот обитель. Я приехал, посмотрел, там ужасно, конечно, было все это. На самом деле, наши монастыри, они были в ужаснейшем состоянии. Вот. И я вспоминаю вот этих вот монахов. Иеромонахов, которые только-только начали свой духовный подвиг. Этих батюшек, вот они у меня перед глазами, молодые такие, ну, которых я воспринимал как, знаете, как что-то такое необыкновенное, небожители. Ехал я еще, знаете, с такой мыслью, что а не стать ли мне самому монахом? Хотя у меня была семья, у меня была дочка. Вот, мне уже было 8.
2: Хорошие мысли.
4: 8 лет.
2: О чем не говорили.
4: Да. Я говорил. Она мне сказала, ты меня уже достал своими вот этими рассуждениями. Хочешь идти в монастырь? Иди, я тебя отпускаю. Если бы она сказала наоборот, то я бы, наверное, как-то боролся бы с этим ее запретом. А так, хочешь, иди. Вот. И вот я помню, приехал. С отцами эти познакомился. А они, знаете как, они, вот я не знаю, вот сегодня продолжают ли они этот подвиг, но у них устав ночного богослужения. То есть ночью они служат, служили тогда. Сейчас не знаю. Давно я там не был. Вот. А днем, там до обеда они отсыпаются, и потом начинают снова службы. Такие долгие такие службы, знаете. Но их было немного совсем, этих людей. Конечно, они очень уставали. И я помню, где-то в районе, наверное, 2 часов, так утра меня будет на службу. Я иду на службу, поднимаюсь, вот там второй этаж, такой храм, на втором этаже. Поднимаюсь, слышу такой, знаете, такой рев такой. Думаю, ой, что там такое?
2: Что такое?
4: Это страшно становится. Оказалось, все просто. Батюшка-иеромонах, молодой такой совсем, вот он клал поклоны, и от усталости он во время поклона вот так вот уснул. И вот в таком неудобном положении он, естественно, стал храпеть. И вот он храпит, понимаете, как. Познакомился еще с одним. Не стану рассказывать их судьбы. Судьбы, большей частью, немножко такие, знаете, грустные. Потому что вот это вот подвижничество, когда нет духовников, ведь монастырь – это духовник на самом деле, оно очень часто приводит, ну, такой, ну, к лишним испытаниям, которые можно было бы, если отдастся там, в послушание, это монаху, да, послушание мудрому, мудрому старцу, мудрому человеку, можно было бы все этого избежать. И вот я помню, с одним таким, наверное, достаточно разумным человеком разговариваю, говорю, слушай, отче, вот у меня, видишь, какие у меня тут вот четкие. Рассказывал ему, какие четкие я у себя в городе Гродно в фарном иезуитском костеле видел. Там такие четкие, слушайте, там что-то было необыкновенное. Старинные, видать, еще такого, знаете, того, может быть, 19 века, там, так сказать, драгоценные, полудрагоценные камни, золотой крест большой. И мы, знаете, так сели, а вот висит, на гвоздике висит, висят эти четкие. Знаете, у католиков у них же ведь скамеечки. И я говорю своей будущей матушке, смотри, какие четкие. Ведь Господь знает, что мне нужны четкие. Значит, это мои. А она мне говорит... Она очень здравомыслящий человек. Она всегда меня опускает с небес на землю. Она говорит, слушай, ну вот, вот представь себе, такой православный подвижник приезжает в город Гродно, приходит в католический костел.
2: Забирает четки.
4: И чьи-то четки кто-то забыл. Драгоценные такие четки, да, себе в карман положил. Вот это подвижник православный. Вот. Но все равно у меня были какие-то, знаете, вот такой ружадец такой был. Как раз они только вот начинались. Я показываю этому отцу и монаху, какие у меня четки есть, и что я...
2: Другие уже?
4: Ну, конечно, простите. И что я хочу... Ну, за 50 копеек. Что я хочу там стать монахом. Он так смотрит, смотрит меня, говорит, слушай, у тебя есть семья? Я говорю, есть. Жена есть? Есть. Ребенок есть. А какие у вас отношения? Я говорю, замечательные. Он мне говорит, вот пару дней побудешь, мы с тобой еще съездим, там помолимся. И домой, домой, домой, домой, домой. Домой. Вот я помню, какие они были, знаете, вот, например, я вижу, как один из монахов, он хочет повесить себе иконочку на стену. Он стоит на кровать и не снимает обуви. А там глина. И вот эти грязные остаются. Я думаю, все свято. Вот, понимаете, это такой вот, это уровень таких вот таких неофитов на самом деле. Но я что хочу сказать. Событие, которое тогда произошло, в этом монастыре была святыня. Богородица Рождественская. Обитель Богородицы Рождественской иконы. Рождества Престой Богородицы. Я не знаю, насколько та эта икона или не та, но есть икона почитаемая как раз вот, которая к этой Лукиановой пустыне имеет отношение. И вот кто-то приехал ночью, тогда грабители ездили, и эту икону украли. И мы все, кто там был в этом монастыре, мы бегали, искали возможность вернуть эту икону, найти этих грабителей. Не знаю, какова судьба дальнейшая, но при мне так эту икону и не нашли. Не нашли, там было несколько дней. Зато побывал вместе с этим батюшкой, ездили на приписной приход в Ставрово. И вот там служил он, и я там исповедовался, и я смотрел на верующих. На верующих, которые, знаете, они меня так поражали. Такое вот место, такое, знаете, близкое к той Сергиевой Лавре, где живут люди, так вот, династиями верующие. Поскольку поселиться в Московской области было очень трудно, вот они приезжали, селились на границе с Московской областью, там город Александров, вот эти вот близлежащие городочки, и свою духовную жизнь проводили фактически в Лавре. И вот эти люди, которые дали, кстати говоря, многих священников, даже владык, вот отсюда вышли. И я вот посмотрел на такие вот православная община. Вот впервые я увидел такую православную общину, потому что сами-то мы подвязались в том, что вот новое совершенно восстанавливали, просто своей такой вот общиной, такой стихийно сформировавшейся. А там вот эти традиции, они меня, конечно, коснулись. Это даже я познакомился потом чуть позже с отцом Андреем Устюжаниным. Вот. Стала кормляться у него, ну так, постольку-поскольку. Ты, вот эти воспоминания, конечно, они для меня очень такие памятные, дорогие. И вот этот отец-романах, который мне сказал, запретил, чтобы никакого монашества. Я потом, уже став священником, мы с ним встретились, он был переведен, перевели его в сам город Владимир. Мы с ним дружили. Он практически ослеп. Хотя мы с ним практически одногодки, так получилось, что он ослеп. И вот я приходил, когда бывал в Владимире, я приходил к ним в этот монастырь и шел исповедоваться. На исповедь шел к нему, находил его, говорю, батюшка, поисповедуй меня, он так меня больше на ощупь, знаете, так. И вот эти наши воспоминания, вот это, что вот когда мы вместе искали, бегали эту икону, они вот остались в памяти.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем о каких-то случаях, которые произошли в монастырях. А мы — это мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова и настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Я Наталья Лангамер. Знаете, я слушала вас сейчас, отец Александр, и вот на эту тему, что семейный человек хочет пойти в монастырь, у меня одна знакомая с мужем поехали к Афону, так скажем. Она осталась в отеле пожить, где-то близ Уранополиса. А он на Афон поехал. И вот, собираясь туда, он говорит, вот как в Евангелии сказал Господь, значит, последуй за мной, оставь все и последуй за мной. А вот ты для меня препятствие, я, значит, не смогу последовать. И вот они связались с духовником, и тот сказал, ну, во-первых, Господь сказал это юноше, а не мужу. Вот. А во-вторых, монах из тебя никакой не получится. Вот с такими мыслями смиренными человек отправился на Афон, и думаю, что там было все ему на пользу. Но просто такие мысли посещают периодически мужей, да, и как-то вот с ними надо, наверное, осторожно.
4: А ты просто думаешь, что только в монастыре ты можешь спастись.
1: Да.
4: Вот это Иисусова молитва, вот эти откровения. Ну, это неофитские такие, вы знаете, наши такие вот преувеличения, что, в общем-то, потом впоследствии опыт жизненный уже все ставит на свои места. Но начало у всех одинаково.
1: Хочется.
4: Хочется, да.
1: Алла, ваша история.
3: Я сижу сейчас, думаю, иная жена, наверное, способствует спасению гораздо больше, чем весь монастырь вместе взятый. Это я себе, в первую очередь. Моя история будет иного плана. Она, как сказать... Исполнен такой вот у отца Александра в истории такая драматургия тихая, а здесь история, проходящая через драму вселенского масштаба. Речь пойдет о Второй мировой войне. Дело в том, что речь пойдет о монастыре, который сейчас созидают наши дорогие друзья, протоиерей Тимофей Китнис, его супруга Эльвира, в городе Клаузен. Это довольно известный на паломнической карте Германии город, потому что через него проходит один из маршрутов Сантьяго де Компостела. И вот, соответственно, паломники отовсюду идут через Клаузен, и вот теперь там православный монастырь, естественно, люди с большим интересом туда заходят. Ну, то есть друзья наши сразу поняли, что это миссионерское место, не только паломническое, но и миссионерское. И, в общем, что важно обязательно это иметь в виду. И они чудом оказались в этих помещениях. И, собственно, сейчас там действительно православная обитель, но на протяжении многих лет, в течение 20 века, там был католический монастырь. И наши друзья, когда они туда переехали, вот стала формироваться община и монастырская жизнь, они, естественно, им были переданы и архивы, которые сохранились в этом монастыре. И они стали их изучать. И открылась изумительная совершенно история. Основательницы этого монастыря были две сестры знатного происхождения, рейхсграфини фон Шпе, одна чуть постарше, другая чуть помладше. Они, если память мне не изменяет, что-то вот на рубеже 10-20-х годов 20 века как раз свое фамильное состояние вот перевели на то, чтобы создать обитель в Клаузене. И создали обитель с очень строгим уставом, когда ну, сестры там подвязаются, и за территорию монастыря они никуда не выходят. И ежедневно литургия, молитвенное делание личное каждого и труды по выращиванию там каких-то овощей, фруктов, ну, то, что позволяет выращивать земля. И был у них дивный кузен, получивший в свое время прозвище «Мюнстерский лев». Звали этого выдающегося человека Клеменс Август граф фон Гален, епископ Мюнстерский. 202 сантиметра роста. Ничего ну, то есть 2 метра 2 сантиметра. И был он мощным, харизматичным и любил приезжать к своим сестрам. Сестры они двоюродные, то есть кузины. Еще вот в ходе Первой мировой войны они очень переживали о судьбах своей родины, понимали, что все идет куда-то не туда, и пытались понять, могут ли они со своей стороны что-то сделать. Ну и в 1933 году, когда уже там вот эти вот да, бури Первой мировой они стихли, но в Германии, как вы знаете, наступил очень тяжелый период. Все они, каждый на своем месте, старались людей укреплять, вдохновлять. Но, тем не менее, в 1933 году к власти приходит Адольф Гитлер, и через некоторое время епископ Клеменс Август граф фон Гален решается выступить с публичным словом, по сути, с проповедью, где он начинает постепенно обличать те серьезнейшие правонарушения, которые на территории вот этой теперь уже нацистской Германии он наблюдает. Он пишет при этом своим сестрам, между ними идет переписка. Он просит их о молитвенном штурме. Да. Он говорит, что то, что потом уже, поскольку проповедь его нарастала и нарастала, в 1941 году, чтобы вы понимали, он вообще выступил с проповедью, где открыто преступление нацизма озвучил, рассказав об уничтожении, массовом уничтожении людей с ограниченными физическими и умственными способностями. То есть вот просто назвал вещи своими именами. И тогда, в общем, Борман выступал за то, чтобы сразу его арестовать и повесить. Геббельс говорил, что не надо делать из него мученика, потому что это привлечет дополнительное внимание. Но что там стало причиной того, что жизнь его продолжалась, что называется, возможны варианты. Сам-то епископ Клеменс был уверен, что жив он благодаря вот этому молитвенному штурму, исходящему из стен обители в Клаузене, потому что за него молятся его сестры. И дальше, ну, они продолжали там осторожную переписку, уже, естественно, шла проверка всех писем в Клаузене, там были члены НСДАП, которые бдили и наблюдали за всем происходящим. В общем, гестапо и далее со всеми остановками. У них был свой изопов язык, как они говорили о, в переписке между собой, там, как же они говорили, по-моему, про значит, нацизм они называли тяжелой погодой. Schweres Wetter, по-моему, так. Вот какая-то такая у них была формулировка интересная. И, в общем, сестры взяли на себя подвиг, подвергая себя, конечно же, чудовищному риску, они взяли на себя подвиг по распространению проповедей своего брата. Эти проповеди, три проповеди было такие особенно мощные, где он белое называл белым, черное называл черным, где он говорил о преступлениях нацизма, где он говорил о том, что да, мы с вами немцы, но наша страна творит страшные вещи. И то, что мы немцы, не значит, что мы во всем должны поддерживать происходящее, да, что в первую очередь мы люди, мы христиане, ну и так далее. Вот эти три этих проповеди, они были тайно доставлены в монастырь с курьерами, с доверенными лицами, потому что через почту такое пересылать было нельзя. И в своих затворах, в своих кельях, собственно, сестры-основательницы, вот эти рейхсграфини фон Шпее и другие сестры-обители сидели и через копировальную бумагу сотнями, сотнями делали копии этих проповедей. Клаузен, как я уже сказала, паломническое место. И в то время паломники через Клаузен шли. В молитвословы потихонечку вкладывали эти проповеди. Если в монастырь приходили бедные люди, и монастырь их поддерживал продуктами, там корзинка овощей, корзинка там фруктов или что-то там, может быть, хлеб какой-то или что-то еще, на дне корзинки обязательно оказывалась проповедь епископа Клеменса. И таким образом вот эти люди, каждый на своем участке, вели вот эту важнейшую работу по сопротивлению нацизму в сознании людей. Вот. И, к сожалению, переписка их прервалась в 43-м году сначала, когда старшая из сестер скончалась, в 45-м, застав, собственно, поражение Германии, да, и, в общем, отпраздновав на своем уровне победу, да, но, тем не менее, скончалась в 45-м году вторая сестра, вот. А епископ Клеменс, он их пережил, он очень скорбел, для него это было тяжелейшими потерями. Надо еще отметить такой момент, что настолько люди, живущие в Клаузене, где-то вот в окрестностях, да, тоже, видимо, были трезвомыслящими и церковными людьми, да, они жили Евангелием. Они понимали, что происходит. Ни одного доноса в гестапо за все это время на монастыре не было, хотя все знали, откуда родом эти листовки. А в гестапо, соответственно, ничего не узнали, то есть понимали, что там что-то такое происходит, но никто не выдал.
5: Удивительно.
3: При да, том, что в Дахау, деле. Да, в концлагере Дахау ведь был специальный барак для католического духовенства, и монахини, вот эти сестры фон Шпее, они бы отправились туда же. Но вот, тем не менее, и потом дальше еще был такой трогательный эпизод, что за вот эти выдающиеся заслуги в сопротивлении, в движении сопротивления, в участии в движении сопротивления, епископа Клеменса решили произвести в кардиналы. Это был 46-й год, а в Германии полная нищета. И тогда все их родственники и все жители там окрестностей, у кого что было, да, они просто открыли свои сундуки, достали свои закрома, у кого-то в роду были священники, у кого-то там что-то еще. Дело в том, что для того, чтобы он поехал, так сказать, на эту церемонию, ему нужно было достойное облачение, а у него не было. Там все уже в нитки превратилось за эти годы, да, потому что, ну, полная нищета. Ну, и они нестяжатели такие. Свое состояние они из богатых родов, но они все это потратили там на монастыри, там на бедных и на все остальное. И вот люди стали приносить у кого что есть. И облачение ему пошили, и там откуда-то отрезали рукав, который уцелел, откуда-то там что-то еще. И вот из таких вот драгоценных кусочков от подвижников предыдущих лет было соткано это облачение, в котором, собственно говоря, епископ Клеменс, да, и был удостоен вот этой высокой чести. Скончался он в 46-м году, то есть вскоре, собственно, вскоре после этого. Вот. И вся эта история, она стала нам известна благодаря тем архивам, которые сейчас у наших друзей в православном уже монастыре. Ну и недавно к ним приезжала замечательная монахиня по имени Мария Магдалина, которая когда-то в 80-е годы была как раз сестрой этого монастыря. И она подтвердила, что да, действительно, устав у нас был очень строгий. Богослужение, молитва и труд на земле. И вот, собственно, мы занимались внутренним вот этим вот созерцанием, внутренним деланием. Ну и плюс труды, конечно, плюс труды на земле. А приехала она с целью, ей 90 лет. Она за рулем. У нее там где-то в соседних землях у нее есть люди, которые когда-то поддерживали этот монастырь, они еще старше, чем она, и она теперь ездит к ним, чтобы поддерживать их в Клаузен, в монастырь, кстати, Рождества Пресвятой Богородицы. Она приехала для того, чтобы познакомиться с сестрой Женевьевой, с матушкой Женевьевой, с монахиней этого монастыря православной, потому что она сказала, нам есть чему поучиться у православных монахинь. И они очень трогательно там как-то общались, вот то, что друзья рассказывали. Ну, естественно, никто не был свидетелем этого разговора, но, в общем, они трогательно пообщались, и вот она приехала именно, знаете, как вот эта обитель, которая когда-то была ее домом, теперь здесь православный монастырь, но ее отношение, я приехала сюда поучиться.
5: Удивительно.
3: Вот такая история. Вот история, да. Мне кажется, что это действительно особое место. Клаузен, монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Тимофей Китнис-настоятель, его супруга Эльвира, которая занимается всеми вот этими архивными изысканиями, они, у меня ощущение такое, глубоко не случайно там оказались. Да.
5: Очень глубоко, да. Спасибо, Алла. Ну, мы сейчас должны будем прерваться на небольшую паузу. Напомню, что светлая история на волнах радио «Вера», и мы сегодня рассказываем о случаях в монастырях произошедших. А мы — это Алла Митрофанова, Марина Борисова и настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Не переключайтесь, пожалуйста.
0: Светлые истории. Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
6: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
6: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
6: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
6: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Светлые истории.
1: Возвращаемся в студию Светлого радио. У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова и настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко. Мы сегодня рассказываем истории, произошедшие в монастырях. Такую нотку глубокую дала нам Алла. Мы как-то заслушались так. Марина, передаю слово вам.
2: Да, я вас верну обратно в 90-е годы, подхвачу.
1: Обратно в 90-е, это хорошо.
2: Да, а подхвачу эстафету отца Александра. Так он рассказывал о мужском монастыре, а я могу рассказать о женском. Я слушала отца Александра и так по-хорошему завидовала, потому что, конечно, мужской монастырь – это замечательно в любом случае, даже если он не прославлен великими святыми, просто потому что там много священников, и там могут ежедневно служить литургию, и там есть кому принимать исповедь и отпускать, да, грехи. Да. Женский монастырь образца 94-го года – это, конечно, совсем другое. Другое дело, потому что, хотя монастырь этот такой, в общем, близкий к Москве, но время такое, когда отдавали церкви много-много-много всего, и все в аварийном состоянии. Про монастыри уже даже речи не идет, потому что, в отличие от просто церкви, которая разваливается, а тут много строений, которые уже почти развалились. А тут еще на территории монастыря, то есть монастырь оказался на территории, которая принадлежала детскому туберкулезному санаторию, половину территории решили отдать обратно монастырю, то есть когда-то там был монастырь, потом там был санаторий.
1: Частая история, да. А санаторий... Бывали еще психиатрические больницы.
2: Да, санаторий там остался частично, но и частично строение передали вот женской общине, которой еще не было. Там первые героические матушки, которые первую зиму там зимовали, потому что там не было ничего, включая денег. И они всю зиму, три матушки, прожили на макаронах, потому что кроме макарон, в принципе, ничего другого не было. Мы подтянулись через год, то есть кого-то благословили, там какие-то... Ну, как нас, наш статус трудно даже определить. Мы, по сути, были трудницами. Но, с другой стороны, там было всего две монахини. Одна исполняла обязанности настоятельницы, а другая была на покое. Она была очень старенькая, очень больная, и мы за ней ухаживали. А остальное, вот народ собрался с миру по нитке сбору по сосенке. Контингент от 15 до 72 лет. При этом священника постоянного не было, а те героические батюшки, которые иногда соглашались приехать в воскресенье послужить литургию, бывали там не чаще, чем раз в 2-3 недели. Вот представьте себе женский коллектив без духовного руководства, причем в состоянии всех вот бытовых служб такое, что... Возвращаешься в Средневековье, ну, в лучшем случае, в начало XIX века, и учишься все вот буквально делать, как наши предки. При этом люди все в основном городские.
1: Электричество-то было?
2: Электричество, слава тебе, Господи, было. Ну как? Там ведь люди от щедрот душевных жертвовали, вот узнали, создался монастырь, пришли, кто корову привел, которая выяснилась, что она на сносях, и у нее на почве беременности легкое сумасшествие. Вот. Кто каких-то кур, кто там барана. Ну, в общем, образовался маленький скотный двор. Все трудницы городские. Что делать с сумасшедшей коровой, никто не знает. не говоря уже о всех остальных обитателях этого скотного двора. Но это еще цветочки с едой. Ну вот благодетели из Белоруссии привезли целую фуру капусты. Куда ее девать?
1: Ну вот уже не только макароны, вот вам
2: да,
1: уже капуста.
2: Единственное место, куда ее можно было поместить, это подвал храма. Храм в аварийном состоянии, в нем раньше был кинотеатр, выгородили один предел, там осветили престол, чтобы можно было хоть в одном пределе служить, а все остальное вот загороженное фанерными щитами, все вот как хотите. А подвал, естественно, не разобранный, пустой, туда сгрузили капусту. Надо там периодически какие-то ремонтные работы производить в храме. На территории в какой-то пристройке у нас поселилась бригада, ну, можно условно назвать, строителей, которые периодически пребывали в запое, и главная задача матушки была уловить минуту, когда они из запоя вышли, чтобы быстро все силы монастыря бросить на поднос кирпичей, потому что иначе, если не уловить этот момент, они обратно уйдут в свой запой, и неизвестно, когда из него выйдут. Это я рассказываю, но это сейчас звучит как анекдот. Но на самом деле... Жили мы в сестринском корпусе, который был отремонтирован только наполовину. Вторая половина с земляным полом, с обрушившимися потолками. Там у нас была выгорожена такая... Нет, кухня это никак не назовешь, пекарней тоже. Но там в этом помещении мы с Божьей помощью пекли просфоры по ночам, потому что нужно было, чтобы там как-то все убрать, чтобы можно было молиться. И, в общем, это происходило исключительно ночью. Вот в таком состоянии пребывал наш монашеский коллектив. И случилось великое счастье. Наша матушка, исполнявшая обязанности игумени, она еще по своей предыдущей жизни, она очень подружилась, она работала в издательском отделе Московской патриархии, и там по каким-то делам подружилась с тогдашним епископом Мозырским Петром. И он приехать должен был на праздник. И вот мы все готовились к этому празднику, договорились с детским хором, который должен был приехать на литургию вот спеть. Старались наскрести с помощью благодетелей хоть что-нибудь там как-то, какое-то угощение придумать. В общем, неделя у нас ушла исключительно вот в таких приготовлениях. И, наконец, случилось. Приехал владыка. Монастырь Крестовоздвиженский, престол, естественно, на воздвижение креста. Осень золотая, все прекрасно, приехали дети, удивительно спели совершенно потрясающую литургию. Но их потом вместе с владыкой позвали в игуменский корпус на трапезу. И мы... как хозяева, все наши приготовленные угощения туда перенесли. И как-то так получилось, что в этой суете про нас забыли. Мы остались в своей вот этой трапезной, в которой мы каждый день завтракали, обедали и ужинали. И у нас из угощения осталась исключительно пшённая каша, которую мы и так ели каждый день, три раза в день. И как-то я смотрю, поскольку я не случайно рассказывала, что не было никакого духовного окормления, а был только голый энтузиазм. И понятно, что сёстры скисли. Ну, очень обидно. Но целую неделю вообще только этим праздником жили. И вот, казалось бы, и оказалось, что все вот празднуют, а мы вроде как. Я думаю, надо срочно спасать положение. пошла в игуменский корпус, постучала там, вызвала матушку, говорю, вот такая история приключилась. Она сплошилась, говорит, ой-ой-ой, надо как сейчас выходить из положения. В общем, она побежала куда-то там в свои закрома и вынесла оттуда большую корзину груш. И вот я иду с этой корзиной к сестринскому корпусу, а перед входом в него стоял старый-старый клён. Вы можете себе представить, что такое клён золотой осенью. Это красные листья. И день был такой довольно серенький, а в этот момент вышло солнце. И я подхожу к этому клёну, и такое ощущение, знаете, вот как на иконе «Неопалимая Купина». Он вспыхивает, на него падает солнце, и вдруг он весь как в огне. И я с этой корзиной... Сестры выходят, такие все унылые, печальные. И я им говорю, вы посмотрите. И я смотрю, они оживают потихоньку, и всем передается вот это состояние, что нас забыли наши мирские опекуны. И о нас вспомнил Господь. Вот никто это вслух не говорил, но это настолько было очевидно, что то вот вернулось ощущение праздника, вернулось чувство, что нас любят. И вот это ощущение праздничного утешения осталось в памяти. И надо сказать, что в дальнейшей жизни иногда очень сильно выручало, в особенности, когда что-то совсем-совсем не складывалось и нападало такое уныние. Вот я вспоминала этот горящий клён этих утешенных таким образом сестер. Думаю, нет, надо еще продержаться, подождать, пока опять что-то такое случится.
3: Отец Александр, а как у вас сейчас, вот вы ездите в монастыри, ездите, наверное, да? Другие ощущения, вот мы сейчас про неофитство, все какой-то такой пыл, как авансы нам Господь дает, да, вот как этот клён горящий. У меня тоже такие же там истории. Вот для вас как сейчас?
4: Ну, сейчас, если я и бываю в каких-то монастырях, то это чаще всего Введенский островной монастырь, или Введенская островная пустынь, которая находится близ города Покрова. Такое место необыкновенно красивое. Вот остров, озеро, остров, к этому острову.
5: Оно круглое, по-моему, озеро оно само круглое, абсолютно
4: да,
5: круглое.
4: Да.
5: Правильной геометрической формы. И посреди прям вот этот остров.
4: Посреди этот остров, да, и к острову идет мост. И вот если к нам кто-то приезжает и хочешь там показать, ну, что-то, ну, достопримечательности, то, как правило, везешь людей туда, привозишь... Люди заходят, ну, кто-то, ну, в разной степени, скажем так, поцерковленности. И вот мощи старца Клеопы у нас находятся в этом монастыре. Он не прославлен, этот, видимо, иеромонах Клеопа. В свое время это был ученик Паисия Величковского, который от Паисия взял вот эту традицию Иисусовой молитвы. И раньше это был монастырь мужской, Введенская пустынь. И, знаете, параллельно вот Введенская Оптина пустынь и вот эта островная пустынь, вот они возникали параллельно. И получается, что старец Клеопа со старцами, которые начали возрождение Оптиной пустыни, такое духовное возрождение, они были связаны вот такой вот духовной дружбой. Вот. И наш владыка Евлогий, Царство ему Небесное, он эти мощи обрел. Вот только для меня вопрос, почему он не поставил вопрос о канонизации. Да, потому что останки, они выставлены, все отдельной ракой. Но мне кажется, что вот этот процесс требует своего дальнейшего развития и завершения. То есть это вот... То, знаете, вообще монастыри – это не случайные места. И люди, которые попадают в эти монастыри, это действительно, с одной стороны,

0: Троицкий собор, а на ночь меня поселили в бывшей келье монастыря, тоже Богородицы Рождественского монастыря. У нас такой центральный монастырь. Когда-то там, кстати говоря, наместником был будущий святитель Афанасий Ковровский. А монастырь древний. Стены древние. Какое-то время в этих стенах находилась семинария Владимирская. Потом семинария освободила это помещение и снова стал корпус монастыря. Сейчас это монастырь. Ну, продолжается монастырь. И вот я помню, как я ложусь спать. А дело в том, что у меня было внутреннее препятствие. Я рукополагался по послушанию. Угу. Мне не хотелось этого. И мной обладало вот это чувство уныния. И вот я ложусь спать, засыпаю. И то ли это наяву, то ли это во сне, то есть в каком тонком сне. Дверь шумом открывается, и влетает карлик с такой шапкой, знаете, такой вот орликинской, с этими бубенцами, такой огромный нос, и он прыгает вокруг меня, бегает. А мне, чем больше он бегает, тем мне становится сложнее. И заходит монах, и он вот так этого карлика перекрестил.
1: И он исчез.
0: Он исчез. И мне монах говорит: это бес уныния.
1: Ух ты.
0: Не поддавайся. Опять я засыпаю. Повторяется точь-в-точь. Опять он забегает. Опять этот какой-то такой, знаете, солнечном таком цвете. Прям ночь, а он в каком-то солнечном свете в таком. Заходит снова. Что за монах? Кто этот человек? Я не знаю. Он снова это вот так вот перекрестил. И снова. Это бес уныния. Не поддавайся. Отгоняй его крестом. Потом я уже как-то вот доспал. Меня рукоположили. И какое-то время я должен был там еще в этой келье оставаться. Я повесил свой крест, раздевался на гвоздик. И так, знаете, так вот просыпаюсь утром, и вот он, крест мой, висит передо мной, перед моими глазами. И я смотрю на него, и мне так становится плохо. И я тут же вспоминаю.
1: Без уныния.
0: Отгоняя его крестом. И я вот перекрестился, и с тех пор он отошел.
2: Светлые истории.
1: Светлая история на радио «Вера». Сегодня мы рассказываем наши истории о случаях в монастырях. А мы – это я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова и наш гость, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Вы знаете, тоже думала, какие истории сегодня рассказывать. Такого ничего глубинного, как вот Алла подняла, у меня в памяти не всплыло, но всплыло мое вот церковление, вот так же, наверное, как у вас, отец Александр. Я пришла первый раз осознанно в церковь, это был Николо-Угрешский монастырь. И дальше я, как неофит, конечно, ловила самые разные истории и восхищение батюшками, вот это вот наш батюшка самый лучший, вот эти в мужском монастыре, как правило, женщины, там прям большой приход, восхищаются своими священниками. Я помню, как мы выстроились к чаше, у него было много таких вот чад, женщин таких суетливых, с блестящими глазами, и владыка осерчал, потому что уже причастие закончилось, а все стояли к чаше именно вот к этому батюшке, и была целая проповедь о том, что, ну, это тело Христово, как вы чего вообще? А мы к своему батюшке хотим. И вот такая была матушка Валентина, старенькая совсем, и она все к нему за благословением. Все так как-то, ну, сколько можно? Ну, после каждой службы, перед выходом из храма, она его ищет, чтобы благословиться. И вот мы как-то так ее немножко осудили, и кто-то был свидетелем, я нет. Она вышла, значит, благословилась у батюшки, вышла из монастыря, ее сбивает машина, она отлетает, встает, отряхивается, говорит: слава Богу за все. Вот отец Агафангел-то благословил, как бы, и ничего не случилось. Потом, значит, был случай с отвертками, когда нужно чистить было подсвечник, тоже та же матушка Валентина, нечем чистить. Вот забиваются вот эти гнезда от свечей, и нечем чистить. Она идет, значит, к батюшке: вот, батюшка,

0: батюшка, что делать-то, нечем чистить, вот что скажете?» Он говорит, давайте помолимся. Она отошла, говорит, ну, батюшка, совсем уже, ну, что, элементарный вопрос реши, где-то отвертки надо взять. На следующее утро она приходит, значит, пожертвовали отвертки. И говорит, ну, надо же, батюшка помолился. Говорит, его назначили на послушание в теплице. Мы говорим, ну, сейчас он помолится, городской батюшка, абсолютно закончивший автодорожный институт, такой интеллигент, ему назначили в теплице на послушание. Он говорит, ну, сейчас он помолится, эти самые ананасы заколосятся у нас там в теплицах. Ну, то есть, такие забавные эпизоды. Еще помню как раз тот период в Николо-Грешском монастыре замечательные гуси. Вот этой орловской породы, которые, знаете, такого тепло-кофейного цвета с оранжевыми клювами. И один гусь был огромный. Мы вот ходили именно на него смотреть. Там лебеди в пруду плавают. Но вот этот гусь, ну просто, просто гигантский. Мы его назвали Димон. И вот, значит, мы к этому Димону ходили, его прикармливали. Вот. А потом произошло такое событие. Я имена изменю, чтобы как бы не про конкретных людей рассказывать. Значит, ну, у меня подруга моя создает где-то в интернете, в соцсетях, группу любителей животных у Греши, Николо-Грешского монастыря. И вот там, значит, на изображение, на аватарке этого гуся замечательного, и мы все там переписываемся, там гусят привезли, значит, старшие гуси их усыновили, ходят, значит, подружка моя говорит, смотри, как шея у него выгнулась у гуся, чтобы наблюдать за маленькими гусятами. Вот мы все родители с такими шеями свернутыми наблюдаем за своими детьми, а эти маленькие стайкой бегают. Ну, в общем, вся вот эта вот живность, мы все это обсуждаем. А незадолго до этого в монастыре заболела корова, что-то проглотила, и позвали ветеринаров. И вот, значит, один студент, у которого дипломная работа была как раз по вот таким ситуациям с коровой, он приехал посмотреть эту корову. Корову вылечили, но прошло там какое-то время, и он решил узнать, что с коровой. Где узнать? Полез в интернет и наткнулся на эту группу любителей у Греши. И посмотрел, кто там администратор. Увидел симпатичную девушку. Ну, в общем, влюбился, и они через какое-то время поженились. Вот. И он стал как-то ходить тоже в Николо-Грешский монастырь, воцерковился. И, значит, стал приближенный к владыке. И потом нам говорит, так это не гусь. Это гусыня. Мы говорим, как это? Это гусь. Он говорит, владыка благословил ей быть гусыней. Будет гусыней, будет Демианна. Демианна мы ее как-то вот звали. Вот такие вот забавные истории. Бывали совсем курьезные. Лето, жара, там красивый пруд, пляж. Ну, как бы пляж, да, не пляж, а такой скос в воду. И мы видим, как две девушки приходят, раздеваются, стелят полотенце и ложатся загорать. И мы такие стоим, мы не знаем, что делать. И понимаем, что кто-то из монахов сейчас подойдет, но это, конечно, дикое искушение. Но там очень красиво. Вот, ну, как бы и такие ситуации. Отец Макарий подошел, сказал, сестры дорогие, это все-таки мужской монастырь. Ну, как-то вот. Ну, вот такие мы были какие-то тоже на эмоциях, вот на таких. Это замечательное время, которое осталось тоже в памяти, как мы там исповедовались в реставрируемом тогда соборе. По-моему, Преображенский он называется. Вот уже, видите, давно там не была, а хочется съездить. Потом мы сняли фильм про этот монастырь, назвали его «Иное измерение», потому что когда заходишь туда, то теряешь счет времени, просто попадаешь в какое-то вот это вот пространство благодати, и будь то мощи, которых там много для людей, уже погруженных в веру, да, для нас, неофитов, тогда вот эти замечательные лебеди, гусята, олени там были, павлины не помню, но осетры были. То есть мы вот как бы вот этим вот радостным голуби, какие-то булочки продавали, пирожки. Вот мы этим,
1: знаете,
0: тогда
1: привлекались. Вот это очень интересное замечание о времени.
0: Да.
1: Вот на святых местах утрачивается ход времени. И на темных местах, бывших языческих капищах,
0: тоже,
1: по свидетельству людей, которые работают, вот всякие этнографы, археологи, тоже то, что утрачивается чувство времени. И даже можно выйти из такого темного места, и вот сколько будет людей, столько будет часов, и у всех часы будут по-разному идти.
0: Правда, вот физически даже такое воздействие?
1: Да, это вот рассказывал иеромонах Нектарий из Троицы Сергий Лавр, он как раз бывший археолог, и вот он рассказывал об опыте поисковой работы, и вот как раз вот с такими вещами. А в храм действительно, вот недавно один мой очень близкий мне друг поехал в Раифский монастырь, зашел в уголочек, где нет паломников, утром в 8 часов утра зашел помолиться. И говорит, какое-то время проходит, и мне говорит, брат, ты можешь опоздать на свой поезд. Он говорит, я только что зашел, уже 5 вечера, у тебя поезд скоро. То есть он даже не заметил это время, как оно прошло, представляете?
0: Время сжимается. Я вот такое испытала на себе, наверное, еще, да, но ярче, стоя на Голгофе в храме гроба Господня. То есть вообще выпадаешь.
1: Там как-то выходишь за пределы этого бытия, это другой мир.
0: Угу.
1: Это другой мир.
0: И состояние физическое другое. Но вот, наверное, в темных местах нет такого состояния благодатного.
1: Нет, благодатного там нет, там
0: конечно,
1: страх.
0: Там страх,
1: там
0: да.
1: страх, но время там тоже утрачивает.
0: Но в страхе, это
1: да,
0: ужасно.
1: Человек не понимает, сколько времени. Сколько проходит времени.
0: А вот в благодатном месте, конечно, ты... И дай Бог нам в этих местах оказываться, где ты питаешься благодатью,
1: конечно,
0: вне времени.
1: Конечно,
0: кстати,
1: конечно,
0: это тоже свойство
1: конечно.
0: Божье. Может быть, мы вот с ним соприкасаемся. Там нету времени.
1: Там нету времени, да.
0: Да, да. Спасибо большое за прекрасные истории, добрые, светлые, наверное, поучительные. Это были светлые истории на радио «Вера». У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова и наш сегодняшний дорогой гость, которому всегда рады, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иванове Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко. Я напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно подглядывать за тем, что у нас здесь в студии происходит на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте «Видеоверсия». А мы на этом прощаемся. Светлые истории будут снова в эфире через неделю, в понедельник, 18:00. На этом всего доброго и до свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
2: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами. Здравствуйте. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Сегодня решили поговорить о том, о чем на самом деле я очень часто говорю в программе «Семейный час» с батюшками. Почему молодым людям плюс, там, плюс-минус 30-35 и ниже иногда очень сложно построить семью, сложно выстраивать отношения. То есть это превращается в такой очень долгий, очень трудоемкий процесс. И вот сегодня мы спросим об этом нашу дорогую гостью Евгению Ульеву. Добрый вечер, Жень.
2: Добрый вечер, мои дорогие. Очень интересная тема, потому что мы попали... Вот это поколение, да, мы берем сейчас тем, кто родился в 80-х, 90-х. Да. Да, вот так вот мы возьмем, потому что поколение, которое родилось уже в 21 веке, то есть это конец 20 века поколение, да, наши детки. Вот нам по возрасту, это мы наши дети. А есть поколение, которое родилось уже в 21 веке, они немножко другие. Вот они отличаются. Это не мои...
1: Это то, что
2: не
1: называется только... миллениалы?
2: Ну, там по-разному их называют, зумеры, там еще как-то, миллениалы там, и так далее. Ну, мы не будем прятаться, мы прямо вот годы рождения обозначим, чтобы было понятно, о ком речь, почему, откуда это взялось. Значит, их же всех проверяют, замеряют, и исследования проводят, и так далее. И что произошло? Произошла следующая вещь. Вот дети, которые родились в 80-х, 90-х годах, их детство пришлось на тяжелейший слом советской системы. То есть было государство СССР, мощное, большое, которое вот такое было, ну, очень патерналистское, да, оно заботилось обо всех и так далее, да, то есть вот этот момент, что, ну, ты помнишь, мы с тобой росли с чувством, что все вперед, вся жизнь распланирована, все завтра, светлое будущее, то есть у нас была вот эта большая уверенность в завтрашнем дне, вот эта уверенность в завтрашнем дне, она у нас была. Да, этот завтрашний день был совершенно не такой, как мы думали, тем не менее мы выросли вот в этой очень спокойной обстановке. А вот эти детки, они попали в ситуацию, они были маленькие, они ничего не понимали, но родители их уже попали в ситуацию катастрофы, потому что это катастрофический был слом экономической системы, да, границы изменились, да, огромный хлынул поток всяких там, простите, нечистот, да, там и наркомания, и алкоголизм тяжелый, и стресс. Тяжелейший стресс, потому что закрывались заводы, например, да, закрывались целые отрасли народного хозяйства и так далее. И родители вынуждены были выживать. Даже те, кто вполне благополучно пережил 90-е, вот как мы с тобой, например, да, мы как-то вот оказались в тех там 10%, у которых вроде бы все было хорошо и так далее. Но, тем не менее, ты сама помнишь, как было опасно ходить по московским улицам, как ежедневные были сводки новостей, кого взорвали, кого убили там, и так далее. И вот это общее чувство небезопасности, оно такое витало в воздухе. И вот эти детки, которые росли, они сформировались с тревожным или избегающим типом привязанности в основном. Потому что есть надежный тип привязанности, да, когда ребеночек растет, у него все хорошо, у мамы, мама хорошая, мир вокруг безопасный, вокруг меня хорошие, добрые люди. И ребенок формируется в мире таком, в мире, что где все хорошо. А 80-е, 90-е, они как раз попали на мир, который поломался, и они вынуждены были приспосабливаться к тому, что есть. Они могли очень подолго быть дома одни, потому что родители уходили, не было мессенджеров с телефоном, сотовые телефоны появились все-таки только в 21 веке. Да? Там, конец 90-х они тоже были огромные, я помню. Нет. У нас был такой очень дорогой. Да. Но это не было обыденностью. Да? И мама могла уйти, например, да, и там неизвестно, когда она вернется. И надо было сидеть тихо на окошечке, там, на подоконнике, смотреть и ждать, когда же мамочка придет. А в этот момент, например, могло быть там, не знаю, пьяная драка у соседей, и ты ничего с этим не можешь сделать, и так далее. И так далее. То есть вот эти моменты у них формировались очень сложно, у этих деток. Они приспосабливались к родителям, которые были в стрессе, которые были в переживаниях, как завтрашний день сложится, будет ли у нас что есть, да. Очень многие отцы, к сожалению, к огромному, там очень высокий был всплеск алкоголизма, такого тяжелого, когда там, ну, увольняли, например, военных. Ты это помнишь хорошо, военные прям потерялись сильно, потому что они в СССР были привилегированной частью, у них были огромные зарплаты, они носили форму, там это престижно было выйти замуж за курсанта, который становился лейтенантом, там и так далее, да. А вдруг это все потеряло ценность? Они боялись одевать форму, потому что за эту форму могли убить, избить и так далее. Это я помню хорошо в 90-х. И вот этот момент, поскольку они же были детками, если взрослые как-то приспосабились, выживали, и как-то, ну, их психика была уже взрослая, и им тяжело было, но они справлялись, то малыши не справлялись, потому что они не понимали, что происходит. И они выросли в тревоге в большой. И поэтому, когда они уже сами стали взрослыми, да, они, во-первых, ценностно, ну, впитывали в бессознательном возрасте вот эти ценности про деньги, успех. И, к сожалению, к огромному, я сейчас это процитирую, ты тоже это вспомнишь, когда школьников в конце 90-х, в начале нулевых спрашивали, кем ты хочешь стать.
1: Угу.
2: Помнишь, да, этот опрос, когда девочки хотели стать валютными проститутками, а мальчики хотели стать киллерами. Я очень хорошо помню эти опросы.
1: Да ладно, не знала такого.
2: Да, были такие опросы, да. Это просто киллер, это вот крутой парень, который всех убивает. А девочки валютными проститутками хотели стать. Это вот это реальности были страшные 90-х. И когда я общалась с педагогами, они говорили, потерянное поколение, они их вот так называли. Но оно не потерянное, они вполне себе сейчас успешные, они получили образование, они там, ну, вполне себе процветающие есть ребята. Но они вот как раз в семейной жизни столкнулись с тем, что и у них, в них, в их семьях, во-первых, огромное количество было разводов, потому что рушились семьи и браки. Там, ну, понимаете, да, там, например, тот же военный, который вот только что он был благополучный, хороший, и он мог содержать семью и рожать детей, он, например, остался без зарплаты, без содержания, и ему надо было там, не знаю, грузчиком подрабатывать, чтобы просто хоть какие-то деньги в семью принести. И эта жена могла спокойно с ним развестись там и выйти замуж за бизнесмена соседского, да, там и так далее. То есть масса таких историй было грустных. И вот эта ненадежность вот этих связей, детки это впитали. У них очень много страхов у этих детей. И недоверие. Там очень много недоверия. И у нас мы получаем с тобой два вот таких вот основных базовых типа поведения. Да? Тревожный тип привязанности. Это я все хочу контролировать. Все. Всем надо все-все контролировать. Всё. Угу, 100 раз позвони мне. Напиши. Почему ты не позвонил? Почему ты не пришел? И так далее. А мессенджеры сейчас позволяют это делать и 24/7 контролировать другого человека. И это невыносимо. Если у человека избегающий тип привязанности, для него это просто он его душит этим контролем. И мы получаем, например, муж с женой, например, он избегающий, она тревожная, она начинает кричать там, ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь, еще раз скажи, что ты меня любишь. А он говорит, господи, что она пристала ко мне? Я же тебе уже вот сказал, когда познакомились, что я тебя люблю, что ты хочешь от меня, понимаешь, да? Они не умеют строить отношения. Они начинают друг друга... Они вот то, что недополучили когда-то в 80-х, 90-х от родителей, потому что родители были вынуждены выживать. Не потому что они были плохие, не дай бог. Они были хорошие, прекрасные, они все делали для своих детей. Но у них не было возможности там, заниматься эмоциональным интеллектом ребенка, да, спрашивать, что ты чувствуешь там, и так далее. Да? И вот этот подросший ребенок 30-40 лет, он вдруг... придя к психологам со своими всякими реальными проблемами, травмами, он вдруг вот хочет, чтобы его слышали, чтобы его спрашивали. И они, муж с женой, начинают друг другу это предъявлять.
1: Ага.
2: У одного дефицита, у второго дефицита. Они два дефицита начинают друг другу. Там нет, ты мне скажи, а ты мне тоже скажи, а я тебе больше сказала, а ты мне меньше, а давай делиться. А вот ты мне уже два раза сказала, а я тебе уже три раза. И там вот начинается вот это неумение общаться, неумение коммуницировать, договариваться. Например, тот же тревожный тип привязанности, обычно женщины, как правило, бывают такие больше, потому что они к эмоциям, ну, более эмоциональны всегда. И поэтому они начинают вот удушать этого вот своего там мужа или даже жениха. Говорит, душная, она такая душная. Вот она где ты, а что ты, а скажи, а почему я не могу? Ей кажется, что это контроль, это про любовь, а это про страх. Страх потерять, потому что когда-то, может быть, ушел
1: это,
2: папа.
1: Это, кстати, не обязательно женщина, мужчина такие.
2: Ну, как бывают. Правило, да, да. Все-таки в основном. Даже мужчины, конечно, тоже могут быть такими, конечно. Ну, как правило, например, ну, классическая история. Папа ушел и не вернулся, потому что 90-е, он там, например, ушел в рейсы и пропал без вести, например. Были же такие истории, полно. Где его там сам пропал или кто-то, не дай бог, да, убил. И девочка вот потом выросшая... У нее вот эта кошмарная история, что я сейчас, вот он мой любимый, а он может уйти за дверь и не вернуться. И она начинает его бесконечно контролировать. А он как говорит, слушай, ну что-то не то происходит. Ты что, мне звонишь-то по 25? Я на совещании. Ты что, не мог ответить? Ну и там начинаются очень неприятные такие штуки. Они берут книжки психологические, они идут к психологам, они слушают, не дай бог, в интернете всяких психологов. Вот, я там сама сейчас вещаю, да, но тем не менее, ну, есть такая, знаете, все-таки. Когда вы слушаете короткие ролики в интернете, это все равно такое, знаете, вырывание из контекста. То есть все равно надо внимательнее это изучать и все, или ходить к профессионалам, да. И поэтому, наслушавшись вот этого всего, они пытаются это как-то очень неуклюже применить к своей жизни, ссорятся, не могут договориться, и очень много из-за этого разводов, недовольства друг другом, или попытки чуть ли не линейкой мерить, там, вот, где мои границы, твои границы, да, вот это вот, это вот, вот уже ты уже зашел, потому что не было нормальной модели перед глазами, как надо. Они не видели здоровых отношений, к сожалению. Потому что семьи, если мы возьмем вот там 100% семей, там, дай бог, 10% были сформированы вот в каком-то здоровом ключе. А остальные, как правило, вот именно это именно проблема была 90-х. Потому что сейчас в основном, вот я уже сказала, 21 век рожденные детки, они как раз из хороших более-менее семей, и у них более вот этот надежный тип привязанности, у них уже гораздо меньше тревожных. То есть прям это замеры делались специально, их прям опрашивали. И вот это не только у нас, хотя 90-е были в России, да, но вот в Европе, в Америке там похожие истории, там тоже очень много тревожников. А у нас прям четко они сейчас все переженились, родили детей, развелись уже очень многие. Во втором браке пытаются выстроить по-другому эти отношения, но как, они не понимают, потому что они не знают, как надо. Потому что очень четко в момент стресса, скандала включаются вот эти вот неосознаваемые паттерны поведенческие, да, то есть то, что я делал когда-то в детстве, или я видел, как мои родители это делали, я невольно начинаю, ну, как бы повторять и не понимаю, как надо по-человечески это все-таки договариваться.
1: Слушай, один раз батюшка в программе сказал, что когда человек приходит к психологу, например, говорит, что у него проблемы с женой, то в этот момент для психолога жена становится проблемой, и он начинает ее решать. Или наоборот. Вот, но вот это вот привлечение психологии в жизнь молодой, еще не осуществившейся семьи, оно, с одной стороны, как бы вроде нужно, да, ведь ты сказал, что это проблемы психологические, но с другой стороны, такое ощущение, что оно еще более осложняет какие-то моменты, потому что вот ты сказал, линейка мерили границы. Это прямо вот самое главное, что, о чем сегодня хочется поговорить. Вот это вот глобальная независимость, я такая цельная личность, у меня границы, я независимый. И, в общем-то, вот, не знаю, может быть, с высоты моего, в общем, не совершенно невысокого никакого не пьедестала, а может, я вообще говорю ерунду, но мы все очень зависимы друг от друга. Вот, и измерить вот это, насколько ты зависим и насколько ты независим, это, наверное, очень сложно, особенно вот тем людям, о которых ты говоришь. То есть вот очень хочется поговорить именно о таком каком-то срединном, что ли, пути. Мы же все время говорим, что нужен царский путь, нужен срединный путь. Иначе вот ты всю жизнь будешь с этой линейкой ходить, да, на границе.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: И вот об этом сейчас хочется поговорить с нашим психологом Евгением Ульевым, психологом-богословом. Жень, вот что ты про это можешь рассказать?
2: Ну, тут как раз вот эта мера, она вырабатывается только практически. То есть ее нельзя вот теоретически как-то придумать и сделать. Ее только в практике. И каждая же пара уникальна. То есть вот каждый, вот два человека, мы же никто... Да, есть какие-то общие закономерности, но тем не менее, вот как конкретный вот мальчик с конкретной девочкой, им нужно учиться вместе жить, договариваться. И сначала, когда люди встречаются, влюбляются, есть такой момент идеализации, да, когда вот, ну это, если хорошая, там, сильная влюбленность, это 2-3 года, да, когда вот прям все хорошо, все мы любим друг друга. Обычно в нормальной ситуации люди в этот момент женились и звонили, родили детей. Угу. Вот так биология предусмотрена. Всё,
1: и что-то менялось.
2: Ну, как-то уже как-то шло, как бы уже шло срастание, да, уже вот ребенок, я, диада, это двое, триада, это уже трое, да, ребеночек появляется. Оно как-то естественным процессом жило, да, и возрастало уже, срасталось, укреплялось. Хотя, конечно, браки и распадаются, когда появляется ребенок, тоже такого полно и было, и сейчас это есть. Задача, чтобы в момент... А сейчас, поскольку поздно заводят детей, да, рождают, и получается, что вот эта диада, она на вот этой идеализации сходится. Сначала все прекрасно, хорошо, вот они там все границы померили, съехались, там начали вместе быть, даже, может быть, поженились, да, хотя сейчас, к сожалению, мало ли пара женится, вот, но тем не менее, что, как сказать, как моя бабушка говорила, что у людей ведется, то нас не менется. То есть вот как есть, так есть. То есть вот я знаю, что очень многие родители переживают церковные за это, и я прям скорбь их разделяю, как вот православный человек. Но, к сожалению, вот здесь мы где-то тоже должны какое-то терпение проявить, потому что я просто знаю ситуацию, когда прям насильно начинают заставлять, вот эти женись или иди что-то делай, дети упираются, дети не хотят, они делают, ну, идут в противоход. Поэтому тут очень деликатно. Если уже вот... И пока нет сожительства, конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы все было чисто в браке, в венчанном и все как положено. Но если вы уже, так сказать, пропустили этот момент, а его очень легко пропустить, потому что дело молодое, возможностей огромное количество, сейчас понимаете, да, они нас не слушают, они живут свою взрослую жизнь. Вот. И тут важно вот проявить деликатность, любовь, чтобы это, так сказать, честным пирком да за свадебку, чтобы это пришло каким-то естественным порядком хорошим. И дальше им надо договариваться, вести какой-то совместный быт. И тут, конечно, хорошо бы им проявлять вот это терпение, смирение, любовь, потому что, конечно, они ранятся об свой эгоизм. Два эгоиста все равно приходят, это нормально. Потому что ребеночек, мы его опекали, мы его любили, мы ему много чего давали. Естественно, там эгоистическая часть, она довольно большая. И он
1: мы этим... много чего давали, вот это, да, слова,
2: конечно,
1: которые...
2: ну, конечно, уже был там... Ну, мы все... У нас все равно детоцентричные семьи. Вот, ну, ничего мы с этим поделать не можем. Даже многодетные семьи, вот 8 детей у нас, да, да, конечно, у них, ну, много... Как сказать, им надо было двигаться, да, появлялся маленький, надо было подвинуться в любом случае, там твое место было занято, да, кумира, идола, да, не дай бог. Но, тем не менее, все равно мы все посвящаемся детям, очень много ими занимаемся.
1: Помню, что наши родители были очень заняты, не могли посвящать.
2: Да, да, мы то как раз те самые, да, да, да, которые вот мы-то своим детям все додадим сейчас, все да. Вот, и мы им купим, и все книжки прочитаем, и все фильмы с ними посмотрим, и так далее, да. А, опять же, другая, да, как маятник в одну сторону качался, сейчас другу качнулся. Вот, и вот эти детки очень сильно любимые, хорошие, чистые, чистенькие, образованные, замечательные, они как бы вот пытаются потом строить какую-то семью, а им очень сложно это делать, угу. Потому что а я, а мне, а ты вот это там сколько картошки почистил, а я вот это тоже не хочу делать, а ты тоже делай. Они пытаются какие-то партнерские, сейчас я вот сколько наблюдаю, молодежь, они пытаются в партнерские отношения идти, в какое-то равноправие, да, то есть каждый мужчина может тоже там и памперс ребенку поменять, там, да, и убраться в квартире и так далее. Ну, может быть, это неплохо в современных реалиях, как бы, потому что нету тяжелой какой-то... Вот если 100-200 лет назад было понимание, да, что был тяжелейший мужской труд какой-то, который женщина точно не могла сделать, да, и это была мужская часть работы. И была женская работа, да, там тоже кухня, там детки и так далее. То есть это... Люди в этом рождались, это было нормативно, и в этом не было никаких проблем. Сейчас все смешалось, сейчас уже все на равных, но при этом интересно, что архаические ожидания остались. То есть все равно девочки ждут, что мальчик будет содержать, мужчина будет содержать семью. И, кстати, сейчас есть достаточно браков, где женщины довольно много зарабатывают или столько же, или больше, чем муж. Угу. И это сложно пережить, потому что у женщины какое-то внутреннее чувство неудовлетворенности в этом браке появляется. Она как будто бы вот, как будто я пашу, понимаешь, да, я как будто на мне пашу. То есть я вот прям сколько общаюсь, я вижу, что у женщины как будто ей сложно это пережить, что у нее больше, чем у мужа. Хотя всякие же бывают обстоятельства, и современная экономика так устроена, что есть целые области, где женщины прекрасно себя чувствуют и замечательно делают карьеры. Вот, поэтому тут важно вот этой молодой паре пройти вот в период идеализации, вот обо всем договориться, ты это делаешь, я это, мы вот так договариваемся, мы вот так спорим. Не надо бояться каких-то конфликтных ситуаций, потому что я знаю, что люди есть, которые ужасно боятся конфликтов, и они вот прям избегают их любой ценой. Все, я сделаю все, что ты хочешь, только не плачь. Да? Вот это, вот, знаете, как ребеночек, который плакал, и в браке очень часто один из, неважно, муж или жена, по-разному бывает, начинает капризничать, обижаться, молчанием наказывать. Например, вот тревожный, да, он не может выдержать молчание, ему физически от него плохо. А избегающий ему очень легко этим молчанием наказывать. Легко, потому что он привык. У него паттерн поведения был замолчать, спрятаться и свои дела делать, пока мама с папой там чем другим занимаются. Да, я убежала, и меня никто не трогает. Вот. А тревожный он будет его догонять. Это начинает у нас убегающий, догоняющий. Да, история про что там сделай, как я хочу, или ты что, меня не любишь. И там очень сложно бывает конфликтные ситуации. Их, конечно, лучше решать в спокойном состоянии, не кричать, не скандалить, да. Какие-то вещи можно, и даже в переписке можно, сейчас мессенджеры есть, да, если вам тяжело договариваться вот в эмоциональном плане, если вы тут же уходите, там, припоминаете друг другу что-нибудь, ах, вот ты, а я, уход в эмоции очень вреден. То есть все-таки надо больше как-то, ну, включать какую-то разумную часть, да, кору головного мозга, и давай договариваться.
1: Ну, вот. Как письма, да, все призывают письма друг другу писать?
2: Ну, и мессенджеры сейчас, конечно, письма не пишут.
1: Ну, понятно, через, нет.
2: Да, но это полезно, потому что в письме все-таки вы можете, во-первых, сформулировать, что вы хотите, это важно. Потому что в эмоциональном разговоре вы просто начинаете кидаться, цепляете друг друга эмоции, а не, ну, какое-то слово один человек сказал, да, например.
1: Точно,
2: даже,
1: да.
2: Может быть, он какой-то ругнулся, да, не дай бог, но он не имел в виду ничего, он просто вот на эмоциях сказал. Второй цепляется, ах так, ты меня обидел, как ты про меня сказал, и потом это слово может крутить там годами. Он мне сказал такое, а первый уже забыл, что он там сказал, у него вылетело, и все, привет. Понимаете, тут эти вещи, они такие сложные. И надо, вот когда ты пишешь, да, вот ты записал, я хочу то-то, то-то, то-то. И тут надо включать вообще такую разумную часть, переговорную, да, что, во-первых, не все твои условия, даже если ты все расписал, такой молодец, не все могут быть выполнены. Тут включайте, вот мы сейчас все погружены в политику, в дипломатию, да, мы скроллим новости, кто с кем договорился. Понимаете, одна страна выкатывает одни требования, другая другие, и мы где-то посередине договоримся, да, вот хорошо, мы хотим вот это, вы хотите это, давайте договариваться, да, мы вам вот это уступим, а вы нам вот это уступите. Вполне в семейной жизни это абсолютно рабочая стратегия, когда мы каким-то... Я тебе здесь уступлю, я тебе здесь уступлю. Потом не надо требовать от другого человека, да, вашего, ну, скажем, супруга или супруги, да, не надо требовать того, чтобы он прям немедленно... Вот почему такая иллюзия, что я же ему сказала, почему он это не делает? Ну, потому что невозможно поменяться в один день. Он привык определенным образом поступать. Например, у него в семье не было принято предупреждать, что я ушел, я пришел, куда я пошел. Не принято было. Вот закрывали дверь, уходили молча, и все. Потому что разные бывали ситуации. Может быть, он вырос в семье, где папа там говорил, лучше вы не будете знать, куда я пошел, чтобы там не выдать, например, да, чтобы меньше знаешь, крепче спишь, да, чтобы вы не переживали. Мало ли, какие у него там дела могли быть, да, и так далее. И он привык. А жена, например, пытается, например, говорит, что тебе трудно? Вот ты пришел, что тебе трудно писать, что я же волнуюсь. Вместо того, чтобы работать со своей тревогой, со своими переживаниями, вот у меня поднимается волна, почему тебя должен другой человек постоянно успокаивать? Ты маленький, что ли? Учись успокаиваться сам. Как правило, вот когда ты говоришь это человеку, он прям удивляется. Я должен успокаиваться? То он должен меня успокоить и 10 раз мне подтвердить. А, к сожалению, у тревожного типа привязанности, понимаете, ему всегда мало, он ненасытим. То есть вы 5 раз ему отправили смс-ку, он придумает себе, потому что он очень много придумывает. Тревожный, у него богатейшая фантазия, в которой только на плохой работе. Он никогда не придумает, что у вас все хорошо, вы прекрасны, здоровы, идете с большой зарплатой, купили вкусный торт, идете домой. Нет, там будет больница, скорая помощь, понимаете, да, все пропало, то есть там всегда будет негативная история. Причем у тревожника какая проблема? Он себе это придумал, в это поверил, и вот для него это уже реальность. И когда у вас этой реальности нету, потому что вы же не можете его мысли читать, да? Другой человек говорит, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Я был на совещании, телефон отключен. Ты 3 часа что, не можешь посидеть без смс-ки от меня? А там за 3 часа все. Все уж, все случилось.
1: Уже все больницы и морги объездили.
2: Все больницы, морги, да, это самое... Помнишь, «Блондинка за углом» такой старый был фильм, когда она рыдала и говорила, не помнишь, что этот момент ужасно смешной, там Дугилева играет прекрасно. Они только-только у них начался роман, Миронов играет вот ее как бы мужа, за которым там замуж вышла, и они только там, они, по-моему, первый раз поцеловались, и она начинает рыдать. И он ей говорит, что случилось? И она говорит, мы же с тобой поженимся, ну, это мы сделаем, Светка, свадьбу сделаем. Ну, помнишь, она там, у нее же все схвачено везде, она же там в торговле работала. И вот мы родим сыночка, и вот там, а он же такой будет хороший, ну, институт мы сделаем, он закончит, а потом там пожар, и он войдет, он же герой, он там погиб. И она начинает рыдать, что какой-то сыночек, которого еще вообще в природе нету, понимаешь, он погиб на каком-то пожаре.
1: Это классика, да.
2: Понимаешь, да? И у нее это все уже случилось, все. Понимаешь, он еще не успел даже понять вообще, что происходит. Вот это классическая история вот про тревожную привязанность, понимаешь? Поэтому им очень сложно таким ребятам договариваться. Там целая система договоренности должна
1: быть.
2: Письменная, письменная. Записывать надо, потому что, чтобы, ну, понимаешь, как бы, вот как, я говорю, как политический договор. Устные не принимается, потому что все позабыли, опять пошли по старым граблям ходить любимым. Как привыкли вести себя, продолжают. Ну и требует изменения от партнера, что вот он пусть меняется, он пусть меня понимает, а я вот такая, ну что я могу сделать?
1: Слушай, ну ты очень точно подметила, что вот это поколение 80-х, 90-х выросло в атмосфере, где очень важно было карьера и деньги. Да, потому что... Как объяснить-то? С возрастом ты начинаешь понимать, что это не самое...
2: Это не делает тебя счастливым.
1: Это не делает тебя счастливым, вот, правильно. Вот, но есть вот такая уже схема внутри, да? Ее же невозможно разрушить. И люди все больше работают. При этом я замечаю, что все больше на самом деле и болеют. Потому что очень много работать, тоже нужно чередовать работу и отдых обязательно, да. И вот каким-то образом возможно эту схему как-то подкорректировать, сказать себе, что вот очень важно, иногда вот просто идешь к озеру по косе, да, видишь этот закат и думаешь, я миллионер.
2: Да.
1: Я не миллионер. Это очень мягко сказано.
2: Нет, в духовном плане.
1: Я себя чувствую миллионер, понимаете, потому что мне это дарено. Да,
2: и ты можешь это увидеть.
1: Да,
2: это
1: кто-то
2: здорово.
1: Сидит в офисе и бесконечно зарабатывает как бы денежку, ну, что тоже как бы по жизненным ситуациям бывает, и не может этого.
2: Ну, это не делает человека счастливым.
1: Ну вот как объяснить? Как это ломать вот эту схему? Или ее не надо ломать? Или это вот человек должен сам до этого дойти?
2: Кажется, можно, когда растет ребенок, да, или дети, да, там есть несколько детей, то учить их это замечать. Даже если у вас взрослый ребенок, это же тоже можно вот про этот закат поговорить, сказать, смотри, вот давай замедлимся, давай вот посмотрим в это окно, давай с тобой увидим, что вообще-то вот это делает нас счастливыми вот здесь и сейчас, да, что вот мы... Ну, и опять же говорю, Божий мир – это вот просто это же еще одно Евангелие, да, вот вокруг нас. Мы сейчас совершенно перестали его замечать, да, вот в этой суете, в каких-то эмоциональных перегрузках, в тревоге, а это просто вот, ну, лечебница рядом с нами, да. В любом городе у нас невероятной красоты страна. Одна из самых красивых стран мира – Россия. Тут это надо тоже понимать, да, что мы невероятно счастливы, потому что ты путешествовал по Европе и знаешь, насколько она маленькая. После России тебе вот эти расстояния, когда через час ты в другой стране, ты думаешь, что? Понимаешь, да? У нас менталитет абсолютно другой. У нас вот эти просторы гигантские, мы просто... Внутри у нас какая-то матрица, вот русский код у нас какой-то в голове, что страна большая, красивая, поля, луга, там водопады, невероятные... Ну, у нас есть все в стране. Горы, пустыни, да, озера, моря, все, что хочешь, вот все, что вот в мире существует, все можно найти в России абсолютно. И вот это наш огромный потенциал для любви, для того, чтобы вот на этом, как сказать, природном богатстве успокаиваться, договариваться, да, на эту природу выезжать. Спасибо, что у нас у всех есть дачи. Мне поэтому кажется, что мы так все держимся за эти дачи, все ездим, да, никак эти не могут сотки свои, да. Я понимаю, что это крестьянское прошлое у всех, да, ну, я имею в виду наших предков, потому что все, в основном все из крестьянских пород, породы крестьян у нас у всех основная. Вот, и тут очень важно вот не пренебрегать этим. Сейчас у нас прекрасное лето, чудесное. Ну, вот замечайте эти закаты, рассветы, встречайте, договаривайтесь. Вот на природе очень сложно поругаться, мне кажется. Вот честно. Вот в квартире, в какой-то замкнутой, в городской, гораздо легче ругаться, чем в каком-то природном сообществе красивом. Пользуюсь этим всем. замечайте, любите. Детей надо этому учить. Вот прям показывать ребенку, что смотри вокруг тебя, какая красота, чтобы он учился замечать это все с рождения.
1: Я думаю, что можно учить даже в каком-то более взрослом возрасте, потому что, ну, как бы красоту не поздно замечать никогда, даже если ты...
2: Мне кажется, это ресурс огромный. Мне кажется, вот наполненный человек, понимаешь, ругаются люди тревожные, замученные, усталые. Вот эти деньги и бизнес там, или какие-то карьерные вещи. Но они, конечно, дают какую-то радость, когда ты получилось, да, что ты заработал, еще что-то. Но есть же какой-то момент, когда, ну, все, ну, если ты закрыл более-менее базовые потребности свои, да, там, жилье, еда, а сейчас довольно быстро это все можно закрыть. Да, может быть, тяжело взять ипотеки, еще какие-то вещи сложно, но в таком все равно, как бы, мы не знаем никого из наших знакомых, кто там, ну, на улице живет, да. Да, у нас, наверное, есть люди, которые без определенного места жительства, но основная часть людей живет, у них есть жилье, у них есть питание очень вкусное, разнообразное на все, так сказать, вкусы, да, одежда очень доступна. Сейчас все равно вот эти базовые потребности, они закрываются легко. Понимаешь, сам, ну, прикладывай силы, работай, и у тебя будет все, что более-менее такое нужно для жизни, будет. Да, конечно, избыточное потребление требует больших вот этих затрат, трудозатрат, но точно...
1: Вот, да, вот про избыточное потребление тоже очень хорошо, что ты подсказала мне мысль, и мы вернемся к этому разговору. Напомню, что у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Продолжаем. Светлый вечер на радио Вера. У нас в гостях Евгения Улева, психолог, богослов, мама восьмерых детей. У микрофона Анна Леонтьева. И я всегда пользуюсь случаем, чтобы в этом светлом вечере поговорить о каких-то сложных проблемах. Мне кажется, что вот та проблема, которую мы сейчас с тобой обсуждаем, проблема сложности в создании семьи у поколения там 30 плюс-минус, она довольно серьезная. И потрясающе, что в первой части программы ты, опять же, как у тебя получается, дала такой простой и очень практичный совет вот обращать внимание на красоту Божьего мира. Вот мы очень много об этом говорим с мужем, потому что вот я же не родилась в 80-х, 90-х, гораздо раньше. Но все равно, вот, наверное, да, вот настал как раз такой период, когда нужно было зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги проще всего было в какой-нибудь иностранной компании. Поэтому все окончили какие-то университеты, там какие-то получили специальности и пошли работать в иностранной компании, кто мог. Просто потому что, ну, деньги нужны были. И, ну, я, правда, очень легко бросила эту иностранную компанию, когда...
2: И не расстроилась.
1: Когда понесла своего первенца.
2: Да-да-да,
1: мне
2: система
1: приоритетов была абсолютно выстроена, да. Вот. Мы с мужем очень часто говорим о том, вот как важно не только как это, ну, закрыты базовые потребности, как важно вот то, о чем ты сказала в конце первой части, не создавать себе вот эти гиперпотребностей.
2: Ну, да, например, избыточно, зачем?
1: Слетать, не знаю, на Филиппины на 2 недели. То есть, ну, это я как бы от балды, да, что называется, беру пример. Но это заложено в программу людей, которые, вот, так сказать, живут этой карьерой. Нужно обязательно слетать. Ну, не на Филиппины, так на Бали.
2: Ну, сейчас уже этот мир уходит, на самом деле. Вот он был, да, нулевые, десятые, это все прям очень-очень всех прям заряжали, да, что постоянный отпуск, и за границу надо было ездить. Ну, мир меняется. Вот последние новости нас уже обещают вообще виз Евросоюз лишить всех россиян, да. Вот. Ну, неважно. Я говорю, у нас гигантская страна, можно по ней путешествовать сколько хотите, понимаете. Первое. Второе, это момент вот это избыточного потребления. Тут очень важно, что это никогда не сделает вас счастливыми. Вот это прям очень четко надо понимать и до детей тоже доносить. Потому что, смотрите, вот растет ребенок, вы ему говорите, там, старайся, учись, пятерки, домашку сделай, там, сдай все экзамены. В принципе, вы хотите, чтобы он поступил куда-то, закончил что-то очень престижное и выстроил тоже вот эту карьеру. То есть смысл вот этих хороших оценок в чем, чтобы как бы дворником, не знаю, ты дворником станешь, да, пугали раньше детей. Сейчас уже роботы у нас все пылесосят там, да, и так далее. И получается интересная вещь. Ребенок как бы, у него нет приоритетности семьи и ценности отношений. И вот, может быть, поэтому вот это поколение никак не может договориться внутри своей семьи, потому что они с легкостью их разрывают, нарушают, оскорбляют друг друга, как-то как будто не ценят свою семью. Поэтому столько разводов и так далее. Тут надо вот эту ценность другого человека, его тоже это надо взращивать. Вот у меня есть фраза, которую мои дети очень хорошо знают. И когда вот они ссорятся, маленькие, они приходили, машинку он мою взял, мама, он у меня... Ну, вот это вот, знаешь, все время дележка. Потому что ребенок рождается, он начинает тут же там мое, твое, подвинься, ну, это залог. Сложность у нас, да. И я всегда говорила, никогда не ставьте отношения ниже вещи. То есть если вещь или человек и отношения, всегда выбирай человека отношения. Никогда не выбирай деньги или там, ну, моё, твоё, уступи. Если есть возможность сохранить хорошие отношения с человеком, то вещь не должна... Ну вот берем классическую историю. Умирает, например, родитель, и остается наследство. Можно остаться... примириться, да, там, уступить что-то, еще что-то, но остаться в мирных, здоровых отношениях, братских и сестринских. Угу. А можно переругаться. Да, может быть, это даже квартира какая-то очень ценная, или, да, мне, не знаю, какой-нибудь сервиз там саксонский, там, хрусталь, что там оставляли наследство. Но это не стоит. Это не стоит того. Мне повезло, я когда была совсем маленькая девочка, мне моя мама дала такой урок удивительный. Мы шли на кладбище, У меня умер дедушка, я его очень любила. И, а так получилось, что моя бабушка довольно молодая умерла, и он вскоре как... Ну, не вскоре, там, через несколько лет, он еще тоже был не очень старый, и там, ну, второй был брак, очень короткий, очень такой не очень счастливый, там такая... Прям конкретно из-за денег женщина вот вышла замуж, там, делила все эти сковородки, квартиры, там, ну, такая, знаешь, ужасающие разборки были. Вот дедушка тоже как-то быстро очень умер. Вот, и история такая. Мы с мамой идем на кладбище, а эта женщина идет с кладбища. Но поскольку это был очень какой-то там большой какой-то праздник, народу было очень много, то есть не так, что мы прям столкнулись с ней, но она проходит мимо нас. То есть мы ее видим. Она делает вид, что она нас не замечает, потому что она устроила безобразную дележку всего, что только можно. Она втихаря продала дачу, которую бабушка там строила, все силы в нее вложила. Она втихаря продала и подделала документы, чтобы не отдавать... Ну, по тем временам, ну, чтобы ты просто понимала, Ань, 10 тысяч рублей – это очень большие были деньги сейчас. Это, мне даже сложно перевести на современный аналог. Mm-hmm. Это прям при зарплате 100 рублей, понимаешь, да? Она сделала документ, что она там не 10 тысяч, а 3 стоит, и поделили между всеми наследниками, там нам досталось как бы 1000 рублей, которые она не захотела нам платить, рассказала, что у нее нету, и нам несколько лет приходил такой перевод, как бы вот это откуда-то вычитали с ее какой-то зарплаты, и нам эти годами эти деньги приходили. Ну, слава богу, это нам помогало, потому что мама моя тоже была вдова. И получилось так, она идет, эта женщина нам навстречу, мы ее видим, она с нами не здоровается, она так отворачивается от нас демонстративно, не хотела с нами иметь никаких дел, хотя мы с ней не ссорились, ничего, мы ничего не предъявляли. Меня мама как-то учила, вот, ну, ничего страшного, ну, мы без этого переживем. И мы проходим мимо, я как-то, видимо, так сказать, какое-то любопытство проявила, потому что мне там, ну, 7-8 лет, там, 9, может быть. А мама говорит, вот смотри, доченька, вот не устраивала бы она эти дележки, мы бы сейчас так радостно обнялись бы с ней, поздоровались там, вспомнили бы дедушку, может быть, там, поплакали бы, там, помянули бы его как-то. И она бы получила... Она очень одинока, эта женщина была, у нее не было ни детей, ни внуков, никого. И говорит, и мы бы были ей вот как семья. А так она, видишь, идет одна, никому не нужная, вот с этой могилы, и не хочет даже с нами общаться. Вот никогда не делись, вот, вот идет к тебе, не хотят с тобой люди, ну и бог с ними, уступи. Зато ты будешь вот, ну, с нормальным чувством, да, у тебя не будет чувства вины, у тебя не будет чувства там, что ты что-то такое схватил и вот держишь это вот, и никому я это не дам. Понимаешь, да? То есть никогда нельзя людей менять на деньги. Вот это моя базовая вот установка, я все время это детям транслирую постоянно. И говорю, дети, не дай бог поссориться над гробом мамы с папой, устраивать разборки, кто кому чего там досталось. Будьте вот этой... У нас же сказка есть, этот вечный Иванушка-дурачок, да, которому жар-птица потом все с коньком-грубунком все дадут.
1: Или даже когда кот достался, помнишь?
2: Конечно, прекрасная сказка классическая, да, мельница, да. Сапоги и кот, да? Да, и кот, и вот это прекрасная, хорошая история про то, что все будет, если...
1: Слушай,
2: ты...
1: Слушай, она прям по-другому для меня раскрылась, эта
2: да,
1: сказка,
2: да, да,
1: здорово.
2: Да, это важный вот этот момент, никогда нельзя менять на какие-то вот, ну, материальные блага, человеческие отношения. Это угу, очень важно.
1: Угу,
2: то есть мы должны всегда выбирать человека, любовь к человеку. Да, иногда кажется это совершенно несправедливым, но я вас утешу. Мои любимые истории про Иисуса Христа, которому не досталось никакого наследства. Это, кстати, доказывает, да, вот католики пытались там приделать братьев и сестер, да, что там у них же своя история с Богородицей. А то он же остался без наследства. Это как раз о том, что его не считали родным сыном Иосифа. И если я не ошибаюсь, апостол Иаков, который брат Господень, он как раз переживал потом, у него было такое сокрушение, вот есть предание об этом, что он как бы вот знает, что обделили Христа. Он же, помнишь, говорит, я не имею где головы под краю,
1: да,
2: подклонить,
1: да, да,
2: да. Да, и лисы имеют норы, и птицы имеют гнезда, а сын человеческий не имеет где головы подклонить, потому что у него не было ничего. Его оставили бомжом, извините, у него не было. Поэтому он и Богородице сказал, Иоанн Богослов, это твоя мама, а это твой сын, да, потому что ему надо было устроить маму. Мама работать не могла пойти, такие времена были, и жить ей было негде. Понимаете, он ее к себе забрал. Это очень важный момент. Хотите подражать Христу, начните с того, чтобы не хватать, так сказать, не вырывать кусок изо рта другого человека.
1: Вот это очень важно.

0: Так же, как растет стоимость жилья в Москве, например. Вот. И самая такая точка вот скандалов, преткновений – это как раз жилье, квартира, какая бы она ни была. И вот у меня есть знакомая, которой 5 детей, и она очень гордится тем, ну, в хорошем смысле этого слова, что 3 старших сыновей она уже поженила, как она говорит, увенчала. Вот. Но она, конечно, не делала этого впрямую. То есть она не говорила, вы обязаны. Но она сделала, например, такой непопулярный жест. Вот сейчас даже не все поймут, о чем речь. Ну, там осталась квартира, которая... Дорогой сыночек, значит, в ней поселился. Вот. И моя подруга, он, так сказать, уже там полюбил девушку. Моя подруга сделала так, что она оформила квартиру на обоих.
1: И на него, и на нее.
0: Да. Я говорю, зачем? Она говорит, ну, им сложнее будет так развестись. Им придется делить эту квартиру. У них хоть какое-то будет препятствие. Но это же, понимаешь, это же очень редко какая мамочка может сделать. Потому что вот, ну а как? А вот если они будут разводиться, а вот кто будет делить эту квартиру? Понимаешь, да? Ну, тем более, что, как правило, все-таки ну, благородный мужчина, он может только собрать чемоданчик и уйти из этой квартиры. Он же не может отнять у жены, там, где были
2: дети. К сожалению,
0: Анечка,
2: отнимают беззастенчиво. Увы, вот это поколение 90-х, там, особенно, говорю, вот эти избегающие типы привязанности, это прям такой тяжелый случай, когда человек обрывает все контакты и уходит, все. Ребенок, не ребенок. Вот просто он поворачивается и уходит в закат. Он ни алименты не платит, ничего. То есть как там бедная эта жена должна потом управляться, там 2, 3, 5 детей. И ко мне женщина приходит и говорит, как, ну это же его дети, ну столько лет в любви, что не так, почему? И я говорю, вот представляете, вот есть такой ужасный момент, что вот у этого человека у него вот как бы он может это отрезать. Это ужасно. Это просто ужасно. Им надо каяться этим людям обязательно. Ну, это редко же делают церковные люди, но тем не менее в церковной среде это есть. Вот это вот какое-то удивительное какое-то поведение, как мне кажется, даже животные себя так не все ведут. Ну, кто-то, наверное, тоже так может сделать, да, в животном мире. Но вот так вот бросить жену с детьми и делай, что хочешь, и выживай, как хочешь, и я пошел свою новую жизнь строить, да, и все. Вы мне надоели, я устал, я это не хотел, и все. И как жена должна все это делать?
0: Слушай, ну а родители вот таких взрослых детей, они могут вообще, должны, имеют право каким-то образом участвовать? Вот хотят, чтобы семья была сохранена. Но при этом, да, очень часто мамочки говорят, ну вот она им, конечно, она его недостойна или там наоборот.
2: Ну, отец Дмитрий Смирнов еще как бы он такой прям тоже из-за его опыта большого пасторского, вот он очень ругал матерей, которые отрывают, ну, как раз с сыновьями редко. Ну, мама, теща тоже классика, да, которая дочке говорит, мы справимся, пусть идет куда хочет. Это тоже распространяется история, когда мама сама тоже с неудачной семейной жизнью по разным причинам. И дело даже не в том, что жизнь была неудачная, она не научилась общаться с мужчиной, она не научилась наступать, там, ставить его на главное место, да, вырабатывать вот эту систему договоренности внутри брака, она не умеет. И она, дочка, говорит, да бог с ним-то пусть идет, да еще он тут будет что-то такое, да мы прорвемся.
0: Очень, да, классика.
2: И все, это классика, да. И такая же есть классика мамочка, свекровь, да, которая сыночка, женщин много, а жен много, а мамочка одна. Это классика тоже.
0: Но классику не берем, да, такую карикатурную классику.
2: К сожалению, Анечка, это не карикатура. Вот это прям этого столько, да, много. Дорогие мои мамы взрослых сыновей и дочерей, все-таки лучше укреплять браки и молитвы матери укреплять дома детей, да. Все-таки молитесь, потому что любой развод – это трагедия, особенно если внуки, если есть. Там трагедия, вот вроде бы, да, ушли, разошлись, и даже друзьями остались, но для детей это рана, которая не заживающая будет.
0: Ну вот, знаешь, рассказывал, по-моему, отец Фёдор Бородин рассказывал, как муж ушел из семьи и приехал к родителям, но это я вот продолжаю вопрос про родителей. И, ну, вроде как сначала они не поняли, что произошло, там посадили его ужинать, и вот когда он объявил, что он ушел из семьи...
2: Да.
0: Да-да-да, папа сказал, встал и убирайся
2: отсюда. И убирайся.
0: Ну, то есть вот так. каким образом родители могут?
2: Ну, раньше в деревнях так и делали. Мне вот еще мои бабушки рассказывали. Потому что молодые, естественно, ну, всякое бывает, да, милые бронятся, только тешатся. И вот эта история, что дочка вернулась, ну, я могу рассказать, я не знаю, для радио удобно,

0: неудобно рассказывать. Это прям вот история из моих там прапрабабушек, дедушек, там, когда дочка там поругалась с мужем, с молодая пришла, и мамочка ее поддержала, накормила, приходит с работы ее отец, да, получается, да, и жена сидит с дочкой, и вот они, и вот оно, он такой сякой, да вот он так, ага, ага, вернулась, да, ага, спать-то где-то ее положено. Ну, вот тут вот подвинемся, да вот тут она ляжет, он говорит, а мужика-то ей кто, мне к ней ложиться-то или что? Мужик-то, она же баба уже вернулась-то, не девка. Очень грубо подходили, ага, но они говорили, ага. А что делать-то теперь с ней? Ты кто, где, как, что ей делать-то с ней? Они очень прям спокойно, без скандалов, выгоняли эту дочку обратно. Муж, не жена, все, давай, топай, договаривайся, учись. И дочка вот эта вот вынуждена была договориться, как-то с ним понять, как надо, как не надо. Потому что, конечно, если всегда, ну, принимающая мама, давай возвращайся, да бог с ним, да и, угу, угу. Ну, и никогда не договорятся, не научатся. Понимаешь, потому что есть в любой семье самый замечательный, идеально подходящий друг другу люди, но все равно будут какие-то стычки, противоречия, там, ну, потому что уклад разный в каждом доме, абсолютно своя история. У кого-то соль, у кого-то сахар, у кого-то там масло, у кого-то, наоборот, без масла готовят. То есть какие-то мелочи, на которых все равно люди потом будут сталкиваться и говорить, ой, а почему у вас так, а у нас не так. И надо везде это вот как-то договориться, как-то сгладить эти углы, а это очень сложно, мол, все эмоциональные, все такие обидчивые, всем. Я же права, а он не прав.
1: Но еще знаешь, как вот дети взрослые говорят, что когда вот распадается, да, семья, и родители, например, ну, очень переживают, а им говорят, ну, а ты должен был меня поддержать. Ты же мой родитель.
0: Да.
1: Мне психолог сказал, ты меня должен был поддержать, а ты вон за него или за нее.
0: Очень сложная история, сама это прошла. У меня одна из дочерей в разводе, и я как раз стала на сторону зятя, прям грудью легла спасать семью, но у меня ничего не получилось, несмотря на всю мою психологию и всего на свете. Вот случилось то, что случилось. И да, через 5 лет она, конечно, сказала, мам, да, ты была права, но вот тогда мне нужна была твоя поддержка. Это сложная, очень сложная история, они вот, потому что, я говорю, тут и поддержать хочется ребенка, но когда он делает вещи, которые как бы, вот ты понимаешь, что он себе всю жизнь ломает, это очень тяжело поддержать человека в таком решении, понимаешь?
1: Ой, как я тебя понимаю.
0: Да, вот это вот сказать, деточка, иди, я тебя поддержу, а деточка в это время просто хрясь и всю семью поломала, понимаешь? Ужасно тяжело в этом отношении. Ну, как нас Господь всех терпит, я вот поражаюсь в таких ситуациях, думаю, вот как Господь нас всех поддерживает, любит, несмотря ни на какие наши вот эти вот упорства, вредность, там, грехи там, и так далее. Да, проявляем смирение. Где-то смиряться приходится, к сожалению, к огромному сожалению, смиряться, терпеть, вот, принимать как есть, но как-то свою позицию хотя бы, ну, потому что ребенок, понимаете, вот в разводе, там такой стресс у обоих, там так тяжело обоим, там так все это ломается быстро и как-то болезненно, болезненно очень сильно, потому что все-таки это семья, живой организм, и когда идет развод, все-таки это разрыв, вот прям по-живому режут для детей, для всех. Это большая такая трагедия, поэтому тут прям надо быть мудры, как змеи, да, вот как в Евангелии сказано, да, и вот и в простоте, как голуби, вот такой любви, в терпении, в принятии, говорит, деточка, я тебя очень люблю, я тебя поддерживаю, ну, ты ломаешь себе жизнь, ну, ангел мой. Мне вот прям, я аж рыдала, сидела с ней в обнимку, ну, вот, ну, не послушала она меня. А сейчас уже, когда прошло несколько лет, и я так смотрю на все это, и она все понимает, она все поняла уже, все. Что не надо было этого делать. И я с грустью думаю, ну, какие-то свои университеты, какие-то свои, вот, ну, зато много покаяния, зато у нее много, как бы, вот, она как бы пришла к Богу через такую огромную скорбь, при том, что она была в церкви, да, она была воцерковлённым человеком, но там было очень много гордыни. Я такая молодец, я. А вот этот весь слом получился, вот, прям поломался. Все рога обломали всем гордым детям, потому что, к сожалению, к огромному, это очень распространенная история про воцерковленных деток, которые выходят замуж, делают все правильно, они такие молодцы, все повенчались, все у старца всех благословений получили, все здорово. А потом, когда они начинают надмеваться внутри, что я не такой, как прочие вообще все тут, угу. И они иногда, бывают падения очень тяжелые, потому что Бог не любит это все. Он говорит, нет, солнышко, слишком гордый ты, недостоин этого брака, уже не получится у тебя ничего. Не то, что он там специально делает, а человек в гордыне, он начинает просто сам разрушать отношения. Поэтому сложная очень тема с разводами, такая грустная, сложная, но, с другой стороны, поправимая, потому что через тернии к звездам молимся, читаем акафисты, благодарим за все Бога и за науку тоже. Даже такую грустную науку тоже благодарим Господа.
1: Ты знаешь, вот почему-то вспомнила произведение, пока мы с тобой говорим, оно вертится в голове Льва Николаевича Толстого, «Крейцерова соната», которое сначала оно было запрещено вообще, да, его не хотели печатать.
0: Ну, слишком,
1: оно
0: слишком соблазнительное.
1: Страшное, да, да, слишком, да, соблазнительное. Вот, но сейчас вот я перечитываю его и думаю, что Лев Николаевич просто довел ситуацию до предела.
0: Да.
1: Да, то есть он показал, как это может быть, если это довести вот два эгоизма, которые встретились, да, даже...
0: Никто не хотел уступать.
1: Даже, да, пятерых детей родили.
0: Ну, это полно такого, Ань. Я, может быть, у меня, знаешь, как у меня, может, такой, знаешь, правдеформация, потому что я все время вижу каждый день, понимаешь, на консультациях. Поэтому я вот насмотрелась уже на любое количество детей, и действительно накоплены бывают такие тяжелые противоречия даже в длительных браках, и в церковных, и в каких угодно, потому что с годами неразрешенные какие-то проблемы, и вот не уступ, обиды. К сожалению, бывает, что люди привыкают, например, ну, грубоватость мужа, который ранит, ранит, ранит жену, она терпит, терпит, терпит, а потом в какой-то момент она уже вот все у него стерлась, там все уже до мяса, до крови, она уже не может в какой-то момент, все. А он уже так привык так делать, он даже не замечает, что, ну, он привык ее оскорблять, например, постоянно, или гадости говорить, или как-то там насмешки какие-то странные, да. Понимаешь, да? И наоборот, то же самое бывает. То есть это не только вот муж, там, плохой, жена, все бывает. Бывает, в браках накапливается прям вот сильно-сильно много боли, и если она как-то не уврачевывается, да, покаянием, любовью, разговорами какими-то, иногда эти разговоры с духовником надо проводить втроем, да, иногда со психологом семейным, потому что есть ситуации, которые как бы вот, психолог из опыта, да, я уже это вижу, и я как бы им подсвечиваю, что смотри, вот ты вот это сделал, а ты вот это. И они такие, ой, да, я даже не смотрел в эту сторону. Ну, потому что они привыкают к определенным вещам, да, и ранят и ранят друг друга. Я им механизм подсвечу, почему вот этот избегающий, да, вот с, да, этим, да, да, тревожным, да, да, что у вас происходит. Потому что тревожник боится и обижается, а избегающий искренне не понимает, что надо-то, что от меня, что я опять не так сделал. Что вот это вот всё.
1: Очень, ну, очень такая жизненная ситуация. И на самом деле действительно очень хочется, чтобы, ну, у пары был какой-то либо действительно очень мудрый духовник, либо какой-то очень верующий, мощный психолог, православный, да, психолог.
0: Да,
1: ага.
0: Да. Там... Есть хорошие центры очень, есть хорошие программы. Вот, и батюшки делают, и книжки пишут. Изучайте, читайте, ездите на эти программы семейные. Там очень много историй, где вот надо починить. Вот не надо ломать все, все можно починить, везде можно договориться. Было бы самое главное обоюдное желание, чтобы оба хотели сохранить эти отношения. Единственная проблема, это когда один вот, ну, не слышит. Вот не хочу, вот или так, как я сказала, или никак, да, и все. Ну, тогда, к сожалению, иногда невозможно сохранить. Потому что если человек глухой, слепой и как бы упертый в своем эгоизме, как правило, это, конечно, эгоизм, потому что, ну, человек духовный, да, человек, который смиряется, исповедует гордыню, исповедует злость, гневливость и так далее, он все равно как-то ему Господь подсвечивает, что, слушай, ну, тут вот надо потерпеть, а тут надо пожалеть, тут нельзя таким быть жестоким, да, или там у женщины, да, что нельзя столько скандалить, там, истерить, там, и так далее. То есть, когда идет движение, там все уврачевывается с Божьей помощью. А если кто-то вот один в гордыне, в такой, как памятник бронзовый, да, я прав, и все. А все остальные вот пусть подстраиваются. Так не получится, к сожалению.
1: Несколько очень важных вещей, которые хотелось напоследок отметить, о которых мы говорили сегодня в программе. И они очень парадоксальны, потому что мы говорили совершенно не об этом. Мы говорили о том, почему так сложно молодым людям там 30 плюс-минус создавать семьи. А советы от Евгении у нас следующие, что нужно созерцать красоту Божьего мира.
0: Наполняться, конечно.
1: Да,
0: конечно. Что... А, потому что ты расширяешь кругозор, ты не упираешься только в то, что тебе не нравится в другом. Ты видишь больше, шире, ты более развитый, ты спокойней, ты доверяешь Богу, и в таком состоянии с тобой очень сложно поругаться.
1: Ну и, конечно, важный момент, о котором тоже мы часто говорим, о том, что нужно писать друг другу письма, потому что...
0: Письма любви и благодарности не забывайте. Ага. Не только вот выкатывать требования, да, вот там, ты мне это, я тебе вот это, а еще благодарность обязательно. В переписке, вот понимаете, есть, ну, не, ну вот я спрашиваю, например, у вас есть, я говорю, письма, ну, сейчас вы все переписываются, да, я говорю, у вас какой-то в мессенджер есть? Они говорят, мы только по делу, там, только вот там ага. купи, там, забери. Я говорю, а можно вы это в переписку по делу? Смайлик, сердечко, спасибо тебе. Как хорошо, что ты есть в моей жизни. Еще что-то. Это же очень легко. И это очень маленькие вещи, которые просто могут там, ну, другого человека, это же вот бесконечно елей на отношения, да, елей, который смазывает любовью.
1: Врачующий.
0: Ну, да, и вы привыкаете к этим нежностям, к этим вот, это накапливается. Вы по чуть-чуть, и за 20 лет накапливается уже целый, так сказать, архив этих смс-ок, сердечек, любви. Или не накапливается. Или один холод, одна бытовуха, которая как бы через 20 лет дети выросли, ушли, и вроде не о чем уже переписываться. Нам скучно с тобой, нам не о чем говорить с тобой.
1: Ну, видишь, вот под самую завязочку нашего разговора ты тоже сказала очень важную мысль, потому что действительно переписка идет тогда, когда накопились какие-то проблемы, и, собственно, идет и обсуждение, и обмен этими проблемами. А крайне важно писать о любви и о благодарности, и спасибо, и люблю. И это тоже нужно помнить.
0: Ну, метод бутерброда, да, я тебя очень люблю, благодарю за это, но хотелось бы вот это, да, вот если еще вот так, будет здорово, и я буду тебе очень за это благодарна. Все, вот понимаете, да, в середину сообщения то, что вы хотите, начинаем с хорошего и заканчиваем благодарностью. Получается очень красивое, хорошее сообщение, которое человек услышит и поймет. А если просто вот такой, знаешь, там ультиматум, мне вот этого, да, там, то у нас сказка «Рыбаки и рыбки» начинается, и «Старуха у разбитого корыта». Не надо так.
1: Ну, слушайте, а вот про бутерброд это вообще, по-моему, лайфхак.
0: Да.
1: Простите меня за это русское слово. Спасибо огромное. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, Женечка.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем цикл программ, которые на этой неделе на Светлом радио в часе с 8 до 9 будут выходить. И говорить мы будем про выдающегося русского философа, богослова, проповедника, пастыря, человека, без которого непредставима история, наверное, русской культуры в 20 веке, и уж точно история русского рассеяния и эмиграции, отец Сергей Булгаков. Потому что 28 июля ему исполнилось бы 155 лет. И этот разговор мы построим в течение этой недели не как просто обсуждение каких-то тем, важных для Булгакова, хотя это, конечно, тоже будет, но мы постараемся стать его продолжателями, то есть воспринять его вопросы, его проблематики, как они отзываются в человеке, размышляющем сегодня, и как бы на себя примерить те задачи, которые он перед мыслью ставил. И сегодня мы этот разговор длинный начнем с обсуждения темы, ну, в каком-то смысле, одной из магистральных для отца Сергия – это тема про веру и неверие вообще. И проводником в мир этой проблематики для нас станет Никита Кириллович Сундюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАНХИКС в Санкт-Петербурге. Привет.
2: Добрый вечер. Рад наконец-то у вас оказаться.
1: Да вообще, сколько мы с тобой знакомы. Впервые ты, я так понимаю, вообще на волнах Радио «Вера».
2: Да.
1: Здорово, что наконец-то мы тебя выцепили. Ну вот тема про веру и неверие, про веру и атеизм для Булгакова всецело не случайно, потому что он сам прошел путем потери веры в юности, когда был студентом духовного училища, духовной семинарии, потом признавался, что веру терял, пошел в гимназию, и вот, как он сам о себе говорит, стал блудным сыном до лет примерно 30. Поэтому да, его работы отражают на себе понимание человека, который знает, каково это – приходить из веры в неверие. Ну вот, а что для тебя из наследия Булгакова, из его мыслей, из его суждений на эту тему кажется самым таким вот ценным?
2: Ну, это, конечно, его личные воспоминания, вот эти автобиографические заметки, где он действительно рассказывает о том, как он рос в семье кладбищенского священника, что тема веры и смерти для него неотрывно были связаны между собой. Веру он теряет, насколько я помню, в 14 лет, увлекаясь вот этими левыми идеями. И вот пересечение смерти и веры в последующем, уже когда он возвращается в религию, принимает священнический сан, эмигрирует, она у него дважды возникает. И это очень интересная рефлексия, которую, мне кажется, можно обсудить. Дважды отец Сергий находился при смерти, и дважды вот это пороговое состояние ему давало некий очень важный богословский опыт. Первый раз, да, когда ему было лет, наверное, боюсь соврать, ну, скажем, 60. Первый раз он пережил вот этот предсмертный опыт, да, с ним случилась какая-то болезнь, и он ощутил, что вот эту радикальную богооставленность, да, что Бога рядом нет, что он совершенно один, он отсечен от Бога, от мира, от людей, от жизни как таковой. Вот то, что, возможно, сам Господь ощутил во время Гефсиманского моления или даже висения на кресте. И вот это страшное ощущение, что ты совсем один, ты абсолютная точка, ничто, которую может сожрать, там, помнишь, как у Достоевского Ипполит Терентьев вспоминает вот этого паука, который сжирает его, или Кириллов говорит, что вот это самое великое существо, которое только могла сотворить природа, Иисус, и он был уничтожен. Вот это чувство, что ты не можешь ничего противопоставить этой страшной силе смерти, оно полностью объяло Булгакова, и он описывал это как самый вообще страшный свой опыт. Но интересно, как он потом его переосмысляет уже за несколько, там, опять же, боюсь соврать, за год или за несколько месяцев до смерти с ним случается новый приступ, он опять оказывается в предсмертном состоянии, уже выходя из него, него, он, по-моему, теряет голос, и спустя некоторое время, довольно короткое, уходит в мир иной. Но в своих мемуарах он пишет, что это состояние предсмертное второе уже было светлое, потому что он чувствовал, что Бог был рядом с ним, потому что Бог испытывал то же самое, что и он. Он спустился вместе с ним в эти низины, и да, поэтому Булгаков здесь уже себя одиноким не чувствовал. Вот мне кажется, если мы говорим в том числе об атеизме и о том, как он влиял на мысль Булгакова и на судьбы русской культуры вообще, вот это двойственное отношение, да, с одной стороны, полная богооставленность, когда вот ты чувствуешь, что Бога нет, и как это невыносимо, как это страшно, как ты сам оказываешься полным ничтожеством, да, лишённый помощи Бога. И вторичная рефлексия уже вот над этой богооставленностью говорит, что нет, а всё-таки именно здесь-то ты с ним и встречаешься. Вот одна из самых интересных, что ли, линий в этой диалектике безбожия и веры.
1: А вот ты специалист по Достоевскому, крупный. Булгаков тоже очень много внимания в своих, особенно ранних текстах Достоевскому, уделяет, ну и не только ранних, для него это важный автор, в том числе и на пути обретения снова веры. Вот как Достоевский на Булгакова повлиял?
2: У него есть замечательная работа о бесах, да, Достоевского, «Бесы» или «Русская трагедия». И вот там тоже он выцепляет, как мне кажется, очень важную для самого себя мысль, которая потом будет одной из магистральных в его софиологических изысканиях, именно двойственность человеческой природы. Он описывает Ставрогина как человека без лица, человека, который не может определиться, ни холоден, ни горяч, вспоминая известные слова Писания, которые были процитированы старцем Тихоном самому Ставрогину, который может одновременно проповедовать как безбожие, так и веру, как пламенный патриотизм, так и отрицание какого-либо чувства Родины, в зависимости от того, с кем он общается. И Булгаков описывает этого героя как маску, за которой ничего не скрывается. Тут, кстати, можно, если в историко-философски такие параллели прыгать, вспомнить, например, Камю, миф о Сизифе, где он говорит, что в конечном счете главный герой экзистенциализма, философия экзистенциализма, это актер. Потому что он единственный типаж, который готов признать, что никакой сущности нет и быть не может, ты всегда разный. И вот эта бессущностность, отсутствие какого-то центра или онтологического ядра, которое так или иначе всегда, конечно, требует связи с абсолютом, она составляет суть Ставрогина. Внутри него пустота. Булгаков очень детально анализирует то, как это двояко может обернуться. Вот он, например, мне очень понравилось, когда готовился к нашей встрече, перечитал эту статью, сопоставляет, например, театр, да, опять же, вот эта метафора актера, который каждый раз иной, который может изменять свое тело как ему угодно, и церковь. И там идет представление, да, и там присутствуют зрители, да, присутствуют, не знаю, уместно ли это сказать, но, тем не менее, актеры, лицедеи, да, вот те, кто представляют что-то, но в театре онтологического ядра нету, в церкви это онтологическое ядро есть. И вот эта внутренняя пустота Ставрогина, которая позволяет ему как прийти к Богу и проповедовать Бога, например, Шатова, да, так и прийти к радикальному отрицанию, как вот он делает, например, с Кирилловым или с другими бесами, она побуждает Булгакова вот глубже задуматься над тем, что, собственно, такое атеизм, да, есть что-то за ним, или это исключительно негативная реакция, ситуативная, которая в конечном счете пожирает самое себя. Вот, опять же, он сосредотачивает внимание на Кириллове, да, говорит, что это важнейший персонаж Достоевского, который мучил самого, его мучили те же вопросы, которые мучают самого Достоевского, да, Кириллов говорит, я всю жизнь Бог меня мучил, да, и вот это очень важная тема, что Бог мучает, Бог терзает, Бог это не какое-то спокойствие, умиротворение, то, что нас останавливает, да, это не только крепость, но это и терзание, и эти терзания, они, вообще говоря, тоже, вот, мне кажется, очень важный мотив как Достоевского, так и Булгакова. Рефлексия над атеизмом как горячим богоискательством, да, вот Достоевскому, мне кажется, так же, как и Булгакову, так же, как вообще многим русским философам, вот не очень симпатична такая умиротворенная, буржуазная, что ли, вера, да, когда там ты отводишь какой-то сегмент своей жизни общению с Богом, и вне вот этого сегмента ты о нем не думаешь, да, атеизм честнее в этом плане, горячее и острее, и вот поэтому, собственно, Булгаков цитирует слова Достоевского о том, что, вернее, старца Тихона, да, героя Достоевского, о том, что атеизм, настоящий, действительно атеизм, атеизм, который вот не ограничивается каким-то поверхностным взглядом, мол, Бога нет, Бога не видел, значит, его и нет, а который идет до последних пределов, он является предпоследним шагом к полноте веры. Здесь можно вспомнить вот самого Достоевского, у него есть в дневнике писателя замечательная, очень важная, мне кажется, статья «Исповедь логического самоубийцы», где фактически Достоевский дает такое доказательство бытия Божия от обратного. Он изображает логически последовательно картину мира человека, который изъял божественность, да, изъял все трансцендентное, все неотмирное. Такой человек неизбежно превращается в животное, да, и сам на себя должен смотреть как на животное, которому только нужно есть, только спать, есть, размножаться, и, а можно даже не размножаться на самом деле, и этим себя ограничивать. Но, говорит вот этот герой, логический самоубийца, что-то во мне такое есть, что указывает мне на то, что я не могу ограничиться только животным, что побуждает меня быть выше, сильнее, лучше, глубже этого, да. При этом, как если я посмотрю на свою жизнь трезво, на устройство мира трезво, если я послушаю науку, мне все будет говорить, что нет, ты только животное. Да, ты только животное, животное есть, и еще более того, ты еще и вредное животное, которое хочет уничтожать других. Поэтому единственный выход из этого – это просто совершить самоубийство. Да, вот логический вывод, который делает Кириллов, который делает вот этот логический самоубийца, который, возможно, Достоевского когда-то терзал. Единственный вывод из этого последовательно атеизма – это уничтожение самого себя. Соответственно, коль скоро мы сами себя не уничтожаем, коль скоро у нас сохраняется вот эта надежда, может быть, нерефлексивная, на том, что есть некий высший смысл, да, следовательно, человеческое мышление даже устроено так, что оно тяготеет к абсолюту. Булгаков, я думаю, когда рефлексировал над этим, у него есть множество замечательных работ, посвященных экономике, да, социальным наукам, их внутренним скрытым религиозным ядрам. В этом отношении вот такой наш Макс Вебер, да, ну, у него даже есть ссылки на протестантскую этику и дух капитализма веберскую.
1: Я скажу нашим слушателям, что в этом цикле программ про Булгакова на этой неделе мы обязательно отдельную программу посвятим теме религии и экономика. В наследии Булгакова как раз как это читается сегодня, причем будем говорить с нашей коллегой по Радио Вера и экономистом-исследователем Марии Сушенцовой как раз про философию хозяйства и про статью Булгакова «Народное хозяйство и религиозная личность», про то, как его вопросы отзываются сегодня среди тех, кто занимается экономической теорией.
2: Да, у него есть, говоря об экономике, замечательная статья «Карл Маркс как религиозный тип», где он доказывает абсолютную метафизичность Маркса, да, его даже в некотором смысле еретичность, то есть устремление в конечном счете к божественному, но совершенно искаженно понятому. И вот, собственно, этот опыт, Булгаков же, это, помимо всего прочего, большой экономист, большой специалист в социальных науках, его, когда он был на своем марксистском этапе жизни, о нем даже высоко отзывался Ленин. Да, они вроде как, они, может быть, даже как-то заочно или очно были знакомы. Вот. И, соответственно, когда Булгаков критикует марксизм, социализм, атеистические течения, он критикует их не отстраненно догматически, он критикует их изнутри, он видит их внутреннюю даже тоску по божественному и то, что эта тоска не может удовлетвориться теми рецептами, которые они предлагают.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Никита Сундюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАНХИКС в Санкт-Петербурге, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». То есть можем ли мы, как тебе кажется, эту мысль сформулировать так, что святое место пусто не бывает? Если человек не может обойтись без вопроса об абсолютном, о Боге, о последних целях. И если там нет собственно живого Бога, Бога Библии, например, тогда становится что-то его заменяющее. Светлое будущее коммунизма, не знаю, всемирное человечество, счастье для всех даром, что угодно.
2: Да, совершенно верно. Собственно, Булгаков наряду там, с другими мыслителями, которые прошли этот великий путь от марксизма к идеализму, а потом к церкви, очень детально и дотошно это показывает, вот эту внутреннюю структуру всех, ну, то, что там современные религиоведы, это Эмилио Джентили, например, называют светскими или секулярными религиями. Да, человек, всегда есть что-то иррациональное, какой-то остаток в человеческом мышлении, который невозможно разложить на нули и единицы, невозможно полностью логически объяснить. Оно может облекаться в разные одежды, вот, например, те, которые ты назвал, или это может быть там невидимая рука рынка, например, которая все как-то по какой-то неотмирной мудрости распределяет. Но так или иначе, у него есть вот этот квазирелигиозное основание.
1: А вот смотри, мы говорим сегодня с тобой про веру и атеизм, и ты так глубоко интересно в нескольких штрихах из Ставрогина обрисовал. Ну вот у меня есть наблюдение лично свое за как бы, много лет об этом думания, которое совпадает с, как бы, с мнениями священников, например, о том, что вообще атеистов как таковых не так много сегодня. И главная религия сегодня – это пофигизм. Вот человек, который бы с той пламенностью, с той непримиримостью, допустим, как в отдельных моментах Ставрогин, продумал бы для себя атеизм и принял бы его как по-настоящему мировоззрению, вот они на вес золота. Они, их мало. С ними, кстати, было бы интересно поговорить. В основном, если даже отвлекаться от Булгакова, просто вот посмотрим вокруг, и ты вокруг себя смотришь, ты общаешься с людьми, не знаю, с коллегами, со студентами, с подписчиками твоего телеграм-канала. Как правило, мы не встречаем человека, активно выступающего против бытия Бога, по моим наблюдениям. Как правило, эта позиция скорее то, что да мне и так нормально, я всю жизнь без этой веры как бы обходился, я дальше обойдусь. В чем проблема-то вообще-то? Скорее, такой религиозный индифферентизм. Это совпадает с твоими ощущениями? И как с таким человеком вот тебе приходится общаться?
2: По поводу Ставрогина небольшой комментарий хотел бы дать. Мне кажется, вот он как раз наряду с Кирилловым – это тот человек, который продумал атеистическую позицию до конца, и она привела его к закономерному итогу, гражданин Кантона Ури. Вот. И это, собственно, совпадает с тем, что Федор Михайлович писал в этом «Логическом самоубийце», видимо, то, что Булгаков думал, да, что атеизм – это очень страшная позиция, ее невыносимо держать. Что касается вот религии и пофигизма, знаешь, мне нравится, очень нравится, как об этом сказал наш с тобой коллега Евгений Логинов, автор книги «Доказательство бытия Божия».
1: «Существование Бога» называется.
2: Да, «Существование Бога».
1: Большая книга. Евгений Логинов, преподаватель, сотрудник, доцент Московского университета, философского факультета, который подготовил тысячестраничное, если не больше, многолетнее исследование про то, как современные философы, богословы, разные мыслители, их там больше 200, у которых были взяты интервью, говорят сегодня о том, что такое аргументы в пользу или против идеи существования Бога, как они с этими аргументами работают. Это книга, которая есть, ее можно найти и с ней знакомиться.
2: Мы с тобой, кажется, там оба присутствуем.
1: Я нет.
2: Ты нет?
1: Но ты да.
2: А, ну ты в следующем томе, я помню.
1: Да, готовится тема, так, такое же исследование, да, про реальность внешнего мира.
2: Так вот, он говорил не о пофигизме, а о том, что, мне кажется, близко к этой позиции, а именно о агностицизме. Да, что вот есть, нет, я не знаю, у меня нет способности, чтобы это постигнуть, поэтому я этот вопрос выношу за скобки. Так вот, Евгений сказал, что надо расценивать позицию не только теоретически, но практически. Вот какие выводы практически из атеизма, да? Бога нет, значит, мое поведение должно регулировать что-то другое, да, там, в зависимости от политических взглядов, от психологических взглядов, что угодно. Каковы практические выводы агностицизма? Да точно такие же, да. То позиция, что есть Бог или нет, я не знаю, не ведет к изменению практического поведения в отношении атеизма. То есть фактически это одна и та же позиция. Другое дело, что атеист действительно ее продумывает, если это добросовестный атеист, до конца, а агностик оставляет это висеть в воздухе. Так вот, говоря о том, что настоящих атеистов нет, да, вот как живет вот этот атеист, который продумывает до конца, он все равно, мне кажется, берет некоторый скелет, некоторую архитектуру, по которой который позволяет ему глядеть там, на завтрашний день, послезавтра, месяц, год вперед. Взять, например, Томаса Гоббса, да, который формирует свою политическую теорию так, как если бы в ней не было Бога. Да, вот есть он или нет, это частный вопрос. Давайте представим, что его нет. Кто отвечает за будущее человека? Кто позволяет ему не испытывать постоянный страх перед тем, что завтра его придет, что-то сожрет, природа или другой человек? Государство. Государство становится земным богом. И, собственно, то спокойствие, которое невозможно на самом деле в случае вот радикального полного атеизма, который человек испытывает в отношении завтрашнего дня, оно гарантировано ему просто-напросто государством. Поэтому государство фактически для него выступает в качестве земного бога. Для кого-то даже государство отвечает по поводу того, что с ним будет в загробной жизни. Да? Он станет там героем, будет вечная слава о нем у потомках, если он там стоит героем труда или героем войны, или каким-то видным политическим деятелем или артистом. Вот. Поэтому вот эту тревогу перед завтрашним днем или перед вечностью даже, которую традиционно закрывала религия и была, на мой взгляд, в этом более последовательной, сегодня закрывает государство или какие-то другие, может быть, этические, политические системы. Так что я с тобой согласен. Таких последовательных атеистов очень мало, и это, в конечном счете, античеловеческая позиция. Это вот то, что не выдерживает человеческая психика. Вот это полное отрицание какого-либо порядка, какого-либо гаранта того, что завтра вообще будет день. Кто-то в науку верит, например, так же.
1: А вот смотри, эта мысль героя бесов, епископа Тихона, и, собственно, мысль, которая важна Булгакову, которую действительно повторяет вслед за этим героем Достоевского, о том, что последовательный горячий богоборец имеет больше шансов в итоге обернуться к Богу, потому что он ищущий, он неравнодушный, и в этом смысле даже для Булгакова и роман «Бесы», и спектакль, по поводу которого он пишет эту статью 2014 года, это ведь был в Амхате, в Амхате, спектакль по бесам, который побудил вот его к этой работе. Образ Ставрогина и вообще вся его линия, вообще все бесы – это, ну, если угодно, такое отрицательное свидетельство о Христе. Вот есть Ставрогин, который закончил тем, что закончил, и это указание на безальтернативность веры во Христа. Вот если не Христос, то вот это, как у отца Павла Флоренского, если не Троиц, то гиена огненная. Это важная мысль, мы ее обсудили, она очень интересная и в каком-то смысле корневая, мне кажется, для нашей беседы. А вот тебе вообще в жизни встречались люди, вот реальные, с именем, фамилией, которые можно не называть, которые были бы вот такими ярыми богоборцами и переживали бы такую метаною, что становились бы верующими?
2: Один товарищ был. Не знаю, насколько можно сказать, что он стал вот прямо верующим, но есть яркий эпизод вот именно с такой метаной. Это он случился лет, наверное, 7-8 назад. Мы сидели с ним в баре, ну, и просто обсуждали какие-то общие вопросы, дошло до мировоззрения, ну, и, собственно, начали говорить о религии. Ну, я тогда сказал, что да, верующий, православный. Он такой: да ты что там, дядька на небе? Ну, вот это классический образ, да, из американских мультфильмов. Да как ты можешь в это серьезно верить? Ну, как-то дальше у нас уже разговор не пошел после этого. Вот, мы с ним вновь обсудили эту тему пару лет назад, и он сказал, что совершенно поменял свою точку зрения на религию, и помог ему в этом, вот говоря о проповедниках, Владлен Татарский. Ну, он следил за его деятельностью как военкора, как блогера, как горячего патриота, и вот эта его искренность, честность и простота в то же время, да, известно, что Владлен был человеком, который очень хорошо умел говорить с обычными людьми, простыми, сам будучи простым. Они заразили моего товарища, да, показали, что вот этот его детский атеизм, он наивен и просто-напросто внушен извне, и это привело его, ну, если не в церковь, то хотя бы к пониманию ценности религиозной жизни и религиозной мысли, мысли о Боге, что это не просто какая-то мифологический вымысел, которым там дурили древних людей, это что-то сущностно важное, то, что ведет человека дальше. Поэтому, ну, вот такой случай. Он, конечно, не такой красивый, как там у Булгакова, да, когда вот мне очень тоже это нравится, его история обращения. Там несколько этапов, он же не сразу такое резкое обращение было, да, оно стадиальное, то есть он первое, насколько я помню, у него вот это пробуждение некого религиозного инстинкта случилось, что ли, где-то в 23, что ли, года, когда он, будучи молодым марксистом, оказался в Дрездене, со своими товарищами и увидел Сикстинскую Мадонну Рафаэля, которая, кстати говоря, очень важна была для Достоевского. Соловьев Владимир Сергеевич подарил ему Достоевскую репродукцию этой картины, зная о любви Федора Михайловича к ней. И она до сих пор висит в питерской квартире музея. Да, вот именно та репродукция, которая Соловьевым была подарена. Так вот, Булгаков 23 года увидел, и в своей статье «Две встречи» вспоминает, что что-то начинало ёкать. Я еще не понимал, что это, я не мог это оформить в какие-то внятные термины, которые я оформляю сейчас. Но что-то вот пробудилось, как какая-то живая вода, да, из души пошла. И вот тоже...
1: И он пишет, что я молился перед этим образом, вот, будучи юным, это вот что-то, что переживалось мною как, ну вот, ну, как молитва, как откровение, да.
2: И вот тоже это, знаешь, мне кажется, важный, в том числе апологетический ход. На самом деле, мне кажется, любой атеист, он вынужден искусственно заглушать себе религиозный инстинкт. Например, когда он сталкивается с видами красоты. Ну, если нерелигиозно или не метафизически посмотреть на красоту, мы что скажем? Ну, там, это такое замещение там, полового инстинкта, да, на самом деле...
1: Сублимация.
2: Это... Сублимация, вот, да, точно. Сублимация полового инстинкта. Когда ты видишь что-то красивое, на самом деле ты просто вот в тебе взывает природа продолжать свой род, да, там, даже закат, наслаждение закатом, ну, это просто определенное пересечение... Красок, ничего на самом деле в нем такого нет. Каждая лягушка вообще свое болото хвалит. И, ну и вот эти очень тяжелые, очень нелогичные, неразумные словесные конструкции, которые спорят с очевидностью. Это потрясающе красиво, это выворачивает душу наизнанку. Это говорит о том, что ты есть нечто бесконечно малое перед тем величием, которое открывает перед тобой природа. И вот атеист это вынужден как-то все время заглушать и набрасывать на это какие-то очень спорные, неловкие аргументы. Да, вот это вот первое его пробуждение, которое он молился, но, опять же, мне кажется, это он рефлексирует уже после, да. Если спросить у него 23-летнего, была ли эта молитва, он бы, наверное, сказал нет. Он бы,
1: ну, конечно, да, но вот уже, когда он потом пишет статью, да, он как бы говорит, что, ну, я переживал что-то, что вот сродни, да, тому, что я сейчас знаю, как молитва, хотя тогда, конечно, так это называлось. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Никита Сундюков. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Никита Кириллович Сундюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАНХИКС в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем говорить про отца Сергия Булгакова, про его наследие, про тему веры и атеизма. И я очень рад, что мы к теме красоты подошли. Угу. Как раз тоже хотел к ней обратиться. Вообще красота для Булгакова важная тема.
2: Конечно.
1: И вот тот опыт встречи с Дрезденской Мадонной был важным, одним из этапов на пути возвращения к вере. Но помнишь, он в «Свете не вечернем»
2: потрясающий эпизод, да.
1: описывает и другие вот эти моменты, другие этапы. Даже был, если не ошибаюсь, хронологически более первый случай такого пробуждения души – это созерцание красоты природы
2: да.
1: из окна поезда. Вот если я не ошибаюсь.
2: По-моему, может быть, из окна поезда тоже был, но вот лично мне запомнился, как он в горах. Он шел в горах и созерцал закат или, может, рассвет, в общем, небо. Да,
1: вот. Вот это важный эпизод. Вообще тема красоты для него важна. Есть его едкая статья про Пикассо «Труп красоты». Вот красота тоже большая тема. И об этом тоже хочется с тобой поговорить, потому что я знаю, ты в своих статьях, в своих книгах, вообще в своих там лекциях по философии, по русской философии говоришь о теме красоты как о таком магистральном сюжете для русской мысли. Булгаков тоже тут один из неслучайных героев. А я вот как бы даже сам себе иногда задаю очень наивный вопрос. Но почему в разных вообще эпизодах человеческой истории очарование красотой природы возводит мысль к Богу? Вот как ты сказал, кто-то скажет, ну, подумаешь, ну, красивый закат, и что? Почему? Разве не может человек радоваться красивому закату, не связывая его с Богом? Ну, наверное, может. Хотя я вспоминаю своего любимого Честертона, у которого есть такие слова, что самый несчастный человек на свете – это атеист. Он видит красоту заката, и ему некому сказать за нее спасибо.
2: Да.
1: Вот как в тебе вся эта тема связи, созерцания красоты творения и обращения души к Богу называется?
2: Я бы здесь привел слова Иммануила Канта, да, определение его красоты, возвышенная бесполезность, да, что вот если мы смотрим на мир как на что-то целесообразное, очень разумно устроенное, где одно к другому подогнано, где у всего есть причина, из всего вытекающиеся следствия, да, ну то, как смотрят на мир сторонники механицизма такого, то красота совершенно здесь не нужна, да, она излишняя. Это вот что-то, что не вписывается в эту очень разумную, логичную картину мира, вот она как-то ее бьет. И поэтому, собственно, мы ее хотим аннигилировать и объяснить ее там биологических, психологических, социальных терминах. Но не получается, да, вот хоть сколько не внушай человек, слушай, вот твое восприятие красоты, оно там, знаешь, социально обусловлено. Вот для тебя там красиво, не знаю, Сикстинская Мадонна, да, для человека средневекового она его привела бы в ужас, да, и никакой красоты он бы в ней не увидел, перекрестился бы и назвал бы это языческим идолом, что, наверное, справедливо. Да, вот оно контекстуально. Может быть, оно контекстуально, но вот само восхищение чем-то красивым, вот само чувство, оно всегда человек преследовало, судя по тому, что мы находим там в пещерах, да, вот эти великолепные рисунки, которым тот же Пикассо вдохновлялся. И вот эта ее бесполезность, вырывание из разумно причинно-следственно устроенного мира говорит о том, что все-таки есть что-то за пределами этой, как говорят философы, каузальной замкнутости, да, что-то выходит за пределы вот этого утилитарно устроенной реальности. Ты упомянул вот эту великолепную, мою любимую статью «Труп красоты». Совершенно прекрасно, потому что Булгаков там вот тоже вот эту мысль, он доводит ее до предела. Он говорит, он действительно созерцает работы Пикассо, по-моему, в Щукинской коллекции, если не ошибаюсь, то ли Морозова, то ли Щукина. У нас в Эрмитаже они сейчас висит вся эта коллекция. Вот, поэтому можно буквально повторить путь Булгакова, сходить в Эрмитаж, на арку главного штаба и посмотреть вот то, что он созерцал и совпасает свой опыт. Так вот, он смотрит на работы Пикассо кубического периода, видит вот этих обнаженных женщин, которые как из глыб составлены, и говорит, это гениально, это совершенно гениально, потому что это человеческое тело, из которого совершенно вычищена душа. Да? Что такое душа? Душа – это, прежде всего, полет, это вот возможность возвыситься, да, буквально, метафорически. Это то, что одухотворяет, то, что делает тело легким, даже если оно физически тяжелое. Да, наличие души в человеке делает его воздушным, позволяет ему приподняться от тяжелых земных условий. Если мы душу вычищаем, то тело действительно становится огромными булыжниками, которые буквально тянет вниз, которые выглядят как мертвые куклы, да, или там как какие-нибудь каменные бабы языческих народов, идолы. целое. Вот это говорит, вот это красота, это все еще красота, потому что это тело, да, тело в конечном счете создано Богом, не только душа, но и телесность создана Богом. Это геометрически красиво, это художественно очень, это художественно гениально решено, но здесь Пикассо, собственно, дошел до конца. Вот до конца чисто фигуративной живописи, да, когда живопись сосредотачивается только на телесном и не хочет видеть духовное измерение. Вот если человека избавить от души, вот так вот только таким он и может быть. Поэтому труп красоты — это все еще красота, но лишенная души, поэтому умирающая, тлеющая, разлагающаяся. Поэтому присутствие красоты как живого чувства, да, не как просто, опять же, биологического инстинкта, потому что, наверное, вот эти каменные падающие женщины, они половой инстинкт как раз могут вызвать, они все обнаженные, как подчеркиваю, что они так очень развратные позы занимают. Вот тело только такое, лишенное души, оно лишено и красоты как возвышающего, как приподнимающего над этим миром. Поэтому не зря, например, Ханс фон Бальтазар, Бальтазар, да, писал, что опыт красоты — это первый опыт встречи с Богом, а первый опыт красоты — это когда младенец созерцает улыбку матери. Да, и вот мы видим, как здесь очень много что пересекается, и любовь, и материнское чувство, и чувство семьи, и чувство близости просто физической даже, и чувство божественного, возвышенного. То есть вот красота — это такая точка пересечения, где стягивается очень много человеческого.
1: А красота – страшная сила. Из Достоевского это про что?
2: Вот, я как раз хотел к этому идти, но проблема возникает тогда, когда мы на красоте только останавливаемся, да, когда больше красоты мы не видим. Мне кажется, это очень свойственно для нашего времени, так несколько пренебрежительно критики его. Вот такое понимание красоты и обожествление красоты называют культуркой, да, вот культурка. Вот когда мы начинаем культуру обожествлять, когда музей — это храм искусства, да, и вот когда мы останавливаемся только на чувстве красоты и не желаем идти дальше, видеть за ним Бога, да, который, собственно, делает эту красоту для нас возможной, красота действительно становится вот, ну, страшная сила, да, это Митя Карамазов говорит, но страшной, ужасающей силой, вот той силой, которая явила себя в работах Пикассо. Это, собственно, та тема, которую Булгаков в последующем выражает в Софии, в «Темной Софии» и Светлая София, да, вот София, будучи любимым творением Бога, когда она замыкается на самой себе, когда она перестает быть проводником к божественному, да, перестает быть прозрачной, если угодно, замыкается на самой себе, она становится темной, да, падшей, она отсекается от своего божественного источника и падает вниз. Она сохраняет в себе красоту, притягательность, будучи все-таки творением Бога. Но эта красота и притягательность ведет в адские низины. Вот мой любимый и самый любимый пример вот этой диалектики, да, красоты, это, конечно, Настасья Филипповна и отношение к ней князя Мышкина. Вот помнишь, когда он встречает первый раз ее портрет, он говорит, кабы была добра. Да, то есть он видит, что это красота. Но то, что эта красота, это еще недостаточно. Нужно, чтобы она еще была добра. Потому что если в ней доброты нету, эта красота ведет к самому страшному. И потом, в конце первой части «Идиота», Настасья Филипповна говорит Мышкину великие слова. «Как я долго вас ждала вот такого? Того, кто сможет увидеть во мне не красоту содомскую, а красоту Мадонны». Потому что можно увидеть и то, и другое. Да, и это очень... Вот здесь-то как раз красота в глазах смотрящего. Но не в том плане, что она есть или нет, а как мы к ней относимся, как мы ее формулируем, как мы ее понимаем. Это спасительная будет красота или губительная? Да, красота, как свет Христов, сияющий в человеке, или красота, как страшная сила?
1: Ну вот ты слово «София» произнес, без него никуда в разговоре о Булгакове, хотя нет цели сейчас отдельно его софиологию обсуждать, но все-таки давай напомним вкратце, что вот есть такая загадочная фигура, на самом деле, София, премудрость Божия. Один из источников, откуда мы знаем, откуда идет эта тема, это книга «Притчи Соломонова», да. Это 8 и 9 главы, где вот говорится, даже от первого лица говорит некая божественная премудрость, художница. Это слово есть в славянском переводе, в русском переводе. «Я была при Боге художницей. Он меня имел началом путей своих, когда он творил видел мир, я там была». Вот такие слова, и дальше целая большая богословская церковная традиция толкования, что это за София, но она женского рода, поэтому мы говорим именно она, но и греческая София тоже женского рода слово, и есть большая традиция такая, может быть, магистральная в христианском богословии, что это некий прообраз Христа, он Божья премудрость, он Логос творит мир. Но тема большая, и есть и другие как бы подходы к тому, что символизирует София. И это большая тема для Булгакова, которая вот связана с его софиологией, за которую, кстати, он и был критикован, и его учение о Софии было признано, напомню, слушателям, в разных юрисдикциях Русской Церкви в 20 веке учением неправославным.
2: Несоответствующим.
1: Да, хотя,
2: Но не ересью.
1: Да, ну да, хотя одновременно в той юрисдикции, которой принадлежал отец Сергий Булгаков, то есть к приходам русской традиции под домофором Константинопольского патриархата, это учение не было осуждено и так далее. И сам Булгаков не был каким-то прещением подвергнут, он был до конца жизни, несмотря на то, что к его, может быть, отдельным мнением были вопросы, он был священником, действующим, служащим и очень любимым своими прихожанами. Но все-таки вот если бы тебе нужно было кратко человеку, который не погружен в эту тему, если угодно объяснить, что такое для Булгакова София? И главное, не просто что такое, а почему человек так настаивает на этой теме? Ну вот если он, о чем мы сегодня говорим, является апологетом веры, то почему-то ему важно говорить о вере и через Софию тоже. Зачем?
2: Конечно, кратко объяснить Софию задача со звездочкой. И меня долго она беспокоила, потому что, ну, действительно, как будто бы это фигура, которая загораживает для нас Христа, Церковь, Святую Троицу, Святого Духа, да, выступая, собственно, в роли, то в роли одной ипостаси, то другой, то одного богословского понятия, то другого. Но потом в беседе с одним моим товарищем, Сергеем Кругликовым, тоже философом, он сформулировал для меня очень, как мне кажется, правильное понимание Софии, что это не столько вот какой-то отдельный субъект, не столько это самостоятельная фигура, сколько метод, оптика. Это способность смотреть на мир в его целостности, даже когда мы видим его только фрагментарно. Да, вот, ну вот, например, мое любимое определение Софии — это трансцендентальный субъект хозяйства, философии хозяйства, высказывает, да, что вот мы можем смотреть на хозяйство как на хаотическое действие разных экономических агентов, которые где-то согласуются друг с другом, где-то нет, а можем смотреть на него с точки зрения приумножения общего блага, да, который не всегда случается вот здесь, сейчас, но к которому оно с необходимостью должно вести. И это будет софиологический взгляд. Мы можем смотреть на явление красоты, да, как

0: церковь, как на земной институт, а можно смотреть на нее как на невесту Христову. Да? И София часто понимается Булгаком как невеста Христова, в этом плане она становится синонимично церкви. Исчерпывается ли церковь только тем, что она невеста Христова? Нет, много других аспектов у нее есть, и в том числе экономический, и социальный. Да? Но в высшем поэтическом смысле она невеста Христова, это ее софиологическое свойство. Поэтому София — это такая своего рода призма, да, оптика, там, мутное стекло или чистое стекло, прикладывая которое, мы можем увидеть что-то очень существенное в совершенно разных богословских и даже светских понятиях. То, что без этого стекла они обретают иной характер, да, может, становятся более трезвенными, реалистическими. Но вот она помогает это высветить. И мне кажется, вот это основной ее смысл. Да? Не надо воспринимать его как самостоятельное учение, скорее как методологию или способ взгляда.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Никита Сундюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАН ХИКС в Санкт-Петербурге. Но вот мне, честно говоря, очень близко то, что ты говоришь, потому что действительно, читая Булгакова, думаешь о том, что в каком-то смысле его мысль описывается такой метафорой через творение к Творцу. Вот через все, что видно вокруг, есть в действительности, даже вот самых таких, казалось бы, практикоориентированных вещей, экономика, производство, да, потребление. Можно смотреть на них просто вот по-марксистски, а можно в них разглядеть последний смысл, абсолютную задачу, которую они решают. И тогда ты мысленно восходишь к Богу, к этим вопросам, и это более, действительно, более богатый взгляд на жизнь. Но и вот то, что ты говоришь, и видеть мир в целостности, действительно, в начале «Света невечернего», своей одной из главных философских книг, Булгаков формулирует некую вот задачу этой, как бы, этой жизни, вернее, этой работы – понять, обосновать, описать религиозное единство жизни. Мне очень нравится выражение. Вот религиозное единство жизни. Вот жизнь может собраться в единство, в какую-то осмысленность, иметь абсолютный смысл или абсолютное содержание, говоря словами Владимира Соловьева. Но для этого необходимо, чтобы был Бог.
0: Да, более того, я бы сказал, что здесь религиозное единство жизни, вот слово «религиозное», оно будто бы лишнее, потому что единство не может быть нерелигиозным. Да? То есть без признания или предпосылки трансцендентной, да, выходящей за пределы этого мира, никакого единства не получится, мы будем постоянно рассыпаться. Вот тот же самый Соловьев в «Чтениях о богочеловечестве» пишет, что а что нам вообще мешает посмотреть на человека как, такую, как на колонию бактерий, да, микроорганизм? Почему мы собираем это в некого единого человека? Человека, да, и вот так вот жестко то многообразное количество микроорганизмов, которые человека населяют, деспотически объединяя в человека. Нет, это, да, это такой колониальный в каком-то смысле термин, но мы все-таки собираем в единство человека. Почему? Потому что мы знаем, что человек создан по образу и подобию Божия. Да, и вот это единство человеческое, оно отсылает нас к единству всего мира, единству Бога. Булгаков вот это понимание, да, единства через религиозную предпосылку выражает в термине панэнтеизм. Он, по-моему, в том же самом «Свете невечернем», может, ошибаюсь, может, где-то еще, пишет, что изначально его софиология была направлена против пантеизма. Да, то есть отождествление природы с Богом, такой эпохи Возрождения, очень популярная теория, мне кажется, и сейчас тоже отчасти популярная. С одной стороны, в пантеизме много замечательного, да, потому что вот это, собственно, то, о чем ты говоришь, это умение видеть в красоте природы, в ее целесообразности и разумности Божий свет. С другой стороны, тут та же самая проблема, как и с трупом красоты. Да. Пантеизм не может идти дальше от признания, что в природе что-то чудесное, хорошее, замечательное. Поэтому пантеизму Булгаков противопоставляет вот этот свой панэнтеизм, термин, который он берет, кажется, из средневековой мистики, не помню точно от кого, может быть, от Якоба Бема. Да, то есть...
2: панэнтеизм – термин в 19 веке философом Краузе введен
0: вот,
2: в таком
0: вот,
2: виде.
0: Спасибо, да, спасибо, значит, я ошибся.
2: Давай слушателям просто поясним, да, словесно, что пантеизм – все есть Бог, да, а панэнтеизм – это сильно другой смысл, все в Боге,
0: да, панэнтеизм. Но Бог не есть все, Бог не исчерпывается этим. То есть если в пантеизме Бог исчерпывает,

0: делиться миром, да, и помимо этого самого мира, ничего больше уже и нету, то в панэнтеизме все есть Бог, то есть все есть в Боге, то есть, с одной стороны, сам мир — это не что-то страшное, падшее, гниющее, как это часто представляется светским теориям или гностицизму какому-нибудь, да, то есть у мира есть религиозная санкция, он замечательный, он прекрасен, надо просто это увидеть, и для этого нам нужна София, но при этом сам Бог миром не исчерпывается, да, есть что-то лежащее за его границами. Собственно, почему для Булгакова приоритет перед Мадонной, Сикстинской Мадонной, имеет икона Богоматери, да, потому что она как раз нас отсылает к чему-то уже от мирному, да, вот это божественное девство, это прозрачность тела, которую нам являет Мадонна на иконах, она уже не про этот мир, она отсылает нас от него. То есть Сикстинская Мадонна, да, это первая встреча с красотой мира, да, и таким образом встреча с, если угодно, следом Бога, но мы можем идти дальше этого следа, и здесь нам уже помогает и иконопись, да, которая отсылает нас непосредственно к источнику, к божественному.
1: А вот смотри, очень важную тему ты поднимаешь, я как раз тоже хотел до нее дойти. Булгаков это выражение употребляет «оправдать мир», «оправдать жизнь да. в мире», «жизнь мира», ну, «перед лицом Бога». И, казалось бы, зачем его оправдывать? Вот ты привел пример, что есть другие концепции, допустим, гностические, угу. где вообще мир материальное, оно все грязное по определению. Вот гностика такой подход, что есть чистое духовное и нечистое материальное. Это не христианский подход, потому что Бог творит мир, и Бог не творит зла. Поэтому мир благ в силу того, что он творение Божие. А еще к этому добавляется оптика Софии, что в нем есть смысл, красота. Да. И то же самое прекрасное выражение Булгакова из «Философии хозяйства». Над дольным миром реет горная София, просвечивая в нем как творчество, как хозяйство, как красота. Как культура там было слово, да, тоже. И вот когда мы ставим рядом с булгаковскими идеями такой мрачный гностицизм, некое вот отвержение всего да. плотского, как грязи, понятно, почему нужно мир оправдать. Но, как кажется, вообще вот в обычной жизни, опять же, отвлекаясь от Булгакова, вот переносясь в 26-й угу. год в наши Палестины, ну, как-то мы не видим вокруг людей, которые прям вот так... отвергали бы ценность мира, наоборот, угу. беря от жизни все. Мир — это все, что у нас есть, и это прекрасно, мы в нем живем. А кто говорит, что как это нужно оправдывать, а кто его обвиняет? Нет, мы — это норма. Мир, он есть, он наш, мы им пользуемся. А что у нас еще есть, кроме этого мира? И тогда вот возникает вопрос, насколько здесь работает, как тебе кажется, булгаковская идея, что может сегодня вот эта булгаковская проповедь, если угодно, uh-huh. и Софии, и красоты, сказать сердцу человека, вот, который не думает мир отрицать?
0: Слушай, я, во-первых, с тобой не согласен, что для современного человека это не проблема, и даже вот та же самая концепция «бери от жизни все», она говорит о том, что, вообще говоря, мира человеку недостаточно, да, у него всегда вот есть этот бешеный голод, который побуждает брать больше, больше, больше и больше. Вот у тебя недавно была беседа по поводу сопоставления христианства и буддизма, да, как раз в буддизме эта проблема стоит наиболее остро, да, что у человека его желания ведут к его страданиям, они — это бесконечная гонка, которая никогда не останавливается. Поэтому мира как такового человеку недостаточно. Ему нужно какое-то особое состояние мира, да, которое будет бесконечно удовлетворять его бесконечное желание, которое недостижимо. Яркий пример, немножко в другую степень идя, вот отвержение в некотором смысле мира, на мой взгляд, является сегодня отказ от деторождения. Да, вот у него даже есть особое название, я забыл термин философский.
1: Идеология child-free.
0: Нет, философский термин. Я забыл, как он называется, но суть его состоит в том, что небытие всегда предпочтить небытие. Да, поэтому люди отказываются от деторождения, потому что, ну, вот самый частый аргумент, я не хочу привносить моего ребенка в этот страшный мир. Что это предполагает? Да, что у мира есть разные состояния, иногда он лучше, иногда он хуже. состояние, когда он лучше, гораздо меньше, нежели когда он хуже. Да, то есть, если и приносить ребенка в мир, то тогда, когда у него будут закрыты все его потребности, когда там будет спокойная ситуация вокруг, когда он может спокойно развиваться без какой-то токсичной агрессии вовне, то есть огромное количество критериев, которые необходимо удовлетворить, чтобы современный человек признал мир все-таки сносным, хорошим, удовлетворительным. А так он всегда вот чем-то недоволен. Мысль Булгакова, мне кажется, она удачно выражается... Вот Честерт это упомянул. У него есть эссе о Фоме Аквинском. Он говорит, что единственная предпосылка, которую стоит принять у Фомы Аквинского, да, которая в последующем развивается во все богатство его философии, стоит вот в чем. Я смотрю в окно, вижу за окном там полянку и признаю, что эта полянка существует. Все, дальше вот вся философия Фомы Аквинского развивается. В чем, что я здесь хочу подчеркнуть? Если я признаю, что эта полянка существует, я признаю, что есть кто-то, кто ее сотворил, тот, кто удерживает ее существование, гарантирует его. Это кто-то есть Бог. Бог не может быть неблагим. Следовательно, все, что он творит, тоже благо. Да, не какие-то частные ситуации исторические благие, лежащие в океане дурного и отвратительного. Вообще бытие блага как таково. Да, вне зависимости от того, в каких модификациях оно оказывается. Бытие как таково – это лучший дар Бога. Да, бытие со страданиями, со смертью, с болезнью, с ограничениями.
1: Честертона, все хорошо по сравнению с ничем. То есть да. Любое бытие – благо по сравнению с возможностью небытия.
0: Точно, совершенно точно. Вот. И вот эта оптика Софии, она и указывает на то, что, слушайте, само бытие, само как таковая жизнь, да, говоря, может, более приближенными к современному языку терминами, жизнь сама по себе хороша. Достоевского мы сегодня много раз вспоминали. Вот эта знаменитая речь Раскольникова, да, о том, что где-то он читал про человека, который шел на расстрел, и этот человек сказал, что лучше бы он стоял на ограниченном кусочке скалы, вокруг него бушевало море, он не мог бы двигаться десятилетиями. Ну, такая жизнь все равно будет лучше, чем смерть. Даже вот такая убогая. И Раскольников говорит, подлец человек, мне очень нравится, подлец человек, и подлец тот, кто его за такое подлецом называет. То есть вот это страстное желание жить, которое заглушается с современными рассудочными теориями, в том числе, что вот небытие предпочтить небытия, оно ярко подсвечивается булгаковской Софией. Да? Вот жить, лишь бы жить, как говорит
1: Раскольников. Что очень интересно, я вот, честно говоря, как-то в этом ракурсе на булгаковскую философию не смотрел, это вправду интересно. Вот лично мне тоже такая очень близкая интуиция, почерпнутая у Чартона. Вот ты упомянул Фому Аквинского, его очерк, у него есть еще очерк про Франциска Ассизского, да. И там есть такие слова. Часто говорят, кто ничего не ждет, тот не разочаруется. Но это неправильно, говорит Честертон. Франциск говорил по-другому, и лучше бы сказать по-другому. Кто ничего не ждет, обрадуется всему. Вот жизнь, мы говорим, она, там, мир, он, он сносен, он хорош, он дар. Его могло бы не быть у каждого из нас. И, значит, есть даритель. И вот интересно, что действительно вот Булгакова можно и так прочитать. Вся его мысль про то, что вот оправдание мира – это оправдание веры в того, кто этот мир человеку даровал. Спасибо тебе огромное. Я большое удовольствие получил, взаимно, проговорив с тобой вот любимые вещи из Булгакова. Никита Сендюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАНХИКС в Санкт-Петербурге, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, эта программа, мы открыли цикл из 5 бесед, которые на этой неделе в части «Светлого вечера» с 8 до 9 будут у нас выходить, и мы будем говорить о тех вопросах, которые нам задал отец Сергей Булгаков, выдающийся русский философ, богослов, которому 28 июля исполнилось бы 155 лет. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Никит, тебя еще раз благодарю. До новых встреч на волнах Радио Вера. Надеюсь, они последуют.
0: Всего доброго.
2: Светлый вечер. На Радио Вера.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной, вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное, вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие, вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его, вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние, вам поклоняемся и молимся. Молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого. Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их, словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть, одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас».

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Лопата земли по мотивам английской сказки.
2: В доброй старой Англии, на границе горного Уэльса, жил некогда злой великан. Почему-то он очень сильно не взлюбил жителей города Шрусбери и стал придумывать, как бы им покрепче досадить. «Брошу-ка я полную лопату земли в реку Северн, чтобы ее запрудить», — решил великан. «Река выйдет из берегов и затопит весь город вместе с жителями». Набрал великан полную лопату земли и пыхтя направился с тяжелой ношей к Шрусбери. Но по дороге он заблудился и пришел не туда, а к соседнему городу Веллингтон. Наступил вечер, великан из сил выбился, и ему хотелось как можно скорее добраться до места. Стал он озираться по сторонам и заметил на дороге человека с мешком на спине. Это был сапожник, который возвращался домой в Веллингтон, где была его лавка, а шел он из Шрусбери, набрав полный мешок башмаков и сапог для починки.
3: «Эй, послушай!» –
2: окликнул его великан.
3: «Далеко еще до Шрусбери».
2: «А что тебе там нужно?» – спросил сапожник, запрокинув голову, чтобы увидеть, откуда доносится громовой голос.
3: «Видишь эту лопату земли?»
2: – спросил великан, и при этом весь задрожал от злобы.
3: «Я собираюсь бросить ее в Северн, чтобы река вышла из берегов и затопила Шрусбери, и мэра, и всех-всех жителей».
2: Такая затея сапожнику пришлась не по душе. «Северн – самая длинная река в Англии», – прикинул он в уме. «Если злодей осуществит свой план, тогда он не только Шрусбери, но и другие города по реке затопит». Опустил сапожник на землю мешок, почесал в затылке и говорит: «Так, значит, Шрусбери. До него еще тебе долго идти. С твоими шагами за пару недель можно добраться».
3: «Так долго? Откуда ты знаешь?» –
2: спросил великан. «Я как раз иду из Шрусбери», – сказал сапожник и развязал свой мешок, чтобы великан увидел, что у него там лежит. «Это очень далеко, поверь мне. Видишь, сколько башмаков и сапог я износил, пока шел оттуда. Небось, подошвы на твоих ботинках тоже порядком истерлись. Дай-ка я погляжу».
3: «Глянь, приятель, а то сам я не могу присесть и лопату опустить», —
2: согласился великан и задрал одну свою могучую ногу над головой сапожника. И хотя тому было страшновато, но он вспомнил про жителей Шрусбери, которым угрожает смертельная опасность, и не дрогнул. «Да, износились твои подметки», — спокойно сказал он великану. «И ты не взял с собой запасную обувь? В твоих ботинках до Шрусбери тебе точно не дойти».
3: «Тогда я лучше домой вернусь», — ответил великан.
2: Опрокинул он лопату с землей там, где стоял, повернулся и зашагал прочь в Валийские горы. Больше о нем ни слуху, ни духу не было. Зато теперь на том месте, где великан опрокинул лопату земли, каждый путник по дороге из Шрусбери в Веллингтон видит высокий холм и сразу же вспоминает про храброго сапожника, который благодаря своей смекалке земляков от потопа спас.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В многообразной и многонациональной Грузии есть место и для небольшой общины православных христиан-ассирийцев, в основном проживающих в селе Канда. Их всего несколько тысяч, но они крепко хранят свои традиции и православную веру, которой их предки вернулись на рубеже XIX и XX веков благодаря деятельности миссионеров Русской Православной Церкви. В 1898 году состоялось событие исторической важности. Значительная часть христиан-несториан в Персии, этнических ассирийцев, во главе с епископом Мар Ионой, приняла решение соединиться с Православной Церковью. Несториане еще в V веке отошли от православия, уча, что божественная и человеческая природа во Христе соединились только после его крещения в Иордане, а не с момента рождения. Для помощи возвращающимся в православие была учреждена духовная миссия в городе Урмии на севере нынешнего Ирана. Ее-то сотрудником и стал в 1904 году молодой иеромонах Пимен Белоликов. Он с воодушевлением принял свое назначение в урмийскую миссию и активно взялся за проповедь ассирийцам. За короткое время отец Пимен освоил их язык, свободно говорил на нем проповеди. Также выучил и древний богослужебный язык ассирийцев, арамейский, на котором говорил сам Спаситель. Благодаря отцу Пимену на язык Господа Иисуса Христа были переведены тексты многих служб. Также священник выпускал журнал «Православная Урмия». Как писал сам отец Пимен, жизнь в чужой стране, среди иноверного и разноязычного населения, была всегда тревожна, временами же и опасна. Не раз священник совершал трудные поездки по стране, улаживал конфликты между религиозными общинами, защищая православных ассирийцев. Так он участвовал в организации собственного общественного суда среди ассирийцев, чтобы они не обращались в заведомо предвзятый суд персов. А однажды, в 1909 году, после нападения иноверцев на христианскую деревню Ханишан, отец Пимен возместил ее жителям те деньги, которые у них отобрали. Общественный климат в Урмии, благодаря присутствию русской военной и религиозной миссии, во многом изменился. Для христиан настало время некоторого облегчения, к сожалению, быстро закончившееся с началом Первой мировой войны. Многие ассирийские дети, выучившись в приходских школах, продолжали дальнейшее обучение в России. Отец Пимен очень любил своих новых братьев во Христе, православных ассирийцев. Он видел роль русского народа в том, чтобы помогать им. В 1914 году, перед началом строительства русского училища в Урмии, священник сказал: «Таинственное соединение представителей двух народов мы наблюдаем. Одним Господь дает возможность делать добро, другим посылает искреннее доверие и желание принять это добро». В 1916 году отец Пимен, многолетний сотрудник урмийской миссии, был назначен ее начальником и возведен в сан епископа Салмасского. Но впереди миссионера ожидало трудное испытание. Ему предстояло увидеть разрушающееся дело всей его жизни, когда Россия погрузилась в революционную смуту, а православные ассирийцы после ухода русских военных были изгнаны из Урмии. Некоторые из них очутились на территории современной Грузии. В 1917 году владыка Пимен слал телеграммы в Москву. «Положение критическое. Меня осаждают голодные. Умоляю оказать помощь». Но никто уже не мог помочь урмийской миссии. Епископ Пимен вынужден был вернуться в Россию. В июле 1917 года он возглавил Семиреченскую епархию на территории нынешнего Казахстана. Будучи принципиальным человеком, владыка Пимен сопротивлялся советской власти и ее мерам по отделению церкви от жизни общества. Также он открыто осудил убийство царской семьи. В сентябре 1918 года специально посланный карательный отряд красноармейцев расстрелял епископа Пимена в городе Верном, Алматы. Ныне он прославлен как священномученик Пимен Белоликов. А звучащие в селе Канда песнопения на арамейском языке и по сей день напоминают нам о трудах и подвиге русского миссионера.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Специалисты по уборке. С чистой квартирой вы обретете счастье и обязательно найдете то, что для вас важно. Клининговая компания. Эврика! Я заплачу, и они все сделают.
1: Такая мысль пришла однажды в голову девушке по имени Каори, героине японского телевизионного фильма с необычным названием «Жизнь, волнующая волшебство уборки», фрагмент из которого только что прозвучал. В 2013 году его снял режиссер Тоэ Сато. Автором сценария стала Мари Кондо, автор популярной во всем мире концепции домашней уборки. Создатели фильма планировали представить своеобразное телепособие по обустройству жизненного пространства. И подошли к этому настолько творчески, что в итоге получился увлекательный, поучительный, назидательный и добрый фильм о том, как очистить от ненужного хлама не только дом, но и душу. Главная героиня ленты, Каори, живет в квартире, где царит самый настоящий бардак. И он во всех смыслах мешает девушке жить. Мало того, что ей самой ступить негде от разбросанных повсюду вещей, так еще и в гости нельзя никого пригласить. Больше всего Каори боится, что знакомые увидят ее беспорядок. Но сама она слишком неорганизована, чтобы убрать квартиру. Вот почему Каори так обрадовалась, когда случайно нашла рекламный проспект компании, предоставляющей услуги по уборке. Она позвонила туда, и вскоре на пороге ее квартиры появилась молодая женщина в белоснежном костюме и с таким же белым зонтом. Нарита Макико, так представилась женщина, заявила, что не станет убираться в квартире, потому что Каори непременно должна сделать это своими руками. А Нарита подскажет, как сделать, чтобы уборка из рутины превратилась в процесс, приводящий в порядок мысли, исцеляющий, возрождающий к новой жизни. Неудивительно, что поначалу методы Нариты Макико показались Каори странными и непонятными. Не раз ей хотелось все бросить, но когда уборка была окончена, девушка вдруг поняла. Чудесным образом изменилась не только ее квартира, но и она сама. И Каори неожиданно находит в себе силы и мужество сделать то, на что раньше никак не решалась. Например, бросить работу, где ей приходилось привлекать покупателей с помощью обмана. И не просто уйти, а честно объяснить причину своего ухода.
2: Менеджер, я... Что? Считаю. Думаю, это неправильно. Неправильно. Скрывать правду и обманывать людей.
1: Любопытно, что в японском фильме мы не видим традиционного колорита. Действие происходит в большом городе, каких много в любой стране мира. И несмотря на то, что в основе телефильма Тоэ Сато «Жизнь, волнующая волшебство уборки» лежат вполне конкретные практические рекомендации, очень быстро становится понятно, что в свою картину режиссер вложил намного более глубокий смысл. За бытовыми советами отчетливо просматривается глубокая притча, говорящая о том, что каждый человек способен измениться, очистить жизнь от всего, что мешает ему быть добрее, честнее, открытие, милосерднее, убрать из души скопившийся мусор обид, злобы, зависти. Нужно только захотеть это сделать. Как изменилась еще одна героиня фильма, пожилая женщина по имени Харуэ Фудзисима. 15 лет она провела в обиде на сына, которого сама же выгнала из дома. И страдала от разлуки с ним. Нарита Макико, теперь уже вместе с Каори, помогли ей избавиться от ненужного хлама и груза обид. Мы видим, как лицо Харуи светлеет, когда в одном из эпизодов фильма она чувствует, что готова простить сына и попросить у него прощения.
2: Может, мне стоит повидаться с сыном? Что? Я слишком долго упрямилась. Замечательная идея.
1: Замечательной, кажется, и сама идея фильма «Жизнь, волнующая волшебство уборки». Помогай другим. Будь благодарным. Впусти доброту и свет в собственную жизнь. Картина, в которой есть и мудрость, и хороший юмор, дарит умиротворяющее и позитивное настроение. А хочется навести порядок и в собственном доме, и в своей душе. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Можно ли, согласно христианскому взгляду на жизнь, откладывать на черный день, инвестировать в будущее, приумножать капитал, копить на пенсию? Ответ на этот вопрос находим в Псалме 40-м пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Блажен, разумевай, на нище и убога».
3: «Блажен, кто помышляет о бедном и нищем. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. Если приходит кто видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь.
2: Буди, буди.
1: Только что прозвучавший псалом был написан царем Давидом на закате его жизни. Псалмопевец тяжело болен. Он прикован к постели. Пользуясь немощью пророка, активизируются не только его недруги, которые уже не стесняясь, плетут против него интриги и составляют заговоры, но и те, кого Давид считал друзьями, один за другим покидают его. В этих непростых обстоятельствах царь начинает свою молитву к Богу не жалобами, а такими словами: «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Еврейское слово, переведенное как «помышляет», означает не просто «думает», но скорее проявляет мудрое внимание, вникает в ситуацию. Это не просто жалость, это активное сострадание, деятельное участие в судьбе бедных. Сам бедный, о котором здесь говорится, это не обязательно тот, кто не имеет материальных средств к существованию. Это тот, кто настолько сломлен обстоятельствами жизни, что уже не может подняться самостоятельно. Так Давид дает прекрасную практическую рекомендацию. Не стоит ждать, пока наступит наш день бедствия, сложа руки. Уже сейчас следует копить спасительный капитал. Каждый день, пока у нас еще есть силы и здоровье, понуждать себя практиковать внимание к тем, кто слабее нас, кто оказался в униженном состоянии, кто сломлен этой жизнью. Всякий раз, когда мы оказываем такому человеку милость и поддержку, мы инвестируем в свое собственное будущее. Ведь и у нас однажды неизбежно наступит день бедствия, болезнь, предательство, крушение планов. И тогда то, что мы накопили, поможет нам пережить эти черные дни. Но каким же именно образом? Нет, речь идет не о людях, которые вдруг вспомнят наши благодеяния и кинутся нас поддерживать. Мы видим, что и в судьбе Давида от людей не было особой поддержки и благодарности. Смысл псалма более глубокий. Это псалом мессианский. Сам Христос в Евангелии цитирует его строчку: «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Во время Тайной вечери, своей последней трапезы с апостолами, он сказал: «Да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету». Так он указал на предательство Иуды. Другими словами, в конечном счете именно Христос Бог, тот самый бедный, о котором призывает помышлять пророк Давид. Ради нас он обнищал, то есть, будучи Творцом Вселенной, стал простым человеком. И тогда, когда мы деятельно поддерживаем больных и отверженных, мы оказываем милость самому Творцу. И именно эта милость вернется к нам в день нашей немощи, в день нашего суда. Как говорит книга притч, благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Давид всю свою жизнь руководствовался именно этим принципом. А потому тогда, когда наступил его собственный день бедствия, он ощущал благодатную поддержку от Бога. Именно она давала ему силы с достоинством, беззлобно и с благодарностью Богу проходить те испытания, которые выпадали на его долю. Не будем сомневаться, если потрудимся, так произойдет и с нами. Господь укрепит нас своей благодатью, вернет нам с избытком все то, что мы накопили ради Него.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 10 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Дело дня.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио «Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: степени в мире.
1: Да, и вы знаете, я вот когда смотрю на это произведение скульптора Льва Кербеля, я думаю, что это одно из самых антисоветских изображений вождя большевиков по двум причинам. Ну, во-первых, это некая аллюзия на черный квадрат Малевича, потому что так получилось, что Калужская площадь в 20 веке полностью исчезла. Наверное, ни одной из площадей Москвы не досталось так сильно. Она полностью погребена сейчас под фундаментами современных зданий. Из 70-х годов эти здания имеют вот такой белый фасад. Они облицованы таким материалом, что особенно в солнечный летний день вся площадь, она действительно залита светом. Но в центре стоит черного цвета изображение Ленина. Это получается, знаете, эффект черной дыры на светлом пространстве. Несколько раз меня также посещало ощущение, что это самый незаметный памятник в Москве. Вот представьте себе, часто ли вы на него обращали внимание, проезжая или проходя. Я в последнее время его вообще не вижу. Мне иногда возникает странное ощущение, что его больше нет. Хотя он стоит на своем месте. Но это тоже надо уметь сделать. Поэтому произведение известного скульптора, мне кажется, выдающимся.
0: Я одно время очень часто, и сейчас почти каждый день проезжаю мимо, потому что у нас и студия «Радио Вер» недалеко, а я тоже его не замечаю. В отличие от памятника, например, Дзержинскому, мимо которого я ездил каждый день, когда работал там неподалеку от Центрального дома художника, я с ним даже каждое утро здоровался. Но этот памятник произведения искусства.
1: Несмотря на то, кому он посвящен. Да. Так вот, а если говорить о самой Калужской площади, которая исчезла, которой нет, это была одна из красивейших площадей нашего города, Алексей. И свое начало она берет в то время, когда здесь, в конце 16 века, проходят стены Скородома, земляного вала. Именно здесь стояла сначала деревянная, потом каменная башня, через которую проходила дорога к сердцу Москвы, к Кремлю. Эта башня в 1618 году спасла наш город, потому что войска королевича Владислава подошли к Москве и вот с этой южной стороны пытались ворваться в Первопрестольную и были отражены стрельцами. Ну а потом в 17 веке здесь формируется мясной рынок. Сюда из хлебосольных южных русских губерний привозили зерновые. Здесь же продавали мясо, сюда скот пригоняли, и здесь его недалеко, собственно говоря, резали. Поэтому рынок этот был одним из самых больших в Москве. А вот внутри стены земляного города располагался житный двор, который до 1701 года находился в Кремле. Но когда Петр I пожелал построить здание арсенала, то вот как раз, чтобы освободить место внутри Московского Кремля, он выводит эти амбары, в которых хранился фактически городовой запас зерна, сюда, на пустующее место. Рядом с этими амбарами расположилась тюрьма. Здесь был свой тюремный двор. В общем, надо сказать, местность была пестрая. Когда в конце 18 века было принято решение о разборке стен земляного города, того, что от них оставалось, земляных валов, то освободившееся пространство сформировало площадь, которую назвали Калужской, потому что именно от этой площади, точнее, от ворот земляного города, когда-то и начиналась древняя дорога в Калугу. Эта площадь была благоустроена уже в XIX веке, а к началу XX века она получает необычную форму. Она была круглой.
0: Вот я хотел сказать, что, глядя на старые фотографии, можно понять, что она, во-первых, была гораздо меньше, чем нынешняя Калужская.
1: Она была меньше. Ну, во-первых, надо сказать, что вот это пространство между Житной улицей и улицей Коровьевал был целый квартал зданий. Там располагался и рынок, там располагались торговые павильоны. И вообще, надо сказать, что в этой части Москвы шла бойкая торговля, и первые этажи всех практически зданий были заняты и либо складами, либо торговыми помещениями. Но самое интересное, что здесь площадь была круглой, в центре площади был маленький скверик, был поставлен тоже круглой формы фонтан. Соответственно, эта площадь, она была для Москвы уникальной. У нас круглого в Москве не так много, ровной, правильной формы круга.
0: Я сейчас вспоминаю тоже, наверное. Это такая европейская, скорее, черта.
1: Да, скорее, что-то такое петербургское было на самом деле. И в этой площади, безусловно, доминантой был храм Казанской иконы Божьей Матери. Он стоял...
0: Там

0: где теперь стоит храм.
1: Где стоит храм, совсем. Часовня Казанской иконы, точнее сказать, на месте здания Министерства внутренних дел, которое возвели на месте разрушенного храма Казанской иконы после 1972 года.
0: Который, в свою очередь, до этого времени был кинотеатром «Авангард».
1: Совершенно верно. Храм Казанской иконы Божьей Матери здесь имеет одну интересную деталь своей истории. Дело в том, что на самом деле главный престол храма был посвящен святителю Николаю. Храм каменный здесь строится уже в конце 17 века. Но до этого момента в этом храме не было престола Казанской иконы Божьей Матери. Вот обычно, да, у нас есть такие случаи, когда храм называется по пределу. Но так, чтобы в храме вообще не было алтаря, посвященного иконе, а он в честь нее назывался.
0: А это тот случай?
1: А это тот самый случай. Почему так? А потому что в этом храме, изначально Стрелецком храме, хранился местный чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери. Может быть, связанный вот с теми самыми боями, которые около этой башни Калужской шли в 1618 году.
0: А каким событиям или кому были посвящены престолы?
1: Святителю Николаю главный престол был посвящен.
0: А теперь
1: Казанской, соответственно.
0: А вот зря, ведь надо было сохранить Никольский престол, а храм назвать Казанским. Как это было?
1: Ну, сейчас он маленький. Сейчас, конечно, тот храм, который мы видим, он никак не соразмерен тому храму, который здесь стоял. Потому что в конце 19 века, когда настоятелем этого храма был известный московский священник, а в будущем епископ Амвросий Ключерев, храм был полностью перестроен архитектором Никитином в русской византийском стиле в память о победе над турецкой армией в ходе Балканской войны. В 1786 году возникло грандиозное здание, очень нарядное, очень интересной архитектуры, которое занимало собой, ну, фактически все пространство между Казанским переулком и Большой Киманкой. На всех фотографиях дореволюционных это здание, безусловно, господствует над площадью, создает особый вид и для Киманки, вообще создает определенную атмосферу.
0: Мне кажется, что до 70-х годов господствовал.
1: Фактически, да, уже даже в перестроенном виде. Когда сюда, в Москву, приехал президент Соединенных Штатов Никсон в 1972 году, то по пути его следования из аэропорта Внуково все храмы, которые существовали, были закрыты, но еще их можно было впоследствии восстановить, все они были разобраны. И храм Казанской иконы Божьей Матери, и далее расположенный храм Иоакима и Анны, по которому улица,
0: да и не только храм. Дома, которые, казалось, дома тоже не должен видеть американский президент.
1: Да, это была катастрофа для Москвы. И, к сожалению, храм восстановить таким, каким он был, сейчас невозможно, потому что значительную часть его места занимает здание Министерства внутренних дел. Но все-таки возник вот этот храм-часовня, который посвящен всем сотрудникам органов правопорядка, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. То есть мы видим, опять-таки, преемственность. Стрельцы, сотрудники МВД, погибшие на своих рубежах. Может быть, об этом тоже стоит задуматься. Кстати говоря, интересный факт, что отец великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева был прихожанином и ктитором этого храма. Поэтому вот то, что мы с вами читаем в «Лете Господнем», в значительной степени связано с тем храмом, который стоял на этом месте. Конечно, там соборный образ Москвы, там разные впечатления смешаны в детском таком восприятии писателя, который он потом уже в эмиграции воплотил в этом образе Москвы дореволюционной, но, тем не менее, значительная часть их впечатлений была им получена вот именно здесь.
0: Спасибо большое, Игорь. Посмотрели мы Калужскую площадь, как она выглядела, немножко теперь представляем, как она выглядит сейчас тоже вот перед нами. Спасибо, Игорь Горька, вы историк, москвовед, я Алексей Пичугин, прощаюсь с вами, до новых встреч на улицах Москвы, гуляйте по Москве, любите наш город, любуйтесь им, будьте здоровы.
1: Всего самого доброго, до свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. В эфире радио «Вера».

радио. Умолкли рыдания бури кипучей, клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи, над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новой силой, и с новой властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко. Продолжение.
1: Часть первая, глава девятая. Объяснение. На другой день Владимир едва успел встать и одеться, как вошел к нему в комнату Клим Сидорович.
2: «Доброго утра», — сказал он. «Я нечаянно шел мимо квартиры вашей и подумал себе, дай-ка посмотрю, рано ли он встает. Все ли вы в добром здоровье? А мои барышни все еще сердятся. Уж я вчера стоял за вас горою, но они никак забыть не могут, что вы над ними так подшутили».
1: «Я вчера еще уверял вас, Клим Сидорович, что мне и в голову не приходило над ними подшучивать».
2: «Полноте, полноте! Как же вы при мне утверждали, что их не понимаете, а при всем том в собрании разговаривали с другими по-французски?»
1: «Не прогневайтесь, Клим Сидорович, но дочери ваши говорят не по-французски».
2: «По-каковски же?» — спросил Дюндик с досадою.
1: «Не знаю, только не по-французски».
2: «Вот это прекрасно! Я разве не держал у себя в доме Сафроныча, чтобы он обучал их французскому языку? Разве я не платил ему за то жалование? 400 рублей в год, кроме харчей и подарков».
1: «Всему этому я верю, но я должен сказать вам откровенно, что, по моему мнению, вероятно, Сафроныч сам не знает того, чему учил».
2: «Помилуйте, Владимир Александрович, ведь он написал печатную книгу. Я могу вам ее показать. На одной стороне по-русски, а на другой по-французски. Ведь из нее-то дети мои и учились».
1: «Весьма любопытен видеть эту книгу, а между тем повторяю, что дети ваши так странно выговаривают и употребляют такие необыкновенные слова и выражения, что понять их никак невозможно».
2: «Ах уж вы, петербургские паничи!» — сказал Дюндик, покачивая головой и с трудом удерживаясь от гнева. «Ну что за беда, если они не так хорошо выговаривают, как природные французы? Все-таки они знают язык. А выговору-то всегда научиться можно».
1: «Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Я не из тех, которые считают необходимым, чтобы русский выговаривал французские слова, как природный француз, но дочери ваши уж чересчур дурно выговаривают. К тому же употребляемые ими выражения ясно доказывают, что учитель их едва ли слыхал когда-нибудь, как говорят по-французски». Клим Сидорович после столь решительного приговора о познаниях барышень призадумался, и твердая доверенность его к Сафронычу немного поколебалась. Почесавшись за ухом, он сказал Владимиру:
2: «Так неужто пропали все мои деньги и все труды Сафроныча? Поэтому дочерям моим никогда нельзя и показаться в Петербурге?»
1: «А почему же так?» — спросил Владимир с удивлением.
2: «Да потому что в петербургских обществах и ступить нельзя без французского языка. Я читал в печатных книгах, что там всех, не понимающих французского языка, презирают, и что они и показаться не могут в большом свете, не навлекая на себя от всех насмешек».
1: «Те, которые говорят это, верно, не знают большого света, и потому напрасно его обвиняют. Французский язык, конечно, у нас почти необходим, но это потому, что он таков и в остальной просвещенной Европе. Язык этот теперь сделался везде придворным и дипломатическим, и потому в Петербурге, так как в Лондоне и в Вене, в Мадриде и в Стокгольме, употребляется в большом свете. Было время, когда латинский язык был дипломатическим и придворным, тогда даже и дамы объяснялись на нем правильно и свободно, и за это никто их не осуждал. Говорить, что французский язык употребляется в Петербурге в большом свете, значит говорить правду, впрочем, ни для кого не предосудительную, но утверждать, что большой свет презирает неговорящих на этом языке, значит клепать на него напрасно».
2: «Так вы будете уверять, вопреки печатному, что в столице не насмехаются над незнающими французского языка?»
1: «Мне, по крайней мере, не случалось этого видеть. Напротив того, я встречал в большом свете уважение к заслугам и к истинному таланту без всякого на то внимания, говорит ли кто по-французски. Некоторые из известнейших авторов наших, живущие в большом свете и, впрочем, знающие французский язык, никогда почти не имеют случая изъясняться на оном, потому что все говорят с ними по-русски. Мне легко было бы назвать вам многих, если бы я мог предполагать, что имена их вам известны».
2: «Ну, так поэтому и над моими барышнями никто смеяться не будет, когда они приедут в Петербург».
1: Вы можете быть в том уверены, если они сами будут говорить по-русски. Но решительно им советую избегать всех разговоров на французском языке. В Петербурге, так как и в чужих краях, есть класс щеголей, старых и молодых, которые, не зная французского языка, любят объясняться на оном даже со своими соотечественниками. Такие люди, конечно, смешны, но они были бы смешными везде, ибо охотою напрашиваются на насмешки, говоря без всякой надобности на таком языке, которого не понимают. В этом винить должно не общество, но их самих. Нет ничего в том смешного, если русский не говорит на иностранном языке. Но смешно, если кто-нибудь, какой бы он нации ни был, из одного хвастовства и без надобности щеголяет таким языком, которого не понимает. Да как же, я сам читал в печатной книге, что в большом свете даже стыдятся того, кто не говорит по-французски. Мало ли что печатается. Россия весьма была бы достойна сожаления, если бы все то было справедливо, что о ней печатают. Вообще, господа писатели должны бы приступать осторожнее к печатанию суждений своих о нравах, обычаях и недостатках нашего Отечества. Предоставим врагам нашим писать карикатуры на русский народ, но русскому автору никогда не должно терять из виду, что теперь и в чужих краях начинают обращать внимание на нашу литературу. Приятно ли нам будет, если иностранцы, основываясь на собственных наших сочинениях, возымеют совершенно превратное о нас понятие? Без надлежащей осмотрительности можно и с самыми добрыми намерениями провиниться перед Отечеством, коего слава и доброе имя должны быть драгоценны для каждого. Полезно, конечно, выводить наружу пороки и недостатки, но зачем пороки нескольких лиц приписывать целым сословиям? Зачем обвинять общество в недостатках, которые или вовсе не существуют, или принадлежат немногим членам оного? Владимир так разгорячился, говоря о сём предмете, что не скоро бы еще окончил речь свою, если б продолжительная и довольно громкая зевота Клима Сидоровича не вразумила его, что он напрасно теряет слова с человеком, едва их понимающим. И так он вдруг замолчал. А Дюндик воспользовался этим, чтобы приступить к нему с просьбой отправиться к Марфе Петровне для заключения мира с нею и с барышнями. Хотя Клим Сидорович и начал уже колебаться в мнении своем относительно Сафроныча, но все еще сохранял некоторую надежду, что Владимир, может быть, преувеличивает незнание барышень. Он твердо полагался на сочиненную Сафронычем книгу, по счастью, отыскавшуюся между бельем и уборами, привезенными из деревни. Владимиру очень не хотелось исполнить его просьбу, но он решился на то потому, что мысль о том, что его обвиняли в насмешливости, была для него тягостна. Когда пришли они к Марфе Петровне, дамы, по-видимому, их уже ожидали, ибо были разряжены, невзирая на раннюю пору. Они сидели около стола перед Софою и, казалось, заняты были общим совещанием о разложенных верою Климовную картах и о червонном короле, предмете их гадания. Обе барышни раскраснелись при виде Блистовского, и все три дамы бросали на него взоры, не очень ласковые, хотя суровое выражение глаз имело различные степени. Сердитее всех казалась Марфа Петровна, за ней следовала младшая дочь Софья Климовна, а менее всех обнаруживала гнева Вера, коей суровость смягчена была выражением нежного упрека. Увидев Блистовского, она смешала карты, перед ней лежавшие, как будто опасаясь, чтобы он не заметил, о чем она загадывает. После обыкновенных приветствий Владимир по приглашению Марфы Петровны сел возле нее. В продолжении нескольких секунд царствовало общее молчание, ибо все более или менее были в смущении и не знали, с чего начать. Клим Сидорович всех больше недоумевал и как будто чего-то боялся. Когда Марфа Петровна бывала не в духе, супруг ее всегда казался самым скромным и молчаливым человеком. Наконец, Софья Климовна первая прервала молчание. «Хорошо же вы с нами вчерась поступили, Владимир Александрович», — сказала она. «Да», — подхватила Марфа Петровна. «Правду сказать, мы никогда этого от вас не ожидали. Мы, конечно, в Петербурге не бывали, однако дочери мои, позвольте сказать, не такого разбору, чтоб можно было над ними смеяться. Не прогневайтесь, Владимир Александрович». Вера Климовна не сказала ни слова, но взоры ее пристально устремлены были на Блистовского, который, заметив это, еще более смешался. «Я не заслуживаю этих упреков, сударыня», — сказал он наконец, обратясь к раздраженной Марфе Петровне. «Я имел уже честь объясниться с Климом Сидоровичем, и он, кажется, уверен, что мне и в голову не приходило насмехаться». Дюндик, между тем, стоял неподвижно и не знал, что отвечать на неожиданный вызов Владимира.
2: «Ну что ж ты стоишь, как чурбан?» — вскричала Марфа Петровна. «Разве нет у тебя языка?» «Как не быть, матушка? Но ведь Владимир Александрович утверждает, что барышни наши действительно не умеют говорить, что их понять никак нельзя». «Вот прекрасно!» — скричала Марфа Петровна, и глаза ее засверкали. «А Сафроныч-то разве даром у нас хлеб ел?»
1: И Сафроныч будто ничего не знает.
3: «Вот это очень мило!» — вскричали обе барышни с горьким смехом. «Сафроныч ничего не знает? А разве он не сочинил книгу?» «Позвольте же вам показать его сочинение», — прибавила Софья, обратясь к Владимиру и встав со стула.
1: «Пожалуйте, сударыня», — отвечал он, и не рад был жизни, что решился к ним прийти. Софья вышла на минуту в другую комнату и возвратилась оттуда, имея в руках небольшую книгу в 16-ю долю листа, которую и подала она Блистовскому с торжественным видом. Владимир, раскрыв ее, прочитал следующее заглавие: «Jardin du paradis pour les sons des enfants, etc. Райский вертоград для детского чтения и прочее». Книга эта вышла в печать в Москве 1818 года в университетской типографии. Хотя имя автора не показано на заглавном листе, но мы имеем причины думать, что Сафроныч не напрасно приписывал себе честь сего сочинения. Всякой, кому угодно будет сравнить французский язык, употребленный в этой книге, с языком, которому научились дочери Дюндика, охотно с нами согласится. Он стал читать далее и изумился, увидев напечатанную совершенную бессмыслицу, так что он с трудом мог воздержаться от громкого смеха. Между тем, как он перелистывал это сочинение, взоры всех с нетерпением устремлены были на него. Заметив, что он закусил губы от смеха, Марфа Петровна сказала вне себя от досады:
2: «Ну-с, и это смешно, что ли?»
1: «Это вовсе не по-французски, сударыня. Удивляюсь медному лбу автора, осмелившегося напечатать такой вздор».
2: «Отчису не легче!» — вскричала Марфа Петровна и взглянула на дочерей своих, как бы ожидая, чтобы они опровергли обвинения Блистовского.
1: Но барышни не говорили ни слова. Они начинали сомневаться в познаниях Сафроныча, и огорчение, ощущаемое ими при сей мысли, согнало румянец со щек их. У Веры Климовны даже навернулись на глазах слезы. Владимиру тягостно было смотреть на жалкое положение бедных девушек, но делать было нечего, надлежало кончить начатое, и потому он со всевозможной скромностью стал объяснять им, почему книга, изданная Сафронычем, явно доказывает совершенное его незнание французского языка. Доказательства эти и уверительный тон наконец убедили всех слушателей.
2: «Ах, он разбойник!» — вскричал Клим Сидорович. «Дай-ка мне воротиться домой, уж я его проучу!» «Ах, он мошенник!» — воскликнула Марфа Петровна, задыхаясь от злости.
3: «Ах, он мошенник!» — повторили за ней обе барышни.
2: «Тотчас долой его со двора!» — сказал Клим Сидорович.
3: «Этого недовольно, батюшка!» — заметили разгневанные барышни.
1: Семейство Дюндика долго еще продолжало такого рода восклицания, и все друг перед другом на перерыв возвышали наказание, которое, по мнению их, заслуживал жалкий Сафроныч. Владимир заметил, что барышни при этом случае оказывались не милостивее прочих. Он воспользовался первую благоприятную минутою, чтобы откланяться, и возвратился домой, крайне сожалея, что неумышленно огорчил их открытием невежества бедного Сафроныча.
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко.
1: Часть первая, глава десятая. Смертоубийство. По совершенном окончании конной ярмарки Блистовскому нечего было делать в Ромнах, и потому он вознамерился выехать оттуда на другой день. Вечером ему еще раз хотелось посетить собрание. Он нашел его столь же многолюдным, как накануне, но Дюндиковых там не было. Они остались дома, горевать о потерянном французском языке. Повертевшись немного в толпе веселящихся, Владимир уже намерен был идти домой, как вдруг услышал в ближайшей комнате
3: необычайный шум и крик. Он бросился туда и увидел, что все общество находилось в смятении. Дамы с видом сожаления и участия окружали молодую девушку, сидевшую в креслах и бледную, как полотно. Между тем, как мужчины суетились по комнате и весьма горячо разговаривали с полицейскими чиновниками. Владимир с трудом мог добиться толку. Он узнал, наконец, причину сего смятения, поразившую его удивлением. «Вам, конечно, небезызвестно, — сказал ему один из гостей, — что в прошлом году все иностранные газеты наполнены были рассказами о появившихся в Париже шалунах, которые находили в том удовольствие, чтобы пугать женщин, укалывая их острыми иглами и прожигая их наряды и платья какой-то едкой кислотою. На такие подвиги сыскались охотники и у нас. Еще в прошлом году один подражатель французских проказников перепортил здесь множество дамских уборов и перепугал до полусмерти многих дам. Несмотря на все старания, не могли его открыть, и прошлогодняя ярмарка кончилась тем, что не удалось найти ни малейших тому следов. Мы надеялись, что на этот раз ярмарка пройдет спокойнее, ибо в первые дни не слышно было ничего. Но вот сегодня опять начались эти проказы, и притом так неосторожно, что у бедной девушки не только испорчено платье, но и сожжено тело сквозь рукав. «Странно», — заметил Блистовский, — «что еще не открыли этого шалуна, заслуживающего примерное наказание. Это от того, что даже не знают, кого подозревать, а осматривать у всех карманы нельзя же? К тому же для совершенного изобличения надлежало бы поймать его в минуту самого преступления, что не так легко». Продолжение сих разговоров в собрании опять успокоилось. Испуганная девица уехала домой, а гости вновь занялись танцами, как будто ничего не случилось. Владимир прохаживался по комнатам и для провождения времени умственно разбирал физиономии, стараясь разгадать, которая из них внушает более подозрения. Труд его был напрасен, но при разборе этом попался ему на глаза один молодой человек лет 25, одетый по последней моде. Покрой платья его, новейшего французского вкуса, свидетельствовал, что он только что приехал из столицы, а все приемы являли в нем франта второго или третьего разбора, одного из тех, кои в Петербурге отличаются на всех публичных гуляньях, толкая людей безгласных и нахально заглядывая под шляпку каждой женщине, не имеющей мужчин-провожатых. Блистовский, конечно, не имел причин подозревать его в шалостях, беспокоивших в то время роменскую публику, но взоры его невольно на нем останавливались, потому что он видел в нем настоящий образец упомянутых франтов. Расспросив об имени его, он узнал, что этого молодого человека зовут Прыжковым, что он родом из малороссиян, но, будучи воспитан в Петербурге, переделал, по примеру многих других, малороссийское прозвание на русский манер, прибавя к настоящей фамилии своей бывший первоначально Прыжко. Господин Прыжков, с своей стороны, также обратил внимание на молодого гвардейского офицера. Предполагая, что петербургские жители, встречаясь в провинциях, должны непременно ощущать взаимное друг к другу влечение, он неоднократно покушался вступить с ним в разговор, сообщая ему на дурном французском языке насмешливые замечания насчет всех гостей, бывших в собрании. Несмотря на отвращение, которое с самого начала почувствовал к нему Владимир, он, однако, из светского приличия отвечал ему учтиво, хотя довольно отрывисто и холодно. Но франт наш не замечал этой холодности. Господину Прыжкову и на ум не приходило, чтобы такой милый и благовоспитанный малый, каким он себя считал, мог кому-нибудь не нравиться. Увидев, что Блистовский пошел в ту комнату, где играли в карты, и он за ним туда последовал, сев подле него и протянув ноги во всю длину их так, что проходящие мимо должны были обходить кругом, чтобы его не задеть, он приставил к глазу лорнет и продолжал критические свои замечания. Блистовский долго его слушал, не говоря ни слова. Наконец, представилась их взором почтенная старушка, коей старомодный наряд особенно возбуждал грубую насмешливость Прыжкова. Он не оставил без замечаний ни одной складки на ее платье, ни одной морщины на лице. Одним словом, все в ней представляло новую пищу его язвительности. «Да знаете ли вы эту даму?» — спросил у него Владимир, выведенный из терпения.
1: «Как не знать?» — отвечал Франт, усмехаясь с довольным видом. «Это моя родная бабушка. Я люблю ее страстно и всякий день к ней являюсь с почтением, потому что у этого антика 500 душ, которые по смерти ее должны достаться мне. Надобно же иметь мое терпение!»
3: Блистовский не в силах был его слушать долее и, не сказав ни слова, отошел прочь. Прыжков, однако, несмотря на то, через несколько времени опять стал к нему навязываться, но Владимир отвернулся от него с явным презрением. Между тем наступило время разъезжаться по домам, и Владимир вместе с прочими вышел в тесные сени, где множество дам ожидали своих экипажей. Случайно пришлось ему стоять подле Прыжкова. Владимир нечаянно взглянул на него и, к крайнему удивлению, заметил, что франт наш тихонько вынул из кармана небольшой ручной шприц, которым принялся обрызгивать платье находившейся пред ним почтенной старушки, своей бабушки. Неожиданное это явление взорвало Блистовского так, что он сам себя не помнил. С быстротою ястреба, стремящегося на свою добычу, он бросился на Прыжкова, который при виде угрожающей ему опасности тщетно старался скрыться в толпе. Блистовский так крепко схватил его за руку, что не допустил выронить из оной шприц, и, несмотря на все сопротивления, держал его до тех пор, пока подоспел полицмейстер. Прыжкова взяли под стражу, не слушая его пустых извинений и уверений. Все пришло в смятение. Когда стали его выводить, отчаянный франт, видя, что нет никакой возможности избежать заслуженного наказания, с яростью обратился к Блистовскому. «Я, сударь, найду вас после и непременно с вами рассчитаюсь», — сказал он, скрежеща зубами. «Хорошо», — отвечал хладнокровно Блистовский, — «меня найти нетрудно». Прыжкова повели под караулом, и гости разъехались благодаря Блистовского за то, что он избавил их от такого человека. Одна бедная старушка, бабушка, не разделяла общего довольствия. Она так поражена была неожиданным поступком своего внука и наследника, что долго не могла опомниться. Ее посадили в карету и увезли домой, где она тотчас слегла в постель и сильно занемогла. На другой день Блистовский, помня вызов Прыжкова, счел обязанностью справиться о нем, чтобы узнать, что с ним сделалось. Его уведомили, что Прыжков содержится под строгим арестом, от которого, вероятно, не скоро освободится. Итак, Блистовский, видя, что делать тут нечего, решился уехать, но пред отъездом хотел еще раз проститься с семейством Дюндика. Отправившись к нему, он дорогою встретился с одним знакомым, от которого узнал случайно, что Прыжков — родной племянник и любимец Марфы Петровны. Известие это привело его в крайнее недоумение. Услышав при том, что почтенная Марфа Петровна так на него разгневана за поимку своего племянника, что и говорить о нем не может, не выходя из себя, Блистовский при таких обстоятельствах почел правилом благоразумия уехать, не простившись. Оставляя Ромны, он долго размышлял о странном сцеплении обстоятельств, которые против воли привели его в столь неприятные сношения с семейством Дюндика. Одна мысль его утешала. «По крайней мере, — думал он, — мне упрекать себя не в чем. Дюндиковых же я, вероятно, никогда более не увижу, а, может быть, не доведется мне и слышать об них». Но вскоре потом один неожиданный случай опять напомнил ему о Климе Сидоровиче. В Черниговской губернии за несколько верст до станции F, куда он ехал, сломалась его повозка. Блистовский, поручив человеку своему вместе с ямщиком изыскивать средства, таким образом удобнее доставить ее на станцию для починки, сам отправился туда пешком. День был необыкновенно жаркий, и, несмотря на наступающие уже сумерки, воздух был тяжел и душен. Блистовский скоро устал от глубокого песка, по которому шел, и, увидев в правой стороне тропинку, ведущую в сосновый лес, решился идти по ней, надеясь, что она выведет его опять на столбовую дорогу. Таким образом, прошел он некоторое расстояние лесом, как вдруг показалось ему, что он сбился с дороги. Он остановился, прислушиваясь к звону колокольчика, привязанного к его лошадям, но повсюду царствовало глубокое молчание. Воротиться считал он потерей времени, к тому же тропинка, по которой он шел, неоднократно разделялась на несколько других, ведущих в разные стороны, и он сомневался,
1: чтобы мог найти настоящую дорогу при беспрестанно умножающейся темноте. В таком недоумении он решился идти далее, полагая, что наконец выйдет из лесу к какому-нибудь селению, где можно будет взять провожатого до станции. Но вечереющий день минуту от минуты становился темнее, лес гуще, а по мере того ослабевала и надежда Блистовского. Увидев, наконец, что и тропинка делалась теснее и непроходимее, так что он беспрерывно ударялся лбом об ветви или спотыкался о корни дерев, он начал кричать изо всей силы в надежде, что услышит его какой-нибудь лесничий или запоздалый дровосек. Но одно эхо ему отвечало. Утомившись, наконец, от бесполезного крика, он пошел далее, подвигаясь вперед с величайшей осторожностью, чтобы не выколоть глаз острыми сучьями на каждом шагу ему встречавшимися. Таким образом, прошло еще около получаса. Между тем наступила совершенная ночь, и Владимир уже шел ощупью, зажмурясь при том для охранения глаз, которые в темноте для него были бесполезны. Но лес все не редел, и Владимир опять остановился, чтобы посоветоваться с самим собою. Можно легко представить себе, как он был доволен, когда, открыв глаза, увидел мелькающий вдали сквозь чащу леса огонек. Ни медля, ни мало направил он туда стопы свои, но это было дело нелегкое. В густоте и мраке леса он потерял даже ту тесную тропинку, по которой шел дотоле. Хворост хрустел под его ногами, удары от нависших сучьев учащались. Иногда он сталкивался с огромными пнями больших дерев, которых никоим образом не мог различить в темноте. Наконец, до слуха его достиг звук голоса человеческого, и в то же время запах горящих дров возвестил ему их близость, хотя самый огонь скрыт был чащею. Блистовский сделал еще несколько шагов и невольно остановился, когда начал различать голоса нескольких людей, разговаривавших между собой. Хотя он никак не думал, чтобы в этом лесу угрожала ему какая-либо опасность, полагая, наверное, что замеченный им огонь разложен лесничими или, может быть, майданщиками, но при всем том он начал прислушиваться к их разговору. «Джаро! Джаро!» — раздался суровый, охриплый голос, признанный Владимиром за голос старухи. «Джаро! Слышишь ли?» «Он спит, матушка», — сказал другой женский голос, приятнее и моложе первого. «Джаро! Тебя кличет мамо!» «Что это? И выспаться не дадут», — отвечал, наконец, плаксивый голос молодого мужчины. «Ну что опять случилось?» «Старуха». «Встань-ка, да поди посмотри, что тут около нас шевелится, словно ведмедь. Так и трещит лес». «Мужчина». «Вот тена, пойду я туда, если это ведмедь». «Старуха». «Дурак, ведь знаешь, что ведмеди здесь нет. Посмотри, не подкрался ли кто». «Мужчина». «Не ведмедь, так, может быть, еще хуже ведмеда. Ну кто, кроме лешего, об эту пору будет подкрадываться?»
4: «Молодая женщина». «Ты верно боишься, чтоб тебе не явился покойный Васька, о котором ты вчера так плакал?»
5: «Мужчина». «Бояться не боюсь, а жаль мне бедной бороды. Он такой был добрый. Ну как у отца на него рука поднялась? Я его прошу да упрашиваю, а он ему пыр ножом в грудь. С одного удара так и свалился с ног».
6: «Старуха». «Ты знаешь, что нужны были деньги».
7: «Мужчина».
8: «Ну да много ли он взял? 3 полтины-то всего. Стоило ли того, чтобы зарезать Ваську?»
9: «Старуха». «Ведь думали взять больше».
10: «Да полно тараторить. Встань да посмотри. А вот идет и Дот».
1: Раздался лай собаки с противной стороны леса, и Владимир стал сожалеть, что не успел удалиться прежде. Разговор этот казался ему довольно ясным. Он не имел при себе никакого оружия, и потому не оставалось для него иного средства к спасению, как попытаться уйти, пока не подоспеют другие. Он тихонько нагнулся и, пошарив руками по земле, нашел толстый сук, который поднял для защищения себя в случае нужды. Потом со всевозможной осторожностью начал удаляться, но лишь только опять затрещал под его ногами хворост, как толстый голос отозвался в его ушах.
11: «Арабка! Орелка! Лови, лови!»
1: И в одно мгновение бросились на него 2 собаки, которые, судя по их лаю, были необыкновенной величины. Блистовский был в самом затруднительном положении. Темнота в густом лесе около него столь была велика, что он решительно не мог различить ни одного предмета, хотя бы он и находился совершенно подле него.
3: он подвергался опасности быть разорванным собаками, между тем, как не имел никакой возможности защититься ни от них, ни от разбойников, которых нападение ожидал ежеминутно. К счастью, собаки не так были злы, как казалось, судя по грозному их лаю. И Блистовский, размахивая около себя суком, вскоре одержал победу. Одна из них, которую случайно он задел, с большим визгом бросилась назад. Блистовский опять покусился идти, но лишь только он сделал несколько шагов, как вдруг трескучий огонь зажженных смоляных лучин блеснул ему в глаза. Внезапный переход от самой глубокой темноты к яркому свету такое имел действие на его зрение, что он не мог ничего разглядеть, и не успел он еще опомниться, как почувствовал себя схваченным сзади сильными руками, которые, держа его крепко, как будто в клещах, потащили сквозь чащу и вывели на небольшую площадку. Владимиру представилось тут явление совсем для него необыкновенное. Под дубом огромной толщины, которого кривые и кудрявые ветви при первом взгляде отличались от прямых сосен его окружавших, раскинут был рот шатра, составленного из небольших шестов, верхними концами накрест соединенных и покрытых грубую парусиною. Под ненарядную этой палаткою, с одной стороны открытую, сидели, или лучше сказать, лежали на свежей скошенной траве две женщины. Одна старая, другая молодая, с длинными черными волосами, в большом беспорядке упадающими на плеча. Одежда их состояла из лоскутьев, и обе прикрыты были изношенными нагольными тулупами. Подле них расставлена была домашняя утварь, небольшой котел и несколько глиняных горшков. Раненная Блистовским собака, не переставая визжать, прижималась к ногам их, между тем, как другая сердито глядела на него, оскаля зубы. Прямо перед ними стояла крытая телега, и тощий малорослый вол спокойно отдыхал подле нее от дневных трудов. Вся эта дикая картина освещена была огнем, разложенным между палаткою и телегою. Прошло несколько секунд, и клещи, схватившие Владимира, все еще его не выпускали. В отчаянии он оглянулся, но лишь только обратил голову, как к крайнему его изумлению руки, державшие его сзади, внезапно опустились, и противник его, человек страшного вида, с густою всклоченную бородою, пал к его ногам. «Ваше благородие!» — вскричал он. «Извините, не взыщите! Ей-богу, я не знал, что это вы!» В одно мгновение вскочили обе женщины и подошли к нему. В то же время приблизился и молодой человек, лет 17, который прежде стоял в тени и потому не был им замечен. Бородач, между тем, все еще лежал у ног Блистовского и не переставал просить помилования. Вскоре присоединились к нему все прочие, восклицая в один голос: «Извините, ваше благородие, ради бога, не взыщите!» Блистовский остолбенел от удивления. Неожиданная перемена его положения так его поразила, что он в первую минуту не нашелся, что сказать и что делать. Видя, наконец, что все ожидают его решения, он спросил: «Чего вы от меня хотите? Кто вы таковы? Встань и отвечай», — прибавил он, обратясь к тому, который лежал у его ног. Незнакомец встал, продолжая кланяться ему в пояс и не говоря ни слова. «Кто ты таков?» — спросил опять Владимир. «А вы меня не узнаете, ваше благородие?» — произнес незнакомец униженно. Блистовский посмотрел на него внимательнее. Оборванный нагольный тулуп составлял весь его наряд. Всклоченные волоса и густая борода почти совсем скрывали лицо, но черты его, сколько можно было разглядеть их, показались ему не совсем незнакомыми, хотя не мог он припомнить, где их видел. «Кто ты таков?» — повторил он еще раз. «Я тебя не знаю». «Цыганский атаман, которого вы видели на ярмарке, ваше благородие!» Лишь только он выговорил сии слова, как Блистовский тотчас узнал в нем того цыгана, который на ярмарке так настоятельно уговаривал его купить вороных лошадей, а потом, как сказывал продавец, сам купил их для какого-то пана. Но несмотря на то, что узнал он в нем знакомого человека, встреча эта немало его не успокоила, ибо разговор, подслушанный им прежде, не выходил у него из ума. Тут, однако, не место было с ним объясняться. «Теперь помню», — сказал Блистовский. «Да что ты здесь делаешь?» «А еду с жинкой и дитками на другую ярманку, ваше благородие.
8: Да дорогою заехать надобно к управителю, чтобы заплатить оброк. Извините, ваше благородие, ей-богу, не узнал вас. Я думал, что это какой-нибудь беглый солдат, который хочет украсть нашего Волика».
1: Блистовский не очень доверял словам атамана, но, видя, что ему никакого нет средства без помощи его выпутаться из затруднительного положения, в котором находится, он принял намерение скрывать свою недоверчивость. «Далеко ли до большой дороги?» — спросил он так хладнокровно, как будто ничего не опасался.
8: «Версты две с небольшим. А там до станции сколько?»
9: «Да еще будет версты три.
8: Можешь ли ты меня туда проводить?»
9: «С большим удовольствием, ваше благородие».
8: «Да как вы сюда зашли?»
1: «Я заблудился. Но пойдем, пожалуйста, скорее, мне нельзя терять времени».
9: «Тотчас, ваше благородие».
1: Атаман сказал несколько слов семейству своему на цыганском языке и отправился в путь. Женщина и молодой цыган, прощаясь с Блистовским, низко кланялись и просили опять, чтобы он не взыскал за то, что его не узнали. Блистовский несколько времени шел рядом с атаманом и, хотя был не боязлив, но не мог воздержаться от мысли, не ведет ли его цыган в такое место, где можно удобнее его ограбить. Рассказ о зарезанном Ваське все представлялся его воображению, и он от времени до времени крепче сжимал в руке толстый сук, поднятый им в лесу, как единственное орудие, которым в случае нужды он мог бы защитить жизнь свою. Но, углубившись далее в лес, он поневоле и начал сомневаться в злых умыслах своего спутника, ибо когда взошли они на тесную тропинку, где два человека с трудом могли идти рядом, цыган, обратясь к Блистовскому, сказал:
9: «Позвольте мне идти вперед, ваше благородие. Да держитесь за кушак мой, вам будет ловче».
1: Владимир охотно принял это предложение, обеспечивавшее его от всякого внезапного нападения, и таким образом продолжали они путь до самой столбовой дороги. Он почти уверен был, что цыган поспешит назад, как скоро они выберутся из лесу. Но и тут он ошибся в своих предположениях. Вышед из гущи, атаман указал на мелькающий вдали огонь и сказал:
8: «Вот там станция, ваше благородие. Прикажете ли проводить вас туда?»
1: «Проводи», — отвечал Блистовский, — и цыган опять пустился в путь с явной охотой. Дорогой Владимир размышлял о странной противоположности между поведением атамана относительно его и злодеянием, учиненным накануне. Ему даже приходило на мысль, что он, может быть, не дослышал речей цыганского семейства или их нехорошо понял, но сколько он о том не раздумывал, все размышления его оканчивались тем, что подслушанный им разговор прямо относился к зарезанному человеку. Итак, он решился задержать атамана по прибытии в деревню, а между тем вздумал допросить его сам предварительно, ибо при всем том доверенность и спокойствие, с коими атаман его провожал, невольно поколебали его подозрения. Когда уже вошли они в деревню, Блистовский, обратясь к нему, вдруг сказал ему суровым голосом: «Цыган, я знаю, что ты вчера зарезал Ваську». Атаман остановился, взглянул на него с удивлением и потом, продолжая идти далее, отвечал, потупив взор:
9: «Правда, ваше благородие. Да кто вам сказал это?»
1: «Как?» — вскричал Блистовский. «Ты в том не запираешься?»
9: «Да в чем тут запираться? Мне и самому жаль было, да делать нечего. Надобно было заплатить оброк. Управитель наш такой строгий. Бедный Васька. Если б я знал наперед, что мне так мало дадут за его шкуру, так быть бы ему и теперь еще в живых».
1: Владимир тут только догадался, что зарезанный Васька должен быть никто иной, как козел, и он внутренне устыдился своего подозрения. Не желая, однако, выказать свою ошибку, он продолжал разговор. «Да зачем же ты не продал его живого?»
9: «А вот видите, ваше благородие, я водил Ваську на базар, но никто его не покупал, потому что он был стар. Он жил у нас лет 15, почти ровесник сыну моего, которого вы видели в лесу, ваше благородие. Он же ему и тезка был, ведь и сына моего зовут Ваською. Да, правда, и меня зовут Василием».
1: «Как же, мне послышалось, что сына твоего не так называли. Кажется, Шаро или Жаро?»
9: «Дшаро, ваше благородие, это по-нашему значит сын или сынок. Так вот, видите ли, я привел Ваську назад, жаль мне его было. Да нечего делать, мы и рассудили, что лучше его зарезать, шкуру продать особо, а мясо-то нам самим пригодилось бы. У меня так сердце и защемило, когда я взял в руки нож, а Дшаро мой зарюмил хуже ребенка. Ведь, почитай, и взросли вместе, ваше благородие. Ну, дело сделано, поправить его нельзя.
8: Шкуру я продал!»
5: а до мяса никто из нас и дотронуться не хотел. Мы зарыли его в лесу, чтоб не съели волки. А Васька мой теперь о нем еще плачет. Правду сказать, ваше благородие, он и не похож на настоящего цыгана. Как пожил несколько годов на панском дворе форейтером, так совсем изнежился и ни на что не годится. Мне, правда, больно не хотелось его туда отдавать, но ведь не наша воля, воля панская. «А чьи вы?» — спросил Блистовский. «Дюндика, ваше благородие, Клима Сидорыча. От того пана, с которым я видел вас на ярмарке».
3: «Скажи, пожалуй», — прервал его Владимир, «для кого ты купил вороных лошадей, которых я торговал?»
5: «Да для него же, ваше благородие, для Клима Сидорыча. Гнедые-то лошади тоже ведь его были. Кони старые, разбитые. Мне никак не удалось их продать. А вороны-то ему тотчас понравились, только что их увидел и мигнул мне. А я ведь его понимаю. Мне, слава богу, такие дела не впервые. Но этот раз грешно на него жаловаться. За то, что я купил ему лошадей дешево, он отпустил моего Ваську. Уж я давно его о том просил. Да куды, бывалые приступы нет. Барин строгий, азартный. Не дай бог, например, не заплатить оброка в положенный срок. Беда, ваше благородие».
3: Между разговорами этими они дошли до станции, и Блистовский, желая чем-нибудь загладить неосновательное подозрение свое на цыгана Василия, подарил ему при прощании 25-рублевую ассигнацию. Атаман долго не мог опомниться от радости.
5: «Дай бог вам счастья, ваше благородие!» — воскликнул он. «Вечно рад служить вам! Что хотите, прикажите, все исполню! Ах, зачем бог не привел вас вчерась, ваше благородие! Мой бедный Васька теперь был бы еще жив!»
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко.
3: Часть первая, глава 11. Примирение. Рассказав читателям о сношениях, существовавших за год перед тем между Владимиром и опекуном Анюты, возвратимся к жениху нашему, скачущему в перекладной телеге по большой полтавской дороге. В продолжении сего путешествия Владимир неоднократно приводил себе на память все обстоятельства знакомства своего с Дюндиком, и воспоминания эти немало его беспокоили. Мог ли он ожидать себе ласкового приема от опекуна? Он разрушил приятное заблуждение всего семейства относительно познаний барышень и потом публично изобличил шалуна племянника. Это были такие преступления в глазах Марфы Петровны, что Блистовский никак не мог надеяться на ее снисходительность, а тем менее ожидать совершенного прощения и хорошего приема. И потому он готовился к неприятностям всякого рода. Воображение его представляло ему живо сверкающие от гнева глаза Марфы Петровны, сердитые взгляды барышень и лживую улыбку Клима Сидоровича. При всем том он не терял надежды преодолеть все затруднения. Имея слово Анюты и согласие тетушки, он не предполагал, чтобы власть Клима Сидоровича как опекуна могла воспрепятствовать его браку. И однако ж, несмотря на то, он с некоторым содроганием помышлял о неприятностях его ожидавших. Но что значили все эти неприятности в сравнении с тем блаженством, которого он достигнуть надеялся? Каков бы ни был прием Дюндиковых, сколь бы ни была велика их ненависть, думал он в утешении себе, но ведь это все должно же кончиться согласием опекуна. Какое право имеет он противиться браку нашему без важных причин? А таких причин, слава богу, нет вовсе, да и быть не может. Таковы были размышления Владимира, когда въехал он в селение, где имел жительство Клим Сидорович. Он остановился на станции и, приказав не откладывать телеги, спешил переодеться, чтобы явиться к дамам в приличном виде. Тогда был час 7 вечера, и Марфа Петровна, откушав чай, стояла с дочерьми на крыльце и ожидала Клима Сидоровича, чтобы вместе идти прогуляться по деревне. Еще издали увидели они телегу и по направлению ее заключили, что

0: Ростовский. Я узнала его усы и бакенбарды. Матушка, может быть, он приехал за мной?»
1: «Молчи! Что за дурь тебе в голову лезет?»
0: Марфа Петровна не могла продолжать речь свою, ибо в это время телега взъехала на двор. И все, к крайнему удивлению, увидели, что Вера не ошиблась в своей догадке. Когда Блистовский соскочил с телеги и взошел на крыльцо, Марфа Петровна еще не опомнилась от своего удивления и не придумала, как принять неожиданного гостя. Она стояла, как вкопанная, вытаращив глаза с полуоткрытым ртом. Ей хотелось что-то сказать, но язык не поворачивался. Сердце ее кипело злобою против Блистовского, и в другое время она бы знала, как его встретить, но немногие слова, сказанные Верою о причине его приезда, подействовали на нее, как электрический удар, и она онемела от недоумения. Владимир, между тем, сняв фуражку, подошел к ручке, спросил о здоровье и осведомился о Климе Сидоровиче.
1: «Он тотчас будет», — сказала Марфа Петровна, пришед наконец в себя. «Софья, посмотри, что делает отец. Не угодно ли пожаловать в комнату, Владимир Александрович?»
0: Софья Климовна хотела идти за отцом, но Вера ее предупредила. При виде Блистовского она раскраснелась, и сердце в ней забилось так сильно, что смущение ее очевидно было для каждого. С одной стороны, ей очень хотелось остаться тут, с другой, надобно же было приуготовить батюшку, чтобы он приласкал приезжего. В продолжении того времени, как Блистовский входил в комнату, Марфа Петровна успела совершенно опомниться и приняла веселый вид. Сколь она не была разгневана на гостя своего, но мысль, внушенная ей восклицанием Веры, казалась довольно основательную и заслуживала всякое внимание. И в самом деле, зачем было приезжать к ним Блистовскому, если бы не имел он видов на Веру? Лишь только они уселись на софе, так вошел и Клим Сидорович. Вера не только успела уведомить его, что приехал Блистовский, но и сообщила ему наскоро свои догадки насчет этого приезда, а Дюндик, как человек сметливый, сам дополнил то, чего она недосказала. Бросив при входе беглый взгляд на жену свою и увидев из ее лица, что гнев ее смягчился, он обыкновенную улыбку свою настроил сколько можно еще ласковее и подошел к Блистовскому с распростертыми объятиями.
2: «Какая неожиданная радость!» — вскричал он. «Недаром у меня сегодня целое утро чесался нос. Я тотчас сказал, что будет к нам дорогой гость. Ну, добро пожаловать, Владимир Александрович. А мы думали, что вы нас совсем забыли. Легко ли? Целый год мы не видались».
0: «У меня есть до вас дело, Клим Сидорович».
2: «Дело? Очень рад. Очень рад иметь с вами дело. А чем могу служить вам, если смею спросить?»
0: «Мне хотелось бы поговорить с вами наедине».
2: «Ба! Да видно, у вас секреты».
0: «Нет, не секреты. Если вам угодно, я сейчас же вам объясню все». Сколь ни было неприятно Блистовскому говорить при Марфе Петровне и барышнях, но он на то решился, чтобы скорее избавиться от мучительного положения, в котором он находился. Клим Сидорович, однако, не допустил его до того. Он не имел никакого сомнения насчет дела, о котором хотел с ним говорить Владимир. Мог ли разговор его касаться чего-нибудь другого, кроме Веры? Ну что ему отвечать в таком случае? Не успев переговорить наперед с своей супругою и не спросив ее приказаний, он не смел допустить Блистовского до объяснений и потому, опять громко захохотав, сказал:
2: «Знаете ли что, Владимир Александрович, о делах говорить надобно уже отдохнувшей от дороги. Ведь вы у нас переночуете?»
0: Блистовский поклонился.
2: «Ну так о деле-то мы можем поговорить и завтра. Я прикажу внести в дом все вещи ваши из коляски».
0: «Владимир Александрович приехал в телеге, батюшка», — сказала Вера Климовна.
2: «Телеге? Ну так велю вынести все из телеги».
0: Клим Сидорович вышел в переднюю, и в скором времени чемодан, оставленный Блистовским на станции, перенесен был в дом. «Уж видно, что влюблен по уши», — подумал Клим Сидорович. «Дожидался целый год, да знать пришлось ему невтерпешь. А то кто бы ему велел скакать на перекладных?» Между тем Марфа Петровна продолжала разговаривать с Владимиром. Почтительный его вид и учтивости, которые считал он для себя обязанным говорить жене опекуна Анюты, более и более утверждали ее в мнении, что он приехал свататься на

0: Вере, и она ежеминутно становилась ласковее. Гнев ее на Блистовского за французский язык и за племянника казался ослабевающим и, по крайней мере, на время уступал место предположениям и расчетам, относившимся до предстоявшего сватовства. Что касается доверы, то все неприятные воспоминания прошлого года исчезли при первом взгляде на Блистовского, и Софья также умилостивилась, видя, что все другие забыли прошедшее. Владимиру, не подозревавшему и в прошлом году непременного намерения Дюндиковых выдать за него дочь свою, теперь тем менее приходило в голову, чтобы приезд его приписывали любви к Вере. Он еще не имел случая заметить, что в иных домах каждый взгляд, брошенный на молодую девушку, считают признаком любви, каждое учтивое слово, ей сказанное, принимают за любовное объяснение, за которым ожидают немедленно сватовства. По этим правилам, которых придерживались и Дюндиковы, не могло быть для них никакого сомнения в намерениях Блистовского. Что он в прошлом году был влюблен в Веру, это уже они считали совершенно доказанным. Что он уехал из Ромен, не простившись, это также было очень натурально. Он стыдился показаться им на глаза после того, что сделал с Прыжковым. Что потом целый год о нем не было никакого слуху, ну, это, вероятно, происходило от того, что он старался превозмочь свою страсть. А что он не в силах был ее превозмочь, тому служил явным доказательством теперешний его приезд на перекладных и желание объясниться с Климом Сидоровичем наедине. И как он был учтив, как был ласков. На лице его и во всех приемах изображалась какая-то боязливость, какое-то уныние. «Бедненький», — думала Вера, — «как бы он развеселился, когда бы знал, что я знаю». Владимир, между тем, занят был одной мыслью об Анюте. Видя неожиданно ласковый прием Дюндиковых, он благодарил судьбу за то, что ошибся в своих предположениях насчет их, и самого себя винил, что судил о них так несправедливо. «Вот как легко ошибиться можно в людях», — думал он. «Марфа Петровна совсем не такова, какую я считал ее. Она посердилась на меня за французский язык и за племянника. Это и неудивительно. Что касается до Клима Сидоровича, то двуличный поступок его относительно покупки лошадей на ярмарке, конечно, не очень благороден. Да, впрочем, бог с ним. Я охотно простил бы ему и не то». Таким образом, в этот вечер все были довольны друг другом, и когда после ужина расстались, каждый оставался в надежде, что завтрашняя развязка удовлетворит ожиданию всех. Клим Сидорович сам проводил Владимира в назначенный ему флигель и, удостоверившись лично, что все в надлежащем порядке, возвратился к Марфе Петровне, ожидавшей его с нетерпением вместе с барышнями.
1: «Ну, — сказал он, войдя к ним в комнату, — слава богу, уложил его спать, все в порядке. Прекрасный молодой человек этот Блистовский».
0: «Да приказали ли вы, чтоб стукач не ходил у него под окошками эту ночь? — сказала Марфа Петровна. — Спросили ли вы, что он кушает по утрам, чай или кофе?» «Да, надобно бы приказать, батюшка, — подхватила Вера, — чтоб султана привязали где-нибудь подали. Он так громко лает. А Блистовский чай устал от дороги. Шутка ли, — продолжала она с довольным видом, — скакать на перекладных?»
1: «Все сделано, все приказано, — отвечал Дюндик. — Ну, — прибавил он, обратясь к жене своей, — не говорил ли я вам, что Вере нашей быть за Блистовским?
2: Как же! Уж ты всегда все наперед знаешь, мой батюшка. Только и свету, что в твои окошки. Я и сама знала, что этим когда-нибудь докончится».
3: «А вы ж говорили, что никогда этому не бывать».
2: «Хорошо, хорошо. Мало ли, что говорят на свете. Да теперь дело не в том, а мне вот что пришло в голову. Ведь они с Прыжковым-то не очень ладят. Счастье, что поехал он в хутор на охоту. А то, если бы они здесь вдруг столкнулись, так быть бы беде. Когда он хотел воротиться, Вера?»
4: «Да завтра в вечеру, матушка».
2: «Ну вот видишь ли, а Блистовский теперь, верно, долго у нас проживет. Как бы это сделать?»
1: «Правда, — сказал Клим Сидорович, — об этом надобно подумать».
2: «Вот то-то и есть. Кабы не я, так никому бы и в голову это не пришло».
4: «Что ж нам делать?» — заметила испуганная Вера.
2: «А вот что, Клим Сидорович, напишите-ка вы к Прыжкову, что я его прошу, чтобы он сюда не приезжал ни под каким видом, до тех пор, пока ему не дадут знать. Да напишите, чтобы Листовский приехал свататься на Вере, что дело почти уже слажено. Слышите ли? Ведь он не дурак, поймет, что это не шутка».
3: «Тотчас напишу, Марфа Петровна».
4: «Позвольте лучше написать мне», — подхватила Вера.
2: «Вот это и того лучше. Напиши же ты. Ты умнее отца. Да прикажи, чтоб поехал кто-нибудь верхом, да чтоб отыскали его непременно. Если нет на хуторе, так может быть у кого-нибудь в соседстве. Да чтоб его разбудили непременно, слышишь ли, Вера?»
4: «Слушаю, матушка».
0: Вера поспешила исполнить приказание матери, а Клим Сидорович с супругою остались разговаривать о завтрашнем дне.
2: «Послушай», — сказала Марфа Петровна, «ты сам не напоминай ему, что он с тобою говорить хотел, пускай он начнет о том первый».
3: «Достаточно ли дело, матушка, чтобы я ему напомнил? Не бойтесь, он верно сам начнет».
2: «То-то, не надо бы ему показывать, что мы этого желаем. Когда он тебя просить будет отдать за него Веру, скажи, что тебе надо бы посоветоваться со мною, что сам с собой ты ничего решить не можешь, что ты не знаешь еще, согласна ли Вера. Уж сам придумывай, как лучше. Ведь меня с тобой не будет, так смотри же, не проврись».
3: «Не таковской, матушка».
2: «То-то.
0: Признаюсь, я все-таки терпеть его не могу. Никогда не прощу ему, что он прошлого года так умничал.
2: Ну, дай-ка ему только жениться на Вере. Уж я научу ее, как с ним жить. Уж мы примем его в руки».
3: «Мне кажется, Марфа Петровна, лучше забыть про старое».
2: «Забыть?» — вскричала Марфа Петровна. «Да я еще сроду ничего не забывала. Забыть. Вот прекрасно. Что ж, у меня от старости память ослабела, что ли? Господи, помилуй меня грешную. Да кто мне велит забывать?»
4: «Что за польза?» — возразил смиренно Клим Сидорович. «Если они не будут жить в ладах. Бог с ними. Что нам мешаться в их житье?»
2: «Ах ты!» — отвечала супруга его, взглянув на него с презрением. «Не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Уж верно, я лучше тебя знаю, как поступать с мужьями. Что? Мы разве не ладно живем друг с другом, а?»
3: «Ладно, матушка, очень ладно. Я только думал, подумай-ка лучше о том, чтобы завтра все было в порядке».
0: Нежные супруги легли спать. И вскоре в целом доме водворилась глубокая тишина, хотя не все наслаждались сном. В числе последних был и Блистовский. «Завтра, — думал он, — решится моя участь. Тотчас после объяснения с Климом Сидоровичем поскочу назад в Барвеново и дня через два опять буду с Анютою. Дай Бог, чтоб скорее настало утро». Утро почти уже настало, когда он заснул.
5: На радио «Вера» вы слушали произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читала Татьяна Бондаренко. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей. Разве что до срока станет гробом тело моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Антон Чехов. Человек в футляре. Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. «Не могу не вспомнить один факт из тюремной жизни моего знакомого, ученого и верующего человека. Он провел несколько лет в одиночной камере одной тюрьмы. Режим ее был очень трудный, и он чувствовал, что его силы не столько даже физические, сколько душевные, кончаются. Как вдруг ему неожиданно разрешили продолжать писать какую-то его уже начатую им на свободе научную работу, правда, с тем, чтобы каждый вечер все им написанное за день безвозвратно отбиралось. Он с радостью бросился писать и на этом условии, спасая свою голову и забывая о времени. Но проработав сколько-то, вдруг обнаружил, что для продолжения работы ему нужна одна математическая формула, которую он забыл и которая находится на такой-то странице его собственного учебника. Вся его радость померкла, и несколько дней он пребывал в отчаянии. Раз в неделю заключенным давали книги из тюремной библиотеки. Он принял их и в этот раз машинально положил на нары, думая, что это опять «Железный поток» Серафимовича или «Стихи Демьяна Бедного», как вдруг увидел, что одна из книг его собственный учебник, который ему в эти суровые дни был так жизненно необходим. Бог спасает людей своих и в одиночной камере.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Догорела румяная зорька вдали, и по степи вечерние тени легли, и ни звука кругом, всюду тишь и покой. Прожужжит только жук, промелькнув над травой. Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью они, тихо зыблясь, горят в необъятный свой мир, и зовут, и манят. Иван Суриков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Некоторые неопытные в духовной жизни христиане думают, что если они покаялись, то никаких последствий совершенного им греховного поступка не будет. Удивительным бывает для таких людей, что влияние некогда содеянного греха ощущается на протяжении многих лет. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. Есть такие грехи, за которые словесного покаяния мало, а попускает Господь скорби, это и есть покаяние делом. И враг на согрешающих смертными грехами предъявляет свои права. Результат этого вы реально ощущаете в своей жизни. Наберитесь терпения в молитве и в сознании, что несете от Господа данную епитимью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта. «Мы подросли, наши буйные игры, шалости сменились более серьезными занятиями. Теперь нас сближал общий интерес к социальным проблемам. Мы много читали и говорили об этих вопросах, но вплотную поставил перед нами социальный вопрос – голод. Голод в 1891 году в центральных губерниях России. Кругом все говорили и писали об этом бедствии. Особенно потрясли рассказы свидетелей, работавших на тех местах, о заболеваниях и смертях крестьян от голода. Я непременно хотела ехать на один из пунктов по устройству столовых и привоза провианта, который наши знакомые организовали на местах. Но мать не пустила меня. Она говорила, что я здесь могу быть гораздо полезнее, чем там, в непривычной деревенской обстановке, что я схвачу тиф или оспу, и что от этого никому лучше не будет. Я согласилась с ней и занялась в Москве сборами денег, покупкой муки, капусты, отправкой их на распределительные пункты в Епифанский уезд Тульской губернии. Все наши знакомые в Москве занимались тем же, помогали кто чем мог, страдавшим от голода и холода, шили рубахи, портки, детские платья, устраивали концерты, лекции, выставки, доходы с которых поступали туда же.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: О дочери графа Орлова Давыдова Марии говорили, что она напоминает Мадонну, написанную художником Гольбейном. Молчаливая Машенька была словно озарена внутренним светом. Писатель Аксаков вспоминал, что в девушке чувствовалось присутствие какой-то нравственной силы. Эту силу и тепло своей души графиня отдавала простым людям, которым служила всю жизнь. Мария Владимировна родилась в 1840 году. Девочку очень любили в семье, дали ей прекрасное образование и радовались ее успехам в живописи, зачитывая журналы, печатавшие рецензии на картины юной художницы. Она не только рисовала, но и пела. Особенно удавались Машеньке церковные песнопения. Мама Марии, графиня Ольга Ивановна, организовала в подмосковной усадьбе Орловых-Давыдовых общину незамужних девушек, которые решили посвятить свою жизнь Богу. Называлась она «Общество добрых девушек». Мария трудилась в нем наравне с матерью, учила крестьянок грамоте и помогала им выхаживать больных в местной лечебнице. После смерти отца Марии Владимировне перешли обширные земли в Подмосковье, и графиня приняла решение, определившее всю ее дальнейшую жизнь – построить общину милосердия. Возле села Щеглятьево находилась Добрыниховская пустынь. Она-то и показалась Марии Владимировне подходящим местом для общины. В 1893 году сестринский корпус с домовым храмом был готов. А со временем в Добрынихе, так местные жители окрестили пустынь, вырос целый монастырский комплекс, получивший название «Отрада и утешение». Архитектор Соловьев возвел в нем Успенский собор. На территории появились церковно-приходская школа, приют для детей, богадельня, больница, мастерские. Графиня пожертвовала на строительство 200 тысяч рублей и все свои земли. Когда работы были завершены, она приняла монашеский постриг с именем Магдалины и стала настоятельницей обители. Главную цель своей общины матушка, как она писала, видела в служении жителям ближней окрестности, в уходе за больными, в обучении и воспитании детей женского пола. Игуменя хотела, чтобы, по ее словам, послушницы были готовы во всякое время дня и ночи на служение многоразличным нуждам больных, бедных и сирот. По сути, матушка Магдалина создала и возглавила настоящий реабилитационный центр. Его работа была направлена на восстановление души человека, на его духовное исцеление. Начинание игумении оказалось примером для подражания. В Российской империи и за ее пределами стали возникать подобные женские общины. В обители «Отрада и утешения» к началу Первой мировой войны служило 130 монахинь, в богадельне проживало 50 старушек, в приюте – 30 сирот. Община содержалась в образцовом порядке, ее хозяйство процветало, продавались скот, фрукты, овощи, мед. На счету «Отрады и утешения» был капитал в 412 тысяч рублей. В 1916 году обитель пожертвовала крупную сумму русской армии, помогала средствами семьям фронтовиков и раненым воинам. После революции община оказалась на грани уничтожения, и матушка решилась на смелый поступок. Чтобы спасти свое детище, она написала письмо Ленину, в котором предлагала преобразовать обитель в детский приют. Эта мысль была отвергнута, и общину превратили в трудовую сельхозартель. Она просуществовала до 25 года. Постепенно власти исключили из артели дворян, а там трудились княгиня Ширинская-Шихматова и графиня Языкова. Потом изгнали монахинь и саму игуменью. Ей было уже 86 лет. Она не могла передвигаться самостоятельно и почти потеряла зрение. Матушка поселилась в деревне Степыгино. Местные жители уже не называли ее Магдалиной, а прозвали Добрынихой. Не столько по наименованию Добрыниховской пустыни, сколько за доброту. И после ее смерти долгие годы теплым словом вспоминали старушку, отдавшую всю свою любовь Богу и людям.
0: Имена, имена милосердия.

Небо высокое, в розовой пряже, и, улыбаясь, земля тихо отходит к ночному покою, как пятисвешник горят тополя. Влагой вечерней святого елея в мире омоется грех. Господи, пусть о себе не жалея, молится сердце за всех. Елизавета Дмитриева.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Миро-Ликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Миро-Ликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Миро-Ликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Миро-Ликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, кандак, одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Миро-Ликийского в лике святых. Церковнославянский текст кандака звучит следующим образом. «В мирех святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спас Лыси неповинный от смерти, сего ради осветился Иси, яко великий таинник Божией благодати». Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий. Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих, и неповинных избавил от смерти. Поэтому и осветился, как великий служитель таинств Божией благодати». Автор кандака прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
1: Кандак в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем кандак святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николу Грешской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Вне времени. Чужие люди, чужой город. Иногда с вами очень легко. Вы не задаете вопросов, не ждете ответа. Отпускаете человека на все четыре стороны. Пусть станет самим собой, отрешится от суеты, остановит бег времени. И вдруг ощутит ценность дарованных ему временем мгновений. Мгновений вне времени.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера, надежда,
12: любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Чингис Айтматов. «Пегги пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря, шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 1989 год. Отличие русской доблести в том, что она в любых условиях сохраняла человечность. Свидетельством тому является, в частности, отношение к русским воинам за границей. Несколько раз я был в Альпах на Суворовском перевале. Сейчас там стоит русская часовня. Швейцарцы почитают Суворова. Показывают, а вот стол, за которым сидел Суворов, а вот кровать, на которой он спал, а вот дом, мимо которого он проезжал. А в Болгарии за каждой службой поминают нашего русского царя-освободителя Александра Николаевича. Над городом Эрфуртом, где творил свою музыку Бах, возвышается высокая, почти конической формы гора, наверху которой стоит замок с очень интересной историей. Замок украшен большим вызолоченным металлическим крестом. Когда пришла советская армия, местные жители пожаловались генералу Чуйкову, что крест стащили. Он сказал «нехорошо» и отдал приказ «восстановить». И наши восстановили его.
0: Голоса времени.

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет.

0: Радио «Вера».
1: Как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Уже сгустилась полумгла, но в небе над землей усталой на золотые купола еще ложится отблеск алый. Как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Владимир Полей.

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Николай Лесков. Отрывок из повести «Житие одной бабы». Вошел отец Ларион, облачился, взял себе одну зажженную восковую свечу, а другую дал Насте и благословил зачало.
2: Зачалами называются пронумерованные фрагменты из Евангелия и апостола, то есть из книги «Деяний святых апостолов» и «Апостольских посланий». Зачала не совпадают с главами. Они представляют собой короткие, но законченные по смыслу отрывки, понятные вне зависимости от контекста. Каждое зачало предназначено для чтения во время определенного богослужения в тот или иной день года. Расписание чтения зачал составлено таким образом, что в течение года Евангелие и апостол полностью прочитываются в храмах. Нумерация зачал начинается с главного христианского праздника – с воскресения Христова, то есть с Пасхи. Евангельские зачала во время богослужений читает священник или диакон. На чтение отрывков из апостола священник вправе благословить любого достойного мирянина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Дмитрий Березин.
1: Одно из самых трудных для понимания мест в Нагорной проповеди – слова Христа «блаженны нищие духом». Часто слышу от прихожан вопросы «кто такие нищие духом?» и «почему же они блаженны?». Ответы на эти вопросы полезно искать у святых. Интересные мысли «почему блаженна нищета духа» я нашел у преподобного Иустина Поповича. И хочу с вами поделиться. Нищета духа – потому блаженство, что она постоянно жаждет обогатиться и непрестанно обогащается Духом Святым. А Дух Святой и есть Царство Небесное. Богоподобная природа Духа человеческого по самой своей природе устремлена к Богу, алчит и жаждет Святого Духа. Поэтому жизнь христианина – это не что иное, как непрестанный день Святого Духа. Нищий духом – обогатиться Духом Святым. Как? С помощью святых тайн и святых добродетелей.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Мадам Лавинишникова, сдержанная, полная чувства собственного достоинства, набожная дама, хоть и седая, но бодрая, писал в начале 20 века Борис Пастернак о женщине, в доме которой был частым гостем. Евпраксия Лавинишникова покорила не только будущего знаменитого писателя. Не было в Ярославле человека, который не знал о ее добрых делах, как не было тогда и человека, не слышавшего звона колоколов завода Лавинишниковых. Середина 19 столетия купцы Лавинишниковы поставляли свою продукцию во все без исключения губернии Российской империи. Семья владела также свинцово-белильным заводом и фабрикой церковной утвари. Хозяин всего этого богатства, молодой Иван Лавинишников, отлил для церкви святого Власия самый большой в Ярославле колокол и под его звон обвенчался с красивой и богатой девушкой Евпраксией Горошковой. Она считала, что главное дело женщины – рождение и воспитание детей. Мужу Евпраксия подарила 10 наследников, растила их и вела хозяйство. Овдовев на 30-м году брака, 47-летняя Евпраксия Георгиевна неожиданно для всех взяла в свои руки управление фабриками мужа и справилась с новой ролью великолепно. Лавинишникова увеличила производство и добилась того, что заказы на колокола стали поступать на завод даже из-за границы. А на фабрику по изготовлению церковной утвари Евпраксия Георгиевна, тонко чувствующая веяние времени, пригласила художника Сергея Вашкова. По его эскизам стали выпускать церковные принадлежности в стиле модерн, который был тогда популярен. Иначе как шедеврами их не называли. Подсвечники, лампады и иконы Лавинишниковой приобретала даже императорская семья. Львиную долю прибыли Евпраксия Георгиевна жертвовала на благотворительность. В 1906 году подарила городу каменный дом и открыла в нем первую в Ярославле детскую больницу. Одна из коек носила имя благотворительницы. Евпраксия Георгиевна следила за тем, чтобы на нее попадали дети бедняков, и лечила их за свой счет. Больница оказалась таким необходимым в городе учреждением, что Лавинишниковой уже через год присвоили звание «почетный гражданин Ярославля» – редчайшее для женщин того времени событие. Евпраксия Георгиевна славилась своим добрым отношением к подчиненным и честный труд всегда щедро оплачивала. Во всем Ярославле не было зарплат выше, чем на предприятиях Лавинишниковой. Показательный факт. Один из мастеров ее завода за несколько лет службы сумел скопить изрядную сумму, на которую построил сельский храм. Что было особенно приятно Лавинишниковой, ведь она сама с радостью поддерживала многие церкви и монастыри. Евпраксия Георгиевна щедро жертвовала Ярославскому храму Живоначальной Троицы и постоянно перечисляла средства в Серафимо-Понятаевский женский монастырь. До 1917 года благотворительница успела сделать еще много добрых дел. Профинансировала строительство моста через реку Которосль и здание архива. При церкви, в которой венчалась, открыла богадельню. В ней нашли приют 40 беспомощных стариков. Для учениц женской гимназии из бедных семей учредила стипендию. Материально поддерживала начинающих художников и студентов. А в годы Первой мировой войны помогала раненым солдатам. И никогда не афишировала свою благотворительную деятельность. Революция лишила Евпраксию Георгиевну всего. Предприятие национализировала, колокольный завод разрушила, а саму Лавинишникову выселила из дома в сырой подвал. Но она по-прежнему энергичная, деятельная, не опустила руки, сумела сохранить семью, не дала ей умереть от голода, не позволяла родным впасть в уныние и унижаться перед новой властью. Словом, была добрым гением Лавинишниковых, бережно хранившим имя, честь и достоинство своей знаменитой фамилии.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний солдата русской добровольческой армии Марии Бочарниковой в женском батальоне смерти. 1917 год. Выборгская тюрьма. Знакомая доброволица Прокопчук сидела через камеру от меня. Раз надзирательница открыла мою камеру, идите проведать. Обрадовавшись, что мы вместе, забыв всякую предосторожность, пустились мы в разговоры и громко захохотали. Вдруг смех замер у нас на губах. В окошечко смотрело злое лицо старшей надзирательницы. «Это что еще за теплая компания? Марш к себе!» Она открыла дверь, и я, как провинившаяся школьница, рыси помчалась обратно. За себя я не боялась. В крайнем случае попаду в холодный карцер. Но, боже, как мы подвели нашу добрую надзирательницу! На следующий день новая надзирательница сообщила, что устроившую нам свидание надзирательницу увольняют. На другой день, перед закрытием окошек, она пошла попрощаться с заключенными. Ее все так любили. Увидела я ее и у моего окошка с протянутой рукой. «Прощайте, голубчик, увольняют». Я схватила ее за руку. «Дорогая, скажите, это я с Прокопчук вас подвели». Она с улыбкой, как у ребенка, похлопала меня по щеке. «Нет, милая, успокойтесь. Просто сокращение штата. А если бы даже и так, то моя совесть спокойна. Я против заповеди Христа не поступила. А людской суд меня не страшит».
0: Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновение. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас, и вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в XVIII веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной, вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное, вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие, вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его, вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние, вам поклоняемся и молимся. Молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого». Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их, словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть, одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас».

0: слушаете радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегги пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами. Но в глубине, в теряющейся дали, море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая зыбью.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма святителя Василия Великого к Евстафию Философу, 357 год. «Надобно благодарить Бога, когда подает Он благо, и не выходить из терпения, когда не ущедряется ими. Поэтому, если даст мне возможность видеться с тобою, то, конечно, признаю это для себя и самым лучшим, и вместе с самым приятным делом. А если замедлится наше свидание, перенесу эту потерю благодушно, потому что Бог, без всякого сомнения, распоряжает нашими делами лучше, нежели как предначертали бы мы сами».
1: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Иван неспешным шагом прогуливался по Тверской. В Москву из провинциального Орла он приехал недавно. Широкие многолюдные улицы столицы одновременно и пугали, и восхищали вчерашнего провинциала, решившего поселиться в Первопрестольной. Иван снял комнату в Большом Казихинском переулке. Ее сдала молодому человеку одинокая старушка Анастасия Матвеевна. Там едва умещался старый кованный сундук, служивший Ивану кроватью, и малюсенький столик. Но теснота была мелочью по сравнению с самой Анастасией Матвеевной. Старая женщина была абсолютно уверена в том, что, пустив квартиранта, она обрела неограниченное право учить парня уму-разуму. И хотя поведение Ивана было самым что ни на есть примерным, хозяйка обязательно находила, к чему придраться. Вчера, например, едва Иван шагнул с улицы на порог, выговорила ему за то, что он слишком долго гуляет. А он и не гулял вовсе. Просто после работы пошел на вечернюю службу в храм. Вот и теперь, подходя к дому, Иван гадал, с чем нынче встретит его старушка. Однако в доме было подозрительно тихо. И вдруг Иван услышал всхлипывание. Он приоткрыл дверь на кухню и увидел Анастасию Матвеевну, сидящую за столом, по которому живой скатертью ползло и падало на пол сдобное дрожжевое тесто. Старушка горько плакала. «Убежала моя квашня, а за муку да за масло ведь деньги плачены!» Ивану неожиданно стало жаль бедную Анастасию Матвеевну. Он почувствовал тепло и любовь к старушке, которая, как ребенок, плакала над неудавшейся стряпней и по впустую потраченным деньгам. «Я покупаю у вас это тесто», — выпалил Иван. Анастасия Матвеевна подняла голову. Она удивленно и недоверчиво посмотрела на молодого человека, но когда тот положил на стол несколько купюр, засветилась улыбкой. «Ишь ты какой!» — смеясь сказала она. «Ну ладно, забирай назад свои деньги. Есть у меня еще мука. Будут у нас сегодня пироги». С того самого случая старушка ворчать на своего квартиранта почти перестала. Иван же вскоре стал священником, а спустя годы – монахом. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, куда к нему приезжали паломники со всей огромной страны, называвшейся тогда Советским Союзом. Беседуя с ними, старец Иоанн Крестьянкин повторял, что главное для человека – это умение любить. «Полюбите ближнего, и вы полюбите Христа», – говорил он.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: У нашей семьи был очень хороший друг, профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. Мы навещали его на даче в Абрамцево. Однажды, когда ему было уже далеко за 80, он рассказал мне, что ему предстоит операция на глазах. «Не знаю», — сказал он, — «останусь ли я после нее зрячим, но да будет воля Божия». С этими словами он перекрестился, и по выражению его лица было видно, что он по-настоящему возлагает надежду на Бога и отдает ему свою жизнь. Слава Богу! Операция прошла успешно, и Константин Ефимович смог продолжить свои труды. Для меня эта история является наглядным примером исполнения слов преподобного Арсенофия Великого, которыми я хочу с вами поделиться. «Светлейшее учение Спасителя нашего таково: да будет воля Твоя. Кто искренне произносит эту молитву, тот оставляет собственную свою волю и возлагает все на волю Божию. А воля, внушаемая демонами, состоит в том, чтобы нам оправдывать себя и верить себе, и тогда они легко порабощают человека, принявшего таковой образ мыслей».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний режиссера Натальи Сац, дочери композитора Ильи Саца, 1919 год. Наш детский отдел добился постановления Московского совета. Один раз в неделю все билеты в Большой театр распределять бесплатно среди детей. Дети, которые прежде и хлеба-то досыта не видели, подходят со всех сторон к величественному зданию Большого театра. По мраморным лестницам, не веря, что это происходит не во сне, а на самом деле, поднимаются ребята, не узнают друг друга среди золота и бархата Большого театра. Но самое удивительное в зрительном зале. По нескольку минут детские головы не опускаются, застывают в созерцании огромной люстры, росписи потолка. Эти счастливые, вертящиеся головы навсегда хотелось запечатлеть в памяти. Мы очень верили в воспитательную силу театра. Но администрация Большого театра не верила в своих новых посетителей. «Такие грязные, так громко смеются», — брюзжали некоторые. А дети детских домов и школьники не были грязными. Но в отдельных ложах мы размещали и беспризорных. Их было много тогда на московских улицах. Надо было пытаться возвратить их в общую жизнь. Около этих лож дежурили педагоги. Ну а вести себя эти ребята научатся, когда будут чаще ходить в театр. Все новое трудно. Неудивительно, что и такое хорошее дело, как организация спектаклей для детей в лучших театрах Москвы, наталкивалось на многие подводные камни.
0: Голоса.

0: общаемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: В справочнике «Весь Царицын» за 1903 год имя Александра Репникова встречается буквально на каждой странице. Он депутат городской думы, почетный мировой судья, владелец торгового дома, член общества Красного Креста, миллионер, меценат, учредитель приюта для сирот. Когда-то отец Александра Александровича внушал сыну, что жить нужно не для богатства, а для Бога и для людей. Репников-младший помнил об этом всю жизнь. Он не любил слово «благодетель», хотя именно так его называли сотни жителей Царицына, которым он помог получить образование. Свои первые шаги на ниве милосердия Репников делал именно в сфере просвещения. Как депутат Думы он поставил вопрос о бесплатном начальном образовании, но потерпел неудачу. И стал открывать народные школы за свой счет. Построил народную аудиторию, клуб, в котором устраивали лекции и концерты. В 1880 году подарил женской гимназии личный особняк и каждый год жертвовал крупные суммы на ее содержание. В другом своем доме Александр Александрович открыл четырехклассное училище. Жители Царицына знали, что Репников имеет обыкновение неожиданно, никого не предупредив, появиться то в одной, то в другой школе. Он заходил в классы, усаживался за парту и слушал объяснения учителя и ответы учеников. А спустя время в городе узнавали, что Репников учредил стипендии для особо одаренных детей. Александр Александрович не мог вынести, когда талантливых ребят выгоняли из гимназии за неуплату. Он сам вносил деньги, да еще одевал и обувал многих учащихся. Репников, один из самых видных предпринимателей Волги, был к тому же хорошим певцом. Он хотел создать в Царицыне консерваторию, в которой бесплатно бы училась молодежь. Его желание могло осуществиться в 1900 году, когда Репникова назначили председателем Царицынского отделения Русского музыкального общества. Но на семью благотворителя обрушилась беда. Погиб Сергей, сын Александра Александровича. От горя отец посидел в одну ночь. Он забросил дела, не мог работать. Но в раздумьях о наказаниях Господних пришел я к убеждению, что это знак судьбы – жить дальше и трудиться ради счастья ближнего. Вспоминал позже Репников о самом тяжелом периоде своей жизни. Первое, что он сделал, придя в себя, построил Сергиевский храм, ставший местом для молитв горожан, у которых погибли близкие. А Александр Александрович, закончив одно богоугодное дело, взялся за другие. Он организовал общество содействия внешкольному образованию, где бесплатно читались общеобразовательные лекции, и открыл народный театр. Построил дом трезвости, в котором люди с помощью труда освобождались от алкогольной зависимости. Жертвовал огромные средства на борьбу с инфекционными болезнями. Местный музей пополнился многими предметами старины благодаря раскопкам, которые профинансировал Александр Александрович. Увлечение науками и искусством привело к тому, что Царицын получил от Репникова царский подарок – изумительной красоты дворец, дом науки и искусства. Его построили всего за 2 года и открыли, несмотря на начавшуюся Первую мировую войну. В здании разместились бесплатная библиотека, музей, школа для глухонемых, художественные классы. Консерваторию Репников открыть не успел, но зато в Доме науки и искусств работало музыкальное училище. Сам Александр Александрович поступил на работу в Красный Крест. Распределял раненых по лазаретам, помогал семьям мобилизованных солдат. Он умер от тифа вскоре после революции. Новые власти сделали все для того, чтобы имя потомственного почетного гражданина Репникова исчезло из истории города Царицына. Но здание Дома науки и искусств сохранили. Оно и сейчас стоит на берегу Волги. А в Волгограде, бывшем Царицыне, по сей день рассказывают замечательную историю о благотворителе. Когда власть взяли большевики, они согнали на баржу самых богатых жителей города, чтобы утопить их в Волге. Однако рабочие, хорошо помнящие, что сделал для них и их детей Репников, собрались на берегу и освободили своего благодетеля от верной гибели.
0: Имена, имена милосердия.

молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними.

0: история возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии Авгарь услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
1: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волю Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалась от работы вражия, тем благодарственно вопием Ти, радости исполнилась и вся спаси наш, пришедый спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе, радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
0: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегий-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Приближалось утро. Еще одна ночь уходила. Еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси. И на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя. Волны упорствовали на своем. Волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка. Вверх, сколько сил и размаха хватало. И волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах водорослей.

0: вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, молитесь любви о нас. Вы, счастливо миновавшие сети приходящей любви, подобной смытому дождем пятну краски на стене. Вы, проповедовавшие, что любовь таинственнее плоти и долговечнее звезд небесных. Любовью понимали вы деревья и камни, зверей в горах и рыб в воде. Ибо любовь вскрывает печати всех тайн, и все творения предстают в наготе перед любящим. Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем религиям и покрывали все законы. Великие завоеватели, кто сильнее вас? Великие мудрецы, кто мудрее вас? Редчайшие сокровища, кто малочисленнее вас? Боги, видевшие себя в Боге и Бога в себе, имеющие честь выше ангельской, ибо ангелы ангелами стали без мученичества. Вам молимся и поклоняемся. Молите Богу о нас, чтобы и нам очиститься от призрачной любви, конец которой ненависть. Чтобы и нам увенчать веру нашу и надежду венцом, перед которым меркнет солнце. Чтобы и нам прозреть, познать и возрадоваться радостью ангельской. Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, подобным тому, от которого исходит сияние с тьмой несмешанное. Чтобы и мы открыли в себе Деву Вечную и Превечного Сына Девы и Духа Голубиня. Мученики любви великой, только страдание ваше меньше любви вашей. Земная любовь несет страдания больше, чем сама любовь. Вы же возлюбили то, что продолжительнее времени и шире пространства. Слыша о страданиях ваших, братья ваши смертные невероятными их мнят. Лишь от того, что за страданиями не способны видеть любви, смысла страданий. О, если бы смогли они проникнуть в любовь вашу, показались бы им безделицей страдания, так же, как ледяной дождь и порывы ветра безделица для матери, спешащей домой к ребенку своему. Тому, у кого есть цель больше мира, мир не причинит вреда. Тому, кто спешит к дому, что обширнее пространства, пространство не помеха. Того, кто стяжал любовь, превосходящую временное, время не поглотит и не раздавит. Сквозь все бури и ураганы ведет любовь избранников своих и влечет за собой. Мученики великой любви, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Надежда Тэфи. Соловки. Читает Оксана Федорова.
1: Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду, легко касаясь ее одной точкой выпуклой грудки. Поворачивались, как на винте, и снова летели устало, забирая вперед по очереди то одним, то другим крылом. Когда вышли в открытое море, и оставленный берег заголубел низкой полосой вдали, чайки рассеялись. Море стало пустое и свободное, а на небе вздулись рядом две алые зари. Пароход, освещенный их серебряно-розовым, не бросающим тени светом, резал волны наискось. И от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова. 1955 год. Троице-Сергиева лавра. Сидели мы однажды во дворе святого монастыря. Один молодой монах-семинарист спросил: «Отец Филадельф, расскажи нам, как Николай Чудотворец спас тебя от голода?» Старец посмотрел на всех любовно, потом воодушевленно перекрестился и начал: «В ссылке я был. Голодный был год. Есть было совсем нечего. Работа очень и очень тяжелая, а есть нечего. Да еще зима была суровая-пресуровая. Транспорт не мог ходить, и доставка продуктов прекратилась. Мы несколько суток были совсем голодные и холодные. А одежонка-то арестантская какая? Многие мои братья слегли, обессилели и не могли ходить. Я тоже готовился умирать с голода и холода. Ночевали мы в хибарках, маленьких таких и совсем худых. Был холодный вечер. Я лежал, укутавшись в тряпки. Мороз лез и леденил все тело. Сильно захотелось спать. Я знал хорошо: чуть засни, и все. Больше не встанешь вовеки. С трудом поднявшись, я решил последний раз помолиться святителю и чудотворцу Николаю. «Угодник Божий», — сказал я ему, — «ведь я помираю. Ты все видишь. Ты скорый помощник, сам приди ко мне, помоги». Слышу сильный стук в дверь. Открыл. Никого нет. Свежие следы от двери. Заглянул за угол. Сумка большая стоит. Взял я эту сумку, тяжелая, принес в хату. Открыл. «Милые вы мои дети!» И старец навзрыд заплакал. В сумке-то были свежие хлебы. Да еще совсем горячие. Будто только вот из печки их вытащили. А какая там печка? На 50 верст не было ни одной хозяйской хаты, только ссыльные да арестанты. Вот этим хлебом мы и жили целую неделю, пока не утихла пурга и не привезли нам паек. И никто тогда не умер. Чудотворец Николай спас.
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Священник Иоанн, сидя за низким деревянным столиком, набрасывал тезисы завтрашней проповеди. Он служил в Московском храме Рождества Христова в Измайлове. Завтра будет праздничная литургия, и его слово, обращенное после службы к прихожанам, должно быть особенным, проникновенным и сильным. Отец Иоанн хотел поговорить с людьми о любви к ближнему, о том, что нельзя равнодушно проходить мимо чужой нужды и быть глухими к тем, кто просит о помощи. Мысли священника текли легко на лист бумаги, одна за другой ложились ровные строчки. Он просидел над проповедью до позднего вечера. Несколько раз в дверь стучали, но отец Иоанн был так увлечен работой, что просто не смог открыть. Ранним утром, когда отец Иоанн запирал дверь своей комнаты, чтобы пойти на службу в храм, кто-то тронул его за плечо. Это оказалась соседка по коммунальной квартире в Большом Казихинском переулке, где он уже несколько лет жил. Женщина смущенно проговорила: «Батюшка, вас, наверное, вчера дома не было. Я несколько раз стучала, хотела занять у вас копеечку, а то хлеба купить не на что». Отец Иоанн почувствовал, как щеки его запылали. Подумать только! Бедная женщина стояла у его дверей, чтобы попросить кусок хлеба, а он в это время писал высокие слова о любви к ближнему. Отец Иоанн протянул женщине крупную купюру и категорически запретил возвращать долг. Однако проповедь о любви этим утром в храме так и не прозвучала. Священник посчитал себя недостойным произносить ее после того, как сам, пусть и невольно, пренебрег чужой нуждой. Этот урок отец Иоанн запомнил на всю жизнь. Не забывал он его и в Псково-Печерском монастыре, где поселился после принятия монашеского пострига. Люди не знали батюшки более внимательного и чуткого к их проблемам, бедам и заботам, чем старец Иоанн Крестьянкин. А он говорил: «Сердце христианина должно гореть любовью и к Богу, и к людям одновременно. Если же наше сердце черство и жестоко по отношению к брату, к человеку, то, омраченное холодностью, оно становится равнодушным и к Богу. А без любви к Богу не может быть христианина».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Есть у людей такая привычка – торопить время и события. Мы очень любим испытывать положительные эмоции, ощущать радость. А уж если задумали что-то, по нашему мнению, доброе, то хотим, чтобы это скорее совершилось. А если в наших делах случаются задержки, то мы часто нервничаем, ропщим и проявляем нетерпение. Но подобные колебания и волнения мешают промыслу Божию действовать в нашей жизни, потому что человеку все дается по его вере. Хочу поделиться с вами словами преподобного Аввы Дорофея. «Не бегите впереди Бога. Позвольте Ему направлять ваши шаги. У Него свои планы, у Него свое время. Божьи часы никогда не торопятся и никогда не опаздывают. Они всегда идут вовремя».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. Важный труд, который человек может сделать для Христа, это то, что он может и должен делать в своем собственном доме. У мужчин есть своя доля. Она важна и серьезна, но истинным творцом дома является мать. То, как она живет, придает дому особую атмосферу. Бог впервые приходит к детям через ее любовь. Как говорят, Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей. Прекрасная мысль. Материнская любовь как бы воплощает любовь Бога, и она окружает жизнь ребенка нежностью. Некоторые матери очень преданно любят своих детей, но думают только главным образом о земных вещах. Они не учат их Божьей воле. Есть дома, в которых дети вырастают, никогда не услышав молитвы от своих отцов и матерей и не получив никакого обучения духовного. С другой стороны, есть дома, где постоянно говорят слова любви ко Христу, где детей с ранних лет учат тому, что Бог их любит, где они учатся молиться, едва начав лепетать. И спустя долгие годы память об этих священных мгновениях будет жить, освещая темноту лучом света, вдохновляя в период разочарования, открывая секрет победы в трудной битве. И ангел Божий поможет преодолеть жестокие искушения и не впасть в грех.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: По четвергам у ворот Михайловского дворца в Санкт-Петербурге выстраивалась очередь из экипажей. На очередной вечер в блистательном салоне великой княгини Елены Павловны Романовой съезжался весь высший свет столицы. Здесь играли лучшие музыканты, выступали самые знаменитые поэты, присутствовали представители интеллектуальной элиты. Здесь можно было обсудить и новое полотно Айвазовского, и последний императорский указ. Один из таких четвергов состоялся дождливым октябрем 1853 года. Совсем недавно началась Крымская война. В этот день Елена Павловна пригласила к себе только дам. Когда гости были в сборе, великая княгиня поделилась с ними своими мыслями. «Я призываю вас, почтенные дамы, встать под знамена милосердия», – с волнением в голосе произнесла она. «Мы с вами не можем воевать, но вполне способны взять на себя святую обязанность ухаживать за ранеными бойцами. Создав отряды сестер милосердия, мы смогли бы помочь державе в это непростое для всех нас время». Такое же воззвание Елена Павловна опубликовала, адресовав его всем женщинам России. И вскоре вместо шикарных экипажей у ворот Михайловского дворца стала очередь из добровольцев в юбках. Через год, 5 ноября 1854-го, в Крым отправилась первая группа сестер милосердия из крестовоздвиженской общины, созданной Еленой Павловной Романовой. На подвиг их благословил епископ Херсонский Иннокентий, сам отличившийся самоотверженной храбростью в период Крымской войны. На груди у каждой из сестер красовалась Андреевская лента с вышитыми на ней евангельскими словами Христа «Возьмите иго мое на себя». В Крыму прибывших встретил уже работавший там знаменитый доктор Пирогов. Он горячо поддержал инициативу Елены Павловны и много помогал в организации и деятельности ее общины. Ни тиф, ни гангрена, ни кровавые язвы и раны солдат не сломили духа отважных женщин. Крестовоздвиженки самоотверженно трудились, часто без сна и пищи, без страха вынося раненых с поля боя и по-матерински заботясь о них в лазаретах. Елена Павловна тоже не сидела сложа руки. Находясь в Петербурге, она старалась поддерживать работу своих подопечных в Крыму. Великая княгиня даже сумела получить из Англии, официально поддерживающей в Крымской войне сторону противника, большую партию хины, единственного в то время лекарства от малярии. У себя в Михайловском дворце великая княгиня устроила швейную мастерскую для пошива обмундирования и склад медикаментов. Она лично следила за тем, чтобы все это своевременно отправлялось на фронт. После окончания войны деятельность крестовоздвиженской общины сестер милосердия не прекратилась. Елена Павловна приобрела для нее отдельное здание, где при общине заработала бесплатная больница для бедняков, бесплатная аптека и школа для девочек. Помогать людям, быть чуткой к чужой беде вообще было в характере великой княгини. Еще до войны Елена Павловна добровольно взяла на себя попечительство о лечебнице святого Лазаря для малоимущего и бедного люда, будущей знаменитой Максимилиановской больнице. Здесь она организовала для больных прием у врачей-специалистов, что для российской медицины в то время было большим новшеством. Елена Павловна устроила в Петербурге Елисаветинский детский приют, а в пригородном Павловске – Мариинский. Одним из ее грандиозных замыслов было устройство в столице клинического института, где можно было бы готовить высококвалифицированные кадры для отечественной медицины. На этот проект она оставила в своем завещании 75 тысяч рублей, и дело довела до конца дочь Елены Павловны Екатерина. Заботилась великая княгиня и о храмах. В Ямской слободе Петербурга она опекала Воздвиженскую церковь, куда пожертвовала множество дорогостоящих икон и утвари. Елена Павловна участвовала и в строительстве православного храма в чешском Карлсбаде. Будучи образованнейшей женщиной своей эпохи, которую император Николай I называл не иначе, как ученым нашего семейства, Елена Павловна Романова хлопотала об издании первого собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя, которое вышло вскоре после смерти писателя. Крупный вклад сделала великая княгиня в дело освобождения крестьян от крепостной зависимости. Многие ее идеи нашли воплощение в итоговом варианте царского манифеста, за что впоследствии Александр II наградил Елену Павловну почетной медалью «Деятелю реформ». Она редко упоминала о своей благотворительной деятельности, а если приходилось, то не искала красивых слов, а указывала на приколотую к груди эмблему крестовоздвиженской общины – крест с евангельскими строками, и говорила: «Меня побуждает к этому мое искреннее благоговение к святому символу нашей веры и надежды».
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На страницах Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчи царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа –

0: другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа. Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рабаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает Тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
1: В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он – Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст Тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие, слава тебе». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Ты, Христе Боже, сделал премудрыми простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. Апостолы научили весь мир. Слава тебе за такую любовь к людям». С точки зрения Библии, мудрость – главное сокровище, которым может обладать человек. Мудрость от Бога важнее власти, богатства и прочих земных благ. Ведь они рано или поздно заканчиваются, а мудрость, данная Богом, вечна, как сам Господь.
0: Тропарь Пятидесятницы поется в день праздника Святой Троицы неоднократно. И на вечернее богослужение, и на утреннем. Так Церковь прославляет всеведущего Бога, который делится премудростью с теми, кто его почитает. Местом пребывания благодатной силы Бога является Православная Церковь. Стать ее частью человек может, приняв крещение и регулярно участвуя в таинствах исповеди и святого причастия. В таком случае в его жизни будут присутствовать премудрость Божия и его благодатная поддержка. Послушаем тропарь Пятидесятницы в исполнении православного камерного хора под управлением Дарьи Гаврус.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Подсолнух» работает с 2006 года и помогает детям с нарушениями иммунитета. Организм таких ребят не может самостоятельно бороться с вирусами и инфекциями. Чтобы точно установить диагноз, им нужен специальный генетический анализ. Сделать данную диагностику по полису обязательного медицинского страхования сегодня невозможно. А денег на дорогостоящую процедуру для ребенка у многих родителей нет. В такой ситуации оказалась семья 5-месячного Лёвы из Краснодарского края. Первые месяцы жизни Лёва провел в детской краевой больнице. Местные врачи долго не могли найти причину частых тяжелых воспалений и направили семью в Московский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там у Лёвы заподозрили первичный иммунодефицит. Это значит, что из-за редкой мутации в генах организм ребенка не защищается от инфекций. Любая простуда может обернуться для Льва серьезными осложнениями. Чтобы подтвердить диагноз, мальчику требовалось провести генетический анализ. Для врачей он стал ключом к пониманию, какое именно звено в иммунитете ребенка сломалось. Благодаря поддержке фонда «Подсолнух» удалось оплатить диагностику для Лёвы. Но среди подопечных благотворительной организации еще немало ребят, которым нужна помощь в проведении обследования. Поддержать их вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей